0: старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об Украине.
2: Возможные выборы на Украине сами по себе не приведут к смене действующей власти. Для этого необходимы переговоры с США и создание переходной администрации, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, при нынешней политической обстановке выборы могут привести к сохранению существующего режима из-за возможных манипуляций и фальсификаций. Азаров считает, что сначала необходимо договориться о переходной администрации, а затем провести выборы под контролем структур, которые не допустят возвращения к власти радикальных сил.
1: О происшествии.
2: На Сахалине продолжаются поиски двух человек, пропавших в районе термальных источников Углегорского округа. Спасатели не исключают, что люди могут находиться под обломками домов, смытых паводком. К месту происшествия прибыли 9 спасателей поисково-спасательного отряда и 3 члена экипажа вертолета Ми-8. Также в районе продолжают работать 5 спасателей, прибывших ночью 24 августа. Силы и средства для поиска пропавших наращиваются.
1: О вооружениях.
2: Страны Евросоюза намерены обратиться к США за дополнительными ракетами-перехватчиками для комплексов «Патриот» на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, премьер-министр Великобритании Энди Бернам вместе с другими европейскими лидерами может обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом в сентябре. Встречу планируют провести в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Европейские страны рассчитывают получить часть американских запасов ракет для Украины перед зимним периодом.
1: О товарах.
2: Южная Корея в июле увеличила поставки лапши в Россию до максимального с марта уровня. Об этом свидетельствуют данные Южнокорейской статистической службы, которая изучила РИА Новости. За месяц экспорт вырос в 1,7 раза и составил 2 миллиона 830 тысяч долларов. В основном речь идет о лапше быстрого приготовления. Почти 2 миллиона 770 тысяч долларов. Также Россия импортировала из Южной Кореи рисовую и яичную лапшу. Кроме того, поставки дам аналога пельменей выросли на 17% до 113 тысяч долларов.
1: Обо всем.
2: Ученые Сеченовского университета представили действующий прототип VR-системы для развития когнитивных способностей у детей с расстройствами аутистического спектра. Ребенок с помощью VR-шлема оказывается в интерактивном пространстве и выполняет игровые задания. Сценарии рассчитаны на дошкольников и младших школьников. Они направлены на развитие внимания, памяти и когнитивной гибкости. Сложность заданий постепенно увеличивается, чтобы ребенок мог осваивать навыки без лишнего стресса. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ, согласно которому логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ включены в перечень объектов критической инфраструктуры России. Также в правительстве определились с мерами поддержки селлеров, а средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. Начнем с того, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ включены в перечень объектов критической инфраструктуры России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ну а ранее в Кремле заявили, что Украина ощущает ответы на свои действия каждую ночь и будет ощущать далее. Вот таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередные удары ВСУ, в том числе по складам «Озон».
4: Как бы вы могли прокомментировать начало ударов по складам «Озон»? А планируется ли в этом контексте обсуждать меры поддержки уже для «Озона», а не только для «Вайлдберрис»? И каким может быть возможный ответ России на эти действия Украины?
5: В этом контексте хочу опять вернуть вас к субботнему интервью президента Путина. Там было четко сказано, что Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше. Что касается мер поддержки, вы видели, что, безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации.
3: Ну, у нас на связи военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, хотелось бы немножечко прояснить для нашей аудитории вот по поводу этого указа, согласно которому и логистические центры, и объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ включены в перечень объектов критической инфраструктуры. На ваш взгляд, что это может означать? Понятно, что все это связано с атаками беспилотников и ракет на критическую инфраструктуру, да, в которую теперь включены дополнительные пункты. Но как это будет работать и зачем это делается? Можете объяснить?
0: Но прежде всего осознание того, что определенные, скажем так, объекты инженерные, логистические, торговые и тому подобное действительно являются важными с точки зрения безопасности страны, это вывод правильно сделать нам, конечно, пришлось после того, как нам показали воздействие на эти объекты, но это уже не важно. Теперь самый главный вопрос, что это дает? Это дает возможность защищать эти объекты от возможных посягательств со стороны врага. Это не только Украина. В данной ситуации Украина является, скажем так, прокси-силой, которая эти удары просто наносит. Но работают против них, в общем-то, коллективный Запад. Ну, как бы, это понятно хотя бы потому, что большая часть беспилотников, которые сейчас летят, те же Хорнеты, британские беспилотники, это... Америка, США, Европа, то есть вот кто главный противник. Но тут самое главное не то, что летит, как летит. Мы находимся в состоянии войны. Важный момент состоит в том, что указ сейчас есть, то есть объекты признаны критической инфраструктурой, и вот дальше мы посмотрим, как быстро отреагирует чиновничий аппарат на, скажем так, разработку их защиты. Я просто поясню. Если мы, допустим, защищаем те же НПЗ или еще что-то, то и вообще какие-либо объекты, существует огромный свод нормативных актов, правил, законов. То есть, допустим, промбезопасность, 116-й федеральный закон. То есть просто так, к примеру, там приделать сетку к резервуару там нефтяному или еще что-то без отработки вот этих огромных нормативных цепочек, надо понимать, у нас в государстве большущий бюрократический аппарат. Это бы делалось, конечно, для безопасности, для прозрачности. Но сейчас вот этот огромный свод законов, правил, нормативных актов, он в огромной мере тормозит какого-либо развития вот защитных сооружений, потому что ну, нельзя просто взять там радиационную колонию, наварить решетки. Да? Mm-hmm. Вот. Будем смотреть, как это сейчас будет развиваться. Тут вопрос во всей этой военной истории, войне, в том, кто быстрее адаптируется, кто быстрее понимает и работает.
3: А я вам скажу, кто быстрее адаптируется, Дмитрий Витальевич. Вы сейчас можете мне что-то противопоставить, я именно поэтому этот вопрос или замечание провокационное дам. Несколько дней назад форсился в интернете, не в первый раз уже, видеоролик, где была запись из Арабских Эмиратов, где места хранения горюче-смазочных веществ закрыты полностью, ну, там, не знаю, сетками, мангалами, я не разглядел, честно говоря, да, у них первый удар был весной этого года, я напомню. И у них, видимо, тоже есть какие-то нормативные акты, либо они, ну, просто некачественно подходят к решению этих проблем, но они у них уже закрыты полностью. А у нас бюрократический аппарат. Это в чем разница?
0: В этих кадрах показан был аэропорт Дубая, то есть это не вся нефтянка, допустим, тех же ОАЭ, то есть мы говорим про наши объекты, критическую инфраструктуру, они гораздо больше. Один склад Валберес больше, чем все вот эти резервуары, которые были показаны.
3: Ну, безусловно, у них хотя бы что-то есть, у нас нет ничего.
0: У нас тоже как бы делается, но это делается на свой страх и риск, потому что, ну, вот, к примеру, директор завода решил закрыть сетками, условно, которые разработаны, есть разработанные на Ростеха. есть много фирм-разработчиков. Он, допустим, закрывает резервуары. Тем самым он нарушает сразу целый свод правил по промышленной безопасности, пожарной безопасности, потому что нарушается молниезащита, нарушается электрохимзащита, проектная. То есть все эти сооружения делаются по проекту, проекты утверждаются, есть Ростехнадзор. Там, я не настолько сведущ в этих моментах, но я знаю, что там сотни актов всяческих. Пена не так будет подаваться в случае пожара, охлаждение. То есть это даже пожарную систему спроектировать в каком-то здании. Это уже фирма должна обладать лицензией, люди должны иметь подготовку. А если такой огромный, допустим, объект, как склад, там на десятки, сотни тысяч квадратных метров автоматизированный, там все это делать, это еще сложнее. Поэтому тут вопрос, как я скажу, повторюсь, это насколько быстро наш регулятор, чиновничий аппарат, скажем так, после указа президента отработает все эти вещи, чтобы, простите, директор завода не сел за свою инициативу в случае чего.
3: Да, вот я как раз про это и говорю. То есть у нас бюрократический аппарат настолько неповоротлив и таким образом устроен, что даже если люди на местах, не знаю, там хозяева или управленцы какого-то важного объекта критической инфраструктуры готовы что-то сделать для его защиты, они сделать это не могут, потому что ну, они либо сядут, либо этот бизнес у них отожмут за неправильно управляемый, да, и там какой-то, не знаю, волюнтаризм и самовольство. А вот перед нами пример...
0: знаете.
3: Да, да, да, ну потому что я живу, слава богу, уже полвека в этой стране, ничего не меняется, независимо от строя, да, и боюсь, что еще больше, чем 50 лет это было. Дело тут не в этом. Вот перед нами пример, что на планете Земля есть тоже чиновники, есть тоже люди с деньгами, есть управленцы, да, пусть это только аэропорт, но там это сделано уже, а у нас только сегодня приняли указ.
0: Но у них система несколько по-другому устроена. Там, в общем-то, монархия, как бы сказать, демократическая, назовем так, если это ОАЭ рассматриваем. Решил эмир, и все члены семьи, вот там одни бензоеды сидят. Он сказал младшему бензоеду, давай сделай. Тот пришел, вызвал своих подчиненных, сказал, так делать, и все. И регулятор сработал, подписал, что нужно, изменил закон, куда нужно. То есть там процедуры сами по себе просто проще.
3: Я понимаю, да. Но вот и непонятно, что лучше. Но в контексте вашей фразы о том, что кто быстрее адаптируется, тот быстрее и будет молодцом.
0: Тот победит.
3: Тот победит. Показывает, что... Что? Что Арабские Эмираты быстрее адаптируются. Благо, они не с нами воюют.
0: Ну, я, знаете, вам так скажу. Когда начиналось СВО, мы очень медленно адаптировались, очень тяжело работала Минобороны с очень большими огрехами. Вот. Но потом как бы и механизм раскрутился, и руководство обновилось. И сейчас наша Минобороны, а это огромнейшая структура, это не Минтопэнерго, это сложнее структура, которая, в принципе, в достаточной степени адаптивно работает, отдавая определенные полномочия вот такой именно иерархической структуры, как Минобороны, строго иерархической, то, что военным следует приказу, это не гражданский. Все же определенная инициатива и определенные, в том числе инженерные решения, отданы на места. Может быть, и здесь у нас начнут все-таки думать на несколько военный лад, а потом не хлопать глазами, ой, до Омска долетело, а как это случилось?
3: Ну, хочется надеяться, что подписание вот такого указа запустит процесс, ну, я сейчас могу предположить, да, быстрый обход бюрократии, по примеру, допустим, тех же самых Арабских Эмиратов, да, под неким временным управлением, там, господдержка, в конце концов, да, ну, хочется в это верить, что русские долго запрягают, но быстро едут. Запрягаем действительно долго, это мы видим, да, ну, вот насколько быстро...
0: Было такой орган, ставка.
3: Да.
0: Которая именно принимала четкие, быстрые решения на месте, которая давала возможность тем же директорам, задача была выпуск продукции. Каким способом и так далее. Директор на свой страх и риск решал сам.
3: Дмитрий Витальевич, благодарю вас за это вот напоминание. Ставка на победу, вот так надо говорить. Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи, я благодарю вас. А в правительстве определили сегодня и с мерами поддержки сейлеров. Насколько это сейчас поможет отрасли, попробуем выяснить через пару минут в эфире.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
6: «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Василий Кашин о предложении Сеула заключить мир в Корейской войне.
7: Южная Корея выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. Это ключевой вопрос. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшееся от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать главные темы дня. И в продолжение предыдущей темы про атаки на российские гражданские объекты со стороны Украины, которые продолжаются с середины июля. После массированных бомбардировок складов «Вайлдберрис» украинские беспилотники нацелились и на логистические комплексы «Озон». И в правительстве 24 августа определились с мерами поддержки селлеров. Ну и можно по этому поводу сейчас, не только можно, мы еще это и сделаем, связаться с директором Департамента внешних связей, коммуникаций и информационных технологий Ассоциации компаний интернет-торговли. Наталья Галкина с нами на прямой связи. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Я не знаю, поздравлять вас или нет. Все-таки хоть какие-то хорошие новости должны вас радовать. Вот насколько сейчас вот эти все инициативы, указы и меры поддержки могут помочь отрасли, на ваш взгляд?
9: Ну, во-первых, самое важное, что то решение, которое принято, это как раз пример, как вот отраслевой диалог с государством превращается в такой конкретный механизм поддержки бизнеса. Uh-huh. То есть мы видим, что ну, подобные механизмы, они, конечно, ну, вселяют и уверенность, и повышают устойчивость инфраструктуры всей электронной торговли. И это вообще очень важный сигнал для всех участников платформной экономики, что в чрезвычайной ситуации государство способно оперативно адаптировать инструменты поддержки вот для этой новой модели бизнеса. А все-таки у нас платформная экономика – это довольно новая модель. То есть это безусловно, очень важно. И мы благодарны, что так быстро приняты эти меры.
3: Скажите, пожалуйста, а какие меры ритейлеры сейчас уже предпринимают? Потому что в сети попадается информация, что убирают брендирование машин, складов. Там, может быть, что-то вам еще известно, что сейчас происходит? На чем экономить-то?
9: Ну, вы знаете, в сети, конечно, очень много чего появляется.
3: Это правда, поэтому у вас и спрашивают.
9: Интересный момент, но люди, наверное, пишут те, которые немножко не понимают, да, как строится вообще, в принципе, сама модель и бизнес-модель маркетплейса в том числе, и модели онлайн-продавца. Поэтому, наверное, давайте начнем вообще, в принципе, с АЗОВ. Да? Вот логистика самой платформы, она изначально такая, не по линейному принципу, да, строится один склад, и дальше по цепочке все разъехалось. Нет, абсолютно все по-другому. Она изначально очень гибкая и по распределительному принципу. То есть многочисленные склады, сортировочные центры, хабы, они вот по всей стране создают такую разветвленную сеть. И плюс еще в этой структуре есть важный элемент, это ПВЗ. Они позволяют так оперативно перераспределять потоки. Они, кстати, работают не только на выдачу заказов, тут даже еще можно продавцу сдать свой товар для того, чтобы он пошел реализовываться дальше по стране. Кроме того, у нас значительная доля ассортимента площадок, она хранится на складах самих продавцов и производителей, которые также распределены по разным регионам. Я сейчас ни одного региона не назову, где не было бы онлайн-продавца, который бы свои товары представлял на цифровых платформах. Да? То есть в этой модели они, продавцы, могут полностью брать на себя организацию доставки покупателям, ну там, или пользоваться доставкой маркетплейса. Но вот эти две модели, они называются CBS и DBS, где платформа, она только цифровая витрина заказа, но где-то порядка 40% всех продаж приходится. Ну, сейчас в нынешней ситуации вообще на самом деле с какой-то точной долей вероятности предсказать, как будут дальше развиваться события, довольно сложно, потому что мы с вами понимаем, что ну, чрезвычайная ситуация, она далеко не всегда прям выливается в какой-то устойчивый тренд. Но очевидно, что вот этот вариант взаимодействия с партнерами, когда товар хранится на складах самих продавцов, в изменившейся реальности, ну, явно будет расти. Сейчас мне приходится порядка 40% всех продаж, но, скорее всего, их будет больше. Но, тем не менее, на наш взгляд, крупные логистические объекты, они не потеряют свою актуальность и в долгосрочной перспективе также сохраняют свою такую ключевую стратегическую роль. Ну, безусловно, кстати, как я уже сказала, в этой ситуации, конечно, ну, большую уверенность добавляет и участие государства в восстановлении мощностей логистических, складских и так далее. Меры предложены, они одни из самых актуальных. Тут не поспоришь, потому что вот эта налоговая отсрочка, она же не отменяет сама по себе, да, обязанности по ее уплате, но она дает время. Время на то, чтобы бизнес мог восстановиться. Вот если у тебя есть имеющиеся средства, ну, можно направить их на... Не надо отправлять их, да, на то, чтобы налоги погасить. Ты можешь закупить новый товар, сохранить, нарастить оборот, сохранить все рабочие процессы. И самое важное, что вот вся накопленная налоговая нагрузка, она в дальнейшем вот не бахнет сразу, не упадет сразу на предпринимателя. На момент предусмотрена также рассрочка. Вот. Но плюс еще, я насколько поняла, даже из сегодняшнего выступления пресс-секретаря президента, это, конечно же, не окончательные меры. Они еще обсуждаются, они еще дальше прорабатываются. Ну, и мы думаем, что они могут распространяться и на других участников рынка, потому что у нас, получается, уже две крупные площадки пострадали от этих ударов. Но мы настроены оптимистично. Первый шок, конечно, был очень сильным, но он прошел, и ситуация стабилизируется. Поэтому посмотрим, как будет развиваться событие дальше. Но мы уверены, что интернет-торговля в любом случае останется одной из самых таких гибких и динамично развивающихся отраслей экономики.
3: В целом понятно, но вот меры для собственной защиты и сохранения бизнеса сейчас еще какие-то, кроме того, что вы сказали, обсуждаются, может быть, уже они предпринимаются, да, изменение системы хранения в том числе, вот я об этом что-то читал, уже не в сети, как вы понимаете, не на форумах.
9: Ну, подождите, мы с вами разобрали, что у нас есть несколько, во-первых, у нас есть несколько вариантов взаимодействия с площадкой. Ага. И один из них, который я назвала, CBS и DBS, когда товар хранится у продавца, уже более 40% продаж, скорее всего, эта модель будет развиваться дальше. Скорее всего, эта доля увеличится, это очевидно. Но прогнозировать на там десятилетия вперед сейчас, конечно,
3: нет, довольно... Нет, ну, понятно, сейчас горизонт планирования меньше года, мне кажется, совершенно точно. Год
9: да, этот... в сегодняшних условиях очевидно, что у этой модели преимущество пока.
3: Да. Спасибо большое за ваши ответы. Это Наталья Галкина, директор департамента внешних связей, коммуникации и информационных технологий Ассоциации компаний интернет-торговли, АКИТ сокращенно, была с нами на связи. Кстати, российский ритейл, я дополню, стал пересматривать привычные подходы к хранению и доставке товаров. Вот откуда я взял эту информацию. Крупные склады сохраняют свои экономические преимущества, но в этом году стало очевидно, что концентрация запасов в одном месте становится дополнительным риском для бизнеса. И вот более распределенная логистика может оказаться сложнее и дороже прежней. Ну, вот способность площадок продолжать работу при сбоях становится не менее важна, чем цена и скорость доставки. К другим темам перейдем. Средняя стоимость каска в России выросла. И выросла более чем на четверть за год. Во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. И это на четверть больше, чем годом ранее. Причиной подорожания назван рост стоимости запчастей и ремонта. Ну, особенно заметно, кстати, подорожали оптика, электроника и сложные кузовные детали. При этом спрос на каска продолжает расти. Все подробнее в сюжете у моего коллеги Юрия Кораблева.
10: Каска в России за год подорожала примерно на четверть. Во втором квартале средний чек достиг почти 64 тысяч рублей, подсчитали в банке РУ. Рост цен подтверждают и страховщики. По отдельным моделям полисы прибавили от 15 до 35%. Одна из главных причин в том, что машины стало гораздо дороже ремонтировать. Если еще два года назад среднее восстановление автомобиля обходилось в 160-180 тысяч рублей, то сейчас сумма может доходить до 260 тысяч, рассказывает радио «Комсомольская правда» заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов.
11: В целом рынок страхования демонстрирует следующую тенденцию. Доходы непосредственно от страховых операций стремятся к нулю. А страховщики в большей степени зарабатывают на инвестициях. Это касается и моторного страхования, и ОСАГО, и КАСКО. Ну, в КАСКО мы видим падение продаж новых автомобилей, падение выдачи кредитов. А с другой стороны, растет стоимость самих автомобилей, стоимость запчастей и, как следствие, стоимость ремонта. Вот за 2025 год сборы выросли на 5%, а выплаты выросли более чем на 30% по автокаско. Соответственно, каско становится все менее и менее рентабельным и, как следствие, рост тарифов.
10: При этом спрос на полисы остается высоким. Число оформлений выросло на треть год к году. Однако клиенты все чаще переходят на урезанные версии, чтобы сэкономить. Продажи таких полисов выросли, отмечает Михаил Парватов.
11: Мы наблюдаем рост спроса на страхование КАСКО, но страхователи уходят в более дешевые сегменты, то есть они в большей степени покупают дешевые продукты, ну, например, полисы КАСКО с франшизой или мини-КАСКО, то есть с усеченным покрытием. При этом у нас стареет автопарк, идет сокращение продаж новых автомобилей и достаточно большие продажи подержанных автомобилей. На подержанные автомобили соответствующие продукты, более дешевые.
10: Сэкономить на каско можно за счет франшизы или отказа от покрытия мелких повреждений. По словам экспертов, сочетание этих условий позволяет снизить стоимость полиса примерно на треть, а иногда и вдвое. Но предпосылок для общего снижения цен пока немного. Запчасти продолжают дорожать, большинство из них импортные и зависят в том числе от курса валют. Поэтому страховщики, скорее всего, будут не столько снижать тарифы, сколько предлагать больше облегченных вариантов каско. По словам экспертов, во втором полугодии рост цен продолжится, но более медленными темпами. Страховщики уже заложили основные риски в тарифы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
13: О спецоперации.
2: Российские войска сохранили инициативу и продолжили методично подрывать военный потенциал Киева. Это заявил постоянный представитель России при ООН Василий Непензя. Дипломат на заседании Совета Безопасности напомнил, что за 4 дня бойцы освободили 7 населенных пунктов в Донбассе, а также в Запорожской и Харьковской областях. По его словам, киевский режим перешел к открытому террору против мирного населения России в попытке изменить ситуацию на фронте.
13: О преступлениях.
2: На Камчатке 4-летнюю девочку госпитализировали с множественными травмами. В ненадлежащем исполнении родительских обязанностей подозревают ее 23-летнюю мать. По данным прокуратуры, у ребенка обнаружили травмы головы, лица и тела, а также кровоизлияние в области глаз. По версии дознания, мать применяла к дочери физическое насилие. Проверка показала, что в квартире не было продуктов, готовой пищи и места для сна и отдыха ребенка. Девочку изъяли из семьи из-за угрозы ее жизни и здоровью. После лечения ее направят в специализированное учреждение.
13: Про армию.
2: Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о проблемах американской армии из-за значительного расхода боеприпасов во время операции против Ирана. По ее словам, США потратили большое количество боеприпасов и передали значительный объем вооружений союзникам в регионе Персидского залива. Клинтон считает, что из-за этого Вашингтон может столкнуться с трудностями в случае возникновения новой непредвиденной угрозы.
13: Об алкоголе.
2: В 60 российских регионах 1 сентября будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения, установленные региональными законами, и распространяются на весь День знаний. Запрет будет действовать, в частности, в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Карелии, Приморском и Хабаровском краях, Московской, Ленинградской, Свердловской, Ростовской и других областях. В 29 регионах общерегионального запрета нет, однако власти отдельных муниципалитетов могут устанавливать собственные ограничения. Например, полный запрет 1 сентября будет действовать в Самаре.
13: О технологиях.
2: Почти 40% российских учителей уже используют нейросети в работе. При этом треть педагогов адаптируют созданные искусственным интеллектом материалы под свои классы. По данным образовательной платформы учи.ру, 22% учителей используют ИИ для быстрой подготовки к урокам, а 19% как основу для собственных разработок. При этом 41% педагогов допускает использование нейросетей школьниками при выполнении домашних заданий, если ученик способен самостоятельно объяснить полученный результат. Главными препятствиями для учителей остаются нехватка времени и сложность выбора подходящих сервисов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Премьер Великобритании Бёрнам привез Зеленскому подарочек на 35-ю годовщину независимости Украины. Обсудим материал на kp.ru. Почему родители в России пересаживают школьников на бывшие употребление гаджеты? И осенняя погода ожидается в московском регионе на этой неделе. Осень уже с нами. В ближайшие минуты все это обсудим. Начнем с того, что на 35-ю годовщину независимости Украины премьер Великобритании Энди Бёрнам привез Зеленскому подарочек. Технологии производства дальнобойных ракет Лондон разрешил компании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скалп», французского аналога британской ракеты «Шторм Шэдоу». Ну и материал на сайте kp.ru «Грабли имени Джонсона» с таким заголовком. От Евгения Умеренкова, специального корреспондента отдела международной политики «Комсомольской правды», обсудим в нашем эфире. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Добрый день.
3: Такое ощущение, что этот подарок не только для Зеленского, сколько для французов и для британцев. Что вам удалось выяснить, что вы сами думаете по этому поводу?
18: Ну, ведь Безусловно, это подарок прежде всего для них в том смысле, что самые заинтересованные стороны – это как раз французы, британцы, ну, и примкнувший к ним немецкий Мерц. Но главные заводилы все равно, вот, особенно если говорить о коалиции желающих, так называемой, которая сегодня собралась вот в связи с 50-летием независимости Украины в Киеве. Безусловно, они там заводили. И для них самое главное, чтобы война продолжалась. И здесь действительно просто, вот, на мой взгляд, поразительно то, что называется, след в след идет вот новый премьер, лейборист Берном, да, и тот президент, господи, премьер-министр, консерватор британский Борис Джонсон, который в конце марта, в начале апреля 22 года фактически сыграл решающую роль в срыве переговоров между Украиной и Россией, которые они вели в Стамбуле. И сам факт, что сейчас вот Берн привез подарочек, а этот подарочек – это ракета совместная британо-французская, это, конечно, тоже имеет определенную символику, потому что две вот эти страны – самые главные, так сказать, заводилы в продолжении войны с Россией. Войны, естественно, руками, телами украинских солдат. И эти ракеты, безусловно, эффект их применения, если дойдет до этого, да, будет один удар и возмездие. И расплачиваться будут не в Британии, не во Франции, а на Украине.
3: Но мы же понимаем, что на Украине, даже если какие-то подземные заводы и появятся, да, то по ним будут наноситься удары, а ракеты, по сути, все равно же будут британо-французские. Да? Может быть, там какая-то отвертка. Да. То есть Британию и Францию это не спасет?
18: От поражения Украины не спасет это Британию и Францию, потому что в лучшем случае будет отверочная так называемая сборка, да? Mm-hmm, да. Потому что действительно наладить производство теоретически, наверное, вот как эксперты говорят, можно на подземных заводах, да, но все равно это будет очень уязвимое предприятие, и плюс нужны специалисты, которых просто на Украине нет. То есть это что, вот, так сказать, армия спецов из Британии и Франции туда отправится? Вот. Но я имел в виду, что вот этот Берном идет след вслед за Джонсоном, в том, что именно толкать Украину к продолжению войны – это специализация британцев. Вот как когда-то Джонсон сделал так, что Украина свернула переговоры. Сейчас вот этот подарок Бернкома – это тоже толчок в сторону продолжения действий. И его заявление, что мы будем помогать вам столько, сколько потребуется, тут вот действительно вопрос. А что значит потребуется? Потребует поддерживать до чего? До поражения, до развала страны? Или, так сказать, есть какие-то мечтания о том, что Украина победит? Этих мечтаний у нормальных людей уже, ну, просто не осталось. И в этой связи, вот, например, The American Conservative, американское такое издание, публикацию большую разместила несколько дней назад, в которой просто поименно называет, кто сыграл решающую роль в срыве тогдашних переговоров вот в Стамбуле. Номер один, конечно, это Джонсон. Но плюс там и Байден, там и Шольц, тогдашний канцлер Германии, там и, естественно, Макрон, куда же без него. Вот, и все эти ребята по-прежнему ну, Байден сошел с политической сцены, а все остальные-то, и преемник Шольца, Мерц, они все продолжают подталкивать Украину к войне. А ситуация на фронте, ну, те, кто на нее смотрит непредвзято, она однозначно говорит о том, что Украина не способна победить. Вот вывод, который в издании автор, в американском издании делает автор, поскольку Россия продолжает добиваться успехов на фронте, кажется очевидным, совершенно очевидным, что Украине в итоге придется вернуться за стол переговоров. И там ее наверняка будет ждать худшее соглашение, чем то, от которого ее вынудили отказаться 4 года назад. Ну, российское руководство об этом говорило уже не раз. Очень хорошо, что это там, пусть не до всех, но все равно начинает на Западе тоже доходить. Но цена вот этих 4 лет, цена военного лидерства, скажем так, Зеленского, это действительно, вот это издание пишет, это 1000 украинцев погибли или остались калеками, миллионы покинули страну. Экономика, окружающая среда и инфраструктура были разрушены, а территория утрачена. И вот тут внимание, я цитирую, пришло время извиниться перед украинцами за то, что их сбили с пути переговоров в первые месяцы боевых действий. Вот это вот голос разума.
3: Да. Евгений Евгеньевич, я благодарю вас за этот разговор в эфире и за ваш материал на портале kp.ru. Еще раз напомню, заголовок «Грабли имени Джонсона», например, Британия Бернам привез Зеленскому смертельное шоу. Зайдите и прочтите. Ну, а далее сюжет о том, что

0: Комментирует радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1: Покупательная способность людей в России снизилась. Особенно это хорошо видно по целому ряду регионов. И здесь мы видим изменения потребительского поведения. Люди начинают выгадывать дополнительные деньги. Исходя из этого, если раньше они покупали школьнику, например, новые гаджеты, ноутбук, компьютер, телефон, какие-то аксессуары, гарнитуры, еще что-то в магазинах, сейчас они либо дают свои старые аппараты, ну, например, смартфон, обновляют их, обновляют с точки зрения аккумулятора, но не покупают новые, либо покупают на вторичном рынке. Есть кризис цен в электронике, кризис памяти, и новые устройства сильно выросли год к году в стоимости. Если мы говорим про ноутбуки, ноутбуки выросли до 50%, смартфоны до 30%, и, конечно, новые цены кусаются. При сохранении зарплат плюс-минус на том же уровне новая цена выглядит уже не оптимальной, и люди пытаются сэкономить.
0: В условиях роста цен родители стали рациональнее подходить к покупкам для школьников. Для многих стали востребованы бывшие в употреблении восстановленные ноутбуки и персональные компьютеры. Также гаджеты стали чаще ремонтировать, отмечает Эльдар Муртазин.
1: Вторичный рынок вырос достаточно значительно, и вот в таких регионах мы видим рост практически двукратный, где-то даже больше. Рост цен оборачивается ростом рынка не только БУ, но рынка ремонтных услуг, сервисов, когда меняют те же батарейки, экраны, что-то обновляют, то есть стараются, чтобы срок жизни устройства вырос.
0: Тренд экономии на гаджетах сохранится как минимум до конца года. Выход нового iPhone может временно поддержать продажи компании Apple, но в целом, по мнению экспертов, заметных предпосылок для восстановления рынка электроники в России пока нет. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Осенняя погода ожидается в московском регионе на этой неделе. Осень уже с нами или еще нет? Обсудим через пару минут в эфире.
3: Если тебя спросят...
4: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
6: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4. 8-811-53. 4-70-57.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Ясно.
2: Ну что ж, главные темы дня продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Теперь о погоде чуть подробнее, ибо осенняя погода ожидается в Москве и в московском регионе уже на этой неделе. Сегодня уже прошли небольшие дожди местами, а вторник и среду циклон Приска принесет в город новую волну осадков. Дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в четверг, пятницу и субботу днем возможно кратковременное потепление до 20 градусов выше нуля. Ну, а в воскресенье погода вновь может испортиться. Это рассказал синоптик Евгений Тишковец, и он у нас на прямой связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, я вас приветствую, здравствуйте. Осень уже...

0: заглядывает к нам в гости в окно и все чаще и чаще, судя по всему, это делает и все пристальнее смотрит. Что вы можете чуть подробнее рассказать о погоде в Москве, в московском регионе, а может быть и по всей России, на, ну хотя бы на вот эту неделю до выходных?
1: Ну, действительно, в атмосфере уже ощущаются перемены. Кстати говоря, вчерашний день у нас в Центральной России... Ну, это была такая своеобразная лебединая песня лета, когда столбики термометров в последний раз в этом сезоне поднимались до плюс 23, ну, а сегодня уже началось похолодание, которое в ближайшие двое суток усилится до сентябрьских показателей, но, тем не менее, тепло, ну, уже скромное все-таки вернется, и связано это уже будет с молодым бабьим летом, которое пожалует к нам в конце недели. То есть, ну, так, если... коротко, то я считаю, что лето не доиграет свою партию и на этой неделе как раз и подпишет вот этот вот акт о капитуляции. Но если по центральной России, то сегодня, понятно, уже у нас плюс 18-20 градусов. В ночь на вторник осадки маловероятны в столичном регионе. Но, тем не менее, с наступлением светлого времени суток скажется влияние мощного вот этого атмосферного вихря, которому европейские метеорологи дали имя Приска. Он прогонит последнюю летнюю духоту. Ну и, соответственно, уже с утра на нас навалятся просто полчища свинцовых облаков, ну и по крышам, стеклам дробью забарабанят дожди, главное оружие циклона, которые будут в течение завтрашнего дня, особенно во второй половине дня, усиливаться. Поэтому и столбики термометров, как основные хронометры уходящего лета, начнут медленно, вернее, продолжат вот этот медленный спуск. Ну и ближайшей ночью температура воздуха в Москве плюс 9-12. Завтра днем климатической нормы сентября плюс 15-18. Такой же по-осеннему прохладный и сырой будет и среда. Ну и в конце недели август словно оправдывает за вот это вот, ну, за предательство, что ли, за преждевременную сдачу сезона, потому что последние годы, как правило, август пролонгирует свои права как летний месяц и сентябрю, но в этом году, походу, этого не случится. Ну, и, тем не менее, он подарит нам на десерт краюху вот этого молодого бабьего лета. В четверг ненастье пойдет на убыль, ну, а в пятницу, в выходные, инициатива в атмосфере окончательно будет принадлежать скандинавскому антициклону. Он погожий, это купол высокого давления, но, в общем, суточные колебания температуры будут возрастать. Ночью это плюс 6-11 в Центральной России, а после полудня столбики термометров, правда, без особого уже энтузиазма, но, тем не менее, попытаются штурмовать вот эту заветную 20-градусную высоту, но вряд ли удастся подняться выше. Поэтому, еще раз повторюсь, мы в преддверии больших перемен, ну, в общем-то, по сути, смены климатических сезонов, и это коснется всей территории русской равнины, которая уже ощущает этот холод. Ну и, кстати говоря, холод будет начнет пробиваться с северо-востока европейской территории России в середине недели. Там уже в Ненецком округе пойдут первые осадки в смешанном агрегатном состоянии, которые клином доберутся и до Среднего Урала, и даже до Южного к выходным. И там в горах к дождям даже может примешиваться мокрый снег, а ночная температура понизится до 0 плюс 5 градусов. На юге нашей страны жара держится изо всех сил, но дни тоже здесь сочтены. Сегодня-завтра еще 25-30, ну а потом с каждым днем, поскольку холодный фронт, который пересек нас сегодня, он докатится до юга нашей страны, ну и сменит воздушные массы на более прохладные.
0: Да, Евгений, я так понимаю, что самый теплый день лета в Москве и в регионе уже остался позади, и нет никаких шансов на еще один похожий теплый денечек? Или все-таки вот в сентябре, может быть, какой-то день-два еще выдадутся, чтобы было там плюс 25, может быть, с летом проститься, пусть в сентябре? В прошлом году такой день был, как раз в сентябре, насколько я помню. В этом пока не прогнозируется, модель ничего не показывает.
1: Ну, нет, ну, 20-градусное тепло вполне все еще вероятно. У нас осень последние годы прям не наступает с календарем, с первым числом. Тем более, ну, по моим оценкам, сентябрь все равно на большей части русской равнины, Урала, частично даже Западной Сибири, будет где-то на извините, на 1-2, местами 3 градуса теплее положенные климатические нормы, так что, ну, что называется, вот прям сентябрь не придет здесь и сейчас и не обрушит нам все температурные показатели, поэтому столбики термометров будут время от времени пытаться добраться до этих плюс 20, может быть, даже в отдельные дни и превышать ее, но какой-то жары я не вижу, хотя, учитывая, что по осадкам будет небольшой дефицит, это значит, что вот эта репетиция молодого бабьего лета, которая, как правило, приходится на конец августа, начало сентября, вот, ну, примерно то же самое у нас в этом году происходит. И я думаю, что и, да, останется у нас и еще и время, и позволит атмосфера нам, в общем-то, увидеть и классическое бабье лето, которое приходится на середину сентября.
0: Огромное вам спасибо, Евгений. Благодарю за приятные новости. Это Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Еще одна тема касается того, что словом года может стать нишевой. Слово, которое когда-то спокойно существовало в мире маркетинга, внезапно выбралось в обычные люди, и теперь его активно используют в СМИ, культуре и обычных разговорах. За первую половину года она встретилась в публикациях более 60 тысяч раз, и филолог Наталья Козловская считает, что у слова есть все шансы получить звание слова года. Что об этом думают другие специалисты по русскому языку? Об этом расскажет моя коллега Виталия Осипова.
2: Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слова года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную и повседневную речь и стало популярным обозначением различных явлений. «Нишевый» могло претендовать на звание «слова года» еще в 2025 году. В 2024 слово встречалось в русскоязычных СМИ около 34 тысяч раз, а в 2025 уже более 60 тысяч раз. В 2026 году тенденция сохранилась. Только за первые 6 месяцев года зафиксировано 60 188 употреблений слова. Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов задается вопросом, по каким критериям нужно выбирать слово года. Частое употребление того или иного слова не делает его словом года, считает эксперт. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Я очень сомневаюсь, что это слово может претендовать на слово года, во-первых. А во-вторых, я вообще не очень понимаю, по каким критериям выбирается слово года. Потому что критерий частотности, он может указывать только на повышение частоты употребления данного слова в конкретный период там, по сравнению с другими периодами. Но указывает ли он на то, что это слово указывает на какой-то важный концепт, какой-то объект, какую-то теорию там, и так далее, который вдруг общество стало испытывать интерес. Прямого следствия из этого нет.
2: По мнению эксперта Министерства просвещения Натальи Козловской, еще одно свидетельство растущей популярности слова «нишевый» Козловская считает расширение его сочетаемости. Само слово по-прежнему указывает на явление, рассчитанное на относительно узкую аудиторию, однако постепенно приобретает дополнительные оттенки значения – необычности, редкости и нестандартности. Сегодня можем встретить выражения «нишевое увлечение», «нишевый навык», «нишевый игрок» и «нишевый сервис». Педагог, журналист, блогер Татьяна Гартман удивлена, что прилагательное претендует на слово года. Возник и другой вопрос. Вот что она сказала в разговоре с радио «Комсомольская правда».
4: Дело в том, что в словарях дается другой вариант этого слова – нишевой. Как бы произношение и образование, ну, то есть на основе этого прилагательного, вот такого прилагательного, какое вы говорите вы, с ударением на первом слоге и с окончанием «ый», это, ну, как бы ошибка. Потому что в словарях зафиксировано слово «нишевой» с ударением на окончании, это окончание «ой». Вот, то есть меня изначально немножечко смущает уже вот этот вот вопрос, потому что если филологи говорят «нишевый» и употребляют это слово именно в таком варианте, почему это слово не занесено в словари? Я не знаю, как насчет всех словарей, но в словаре, который рекомендован Министерством просвещения, то там варианта нишевый нет, там есть только нишевой.
2: Словом 2025 года по версии Грамоты.ру стало существительное «зумер». Этим термином принято обозначать представителей поколения Z. Понятие охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 90-х по 2010-е годы. Это первые цифровые аборигены, которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа. На втором месте в рейтинге Грамоты.ру оказалось слово «выгорание», состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, вызванное чрезмерным длительным стрессом. Тройку лидеров замыкает Red Flag – нечто в действиях, поведениях, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
7: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления, и в историю это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, что мы, собственно говоря, видим? Ну, посол не пришел в наш мир просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения. Им обязательно нужно все обсудить, все согласовать. Так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской эгалитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе. Поддерживающих эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ – полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
8: На Кубани из-за ночной атаки погибли 2 человека, еще 2 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки БПЛА упали на железнодорожной станции Афипская, а в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар, возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте работают пожарные и оперслужбы, заявил Кондратьев.
5: О конфликтах.
8: Иран пообещал ответить на новые американские санкции ударами по жизненно важным интересам США в регионе и ключевым объектам энергетики. Это заявил пресс-секретарь Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махеби. Вопреки предположениям противника о том, что ракетные запасы Ирана ограничены, производство наших умных высокоточных ракет продолжается, сказал представитель КСИР. Ранее в Белом доме объявили операцию «Экономический изгой». Она предполагает ввод санкций против физлиц, организаций и судов, которые, по мнению Вашингтона, помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти. Под ограничения попадут организации из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура, Европы. Санкции пока не вступили в силу. США дадут физлицам и организациям исправить свое поведение, так заявили в Белом доме.
5: Thank you.
8: Россия не исключает возможность использования цифровой валюты для сотрудничества с дружественными странами, которые также подверглись западным санкциям. Это заявил в интервью РИА Новостям посол по особым поручениям МИДа Александр Трофимов. По его утверждению, на примере санкций против России многие увидели, что доллар используется в качестве геополитического оружия. Чрезмерная зависимость от американской валюты стала восприниматься как уязвимость. Это подтолкнуло многие страны к поиску альтернативных платежно-расчетных инструментов, в их числе и цифровой рубль. Как отметил дипломат, на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны Запада на первый план вышли задачи по совершенствованию торгово-экономических связей с иностранными партнерами из дружественных государств.
5: О погоде.
8: Метеорологи зафиксировали рекордную температуру поверхности океана. Она достигла 21,1 градуса. Это самое высокое значение с 1979 года, когда наблюдения стали использоваться спутники, рассказали в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляцию можно посмотреть на YouTube, канал «Нео Панкин», послушать на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора касается мигрантов. Мигранты! Итак, вопрос я поставил из Африки, Индии, КНДР или из Средней Азии. Вот давайте выбирать, друзья, анализировать. Мигрантов из Африки и Индии, особенно вы уже видите повсеместно, кое-где встречаются в некоторых регионах из КНДР, ну или вот старые добрые мигранты из Центральной, ну или Средней Азии. Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями на этот счет. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
10: Эх, страна моя родная, край загадок и чудес. Где еще такое счастье, где еще...

0: Итак, дорогие друзья, вопрос-то и так, мигранты из Средней Азии или же из Африки, Индии и КНДР, вот как-то так давайте попытаемся поделить, потому что все больше мигрантов из Индии, например, их вы уже можете заметить на улицах своих городов, из Африки, КНДР кое-где встречаются, либо же старые, добрые, временем проверенные мигранты, рабочие из Центральной Азии, да? Как вам? 8 800 200 ровно 9702. Вопрос-то и так. Или-или. Ну, в принципе, можно высказываться по-разному. Все зависит от того, какой точки зрения вы придерживаетесь. Опросики я пролистал. Там, в принципе, все довольно предсказуемо в самых разных. Вот и, кстати говоря, что меня на самом деле удивило. Левада-центр, иноагент Левада-центр проводил опрос год назад на этот счет, и согласно их данным, отношение россиян к мигрантам остается негативным. Большинство опрошенных считают, что они увеличивают уровень преступности, негативно влияют на экономику и культуру. 7 из 10 опрошенных считают, что следует ограничить приток приезжих и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов. В то же время большинство респондентов не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания, не чувствуют открытую враждебность со стороны людей других национальностей и не испытывают ее сами. Однако до трети опрошенных считают возможным массовые столкновения на национальной почве в стране в целом. Я, кстати говоря, ну, прямо сейчас в отдельно взятых местах, конечно, могу себе представить какие-то столкновения, но не везде. Есть звонок. Искандер из Татарстана, здравствуйте, пожалуйста.
1: Да, добрый день, доброе утро, точнее.
0: Да, еще. Пожалуйста.
1: Вот, у меня мама была, Царство Небесное, заслуженный врач. Не какая-нибудь телевизионная там, вот такая, знаете, болтливая.
0: Так.
1: А настоящий врач. Вот. И она бы подтвердила, что вот даже в те времена, в советские, вот это Бангладеш, Индия, вот представляете, ребята, до 30% сифилитиков прибывало сюда. Обалдеть. Это вот одно. Второе, по поводу того, что, значит, или на Средней Азии, или вот эти вот ребята, еще более южные, я скажу, все плохо, как говорится, оба варианта плохие. Надо сделать так, чтобы у нас люди работали здесь сами. То есть, например, если сокращается человек, пособие по безработице платили ему максимум месяц. Нет работы больше, он не выбирает ничего, пусть идет в дворники, заставлять. Я, конечно, что-то плохое, крамольное, может быть, для кого-то, кажется, говорю. Но пока мы это не будем делать, мы скоро будем все махмудами, понимаете?
0: Слушайте, у нас физически не хватает рабочих рук, это факт. Физически. Ну, в смысле, их как бы, ну, в цифрах нет, понимаете? Вот.
1: А вот как вам такое, Иван? Смотрите, давайте. Платят за первого ребенка. Какой дурак это придумал? За первого ребенка
0: да,
1: платить,
0: это просто идиотизм. Кто-то придумал, да, кто-то придумал.
1: Кто-то же придумал, а кто-то, понятно? Госдура, как ее Владимир Владимирович.
0: Так, это уже, извините, все. Так, стоп. Во-первых, оскорблять государственный орган, это, как вы понимаете, на законодательном уровне немножечко запрещено. Как вы понимаете, да, ну вот. Я с вами не согласен, не солидаризируюсь и осуждаю, кстати говоря. Хотя, конечно, отдельно взятые депутаты заслуживают отдельно взятых нелестных комментариев в свой адрес, но не более того. Так, кто там далее? Василий из Екатеринбурга, пожалуйста.
2: Иван, здравствуйте.
0: Хулиганить будете?
2: Нет, не буду.
0: Давайте ровно, да, пожалуйста.
2: Тема, конечно,
0: без межнаций, без межнаций. Все.
2: Да. Это да. Проблема номер два после войны, конечно. Ну, смотрите, ну, из страны сделали просто какой-то балаган. Я вот служу даже, да, по своему району. Да и вообще-то этой темой как бы я увлечен. Вот смотрите, почему вот у нас все говорят, нехватка рабочих рук, везут мигрантов. Но ни в одном колхозе, совхозе и даже в любом городке спутника, ну, их нету, они туда не едут, потому что там нечего делать.
0: Ну, смотрите, а я вас удивлю, Так. Есть такой чуть меньше, чем 2 часа до него ехать из Москвы, Ярославский вокзал, город Александров, Владимирская область, небольшой, там 54 тысячи жителей, да, там с мигрантами все в порядке, в смысле, они там есть, вот вы говорите, там нечего делать в городах-спутниках маленьких, да, вот вам, пожалуйста, пример.
2: Ну, это исключение. Ну, вот понимаете, не хватает, вот даже есть какие-то совхозы более-менее там, которые еще дышат там, ну, их нету там, просто рабочих своих нету, все разъехались. Но почему-то туда мигрантов не привлекают по какой-то программе, и они туда просто не поедут. Вот у нас система какая, да, вот по Екатеринбургу. Ну вот я днем еду, да. Ну почему вот их, может, я просто на них так обращаю внимание. Их просто, ну я не знаю, сотни, наверное. Вот они все едут на каких-то машинах. Он по-русски не может говорить, но он ездит на машине. Откуда у него российские права? У каждого, у таджика, газель какая-то непонятная. Ее в утиль надо списать. Нет, он на ней потихоньку везет там свою продукцию. Я почему и говорю, что под каждым кустом сидят, продают свои бананы, помидоры, арбузы. А туда, где нужны руки рабочие, их там нету. Ведь такого не должно быть. Привезли мигрантов, ставьте на то место, где нужны рабочие руки. А не так, что запустили в страну всех, кого попало. Они разбрелись вот у нас по городу, да? И ведь работает каждый, кто чем занимается. Одни металлолом где-то таскают, другие какой-то картон возят. И каждый на своем автомобиле, понимаете, который надо сдать в утиль. У них даже страховок нету. Я вот с некоторыми общаюсь, как бы так все равно, как бы я не такой уже совсем уж одуревший человек. Ну, им, понимаете, ну, судя по разговорам, им вообще без разницы, что тут происходит. Они приехали сюда вот творить свои вот эти вот дела, чудеса, да. Больше я мягко так говорю. Ну, нету контроля, честно, нету.
0: Так и вы пожалуйста, давайте родители. Вопрос-то, я понял вашу мысль, мы бесконечно можем. У вас монолог не закончится и к концу вопрос эфира. Какой? А вопрос, собственно, я в начале эфира озвучил. Африка, Индия, КНДР или Средняя Азия?
2: А вот я вам скажу, что вот даже по собственному, как бы так, взгляду и наблюдению, доставщики у нас стали одни негры. Азиатов практически нету. Вот я вам честно говорю.
0: Так, ну
2: просто,
0: и?
2: Просто, да, одни негры. Вот негры. Иногда едешь и, думаешь, велосипед один едет, его не видно. А потом раз, уже все как бы подсознание, а, ну все, едет африканец. Вот честно слово, самое... Так, знаменитые доставки, только одни негры.
0: Так, на тебя похожий парень чернокожий. Да? Вы выбор-то. Выбор. Давайте, определитесь.
2: Так выбор, Иван, это все идет к тому, что через 10 лет у нас вот даже вот наш район взять, Турчермет.
0: Я понял. Кругом бегать, у вас сколько детей? Я помню, у вас есть дети. Сколько у вас детей?
2: У меня два сына, но они взрослые, конечно.
0: Уже. Вот надо всем многодетные. Можете еще одного сына заделать.
2: А Иван, вот смотрите, у меня сын, да, старший женился, я же вам тогда говорил.
0: Да.
2: И тему поднимали насчет детей. И как бы так серьезно все. Он говорит, пап, пока вот это вот не закончится, война, я даже не могу об этом серьезно думать, потому что
0: значит,
2: я призывного возраста.
0: Бездетным, да, останется.
2: Нет, а если мало ли всех загребут. Ну, это же, понимаете, что останется. У нас нет такого государственной помощи такой, чтобы она... Она с ВОшников-то вон ребята ходят, я вот с ними общаюсь.
0: Но мы уже от темы уходим. Мы можем Все, давайте, да, все. Спасибо. Увлеклись немножко. Олег из Самары, пожалуйста.
3: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
3: Ну, я вообще-то не против этих мигрантов, но категорически в форме нельзя их допускать компактному поселению. Как только они компактно поселятся, мы получим лондон, который туда войти не может полиция.
0: А, вы имеете в виду, что какие-то гетто будут, да, образовываться?
3: В обязательном порядке. Посмотрите, что сегодня творится, казалось, в Тбилиси, да? В Тбилиси просто ужас. Грузины же взвыли. Там столько неконтролируемых мигрантов с Пакистана, с Индии, со всех сторон.
0: Да, я не знал, вот честно говоря.
3: Сколько грузинов там не останется. И здесь сам, у нас раз, я сам даже не русский, понятное дело. Я не против этого, но должно быть все контролируемо.
0: А у вас, извините, у вас гражданство есть российское?
3: Ну, я вообще-то здесь родился.
0: А, и вот здесь... вы здесь родились. Да, не, ну тогда. Ну, я просто не русский, я уточнить хотел. Давайте так, оставайтесь с нами на линии, пожалуйста, не вешайте трубку, оставайтесь, еще пара вопросов будет к вам. После перерыва новости, реклама, анонса. 8 800 200 ровно 9702, про мигрантов говорим, звоним.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Главные признаки того, что вашего ребенка вербуют украинские террористы. Новые правила для туристов. Что изменится с сентября? Валерий Леонтьев вернулся на сцену. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Блогер Николай Соболев о продвижении традиционных ценностей.
6: всегда есть два пути. Это вот путь внутреннего преображения и путь вот этой внешней реформации. Путь внешней реформации – это когда мы все запрещаем. Навешиваем негативные ярлыки, вводим какие-то новые законопроекты, стараемся как бы прибить людей в правильное направление, так скажем, да, подтолкнуть их в правильное направление. И все это нужно переосмысливать. Вот это неэффективно, да. Люди только в основном раздражаются, то есть до них не доходит часто. Если уж мы говорим про традиционные ценности, действовать не только с помощью вот этой внешней реформы, не только там с федеральных каналов и кричать, ох, вот мы такие, но еще проводить какую-то просветительскую работу, как мне кажется. Хоть я очень сильно не люблю вот это слово «просвещение». Нужно, в принципе, вот на каком-то ответственном уровне аргументировать, а вот почему мы вообще двигаемся в этом направлении? Почему в каком-то там 2008 году начали говорить про духовные скрепы? Чем это обусловлено? И что, например, происходит в странах, где об этом снят разговор, просто убран? Вот как это происходит, например, в Западной Европе. Вот какие цивилизационные тренды мы наблюдаем, если, например, выносим за скобки нашу историю, или, например, веру выносим за скобки? Вот что происходит тогда? В нашей жизни здесь и сейчас может ничего не произойти. Но если мы люди ответственные, мы же думаем не только про момент сейчас, не только про нас, а еще и про жизнь государства, да еще и в перспективе, там, не знаю, 10-20 лет. Вот об этом, мне кажется, нужно говорить более популярно.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мигранты из Африки, Индии и КНДР против мигрантов из Средней Азии. В смысле, кого выбираем? Или-или. Да, друзья, мигранты из Африки.
7: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: И потом, они ходят с паспортами, с двумя паспортами. Так должно быть. Мы или русские все с одним паспортом, или не русские. Понимаете, вот у нас должен быть один паспорт. Я знаю мигрантов, у которых два паспорта.
6: Ну, у многих, да. Да, конечно.
5: А зачем? А зачем? А почему мы себя так сильно не уважаем, что вот так налево-направо паспорт разрыв, как справку с больницы?
6: Не, вот в том-то и дело, что паспорта мы не раздаем как раз. Российский паспорт получить на самом деле, если официальная процедура, очень сложно.
5: Это сейчас стало сложно.
6: Нет, нет, вы говорите просто про другое. Я понял, о чем вы. Мигрантов эта история не касается. Как они получают паспорта, для меня загадка. В смысле, я примерно догадываюсь, но вот не знаю. А вообще получить российский паспорт очень тяжело. Очень. Это если мы не касаемся коррупционных схем. Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, Звенигород. Замечательный городочек Звенигород, Подмосковье. Здрасте, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте. Да. Ну, знаете, вот, в принципе, согласен с предыдущим оратором, то, что не хотят они здесь ассимилироваться, хотят вот только источник доходов делать. Вы знаете, вот у меня у знакомого есть автомойка. Вот, так вот, граждане нашего ближайшего зарубежья, они не хотят работать, они устают, видите ли. Понимаете, за большие деньги, по 5 тысяч они зарабатывают за один день. И то их еще надо найти.
6: 5 тысяч в день? 5 тысяч,
7: да,
6: день.
7: Я вам говорю, да, вот, и они не хотят, они устают. А ребята приехали с Индии, за 3 тысячи с удовольствием работают и довольны. Вот, и также вот хотел, вот даже вот, есть участок вот дома у меня, да, хотел покосить траву, чтобы на участке 10 соток скосили траву.
6: Так.
7: Вот, вы знаете, да, значит, попросил, вот мимо проходят, вот, хозяин, там, есть ли у вас работа? Я говорю, да, конечно, есть. Говорю, будете. 5 тысяч минимум. Он русский не знает, он еле-еле за ним разговаривает. Но 5 тысяч, и еще плюс его надо обедом покормить. И работает он с 10 до 6, понимаете? И еще надо поискать, кто за 5 тысяч согласится.
6: Я вам больше скажу, тут на кладбище, значит, в Москве оградку, причем сам подошел рабочий, ну, мигрант из Средней Азии, и предложил покрасить. Оградку вам надо, говорит, покрасить. Мы говорим, ну, надо, да, покрасить. Сколько возьмешь? Он говорит, 7 тысяч. Оградка там. Вот. 2 на 2. Вот, 7 тысяч. Я говорю, знаешь, я бы вот сам за 7 тысяч покрашу. Покрашу спокойно.
7: Да. Я работаю каждый день. И столько не зарабатывают, сколько они просят. Причем плохо-плохо по-русски, вообще даже он его не знает. То есть человек вообще, так сказать, дикий, можно сказать. Даже вот другая история. Привезли мне домой, заказала парник. Значит, парник стоит там 20 тысяч. Значит, 2 тысячи у них 10% сборка идет. Но так как уже майские праздники, они говорят, вы знаете, мы не можем сейчас к вам приехать, мы приедем. Там ближе к 9 мая, а 1 не можем. Опять идут вот эти граждане. Говорят, есть работа? Я говорю, да, парник собрать. Что вы думаете? Вот как вот оградка? 7 тысяч. Я говорю, вы что, обалдели? Парник стоит 20. Не-не-не. И дальше они ходят, через три дня опять подходят к забору работы. Я говорю, ребят, ну вы же не хотите работать. А я сам взял спокойно с другом, шашлыки пожарили и все собрали за два часа.
6: Ну вот и правильно, надо самим работать, нечего там, понимаете, других напрягать. Спасибо. Кстати говоря, вот чтобы это не было похоже на разжигание межнациональной розни, если граждане из стран Средней Азии нас слушают, вы можете позвонить, высказаться, пожалуйста, с удовольствием вас послушаем. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста. Виктор из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
0: Добрый день, но я больше за ближнее зарубежье.
6: Так,
0: почему? С дальним зарубежьем имел отношение в основном в Европе попрошайки и обманщики.
6: Ну там, здесь, я понял, Пакистан,
0: да. Здесь даже в Москве подошел один фрукт и говорит, дай денег. Он одет просто с иголочки. Я говорю, что реально нет? Он говорит, ну дай просто покушать. Работать не хочу, так и сказал. А здесь как-то вот они вроде ничего, ребята. Наверное, если там и там хорошие. Ну какие-то они... не скажу, как правильно, в переносном смысле, грязноватые какие-то, особенно индийцы, но как-то, блин. Вот африканка снимала квартиру у нас, слушайте, я потом ее ремонт делал, я отмывал, она жила там две недели. Это просто имидж.
6: Интересно.
0: Накидали в санузел и памперсов, и все прочее, вот.
6: Угу.
0: Я все сказал.
6: Спасибо большое. Шамиль из Казани. Второй звонок из Казани. Сегодня, здравствуйте.
8: Доброе утро.
6: Здрасте.
8: Есть то, что касается выбора. Я, конечно, ближе мигранты из Средней Азии.
6: Так.
8: Из Ближней Азии. Как-то так. Легче адаптируются здесь с ними. Контакт попроще, наверное. Вот. А то, что касается жизни здесь... Наверное, плохо работают миграционные службы наши.
6: Мне кажется, они хорошо работают, на самом деле. По крайней мере, у них все хорошо. Если вы понимаете, о чем я.
8: Все хорошо. Не давать им натурализироваться, работать по какой-то программе. Сделали свое дело, уехали. Потом, наверное, плохо работают военкоматы. Те, кто уже натурализировался. Я что-то не вижу их массового призыва в армии и так далее. А еще, вдаваясь в прошлое, ну, вспомните те времена, когда в 90-е, ну, довольно массово, но много уезжали наших россиян за границу. Они тоже, наверное, начинали где-то с нуля, адаптировались, работали.
6: Да, это правда, много уезжали и сейчас уезжают. Есть разница, только понимаете, в гетто, как правило, не сбивались, все-таки было стремление стать частью нового мира, понимаете, вот это главная особенность, стать частью нового, стать частью другой страны, понимаете, вот мне один человек, который уехал, мне рассказывал, я в Европе с ним встречался, в 19-м году еще было, он ко мне подошел, услышал русскую речь, я по телефону разговаривал и просто пообщаться решил со мной. Он впервые за что там, 20 лет на русском заговорил, уже совсем плохо начал говорить, и история у него такая, он когда переехал, запретил всем домашним, вот в Германию в 90-х они уехали, там корни нашлись, и они всей семьей переехали, и он запретил всем домашним говорить на русском языке. Чтобы на немецком, чтобы побыстрее как раз то самое, ассимилироваться. Он не то, чтобы там как-то против России переехал, потому что жить невыносимо стало, все, это они уехали к лучшей жизни. Это его выбор был вместе с его семьей, все, не то, что он там против России, нет, просто вот так. И они стали частью другой страны, страны, в которой они захотели закрепиться, понимаете вы? Вот это ключевой момент. Либо да, действительно, поработал, уехал, и это честно, понимаете? Это честно. Вот у меня девчонки в кофейне работают рядом с домом, они из Средней Азии, несколько из разных стран, я так понимаю, и все они вполне себе светские. Очень хорошо, кстати, говорят на русском, стараются, хорошо работают, улыбаются. У меня к ним никаких претензий нет абсолютно, вот абсолютно. Еще раз, светские, не замоташки, как принято сейчас говорить, хорошие. Ну и пусть работают, никаких вопросов к ним нет абсолютно. Ну, если только там, это уже компетентные органы пусть эти вопросы задают, не я, если вдруг таковые возникнут. А в целом, когда человек, скажем так, ну, допустим, решил барана зарезать, да, где-то рядом с общественным местом проходным, в парке где-нибудь, то вопросики возникают, ну и криминалы, прочее. Ну и замоташки, именно не просто там в платке, а вы поняли, да, никап так называемый. то опять-таки, что ты здесь делаешь? Вы знаете, чаще всего, где встречаются девушки в никабах? Это вот с прорезью для глаз, полностью закутанные. Где? В каком месте в Москве? Как думаете? Ни за что не угадаете, можете сами поехать и увидите. На Охотном ряду, кстати говоря, в центре Москвы, Охотный ряд. Это вот у Кремля. Вот почему-то именно там. Почему-то именно там. Вот выйти из метро и штуки три точно третьи. Перерыв.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великолукском районе на базе участковой избирательной комиссии номер 432 имени Васягина состоялась презентация открытого модельного избирательного участка. Гости ознакомились с организацией пространства и процессом голосования в дни выборов 18, 19 и 20 сентября. В рамках мероприятия сотрудники полиции и МЧС провели инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и правилам безопасности, а также отработали сценарий эвакуации членов комиссии и документации в резервный УИК, расположенный в здании Переслегина. Гимназия. Псковская область вошла в тройку российских регионов, где построят первые флагманские школы. Это передовая наиболее сильная образовательная организация, которая создает высокие стандарты обучения, использует современные методики и служит опорным или инновационным центром для других школ. Строительство объекта на 800 мест уже ведется. На территории будущей школы также будет построен кампус для проживания на 300 мест. Делегация из Нижнего Новгорода посетила регион с целью перенять опыт по реализации проекта флагманской школы с передовыми технологиями обучения. Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в сербской Лознице. Как отметил тренер спортсмена Юрий Федоров, это был исторический день для великолукского бокса. Кирилл Коршаков поднялся на высшую ступень пьедестала, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса по боксу.
15: О валютах.
14: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань 12 рублей 33 копейки.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Тема разговора сегодня касается мигрантов. Мигранты из Африки, Индии и КНДР или из Средней Азии. Звоните, высказывайте свои мнения. Я вот тут, кстати говоря, открываю опрос в ЦИОМ за 24 год. Правда, я приводил уже цифры, данные Левад-центром и иноагентом. А вот от ВЦИОМа данные такие, и вы сильно удивитесь. 8 из 10, 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран. Такое же число респондентов, 81%, не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности. Вот так. Это данные за 24 год. Тогда они проводили этот опрос. Ну, у Леванды другие центры, у ВЦИОМ свои. Что-то похожее, в принципе, и в данных фонда «Общественное мнение» ФОМ. Но это вот вам на всякий случай цифрами поделюсь. 8 800 200 97 02. Александр из Екатеринбурга, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
19: Здравствуйте.
6: Да, говорите.
19: Я хотел высказаться по поводу мигрантов. Без разницы, какие мигранты нам нужны. Да, рабочие руки нам нужны. Но они должны приезжать организованно. Только организованно. Если будет работодатель отвечать за них, у нас будет больше порядка. То есть вот эти, парень высказывался тоже передо мной, там, из Екатеринбурга. Да, действительно, у нас засилие здесь. Этих мигрантов, особенно сортировка, вот эти рынки все переполнены. И в свое время я работал с турками. Турки организованно приезжали сюда. Да. Привозят их там 40 человек. Они работают, ну, там меняются, другие приезжают. А потом они тоже прочухали. Когда эти бедолаги тоже бегают, они у них устраивали на работу. Турки зарабатывали $1400, это начало 2000-х годов было. Тоже это стройка была. А эти готовы были за 15, ну, за 15 тысяч, за $500 работали. Вот и все, они тоже. Если будет организация в этом вопросе, мне кажется, вопросов у всех сразу отпадут. Они приехали, не уехали, они их кормят, они их одевают, работодатель. Все, какие проблемы-то могут быть? Неужели у нас только в одной стране мы можем запустить их столько, а потом сами маемся, а почему они здесь бегают, а почему у них здесь дети, а почему они... Вот в школах даже возьмите, вот у меня у сестры внучка учится, у них там 50% детей, которые оттягивают учебный процесс, они не знают русского языка, почему их берут в школу?
6: Это вопрос.
19: Если они не знают русского языка?
6: Да,
19: это вот, вопрос. Видите, здесь много вопросов. И если они будут приезжать без семей. Зачем нам семьи, если не нужны? Они приехали работать, зарабатывайте, ребята, заплатите налоги, езжайте. Я не против них. Ну, вот эти вопросы надо, конечно, поднимать. Нельзя, нельзя без вот этого, как бы, ну...
6: Без контроля.
19: Бесхозных запускать.
6: Да, да.
19: Без контроля, да.
6: Угу. Спасибо, благодарим. Далее. Владимир из Липецка, прошу вас.
20: Алло, здравствуйте.
6: Здрасте. Здрасте, пожалуйста.
20: До этого я к ним относился как-то лояльно.
6: До этого это до чего?
20: Ну, да, происшествие произошло, произошла авария. Так. Вот, он пьяный с двора выскочил.
6: Мигрант, пьяный. Из Средней Азии.
20: На машине. В Средней Азии. Угу. Вдарил машину, нанес ощутимый ущерб. Очень потом я долго восстанавливал машину. Приехала полиция, приехали на эту аварию, там, ну, и МЧС, и кто только не приехали. Его забрали. освидетельствовали, дали ему 15 суток. Вот. Через 15 суток он вышел. И ходил, как бы, и все, что...
6: А 15 суток ему за что дали? За то, что бухой за руль сел? Или что?
20: Да, да, да, что решил аварию. У него его паспорт, и он попал реально. Вот. Потом два суда было, на суды он не являлся, не это. И развели руками. И вот уже 3 года он ходит, улыбается. Никуда его, ничего. Ну, я уже руки опустил, да и все.
6: Понятно.
20: Вот весь секрет.
6: Это максимально странно. Вообще, конечно, да, они часто берут, просто уезжают, если какое-то происшествие случается. Просто уезжают, и все. Да, концы в воду, что называется. В данном случае еще здесь ходят, улыбаются, и никто ничего сделать не может. Потрясающе. Спасибо. Наталья из Москвы, здравствуйте. Прошу вас.
1: Доброе утро, страна, доброе утро, Иван. Пример расскажу, как себя ведут мигранты зарубежные, я имею в виду в Париже, наблюдала картину. Старый рынок, Лезай, знаменитое место, торговый центр под землей. Ну и что я вижу? Марокканские беженцы, или они уже мигранты французские, французы. Девушки выбирают одежду, у них... бросают все на пол, вокруг сплошной бардак, беспорядок. Первая картина. Недавно Санкт-Петербург, накануне Алых парусов, заходит в троллейбус студент, видимо, или, я не знаю, может быть, рабочий. Далеко едет, не платит, и я спрашиваю его: пожалуйста, заплатите. У меня нет мелочи. Но тут же карма ему прилетела. Поменяли маршрут, и он заехал... Бог знает куда. Вот, так что я выбираю, конечно, из худших, из лучших зол, конечно, Среднюю Азию. Там хоть что-то понятно. Мы их знаем как-то, ну, в общем-то, у них, у нас общее есть прошлое, ну, хоть какое-то. Вот, так что я выбираю, конечно, Среднюю Азию.
6: Все понятно. Так, отлично. Далее. Эльдар из Москвы. Здравствуйте, пожалуйста, прошу вас.
21: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте все. Это Эльдар говорит. Вот.
6: Говорите, да,
21: мы
6: пожалуйста.
21: Мы уже беседовали, инвалиды, с которого назвали.
6: А, здрасте, да, да.
21: Еще,
6: еще не закрыли Яндекс.Такси еще этот проект, нет?
21: Да, вот работаем потихоньку.
6: Ну, работайте. Так, и...
21: Пока не закрыли, но работаем. Ну, вот по этой теме, по поводу мигрантов. Я сам родом из Узбекистана.
6: Так. Вот, а вы, в смысле, вы узбек или вы родом? Вы узбек или вы родом?
21: Нет, я родом оттуда, я татарин.
6: Все, ну вот, да, это важно.
21: Знаете,
6: так далее.
21: Вот оттуда сюда, как говорится, нормальные такие не приезжают.
6: Это
21: здесь
6: правда.
21: Они себя очень нехорошо ведут. Там они дома, они так не поступают. Я это все потому что видел, знаю, ну я уже здесь больше 20 лет, да, но я иногда периодически езжу туда... Одноклассники там, друзья, товарищи, там тоже какие-то свои дела есть. Они там себя по-другому ведут. Здесь они хамят что-то как-то. Там тише воды, ниже травы, поверьте. И вот еще, знаете, одну вещь скажу. Вот они сюда едут бесконтрольно как-то. Просто, как говорится, взял билет и приехал. Очень многие, вот я знаю, в Узбекистане многих ребят, которые ездили в Корею работать. Там межгосударственный контракт, они едут туда, обязательно на счету должны быть деньги. Они обучаются корейскому языку за свои деньги, их никто не обучает. В школах бесплатного корейского языка нет. Они обучаются сами за деньги. И вот едут туда по контракту, контракт у них идет. Все строго. Контракт закончился, они уехали оттуда. Некоторые как-то какими-то путями остаются там, что-то выдумывают. Но в основном они оттуда возвращают. Нет такого, чтобы они туда за собой семью, пол кишлака увезли совершенно. Также вот обязательно язык. С посольства приходят люди, проверяют. Если язык не знает, до свидания, никакого контракта, никто никакие деньги тебе не возвращает. Там очень серьезно за это вот взялись. А здесь кто он, откуда там, бог его знает, с какой горы, с какого он села, с какого кишлака. Приехал он на туристку.

0: люди. Ты приезжаешь в светскую страну во всех смыслах, светскую, кстати говоря, активно развивающуюся. Я так себе представляю, что Узбекистан там лет через 10, если, ну, теми же темпами, и, может быть, даже усиленнее возьмется за дело, засучит рукава, так сказать, догонит Казахстан. Я вам серьезно это говорю. Да, Узбекистан развивается, поэтому в этом плане тот факт, что многие из них, а больше всего у нас именно узбеков, приезжают сюда, для меня уже удивителен сейчас. Там вам, ребят, по-моему, есть чем заняться у себя на родине. Работа там есть, в общем-то. Чего же вы в Россию-то все едете? Пожалуйста, так сказать, на родине дел навалом, на мой взгляд. При всем уважении, кстати говоря, потому что в Узбекистане мне понравилось. Как, впрочем, если с точки зрения гостеприимства, как и в Бишкеке, и в Душанбе, с точки зрения гостеприимства. Были, правда, в Бишкеке два неудобных момента, но о них уже, если получится, в следующей части расскажу. Коротко. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, тема «Мигранты из Африки, Индии и КНДР» или из Средней Азии. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим эфир. Никуда не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама. Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
7: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Мигранты из Африки, Индии и КНДР или из Средней Азии. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Виталий из Орска. Здравствуйте, Виталий.
8: Доброе утро. Вы ставите так или-или. Да. Закон должен быть один. Они должны быть по оргнабору.
0: Так.
8: Организованно приехали на конкретное предприятие, отработали и, или уехали. Вот здесь вот говорили про узбеков. Там, в Южной Корее. У них там, кстати, поручительство. Узбек должен поручиться за того, кто приезжает. И, по-моему, залог внести. Там в районе 3000 долларов. И он вот недавно, там группа узбеков сбежала, и поплатились те местные, которые там работали, ну, не местные, а которые там поручились, лишились этих денег. Или взять ту же самую Саудовскую Аравию, например. Там самих арабов-то, как жителей, идет 15%. Работают в основном индусы, никаких проблем нету.
0: Ну, пакистанцы, пакистанцы, да, до индусов
8: меньше. Да, и вот у них было там... массовая драка между там индусами или пакистанцами, их выдворили. А какой-то там тоже из-за...
0: А вы же подождите, вы были, да, в Эмиратах, вы рассказывали, вы были, да, там в Дубае ездили?
8: Нет, так я читаю.
0: Вы читали, а вот я был, на самом деле. Нелегальная миграция, я вам открою тайну, страшную.

0: случаю. В Эмиратах есть...
1: Ну,
0: ведут-то
1: себя-то они там, ведут себя.
0: Ну, вот драка была, вы сами говорите. Это то, что в новости попало. То, что в новости попало. Понимаете? А драки там случаются. Нелегальная миграция там есть. Вы представляете, какая там стройка вообще? Вот вы приедете, то вы поймете.
1: Стройка, да.
0: Вот. А если при такой стройке только с легальной миграцией не обойтись. Конечно, просто они завозят их в больших количествах. Просто в силу географии им сложно там разгуляться. Понимаете, там нет классического города. Не тот же Дубай, это не классический город, как вот, допустим, условно говоря, Москва какая-нибудь, там столица Абу-Даби. Ну вот с Москвой давайте пример приведем. Москва – это монолитный город. Вот идешь по городу. А это вот от района к району, между районами, там, ну, пустыня, перекати поле, и все. И поэтому там мигрантам не нравится. Они живут на стройках, по сути, и уезжают. Но нелегальная миграция там есть, и она там вполне себе большая. Это вам сознанием дела говорю.
1: Вот, ну, еще два момента хочу отметить. Мы просто отстаем с временным лагом от других стран. От той же самой Европы и в большей части по Британии. То есть та же самая преступность, те, кто там остаются жить, это в основном те понаехавшие, так сказать, ну, в кавычках. И недавнее исследование тоже прочитал, британское, как доход приносит люди национальности. И условно так говоря, русские, хотя, упаси боже, русские, ну, русские тоже там приносят, белые приносят плюс доход в фунтах, стерлингах, не помню, там месячный давали или же давали годовой. Все остальные, условно, африканцы, арабы, азиаты там в основном тоже, пакистанцы, индусы, уводят экономику в минус, так же, как и у нас, интересно провести исследование. И второе, вот тут как получают гражданство, да, я вот не так давно проходил медкомиссию, как бы на моем примере, ну, такую серьезную, всех проходил, нарколога и психиатра, передо мной сидели женщины. Это были таджички, я так понял. И у них есть такое, вот, значит, у них есть такое понятие, как решава. Парень, ну наглый такой, еще это передо мной. Еще хотел там целый автобус передо мной посадить, пришлось его осадить. Вот. И он начал ему объяснять. Объяснять начал на суржике, так что я там почти все понимал. Он говорит: сейчас я вас тут к врачу заведу. Без проблем. Ну, так это понятно было по сути. А потом я вам расскажу, какие вы льготы получите. Какие вы льготы получите такие-то, такие-то, за детей. Понимаете, они едут за льготами, семьями. Вот это вот надо исключить.
0: Все понятно.
1: То есть, если в других странах их набирают работать, как Узбекистан или та же самая Турция, да, вот набирали. После теракта в Крокусе они граждане одной страны нашей Среднеазиатской вообще прекратили набор рабочих. Тоже за свою безопасность блюдут.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья, прошу вас. Здрасте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, Подмосковье большое, откуда вы?
2: Я Домодедово.
0: Ага, да, пожалуйста, рассказывайте.
2: Ну, наверное, сразу отвечу на вопрос. Наверное, я бы лучше азиатов, так как мы как-никак с ними граничим, и у нас есть, наверное, народы, с ними национальность такой же, и можем легче с ними договориться и объяснить, что мы от них хотим, нежели с другого континента приглашать рабочих. А вообще, вот в целом, рабочие, я не понимаю. Мне кажется, любая страна, если есть население, она может сама себя обеспечивать. Зачем рабочих, если, например, страна, да, где какие-то там инвалиды или не могут работать, тогда откуда у них средства находятся, чтобы нанимать рабочих для своей там своей потребности там покрывать. Я вот это вот не понимаю. Значит, мы что ли как-то не получается не умеем работать, не хотим. Вот это я для чего вообще нанимать их? Я вот этого вот могу только одно, ну, такое коррупционное, конечно, наверное, все это могу сказать, для чего они нужны. А вот лично для меня, я сам дом строю, их и хожу на работу. Вот не вижу надобности вообще нанимать.
0: Угу. Ну, хорошо, да, вы не видите, кто-то видит. Так, Александр из Саратова, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Отвечаю на ваш вопрос. Ни те, ни другие, хрен редьки не слаще. 10 лет назад мы с Романом Головановым об этом говорили. Я вам объяснял. Говорю, Ром, говорю, у нас в Саратове до середины 90-х строители были наши, водители были наши. Вон Димка, мой сосед, на троллейбусе гонял. Вы не поверите, дворники были наши. Они нужны только местным рабовладельцам, чтобы брать, извлекать прибыль, и ментам, чтобы брать взятки. Вот единственная цель. А так все мы обходились сами, понимаете? это вот там 30-40 лет назад. Поэтому гнать всех в шею. Точка. Спасибо.
0: 30-40 лет назад демографическая ситуация была немножечко иной. Ладно, далее. Сергей из Кемерово, прошу вас.
4: Здравствуйте. Да, всем пожалуйста. Доброго дня. Я вот с тремя предыдущими людьми их слушал, сейчас пока ждал, очень согласен. Я тоже никого не выбираю. Нам не нужны никакие мигранты. Вот, в принципе, правильно человек сказал. Ну, у нас страна, вот смотрите, была Великая Отечественная война. После этой войны сделали такие гигантские стройки. Ни одного не позвали человека. Брали все со своей страны.
0: Ну, допустим, в смысле, подождите, да? Советский Союз состоял в том числе из этих республик, вы чего?
4: Ну,
0: и
4: понятно,
0: и какие там люди, и какие там люди на этих стройках были, самые разные. Ну,
4: из Пакистана, из Индии, правильно?
0: Ну, так потому что своих хватало.
4: Да потому что своих хватало, вот именно, да, сейчас страна поменьше стала. Должно хватать тех, которые есть на той территории, которая осталась. Не надо нам ниоткуда их везти. Мы должны. И когда говорят, статистика показывает, что там не хватает рабочих сил. Ну, статистика, мое мнение, лукавит. Однозначно.
0: Хорошо, возможно.
4: А если уж, допустим, я не прав в этом плане, и действительно есть какая-то грандиозная стройка, а не дворников. Ну, дворников везти, это вообще какой-то бред из Пакистана, там, не знаю, из
0: Индии. Вы знаете, вот, допустим, собирать урожай. Вот реально вам любое садоводство подтвердит, что некому эти яблоки собирать. Некому. И да задаются там вопросы.
4: Потому что нужно организовать работу правильно, и будет кому собирать и яблоки собирать, и строить грандиозные стройки. Но даже если я в этом плане не прав, и нужны какие-то люди, вот, допустим, вот у нас Кемерово строит грандиозное сооружение,
0: так, и...
4: то привозить под конвоем, ну, я образно говорю, подсчитать всех, 100 человек привезли или там 10 тысяч, поработали и столько же увезли.
0: Все, спасибо. Всем спасибо, кто звонил. Перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: На территории нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае произошло возгорание. После атаки беспилотников сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Минувшей ночью обломки БПЛА также упали на территорию железнодорожной станции Афипская. Погибли два человека, еще двое пострадали. В поселке Афипские повреждены как минимум 10 частных домов. В одном из них также начался пожар. А в Ростовской области минувшей ночью сбили 30 беспилотников. Как заявил губернатор Юлис Люсарь, рухнувшие обломки повредили жилые дома и привели к природным пожарам.
0: О политике.
1: Премьер Великобритании Энди Бёрне в сентябре вместе с другими европейскими лидерами планирует поездку в США для лоббирования поставок «Патриот» Украине перед Дональдом Трампом. Поездка, вероятно, будет совмещена с участием в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам премьера, детали еще не подтверждены, но он довольно ясно представляет, что нужно сделать, пишет Bloomberg. Накануне в Киеве прошел саммит коалиции желающих, там в том числе присутствовал Бёрне.
0: О переговорах.
1: Торговая сделка между США и Канадой сорвалась в самый последний момент из-за министра торговли США Говарда Латника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Латник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве. Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Согласно данным агентства, Латник настоял на отмене уступки к Канаде, которая снизила бы пошлину с 50 до 25% на определенную квоту импорта канадского металла. Собеседники агентства говорят, что на этом настаивали представители американских сталелитейных и алюминиевых компаний. Неясно, намеревался ли министр сорвать соглашение или действительно поменять его условия, но один из источников агентства отмечает, что, судя по всему, он делал ставку на то, что Канада примет новые условия, но она отказалась. Трамп уже заявил, что введет новые 50-процентные пошлины на часть канадских товаров. Премьер-министр Канады пообещал принять ответные меры. Мужская сборная по спортивной гимнастике вернулась в Москву после чемпионата Европы в Хорватии. В аэропорту Внуково спортсменов и тренеров встречали родные, болельщики, представители профильной федерации. На турнире в Загребе взрослые гимнасты выиграли 5 серебряных и 2 бронзовые медали, а юниорская сборная принесла в общую копилку еще 6 наград. По итогам мужских и женских соревнований российские спортсмены заняли первое место в общем медальном зачете турнира.
2: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки-ФМ».
3: Доброе-бодрое-бодрое, как сказал бы Дима Иванов.
4: Но поэтому он скажет: доброе-бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Кив, Дима Иванов, 8.03, Великолукское время.
3: Или как сказал бы один из наших коллег: здорово, чел.
4: Вот угадай, кто это. Я не сразу.
3: Да?
4: Короче, у тебя там вообще с пародиями. Вон, тебе, пожалуйста, картинка, кого тебе можно пародировать на стекле.
3: Ну, это еще, это мой, как бы, самый главный.
4: Криптонит.
3: Это, да нет, нет, это даже не Ахиллесова пята. Это самый главный персонаж, кого я могу пародировать. Но это не сразу, это в конце передачи будет.
4: Ну, ладно. Угу.
3: Сейчас ты просто неправильно поставил ударение в любимом своем режиссере. Ты сказал «Нолан».
4: Ну ладно.
3: Правильно же «Нолан» говорит.
4: Я сказал «ну ладно».
3: А, ну ладно? Угу. Все, тогда ладно. Ну ладно.
4: Ну ладно.
3: Антон Киев, Дима Иванов, как всегда на страже традиционного, но абсурдного юмора.
4: Да, давно не виделись.
3: Да, больше, чем одну неделю.
4: Больше, чем одну неделю.
3: Хотелось бы продлить, конечно, этот срок.
4: 100%.
3: Да, но так сложилось, что нас опять поставили.
4: Так бывает.
3: Ну, ничего страшного. Мы этот час переживем. Как по маслу.
4: Как пелось в хите одном старом добром, очень добром хите.
3: Группа «Добро»?
4: Отечественном, нет. Гораздо больше, более старым, чем, возможно, возраст суммарно группы «Добро».
3: Какой песня?
4: «Неприятности эту мы переживем».
3: А, ну хорошо. Они просто знали, что мы будем эфиры вести в будущем, поэтому про эту песню написали.
4: Ну там это так, да. Строчка, она не про это.
3: Ну так что, выходные. Я знаю наверняка, те, кто ведет эфиры в понедельник, они уже все обсудили. Это ты с Аленой?
4: Мы были...
3: Мы были на острие прошедших мероприятий.
4: Мы на острие не были, вот именно, что мы очень...
3: Вы соскользнули с острия.
4: Мы были на острие работы.
3: Рабочие лошадки.
4: Да.
3: Да. Так называют артистов драмтеатра, кстати.
4: Угу.
3: Да. А мы жеребцы. То есть, ну, если уходить в эту сторону. Короче говоря, выходные. Сейчас быстро пробегусь. Вряд ли кому-то это интересно будет слушать, но, тем не менее, гештальт закроем. Пятница была замечательная свадьба, которую я провел. Все очень круто, я кайфанул от гостей. Мне кажется, они прямо сделали праздник.
4: Так ты же сам гость.
3: Нет, я вел свадьбу.
4: Нет, ну, это получается, ты гость.
3: Ну, когда создается...
4: Хозяева свадьбы, невеста и жених.
3: Но когда создается иллюзия того, что ведущий тоже гость, мне кажется, одна из причин успеха, что как будто бы ты сливаешься с гостями.
4: Технически ты гость, ты же не платил за это, тебе платят.
3: И нас даже покормили.
4: Ты платный гость вообще получается.
3: А это высшая привилегия.
4: Угу.
3: К этому еще надо долго-долго прийти. Я считаю, что мы с диджеем
4: вот
3: к этому пришли.
4: Еще одна песня, тоже такая старенькая, добрая, хорошая. Я буду цепляться к твоим словам песнями. Старыми,
3: давай,
4: лучшими.
3: Давай.
4: Потому что нет уж за бугорную вашу обсуждать. Но мы ее обязательно обсудим.
3: Обсудим, по крайней... обсудим.
4: Вот. Ты сказал долго-долго, поэтому я... Если долго-долго-долго.
3: А,
4: вот. Угу, вот такая тоже хорошая песня. Хит-парад сегодня соберем.
3: Викторина.
4: Пока у нас Кот Леопольд и Красная Шапочка присутствуют.
3: Викторина, взрыв, утро с той ноги. Если бы с нами был известный псковский ведущий.
4: Вчера у нас была викторина.
3: Вы были на викторине?
4: У нас Алена пришла с музыкальным инструментом. Угадаешь, каким? С трех попыток.
3: Но это наверняка необычный музыкальный инструмент. Но это не клавиши, не духовые.
4: А вот я не знаю, это можно клавишами назвать? Возможно, можно.
3: Может быть. На что это похоже? Или на какое слово это
4: на
3: похоже?
4: Коробочку.
3: На коробочку?
4: Богиню какую-то там мифическую.
3: Какую-нибудь
4: пиратов
3: там...
4: Карибского моря была, которая была персонаж в «Одиссее» у Нолана.
3: Ну, какая-нибудь там, не знаю,
4: на Калипсо. Да, вот
3: на
4: вот это похоже.
3: Угу.
4: Только не Калипсо, а Калимба.
3: Калимба. Калимба де Луна.
4: Угу.
3: Как спел бы какой-нибудь хитмейкер 90-х.
4: Ты все-таки решил отвечать вот этими песнями, да?
3: А эти песни мы тоже любим.
4: Ну ладно.
3: Итак.
4: Так, пятница.
3: Да,
4: хорошая свадьба.
3: Да, видишь, как вроде как быстро хотелось, но все-таки зашли в какой-то праздничный уголок. Там был брат невесты, это друг моего детства, и решил сделать ему сюрприз. Мы любили смотреть фильм «Гайвер» в 90-х. Причем, когда я спросил, кто помнит блокбастер «Гайвер», который выпускался на кассетах, был хитом кинопроката, поднял руку только он, Стас, это мой друг. Ты смотрел «Гайвера» в детстве? Первую, вторую часть? Нет, не видел? Правда? Mm-hmm. Мы тогда очень сильно угорали по этой франшизе, так называемой.
4: Это получается «Шурин Стас».
3: «Шурин Стас». «Шурин Стас» звучит как...
4: Ну, «Брат невесты».
3: Да, название какого-то электрохаус-проекта. «Шурин Стас». А когда мы с ним встретились, и вот я начал подводить к этому сюрпризу, еще играла лирическая музыка такая, я подарил ему печать на холсте с изображением постера фильма «Гайвер 2. Темный герой».
4: Что за... Я драйвер знаю, наверное, а Гайвер...
3: Гайвер не знаешь?
4: Нет.
3: Но это такой персонаж, который боролся с инопланетными существами. Было раньше такое аниме, манга, и, соответственно, Голливуд выкупил права на экранизацию. И это стало таким нишевым хитом, скажем так. То есть это не уровень «Люди в черном» по популярности, но это достаточно занял свою, можно сказать, нишу таких вот странных, можно сказать, где-то кринжовых, но в свое время интересных фильмов. Суббота, сразу перейдем. Небезызвестный всем день города. Я там был, на самом деле, не так уж и много. Мне особо нечего рассказывать. Мы просто с моей любимой певицей Варей собирались встретиться. Она исполняла песни на летней эстраде. У нее там было несколько блоков, и вот когда я уже к вечеру справился, мы встретились, и потом пошли на концерт Насти Спиридоновой. Я там чуть-чуть посмотрел концерт.
4: И мы... как?
3: Да нормально. В целом мне интересно, что я так смотрел на людей. Просто для меня Настя обычная великолукская девчонка, с которой просто можно пообщаться, а для кого-то это целый мир. То есть у кого-то там наверняка постеры висят дома Насти Спиридоновой, там полностью там плейлисты какие-то составлены из ее песен. А мы сделали селфи, как хотели, немножко минутку поболтали и с ней и разошлись. Вот. Просто мы хотели еще что-то записать совместное, но она сказала, что не было времени, и поэтому она мне особо как бы не отвечала. Угу. Так что на этом мы и порешили.
4: А мы, как всегда, были через реку.
3: Я понял. На страже аэростатов.
4: Угу.
3: Угу, понятно. А ты почему-то с грустью так?
4: У нас, ну, Настю Спиридонову пропустили. Группу Ума Турман тоже из реки слушали, поэтому такое себе. Феерию аэростатов от музыки отодвигают всегда.
3: И Виа Микрон тоже пропустили, представляешь? Что самое важное, я считаю.
4: Да. И кавер-группу...
3: Ясно.
4: Она была там?
3: На летней эстраде.
4: На летней эстраде была?
3: Да. Значит... Просто там одни и те же участники. Они совпадают.
4: Так, кавер-группа Микрон тоже? Там два участника есть?
3: Нет, там вот как раз-таки побольше там. Там
4: нет, более расширенный состав. Нет, состав я знаю, но. Из той группы оба, что ли, там да. Теперь уже? Да. Уже оба?
3: Да.
4: Мне казалось, один.
3: Нет.
4: Ну ладно.
3: Рома и Дима как пели, так и поют. А, в общем-то, потом мы с Варькой пошли в ночное заведение, там мы вкусно поели суши. Но мы были на террасе, нас жутко продуло, потому что был ураганный ветер, и просто мы на следующий день собирались в одно хорошее, замечательное место, и в итоге мы не поехали. А сразу переходя к воскресенью, родители ездили в Маево с друзьями, приглашали тоже нас в том числе. А в итоге Варя немножечко приболела, но я к вечеру хорошо себя почувствовал, и мы с другом приехали туда на машине на пару часиков. Посмотреть, что и как, погулять по территории, пообщаться с гостями и хорошо провести время. Собственно, мы вот эту галочку поставили. Все-таки мы доехали и отлично завершили воскресенье, я считаю.
4: Зачем вы ее поставили?
3: Галочку поставили.
4: В угол?
3: Галочки не было там. Так что галочку не трогайте. Все. Это выходные, которые прошли у меня, я считаю, с задором, блеском и честным открытым сердцем.
4: Вот. Ну, я, как говорил, я работал, а потом тягал корзину. Вот.
3: Я как потребитель? Потребительскую?
4: Да, я как в этом. Ну, погоди просто. Волк, который таскает корзину.
3: Да.
4: И пытается поймать в нее пламя горелки аэростата.
3: Но ты же только в субботу это делал?
4: Да.
3: А в воскресенье ты чем занимался?
4: А, работал.
3: Работал?
4: Да, все по классике. Суббота, воскресенье, рабочие дни.
3: Хорошо.
4: Вот такой у нас календарь. Кстати, насчет календаря. Мне тут попался календарь, который мы будем переворачивать уже через 4-5 месяцев.
3: Почему через 4-5 месяцев? Через пару недель уже будем переворачивать.
4: Не, я про календарь 2027 года.
3: Да, время летит очень быстро, я просто вот чувствую последние дни, недели, что дуновение осени случилось гораздо раньше, я даже не уверен, что будет бабье лето в сентябре, и мы не успеем моргнуть, как уже новогодние корпоративы в декабре.
4: В общем, что, мне попался календарь производственный на следующий год,
3: так.
4: И выяснилось, что мы будем отдыхать практически 5 месяцев.
3: Почему так
4: много? Если посчитать все выходные и праздничные дни.
3: Угу. Слабо верится.
4: 146 дней выходных и праздничных.
3: Не многовато ли? Вопрос.
4: Угу, угу. Вот и я так думаю.
3: Тут надо брать, мне кажется, дополнительные подработки, чтобы не так много отдыхать. Я так отдыхать много не умею, если честно. Потому что я начинаю чувствовать, что я регрессирую. Мне нужно быть где-то в тонусе, в социуме, чтобы мозг постоянно работал.
4: Вот такие пироги. В общем, будет год отдыха. Почти полгода, 5 месяцев, да.
3: Угу. А, ну, слабо, конечно, верится в это, но тем не менее.
4: Почему? Это проект
3: календаря. А в этом году меньше, что ли?
4: Ну, получается, да.
3: А почему праздников больше добавили?
4: Праздников больше не добавляли, может, выходные выпадают чаще.
3: Может быть.
4: Может, больше 52 недель просто.
3: Ну, а то, что всегда бывает неизменным, это, помимо выходных, реклама на Луки FM. Сейчас мы ее послушаем внимательно и скоро вернемся.
5: Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что?
9: Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина Пушкина.
10: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: А вот и мы. Это «Утро с той ноги». Я открываю для себя неделю, а Дима ее продолжает.
4: Ты открываешь мир других недель.
3: Да, спасибо, что ты не спел оригинал сейчас, конечно.
4: А я и не пел, я проговаривал. А я открываю мир 2027 года, зашел на Минтрудовский календарь посмотреть поближе, потому что Виталий Канин нам маленький плакатик показал, буквально календарик. Вот если бы на все это окно он календарь налепил, было бы видно.
3: Ну да, нам нужна версия для слабовидящих.
4: Да, и с таким же задником на этом календарике, вот чтобы тоже на все окно.
3: По крайней мере, то, что там изображено, греет душу.
4: Да, можно, кстати, взять этот календарик, отсканировать и просто растянуть в Paint изображение без потери качества и распечатать.
3: Интересно,
4: можно в ЧБ так и быть.
3: Интересно, что чувствует автор этого изображения, когда приходит в студию на запись?
4: Объект изображения. Он вряд ли сам себя фотографировал.
3: Сам себя нарисовал, как в известной песне.
4: А я все-таки хочу продолжить. Мы тут про выходные говорили.
3: Да. У тебя есть какое-то дополнение?
4: Ну, я залез посмотреть календарь этот самый. В общем-то, там что получается? Январские праздники у нас до 10 января.
3: Ну?
4: Плотненько так. 10 это воскресенье, поэтому 11 выходим на работки. Ну, мы по-другому будем работать.
3: Не рано ли ты вообще об этом говоришь?
4: Нет, а почему? Мы тут затронули выходные. Я сказал, что 5 месяцев выходных. Поэтому вот я хочу сказать, где они спрятаны все эти.
3: Ага.
4: Единственная в году 6-дневная рабочая неделя. Угадай, когда будет. Прикинь, один раз только 6 дней работать. Вот когда субботу рабочие делают.
3: Так и?
4: Ну, попробуй угадать, когда.
3: Когда будет еще что ж, одна неделя выходных или что?
4: 6 рабочих когда будет подряд.
3: 6 рабочих подряд? 23 февраля.
4: Верно, верно. Ну. Все верно. С 15 по 20 февраля 6-дневочка, а потом 3 дня выходных, а потом 3 дня рабочих. Вот такая неделька будет, 3-дневная вообще. Это на праздники, к Дню защитника Отечества, выходные. Потом у нас в марте 4-дневная рабочая неделька. Март, 8 марта на понедельник выпадает. В общем, просто добавился один праздник. Апрель без ничего. Майские такие тоже Три выходных, четыре рабочих в таком формате пройдут. Июнь и День России тоже. Три выходных, четыре рабочих. Июль без праздников, август без праздников, сентябрь без праздников, октябрь без праздников. Зато вот в ноябре перенос с январских немножечко сделали, и там целых четыре рабочих, выходных дня.
3: День единства там?
4: Да, 4 выходных дня подряд и 3 рабочих перед ними. В общем, вот такие истории. 31 декабря официально праздничный день.
3: 31 декабря?
4: Угу.
3: Ну, будем отдыхать, значит, 31.
4: В общем, итого набегает, ну вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да, это месяцев у нас в году. Зачем я их считал? Мы и так их количество знаем. Примерно там на 8 умножаем. Ну да, 5 месяцев так вообще вот набегает суммарно 146 дней. Выходных на будущий год.
3: Да, а те, кто самозанятый, наверное, кто-то еще больше будет отдыхать.
4: Да, правда, этот календарь представили еще 30 апреля, статья, но тем не менее.
3: Ясненько. Ну ничего, мы к этой новости еще вернемся ближе к концу года. Обязательно повторим. А давай перейдем к новостям из мира шоу-бизнеса.
4: Ну, о чем тут вообще говорить?
3: Я, кстати, старался избегать. Хотя,
4: ну, а как
3: быть,
4: ты ее избежишь?
3: Не-не-не, можно, на самом деле.
4: Давай с нее.
3: С нее начнем?
4: Конечно.
3: Хорошо,
4: британский... Когда я тебе еще скажу, давай про Канье Веста?
3: Ага. Я не знаю, что добавить, ну, по крайней мере, то, что...
4: Началась обновление новости. Очередная эпопея. Он, было же уже такое, когда последний раз предлагали его приехать, привезти?
3: В Россию?
4: Да.
3: 2 года назад, когда он приезжал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.
4: А, вот,
3: в Москву.
4: Что было,
3: да. Он в Москву приезжал.
4: Ну, это до концертов-то такой массовости не дошло. Ну, в общем, эпопея происходит колоссальная. Антон Киев просто сказал, что не поедет. Слишком дорогие, необоснованно дорогие билеты.
3: Есть моментик.
4: Плюс соответствующие расходы сопутствующие, они тоже повысились. В частности, там, гостиницы в Питере совсем скакнули. А может, даже и поезда.
3: Поезда,
4: потому что вряд ли
3: другие сервисы.
4: Вряд ли Женя Трофимов поедет на чем-то другом.
3: Им придется придумать про новое транспортное средство. Там Канье Вест на планете Земля, например.
4: Вот. И, в общем-то, поэтому Канье узнал... Почему он Е?
3: Ну, он сам поменял это имя. Потом поменял на Е-Е. Потому что посмотрел «Бременские музыканты», скорее всего.
4: Вот, вот, вот. Ничего на свете лучше нету. Согласен. Вот уже третий плейлист на сегодня.
3: Я не удивлюсь, если не это я, будет я. Хороший концерт. Ага. Это как на Лан Нолан было в начале эфира.
4: Да.
3: Просто мне сама концепция не особо нравится, и там будет новость еще у нас попозже, которую я не брал, но, в принципе, можно потом озвучить. То, что у Димы Билана сейчас похожее шоу проходит, где зрители ничего не видят, что происходит на сцене, потому что сцена там приподнята, и там такой угол нахождения зрителей, что они не видят самого исполнителя. Поэтому ты тратишь бешеные деньги на то, чтобы либо смотреть на экране трансляцию, либо ты видишь крохотную фигурку, которая пляшет на возвышении.
4: То есть ты думаешь...
3: Это весь концерт.
4: То есть ты думаешь, причина вот этих скачков с датами, потому что сначала должен выйти концерт Димы Билана, а потом мировая премьера?
3: Ну, наверное, да.
4: Они по аналогии с Человеком-пауком решили все сделать.
3: Ну да, был же мем с Колобком, где...
4: Вот, вообще должен был быть он, да. Это не планета Земля, а на Колобке Канье Уэст должен был. Это такое, чтобы отсылкой, что его «Пропусти меня вперед, Дима Билана», потом мой концерт.
3: Нет, конечно, я бы мог съездить в целом, там как-то потратиться, но получу ли это удовольствие или останусь разочарованным? Я не знаю, разочарованным.
4: Просто мне кажется, вот из твоих рассуждений, что ну это же величина, и да. У него проекты масштабные, концерты масштабные.
3: Ну.
4: Просто как ты себе представляешь более близкое, что ли, видение персонажа?
3: Можно представить.
4: Это, например, он приедет к нам в какой-нибудь клуб и даст концерт на площадке в 50 человек, и ты его точно близко увидишь. Вот, ну.
3: Ну, например, есть артисты большого масштаба, которые на человеческой сцене выступают, как все. То есть мы их видим, потому что мы горизонтально находимся плюс-минус рядом с ним. Взять хотя бы концерт Тимберлейка, который приходил в 2014 году в Петербурге в том числе. Я до сих пор помню этот концерт, на котором мы ездили с другом. И
4: сколько там тысяч человек?
3: много тысяч человек. Мы тогда еще ездили за 3500, это были входные билеты. Плюс там была оркестр, там было шоу, подтанцовка, дополнительная сцена, на которой Тимберлейк поднимался над зрителями. Я это помню досконально, несмотря на то, что я там снимал многие эпизоды на телефон, потом я это склеивал все в одно видео. Поэтому там больше постарались, мне кажется, для зрителей, а тут немножечко такое вот... эго, которое...
4: Это стадионный формат. Это был на стадионных концертах?
3: Большая дискотека Авторадио, вот, получается. Да, в Москве. Нет, нормально, там просто... Там тут же, там, опять же, сцена находится на стадионе. Там не планета. Да нет, съездил бы, конечно, но просто вот там билеты, которые за 9 тысяч их раскупили первые часы. Просто я-то знаю по новостям, что Kanye West часто что-то отменяет, и билеты невозвратные, поэтому будет обидно, если так произойдет. Это очень большой риск, на самом деле. Но если будут какие-то билетики ближе к дате, то, может быть, случится чудо, и я поеду.
4: Ближе к 3 сентября.
3: Октябрю. Ну, на 3 сентября там выступает другой рэп-артист. По имени Михаил.
4: Рэп?
3: Ну, у него же коллаборация с Кридом есть. Все, значит, он рэпер.
4: Или Крид шансонье?
3: Не, Крид не шансонье. Я не воспринимаю, к сожалению, как артиста. Поэтому...
4: Тогда не будем давать ему даже... Как это?
3: Дорогу?
4: Жанр. Жанр даже не будем ему приписывать. Получается, ты всех американских рэперов тогда с Кридом в один ряд ставишь?
3: Да нет.
4: Поэтому он просто, как ты говоришь, не артист.
3: Нет, не ставлю. И, кстати, вот то же самое агентство.
4: Ты говоришь, что он рэп исполнитель?
3: Кто?
4: Крид.
3: Да, нет.
4: Ну вот, вот на том мы порешили.
3: Агентство Say Agency, которое везет Kanye West, они же еще анонсируют другие концерты в России.
4: Например, Димы Билана.
3: Нет, сначала я
4: читал новость в своих источниках, что они могли без уведомления поменять на любого другого артиста.
3: Ну, типа на Шамана, да, я слышал.
4: Вот, на Билана, например.
3: На Билана, ну, вот. еще куда ни шло.
4: С теми же декорациями просто, ну, но худшего качества.
3: Ну, и с теми же песнями, потому что он, кстати, на ВК-фестивале, точно не помню, как называется, фестиваль ВК-музыки, как-то так, он же исполнил песню Silver Night, Билан. Вот как это было вот в ИИ обработке, все то же самое, только своим голосом.
4: На английском?
3: На английском,
4: молодец,
3: да.
4: Какой. Я просто вот еще... Во, мы сейчас вообще тут надолго, я понял. Еще одна новость у меня была, что автор вот этого ИИ ролика, ИИ композиции, можно да. так сказать, выкатил райдер Kanye West за то, Kanye West, чтобы он исполнил его ИИ-версию, еще денег ему за это заплатил.
3: И сколько это стоит?
4: Я не помню в цифрах, но могу поискать.
3: Короче, Say Agency анонсировала еще другие концерты. French Montana у нас выступит, есть такой рэпер. И у нас еще выступит Джей Шон, он тебе более знаком.
4: О!
3: Джей Шон тебе более знаком.
4: Это же «Шага вперед». Там его треки были, по-моему.
3: Я не уверен, но я знаю песню Ride It, которая играла 20 лет назад.
4: А, это Джей Шон, это Шон Пол там, наверное, был.
3: Шон Пол, да, другой человек, да.
4: Там, наверное, этот... Ну, ведь Шоны. Не Коннери, значит, и неинтересно.
3: Нет, Джей Шон, ну, для меня точно исполнитель одного хита, поэтому я его могу тебе о нем рассказать, ты эту песню точно слышал.
4: Ну, Райдед, да.
3: Райдед или Райдер? Все-таки Райдер нам надо услышать.
4: Ты пока что-нибудь еще расскажи.
3: А, я думал, ты сейчас начнешь.
4: Я в поиске.
3: Давай по другим новостям. Итак... Британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом. Артист, прославившийся...
4: Да, мы это же читал.
3: Он готовился еще.
4: Готовился, теперь выпустил.
3: Да, известный по роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят» представил свой релиз в возрасте 88 лет. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. «Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», — говорится в комментарии.
4: Mm-hmm.
3: Молодец.
4: Ну, я тогда сказал, ну, молодец, дед. И, в принципе, добавить нечего.
3: Ну, не смолчал, как в фильме.
4: Да. Вот, по информации на 20 августа 26 года Дмитрий Степанов, автор ИИ кавера песни «Седая ночь» под названием «Silver Night», псевдоним «Август Септемберов», запросил у Kanye West от 200 до 300 тысяч рублей за разрешение исполнить его ремикс на концерте в Санкт-Петербурге.
3: Но это не так много еще.
4: Ну и просто с чего бы ему и получать это разрешение? Потому что он начал кидаться всякими судебными притязаниями на всех, кто использует этот ИИ-хит.
3: Но все его понесло теперь.
4: Да, то есть он там пришлось, по-моему, даже каким-то продюсерам «Ласкового мая», у которых, ну, права-то какие-то остались на творчество Юрия Шатунова. В общем, он уже на одних, на тех напал за то, что их в соцсетях постят, как-то привлекал, в общем.
3: Я даже не знаю, кто такой Дмитрий Степанов. Что он вообще?
4: Ну вот, и сделал вот эти вот истории. По словам Дмитрия, на таких же условиях «Седую ночь» исполняет певец Дима Билан. Отчисления приходят Септемберову раз в квартал.
3: Угу. Ну, то есть Билан теперь регулярно поет эту версию, да?
4: Ну, видимо, да.
3: Угу. Это хорошо, потому что у нас остался блок новостей, но, видимо, уже на следующий выход. А сейчас мы готовим блок новостей великолукских. Сейчас их послушаем, но остаемся здесь.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великолукском районе на базе участковой избирательной комиссии номер 432 имени Васягина состоялась презентация открытого модельного избирательного участка. Гости ознакомились с организацией пространства и процессом голосования в дни выборов 18, 19 и 20 сентября. В рамках мероприятия сотрудники полиции и МЧС провели инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и правилам безопасности, а также отработали сценарий эвакуации членов комиссии и документации в резервный УИК, расположенный в здании Переслегина. Ленинская гимназия. Псковская область вошла в тройку российских регионов, где построят первые флагманские школы. Это передовая наиболее сильная образовательная организация, которая создает высокие стандарты обучения, использует современные методики и служит опорным или инновационным центром для других школ. Строительство объекта на 800 мест уже ведется. На территории будущей школы также будет построен кампус для проживания на 300 мест. Делегация из Нижнего Новгорода посетила регион с целью перенять опыт по реализации проекта флагманской школы с передовыми технологиями. Технологиями обучения. Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в сербской Лознице. Как отметил тренер спортсмена Юрий Федоров, это был исторический день для великолукского бокса. Кирилл Коршаков поднялся на высшую ступень пьедестала, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса по боксу.
5: О валютах.
11: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань 12 рублей 33 копейки.
5: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
3: Это «Утро с той ноги», Дима и Антон, а также новости, которые мы не успели обсудить.
4: Они новости, которые мы заслужили.
3: Мы заслужили многое, я считаю. Особенно вот такую новость. Продюсер Сергей Дворцов раскритиковал вокальные данные певицы Марго. Тебе нравятся песни Марго?
4: Не знаю их.
3: Не знаешь?
4: Я знаю ее только как рекламу, задолбавшую рекламу, и на всех площадках нажимаю настроечки. Больше
3: отменить.
4: Не оказывать уведомления этого автора, посты этого автора. И, в общем, вроде, в принципе, давно ее не видел, слава богу.
3: Я ее видел, кстати, на как раз-таки большой дискотеке. И она открывала концерт на тот момент, открывала фестиваль. выходила к журналистам, я к ней подходил. Достаточно приятная девушка, на самом деле, ироничная и интересно выглядит.
4: Просто слишком агрессивный маркетинг, да.
3: Да, но мне не близко. Мне не близко ее творчество, несмотря на то, что вот эти два сингла, которые выходили у нее с клипами, они с американскими рэперами и записанные были, и они снимались в клипах. Один Lil Pump, а второй 6ix9ine. Причем 6ix9ine пел про Буратино с ней, а Lil Pump с ней пел кукарику-кукурику. Ну, это такое, больше непонятно, на какую аудиторию, честно, может быть, ближе к детям, наверное, вот в детскую, наверное, куда-то такую нишу они стреляют. Но, по крайней мере, все это так сочно, сочное, пестрое, и, наверное, вот нашему возрасту, может, непонятное такое, больше, не знаю, канал «Карусель».
4: Так, а зачем ее тогда таргетированно на взрослых раскидывать?
3: А на взрослых? А вот взрослым-то зачем это такое? Я не вижу взрослых на ее концертах вообще, которые посерьезки подпевают ей кукареку. Ну, разве что там есть прикольный момент такой, когда Lil Pump вступает, отрывок похож на песню у Тимати, «Welcome to Saint-Tropez». Mm-hmm. Такое, только там поет «Москва», «Майами». Вот этот момент нормальный, вот все остальное не очень. Короче, дальше по новостям пройдемся. А, нет, вот то, что Дворцов сказал, а то как будто
4: бы обсудили. Вот это как мы тогда не знали, кто такой Август Септемберов.
3: Да.
4: Кто такой Дворцов?
3: Это не певица, вокальных данных у нее нет. Она творческий коммерческий проект. Она просто бездарь, подчеркнул медиа-менеджер.
4: Медиа-менеджер.
3: Да. По словам Дворцова, Овсянникова, это фамилия Марго, стала известна благодаря коллаборациям с певцом Филиппом Киркоровым и зарубежными звездами, поскольку для этого у нее есть финансовые возможности.
4: Кого-то напоминает?
3: Дмитрия Колдуна?
4: Да ну, Колдун, ты че, он умеет петь.
3: А напоминает кого?
4: Кого-то, у кого есть ресурс.
3: Но нет голоса.
4: А толку нет.
3: А, я вспомнил.
4: Юркес.
3: Ну ладно, давай.
4: Юркес.
3: Юркес?
4: Да. Помнишь Юркеса?
3: Нет. Ой, это известный мажор. Не знаю, на федеральной радиостанции нас бы сказали, не, ребят, не говорите так плохо про человека, но это просто факт. У человека, по сути, нет голоса, но такие финансовые возможности, что Юркес выступал на новой волне с Тимбалендом. И пел самые громкие хиты, даже есть видео. Его разгромили комментариями, то, что Тимбален согласился на такое отчаянное выступление, и Юркес пел за Тимберлейка. Это очень смешно, и повторял его движение. Пытался, по крайней мере. Но если хочешь поднять себе настроение, потом тебе скину посмотреть. Это, конечно, очень смешно. Следующая новость. Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова со своим музыкальным этнопроектом «Сати Этника» выступит в амфитеатре парка «Краснодар». Коллектив «Сати Этника» проведет вечер глубоких погружений и внутренних откровений на летней площадке «Roof Life 2026» в Краснодаре. Такие вот интересные. Ну, проект у нее.
4: Тут-то голос есть. Тут,
3: 5 сентября Казанова выйдет на сцену с санскритскими мантрами, адыгскими, славянскими и восточными мотивами, которые были переосмыслены для современного слушателя. Я помню ее последний хит, который она пела с каким-то парнем. Это они вдвоем пели.
4: Ну и ушла в такое творчество, более творчество свое. То, что по нраву. Молодец.
3: Вот такая у нее теперь адыгская фабрика.
4: Угу.
3: Не
4: главное,
3: фабрика.
4: Главное, что, как у многих поп-див, которые поп-дивы в плане не поп-музыка, много танцев и движений на выступлениях. Как ты сейчас сказал? Я вот за слово зацепился, придумал шутку, но пока к ней подводил, забыл основное слово.
3: Адыгская фабрика?
4: Адыгская фабрика, а вот у таких поп-див, у других, которые хуже с вокалом, но очень много шоу пытаются делать, у них адыгская фабрика. Ну, то есть с одышкой. К припеву они уже с одышкой.
3: Но, по крайней мере, пока Мари Крамберри справляется с задачей.
4: Анюша?
3: Анюша, мне кажется, она всегда под фонограммой пела, там непонятно. Одышка или не одышка?
4: Это программа «Клиповое мышление», экспертная оценка Антона Кифа.
3: Мы
4: откровенно
3: разбираем.
4: А знаешь, в чем парадокс Нюши получается?
3: В чем?
4: Это я не перехожу к спортивным новостям, но тем не менее, если вот такой факт есть, что одышка во время исполнения.
3: Конечно.
4: А ты знаешь, что кто ее сестра?
3: Сестра одышки?
4: Нет, Нюши.
3: А Хрюша?
4: Нет. Певица.
3: Сестра певица?
4: Угу.
3: Это сейчас факт будет или надо шутку сказать?
4: Факт, тут факт, знаешь, нет?
3: Не знаю, кто есть.
4: Она, по-моему, даже олимпийская, как минимум, медалистка, если не ошибаюсь, по синхронному плаванию.
3: Ну, допустим, да.
4: То есть у нее с дыхалкой вообще на максимум выкручена. Она под водой там может долго находиться. А у этой нет. Вот такой баланс вселенной в семье Шурочкиных.
3: Шурочкины, да.
4: Вот. Ну, там вот, такой, вот такой экспертный факт от спортивного обозревателя.
3: Ну и да, почему бы нет. Следующая новость. Певица Лолита Милявская рассказала, что привыкла к свободе, не хочет снова выходить замуж.
4: А мне какая-то новость про нее попалась в таких же вот лентах, которые меня бесят. Зачем мне эта информация? Сколько-то там она миллионов чего-то, возможно, рублей, потратила на омоложение лица.
3: Да?
4: За последнее, наверное, время. Но я только вот заголовок помню, а не заходил, естественно, не читал фактуру.
3: Нет, ну она нормально выглядит. Ее комментарии. Мне муж за что? Нет, ребята, я так привыкла к свободе, разбрасывать вещи.
4: Я так привыкла жить одним тобой.
3: Но это другая
4: песня. Это не про нее.
3: Да. У меня на плите стоит только ваза с цветами, пояснила исполнительница. Лолита подчеркнула, что не представляет сожительство с мужчиной, поскольку привыкла к холостяцкой жизни. Кроме того, по словам 62-летней артистки, с возрастом из-за изменений гормонального фона наступает спокойный период. Это сказала Лолита Милявская.
4: Нормально.
3: Да.
4: Ну, у нее был уже стадия леопардовых костюмов.
3: Стадия цикала, скажем так.
4: Не, тоже после цикала.
3: А уже после, да?
4: Наверное.
3: Угу. А в любом случае, она молодец. Всегда мне симпатизировала. И мне нравится, что...
4: Вот этот эпатаж вот мне больше нравится, чем от Бузовой, условный.
3: Я расстраиваюсь, что я знаю, какая она открытая в интервью, и она мало кому отказывает. Вот было бы здорово с ней что-то снять, конечно. Мне кажется, получилось бы, потому что часто попадаются звезды, которые воротят нос. Это я не хочу, это вот вы опять шутите со мной, у меня нет времени на это. То есть, представляешь, там звезде 20 лет, он уже так себя ведет. А Лолите 62, она до сих пор готова отвечать на вопросы, хотя вот можно добавить, что артисты старой гвардии, они всегда более открыты, они дольше дают интервью, более развернуто и более остроумно отвечают на вопросы.
4: Так, у меня сторис какая-то попалась с дискотекой аварии. Это что, когда?
3: Это был? Я. Ну, это вот большая дискотека твоего фестиваля. Просто я...
4: Это ты когда ездил?
3: 4 июля.
4: А-а-а.
3: Я просто этот выпуск разбил на несколько частей. Он выходил у меня в виде эпизода, целого эпизода. Я просто разбиваю на рилсы и периодически выкладываю. Поэтому у меня даже знакомый, который приехал вчера из Москвы, мы с ним встретились, говорит: «Чё ты как-то часто ездишь?» Я говорю: «Так это один день, просто я его разбил на 10 штук». Поэтому так кажется, что много. На самом деле я в Москве был в этом году 2 раза всего лишь, и все. Зато как плодотворно. Мы же в апреле вообще ездили с Леной, нашим оператором. Сняли там прикольный опрос и клип в Москва-Сити еще. Так что всегда надо пользоваться локациями, антуражем и хорошими знакомствами.
4: Так, Лолита была предыдущей.
3: Да.
4: Что еще у нас есть?
3: У нас... Я ничего больше не брал. Ну вот, единственное то, что мы хотели заклицевать тему мистера Уэста. Дима Билан сказал, что Канье Уэст повторил его концепцию.
4: Ну да.
3: Планета Земля. Потому что я тоже об этом подумал, что очень похоже.
4: Планета Колобка.
3: Планета Колобка. Конечно, Колобок жутковатый получился. Ты видел фильм?
4: Нет, я видел Колобка.
3: Угу.
4: Ну, я не из тех, кто пошел на Колобка в ожидании Человека-паука. Пока ждал, я уже перестал хотеть на него идти.
3: А ты посмотрел Человека-паука?
4: Нет.
3: Я знаю, что Виталик посмотрел.
4: Да, я это знаю. И Виталик это знает, что он посмотрел «Человека-паука». Виталий Калинин, наш звукорежиссер, напоминаем, который следит за атмосферой не только в нашей студии, но и за кинотеатром и, в принципе, творящимся там атмосферными явлениями.
3: Так, с хитрецой смотришь на него, как будто сейчас подвох какой-то.

0: формат ведения блога, условно, ты там рассказываешь. Ну, утрируя сильно, я встал, приготовил яичницу, вот вам моя яичница, да, ну, как, что как делает, это ж, типа, лайфстайл, да, там, ну,
1: ну да.
0: Типа, рассказываешь вот свои какие-то бытовые вещи, которые для тебя обычные, простые,
2: угу. Вот. Рутина.
0: И у него посреди огромного потока информации, той, из-за которой я на него подписан, бывают какие-то там просмотры фильмов, например, и сейчас у него формат... что там смотрим все по хронологии Marvel.
2: Так.
0: И у него вот эта картинка перед каждым подобным постом, от какого фильма, какому надо двигаться, в какой хронологии они сюжетно выходили. И вот у него там сегодня смотрим этого, вот того.
2: Угу.
0: Я вот надеюсь, что перед каждым новым фильмом Marvel Виталий Калинин у нас этим не занимается.
2: Пересмотром,
0: там
2: да?
0: Все, там все сериалы вообще просто. У меня друг тоже.
2: Кошмар какой.
0: Чтобы посмотреть новую часть, надо посмотреть вот этот сериал и вон тот.
2: Ой, мне кажется, пока этим занимаешься, жизнь просто
0: пролетит. Я так попробовал посмотреть сериал «Ванда Вижн» и говорю...
2: А, я видел его, да.
0: Ну, как бы зачем я его смотрел?
2: Быстро смотрится.
0: Полнометражники, они и выходят в том плане, в том числе не только для такой заточенной фан-базы, но и для обычного зрителя, которые могут...
2: Чтобы все понимали.
0: Просто не знать... Ну, пускай 90% лора. Этот фильм достаточно знать 10%.
2: Ну да, это чисто такое развлечение, аттракцион.
0: Ну, а если ты смотрел предыдущую часть, то ты уже как бы магистр почти.
2: Угу. А я вообще сейчас смотрю, кстати, «Что если?». Если знаешь, такой есть мультипликационный
0: вот
2: сериал.
0: «What if?».
2: Да, да, ты смотрел?
0: Нет, я просто знаю, что «Что если?» — это «What if?». Потому что Дина Гарипова пела на Евровидении эту песню.
2: Ну да, вряд ли это было посвящено сериалу, по-моему.
0: А мы не знаем, там же все перекрещивания всех вселенных, поэтому, может, где-то дождемся.
2: Я не знаю, Дина Гарипова могла бы быть кем-то из Людей X, может быть.
0: Мне почему-то последнее время, то ли я подписался на какого-то тоже киноблогера, Ходченкова и Росомаха. Вот уже рано. Я за всю жизнь больше не знал этой информации, сколько мне уже за неделю, наверное, за месяц...
2: Да, она уже второй части снималась.
0: Да.
2: Да.
0: Ты не... Ну, то есть для меня это абсолютно какой-то проходной факт. Я даже, о, прикольно, и на этом
2: да,
0: все.
2: Да.
0: А тут последнюю неделю, наверное, раз пять. И там, знаешь, такая статья, сравнение Умы Турман в... А где она Плюща играла? Ну, это...
2: Бэтмен.
0: В Бэтмене, да. Да. Кто лучше справился с персонажем там? Ну, я такой, вы чё? Вот такая вот она.
2: Молодец, что
0: таргетированная попала. Реклама.
2: Молодец, что попала, сыграла там не рядовую какую-то советскую шпионку, а самого настоящего злодея. Я помню, на тот момент тоже я немножко удивился, потому что актеров-то известных голливудских много, вот таких-то актрис потрясающих тут раз, и наша девчонка там, ну, как факт, нормально. Короче говоря, кому советовать «Что если?», наверное, только самым преданным фанатам я скажу, что мне не то чтобы сильно зашло, и красный флаг тому подтверждение. Поэтому, если вам нравится альтернативное развитие событий, посмотрите обязательно под вечерок нормально, а еще лучше послушать вместе с этим рекламу на Луки FM.
3: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100.

0: тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Утро с той ноги. Антон Киев, Дима Иванов в студии. Вот так думает, что и говорю я, Антон Киев. А я Дима Иванов.
4: Так и есть.
3: Ну ладно.
4: Ну и что?
3: Ну вот, да. Кстати, ну раз чуть-чуть мы так по спортивным не пробегались, пробежимся.
4: Давай.
3: Пока. Я вообще в нем не разбираюсь.
4: В чем?
3: В следующей новости. Но типа какие там невероятного масштаба победы, в общем, одержали наши киберспортсмены.
4: Это Виталик.
3: Это он одержал победу. Надо его запускать, он расскажет, да. Просто я до сих пор... Потому что киберспортсмен — это даже не... Ну, законодательно неправильное слово. Потому что у нас есть вид спорта — компьютерный спорт.
4: У нас есть киберслава.
3: Вот так он называется. И я забыл опять эти дисциплины, в которых в компьютерном спорте занимаются. Потому что там как-то, типа... не помню, какой-то там бой, что-то там, что-то еще. И мы после эфира с Виталием сейчас посмотрим минспортовские документы.
4: Дисциплина контрстрайкология.
3: Нет, вот именно, если контрстрайк, то это какой-то там... Какой-то там бой, что-то там, спортивные симуляторы, там что-то как-то так называется. В общем, язык не из мира самого кибера, но как-то нормализовать, регламентировать надо. В общем, International The. Обязательно говорить The International, да? Потому что это TI, вот это TI.
4: TI не приехал в Россию.
3: Зато TI взяли наши киберспортсмены, понимаешь?
4: Они взяли TI?
3: В плен. Какой там год подряд? Третий, да, подряд. В общем, The International по Dota 2, турнир проходил в Шанхае, в финале Team Spirit победила Team Vision, и там, по-моему, 4 наши команды, да, в финалах, уже в полуфиналах. 3. А там, типа, на вылет, как в обычном спорте.
4: Я предлагаю сейчас поменяться с Виталиком. Я назад,
3: да, я переведу его. Ну, в общем, там, в принципе, уже за день до финала было понятно, что выиграли наши спортсмены, но победила Team Spirit.
4: Понятно.
3: Team Vision проиграл. Потому что вот эти названия капслоком, они как будто выделяют, что я должен прочитать, что они победили. Но нет, со счетом 3-2 и стали первой командой в истории Dota 2, которая трижды завоевала главный трофей турнира. Не буду я его читать, вот это Aegis of Champions. Вот. И вторая новость выходных также eSports World Cup. По контре, Counter-Strike 2, соревнования проводились в Париже. Team Spirit обыграла Food eSports со счетом 3-1. В общем, две победы за один день стали возможны, потому что Team Spirit не одна команда из 5 человек, а киберспортивная организация с отдельными составами по разным играм. Я вот надеюсь, что товарищ Михаил Дегтярев, министр спорта, все-таки... Может, ребят пригласит, а то выяснится, что они даже без разрядов по компьютерному спорту.
4: Кого ты будешь приглашать?
3: Они выигрывают деньги, да, им не надо. Это как профессиональный спорт и любительский. В общем-то, интересно.
4: Но тебе тогда придется брать интервью. Знаешь, как они когда переговариваются во время игр?
3: Я смотрел, как они переговорились, когда выиграли. Но это не эфирный вариант, поэтому...
4: Соблюдаем, так
3: и спасибо,
4: сказать.
3: Спасибо, как написали в пабликах, которые я подписан. Спасибо организаторам англоязычной трансляции, что ничего из эфира не выпало, потому что вы не знаете, что надо было выпадать оттуда. В общем, эмоционально ребята отметили победу. Вот такие вот они молодцы. Ну да, вот Виталия там прям от одного упоминания весь и зашелся, поэтому. Значит, эта новость стоила того.
4: Есть еще какие-то у тебя новости?
3: Не, я вот только вот эти вспомнил, что прям громкенького такого важного. На этой неделе в четверг Луки Энергия сыграет в Кубке России против Череповца в 4 дня. В рабочий день, обычно на выходных у нас. Но опять вот этот календарь, я не знаю, с чем он связан. но в будний день 4 часа. Ну, ребят, большинство до 5, до 6 работает.
4: Ну, или после обеда спят просто.
3: Ну, ты-то на футбол бы и не пошел, ты бы просто спал в любом случае. Просто,
4: если бы меня пригласили, я бы
3: пришел. Ну, если кубковые матчи играются в будние дни, ну, давайте мы как-то все-таки будем не только какие-то регламенты, которые вас обязывают делать, но и для болельщиков тоже пытаться их как-то выцепить, ну, хотя бы на 6 вечера. Кубковый формат, он интереснее, он вот в этой темноте, и дай бог у нас будет много кубковых матчей, очень много, пускай штук 8 хотя бы, пускай не все дома, но мы увидим команду премьер-лиги, если выиграем еще 3 раунда. Ну, сначала надо начать с Череповца и вернуть должок за год прошлый, когда они в прошлом году шли на последнем месте в чемпионате, в первенстве, но в кубке взяли и нас выбили. Поэтому надо выбивать в этом году их и спокойно привозить к себе Урал из Екатеринбурга.
4: Замечательно.
3: Все, готов гороскоп.
4: Замечательно. В целом он готов, да, времечко поджимает, и я считаю, что необходимо у звезд спросить, какое у тебя настроение по гороскопу. 25 августа, первая половина дня, не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое.
3: Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги.
4: Тельцы, лозунг вашего дня: меньше сомнений и больше дела.
3: Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими.
4: Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться, действуйте.
3: Львы, прислушайтесь к мнению партнера, оно подсветит то, что вы не замечаете.
4: Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад.
3: Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях.
4: Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке.
3: Стрельцы, если сегодня возникает кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам надо что-то завершить.
4: Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности.
3: А в Водолее вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь к себе.
4: Ну и рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
3: И пусть этот день привезет вам счастье, тепло, добро, уют и всего хорошего.
4: Да, так мистер Уэст начинает свой день этими словами.
3: Да.
4: Спасибо всем большое. Да, кто бы ни был этот знаменитый рэпер и исполнитель.
3: А, всем... этот мистер Уэст.
4: Да, а ты думал какой?
3: Ну, может, Уэст Иствуд какой-нибудь.
4: А, или просто господин Запад.
3: Да,
4: как назвал бы его любой переводчик. Дима, Антон, утро с той ноги. Уходите.
3: Всем пока-пока.
4: Пока.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Я все понимаю, да. Но ведь вот если все-таки до преступления не дошло, а так или иначе, действительно, вот участник. Да, 30 секунд, коротко прям подытожим.
6: Конечно же, сотрудники ФСБ, безусловно, смотрят на состав преступлений. Если это только было начало, это одно, а если совершено преступление, это другое. И хотелось бы еще раз сказать родителям. Уважаемые родители, пожалуйста, смотрите за своими детьми, будьте их друзьями, братьями, не знаю, самыми близкими родственниками, не бросайте их. Они вам очень и очень нужны, и вы им тоже.
5: Спасибо, Евгений Харламов, экс-начальник криминальной милиции, адвокат. Благодарим за выход. Перерыв, друзья.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья,
1: Будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 9 утра. В Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
8: Москва не допустит мирных договоренностей с Киевом за счет интересов безопасности России. Боевые действия приостановлены не будут, а любые попытки навязать заморозку конфликта обречены на провал. Это заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи на заседании Совбеза ООН по Украине. Он утверждает, что прекращение огня лишь даст Киеву возможность перевооружиться и перегруппировать войска. Позицию Москвы не изменит никакая частота заседаний Совбеза, добавил Небензи. И пока с российскими властями будут говорить языком ультиматумов, игнорируя сложившиеся реалии на земле, условий для диалога между странами не будет, резюмировал дипломат.
1: Об Украине.
8: Премьер Великобритании Энди Бёрн в сентябре вместе с другими европейскими лидерами планирует поездку в США для лоббирования поставок «Патриота» Украине. Как пишет Bloomberg, поездка, вероятно, будет совмещена с участием в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Так премьер уже сказал, что детали пока не подтверждены, но он довольно ясно представляет, что нужно сделать. Накануне в Киеве прошел саммит коалиции желающих, а там в том числе присутствовал и Энди Бёрн.
1: О бизнесе.
8: Озон отключил постоплату в 38 регионах России. Marketplace объясняет это желанием сократить возвраты и поддержать продавцов, пострадавших от пожаров, возникших из-за атаки БПЛА. Как добавили в пресс-службе компании, некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах. И также уточняется, что застрахованные от атак БПЛА селлеры Озона получат выплаты за поврежденные товары.
1: А США.
8: Администрация президента США готовится аннулировать деловые и туристические визы до 200 тысяч иностранцев, подававших заявление на получение убежища в США. Это пишет Associated Press со ссылкой на источники и документы Госдепа. Если решение будет принято, это станет крупнейшим в истории США массовым аннулированием виз. По информации агентства Госдепартамента, в координации с Министерством внутренней безопасности в ближайшие недели объявят об аннулировании так называемых виз B1 и B2. Выданных с 16 по 26 года. Источники агентства уточняют, что отмена виз не обязательно приведет к немедленной депортации людей. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Леонида Крутакова. Приветствуем. Политолог, телеграм-канал «Не Крутаков», книга «Нефть и мир». Можете приобрести их, кстати, на любом маркетплейсе. Леонид Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Да, доброе утро, Иван, и всем слушателям привет.
5: Вчера мы как-то не отметили, я бы даже сказал, не отпраздновали во всех смыслах этого слова. 24 августа, день, когда русские и украинцы перестали быть одним народом, в смысле День независимости Украины. День независимости Украины. Многие начали вчера рассуждение о том, а что, собственно, пошло не так, почему сложилась так судьба Украины. И вот у меня нет ответа. Говорят про олигархов, которые, значит, вместо независимости получили клановый олигархический режим, который, в общем-то, своих интересов страной попилил. И, в общем, этот распил продолжается сейчас. Но, наверное, были какие-то другие причины еще. Что вы думаете по поводу 24 августа? И надо заметить, что вот День независимости у всех бывших республик Советского Союза есть День независимости. Да, вот они его отмечают. Это самый День независимости. Обратите внимание, как это звучит. То есть можно ли тогда говорить о братстве, если есть День независимости в стране? Но, и я бы, кстати, на это, к этому апеллировал, но не могу, потому что и в России есть День независимости. День России он называется, да, кажется, в июне, там, 12 числа, когда День России. Вот День России, День независимости. Непонятно от кого и от чего, но он есть. Вы поняли, да? День независимости. В общем, да, вот и потом рассуждение про братские народы. Сразу после Дня независимости или в день. Давайте выпьем за независимость. Пожалуйста, вам слово.
9: Ну, вот если конкретно по Украине, то, наверное, надо чуть глубже и там дальше в прошлое заглядывать. Вообще, как возникало украинство, как проект Австро-Венгрии, как сознательно уничтожалось. Ну, вообще, начиналось с резни русинов, да, русских людей, с геноцида. Да, вот, и надо было признать себя украинцем, чтобы получить должность какую-то. То, что замешано на начальном пороке, убийстве и уничтожении других людей, не может вырасти в здравый проект, вот, потому что в основе, в корне гнилье. Вот. То, что мы способствовали формированию украинского национального сознания как некой самодостаточной нации, не русской нации, то есть русские земли, лучшие, политые русской кровью, южная политика России, Новороссия, Малороссия, мы отдали им, а мы дали это украинизации захватить эти пространства. Мы сами поощряли это. Мы создали Украину как некое самостоятельное государство, ну, там, исторически, да, я имею в виду Советский Союз, который в ООН они входили у нас. Вот. А когда люди, ну, тот, кто был на Украине в мое время, моего возраста, прекрасно понимают, что и общался с украинцами, они всегда относились высоко к русским. Когда у тебя лучшие земли, палку воткнула, из него выросло 3 дерева, зерно бросило, из него выросло 50 тонн зерна, а в России не черноземья, надо работать, то, конечно, русские оказываются бездельниками и непутевыми. А мы вот здесь, вот украинцы такие великие. Мы позволили состояться национальному самосознанию, которое реализовало себя уже вот при распаде СССР. То, что вы сказали о том, что такое распад СССР, я для себя долго там тоже разбирал, и мне много по этому разговаривали с Николаем Рожковым покойным, который был премьером, да, последним премьером Великой Империи, вот, и который как бы много рассуждал и говорил об этом. И я с материалами ГКЧП уголовного дела познакомился, специально прочитал все.
5: Недавно, кстати, 35 лет было ГКЧП.
9: Да. Угу. На мой взгляд, это, ну, тот вывод, который он пришел, что распад СССР был это... Вы знаете, помните, такая межрегиональная группа, демократическая была, там Гайдар входил. На самом деле, как они как бы... У них цель-то была, они ее озвучили открыто, сделать Ельцина президентом Советского Союза. Вот. Но когда начались вот эти игры и бери суверенитет во сколько ты хочешь, и когда они увидели тот проект союзного договора, который приготовил Горбачев, по которому кроме союзных республик, право выхода из Советского Союза получали автономии, и республики уже внутри России, РСФСР, это означало, что будущий распад коснулся бы не только Советского Союза, но и России. То есть это Татарстан, Казахстан, Якутия, все это бы обретало вдруг неожиданно, Чеченская республика обретала право на суверенитет. Поэтому они свернули проект привода Ельцина к власти в СССР и пошли по пути сохранения России. Здесь им надо, несмотря на всю негатив и гадость, которую они сделали для страны, великой страны, надо отдать им должное, потому что, да, процесс был обоюдный с двух сторон. Ельцин тоже сказал, берите суверенитет, сколько хотите, сколько проглотите, да. И в этом смысле, да, то, что происходит, Украина показатель, ведь СНГ это была попытка избежать югославского сценария, когда сербы стали защищать свое население в других, вдруг образовавшихся государствах, да, в Боснии, там, Герцеговине, вот, пытались защитить, а их убивали. Вот СНГ была попытка избежать кровавого распада, попытка договориться. Мы отдали кучу русских земель. Изначально русских земель, исторически русских земель, только бы давайте не драться. Но вот Украина показала, что не получится. Нас втянули все равно в эти разборки. Поэтому вот то, что вы говорили, не за дни независимости, потому что все республики бывшие Советского Союза после украинского сценария угрозу русского возрождения почувствовали как угрозу собственному суверенитету. То есть это сложившийся паттерн восприятия. Поэтому не Казахстан, ну, мы видим, как ведет себя Азербайджан, да. Они для них Россия, они воспринимают, с одной стороны, сосед, с которым надо работать, а с другой стороны, они его воспринимают как угрозу. Они не воспринимают ее как людей, как страну, которая им дала государственность, язык, письменность. Они воспринимают, как вот сейчас придут и начнут переделять наши природные богатства и там, ресурсы, и будут часть забирать себе. Для них это угроза, да, двойственная такая ситуация. И вы правы, что не может между двух разных государств быть братство и дружба, потому что это два разных исторических проекта с разными целями, с разными задачами. В одной стране, в едином государстве, могут быть братские народы. Но если братский народ, украинский, мы позволили им, сами позволили стать государством и политической нацией, мы не можем теперь быть братьями. И украинцы в этом смысле правы, что мы не братья. Сколько бы на бытовом уровне мы ни говорили, на государственном будет реализовываться антироссийская конструкция.
5: Угу. А что вы думаете по поводу нашего все-таки Дня независимости? Ну, это ведь День России, вот звучит-то, конечно, не День независимости, но по сути это же День независимости, правильно, да? Если вбить День независимости России, День независимости России, да? День России, пожалуйста, государственный праздник, отмечается 12 июня. День принятия в 90-м году декларации, ну, вы поняли, пожалуйста, вам. Угу. О государственном суверенитете.
9: Да, я как там вот, в первой части затронул межрегиональную группу. Я посмотрел, вся межрегиональная группа в итоге потом разбежалась по регионам. Собчак уехал в Питер. То есть это был бунт регионов. То есть почему, какая независимость России от кого, я тоже не понимаю. Можно подумать, что мы были до этого от кого-то зависимы. И вот. Это вы правильно ставите вопрос. Тут очень, знаете, для меня, например, было... как бы сигналом к тому, что Советский Союз закончился, это когда Распутин, наш писатель, вышел на сцену съезда народных депутатов. Почему он сказал? Почему все союзные республики говорят о независимости? Мы тоже русские, можем поставить вопрос о независимости. Я сижу, ну все, конец. Русские это были всегда пространственные мышления. Это империя была, империя, горизонт мышления, масштабов, исторических процессов, цивилизационных матриц. И вдруг говорят, давайте мы свернемся до уровня вот такого вот масштаба и будем жить вот своим мерком. Все, до свидания. Закончилась большая идея, закончилась большая страна. А то, что это попилили, поделили олигархи и превратили в частные вотчины, было даже такое понятие олигополии одно время. Олигополии, когда местные власти... и милиция, и прокуратура больше зависели от местных олигархов и местных этих, чем от Москвы. И тогда страна была действительно на грани распада. Мы это видели, когда вот это отечество, вся Россия с единством сошлись в борьбе за власть, когда крупные латифундисты, я их называю, и губернаторы богатых регионов вдруг решили отменить всенародные выборы президента и назначить выборы, чтобы президента избирали в Совете Федерации.
5: Вы знаете, можно я вот сейчас сразу вклинюсь, да. Я приведу в пример. Вот мы, у нас, ну, по сути, День независимости, все-таки я прочитал декларацию, да, независимо, о суверенитете. Значит, все-таки День независимости. Вот. Приведем пример Испанию. Не самая, прямо скажем, процветающая страна на свете, но когда-то было иначе. Да? По сути, в свое время это был такой Советский Союз, потому что они же активно колонизировали новые земли. И в Испании нет праздников. Ну, многие страны потом откололись. Это часть Южной Америки, как мы знаем. Да, там много разных колоний было. Многие откололись. Во многих странах говорят на испанском языке, как мы знаем. Второй самый по популярности язык после английского в мире. Так вот, в Испании нет праздника, который официально назывался бы Днем Независимости. То, что часто воспринимают как такой день, это 12 октября, на самом деле День испанской нации. Он связан, и далее внимание, с историческим событием 12 октября 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла берегов Нового Света. Это положило начало эпохи колонизации Америки и формированию Испанской империи. Наоборот, все. Не с конца, а с начала. У нас с конца, а у них с начала. Понимаете, в чем разница, да? Вот она, в чем разница. То есть мы, грубо говоря, должны бы, по идее, там, я не знаю, ну, в что, какую-нибудь дату из 20-х годов взять, грубо говоря, прошлого века. А мы берем вот цифру из 90-х. Правда ведь? Нелогично. 30 секунд.
9: Я еще бы брал раньше, с Ивана Грозного.
5: Ну, да, с Ивана, конечно, почему нет?
9: Россию как таковую построил кучу городов и оформил ее географически.
5: Перерыв у нас. Давайте продолжим, Леонид Викторович. Через 2 минуты с нами Леонид Крутаков, политолог, телеграм-канал «Не Крутаков», книга «Нефть и мир». Скоро вернемся.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» Великие Луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53 4 70 57.
13: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном. Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Леонид Крутаков, автор книги «Нефть и мир», известный политолог. Леонид Викторович, продолжайте, пожалуйста. Вот мы Испанию в пример привели, да? Начало вот этой эпохи колонизации других земель у них и считается как бы на самом деле, ну, не день независимости, а день нации, да, что-то в этом, день испанской нации, вот. А у нас вот, пожалуйста, да, 91-й год.
9: Очень важная тема, очень серьезно его задели, Иван, это тема исторической памяти актуальной. Если мы живем с начала 90-х годов, в истории с начала 90-х годов, вот дело независимости, нарисовали его, да, распад Советского Союза, Российской империи бывшей, да, и вот теперь-то мы получили настоящую Россию. Мы вычеркнули, в отличие от испанцев, все свое прошлое. Если, понимаете, глубина стратегии развития определяется глубиной памяти исторической. Если вы живете за последние 90 лет, то есть вот здесь вот с этого память начинается, то у вас и короткий горизонт планирования будущего. А если вы себя мыслите в веках, как некий субъект исторический, цивилизационный, развитие, то совсем другие цели возникают, миссии, задачи. То есть тогда не просто набить карман, как сегодня, да, тогда появляется забота о будущих поколениях. Вот. Это очень серьезная такая ментально-философская вещь, потому что обрезать память, лишить человека... Ну, как помните, я всегда студентам своим приводил пример, как назывался напиток Цирцеи, который она превращала спутников Одиссея в свиней. напиток забвения. Лиши человека памяти, и его можно ставить в свиной хлев, потому что он лишается всего. Он превращается в потребителя простого, простого животное, которое живет здесь и сейчас и своими потребностями. Вот что происходит. И поэтому, конечно, нам надо свою историю заново возродить, демофилогизировать.
5: Демофилогизировать, во.
9: Да, пересмотреть роль Ленина, понимаете? Вот у нас же и он миф, да, потому что, например, Троцкого, когда спросили, ну, это абсолютно известное свидетельство исторических масс, кто такой был Ленин, и когда Троцкого спросили, правда ли Ленин был немецким шпионом, что сказал Троцкий? Троцкий сказал, немцы использовали Ленина в своих целях, а Ленин использовал немцев в своих целях. Ну, нормальная позиция. Но надо пересмотреть многие исторические свои вещи с идеологических установок, пересмотреть как исторические функции России. Тогда мы сможем вернуться к своим каким-то корням. А если мы будем жить 90-ми годами Чубайсом и Потаниным и прочими, которые как-то нажились на этом, ну, тогда мы и придем туда, откуда вышли, как вы правильно отметили, к распаду.
5: Ну, вот да, у одних... А это, слушайте... Нас многие обвиняют, ну, в излишнем, скажем так, имперстве, да. Нам что с этим делать? Нам этим гордиться, нам от этого надо начать отходить и вообще работать над внутренним суверенитетом, как шведы, кажется, после Полтавы начали. Я не говорю, что для этого обязательно проиграть, просто вот у них в какой-то момент произошел щелчок, и они так и говорят. Мы просто занялись внутренней политикой. Вместо того, чтобы думать там о внешних рубежах. И, ну, мы видим, да, что Швеция вроде как неплохо живет. Я, собственно, к этому не призываю. Вопрос стоит просто о том, что имперскость некая, она, во-первых, у нас присутствует или нет? Она нам на пользу, если присутствует? Как вы на это смотрите?
9: Ну, любой суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за... Ну, то есть лишил то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, преврати ее в нормальную Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему? Акторами истории являются именно имперские нации, те, которые себя ощущают не в рамках границы, а в рамках вселенной. Знаете, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай – это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Для нас они все, вот как, знаете...
5: Нет, кстати, в Узбекистане тоже.
9: Да, да, вот. Поэтому невозможно жить одним замкнутым пространством. Тогда ты просто... Это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение любой, как бы... Национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя экспортировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Если империя расценивать с точки зрения военных потенциалов, то это одна история. Но империя по-настоящему это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира. То есть одно дело, когда ты живешь своим мирком, там, или там, ресторанчиком, или там, домашним хозяйством, а другое дело, когда ты ощущаешь себя человеком Вселенной, когда ты понимаешь задачи как решение для всего. Ну, отсюда появляются Эйнштейн и Циолковский, отсюда. Не из мирка Швеции, они появляются из другого пространства. Там, где люди себя ощущают вселенским, свой масштаб и свою функцию. А это дает империя. И это формирует имперское сознание. Никак по-другому.
5: Ну и надо сказать, что у нас, прямо скажем, не самым лучшим образом складываются нынче отношения с соседями. В чем причина, как думаете? Это все внешний фактор, или мы что-то делаем не так тут с Арменией, с Азербайджаном, не лады, ну, Грузия, понятное дело, в подвешенном состоянии. Вроде, кстати, если назвать какую-то суверенную страну, то в абсолюте нынче я бы выделил Грузию, кстати говоря, не хочется лишним комплиментом делать, но вот по факту это так. Но мы смотрим на другие страны, Среднюю Азию в том числе. В общем, вопрос я уже озвучил, пожалуйста.
9: Ну, я, собственно говоря, и отвечать уже начал, что в замкнутом пространстве, в маленьком мирке, жить, ну, такие страны не самодостаточны. Им обязательно нужен, не знаю, там, патронаж, опора на кого-то, да, и они либо становятся опять пророссийскими, как это было исторически, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, либо они находят себе суверена на стороне и играют против России. Понятно, что первый вариант для них, о котором я говорил, с одной стороны, он открывает возможности для общего роста, но ограничивает возможности олигархического и нынешней элиты роста. А второй позволяет им играть на сложные игры. Позволяет им, по крайней мере, в каком-то историческом периоде выживать как элитам национальным, как распорядителям национального богатства. Они на этом играют. Да, мы для них в этом смысле, с одной стороны, угроза, с другой стороны, способ получения субсидий и возможности существовать в другом мире. Ну, Украина самый яркий пример этого. Да? То есть антироссийская позиция как способ зарабатывания денег. Банальная, да?
5: Я вот думаю, смотрите, не будем лишнее внимание уделять Азербайджану. Все-таки так или иначе хочется, чтобы сохранился тот шаткий мир, который сейчас более или менее вроде как налаживается, несмотря на недавний эпизод. Они очень приятные. Ну вот, День независимости Украины, там одно из зданий украшено украинский флаг. А, допустим, если посмотрим на Ближний Восток, то мы знаем, что в День России, о котором мы сегодня уже говорили, во флаг российского триколора была украшена высотка местная. Да как так получилось, что вот, понимаете, соседи, с которыми вроде как братские отношения, флагом Украины, а мы, вот люди, которые бесконечно далеки от нас, флаг России вывешивают. Как так получилось?
9: Ну, получилось.
5: Ведь Эмираты, так, что... ведь Эмираты, они, ну, если говорить по-простому, ходят под американцами. А, пожалуйста, вам триколор все-таки висел.
9: Ну, понимаете, как бы... Недалекие страны. Нынешний раскол, что такое нынешний раскол? Это не вопрос, там, по большому счету, раздела прибыли, как нас пытается представить спор хозяйствующих субъектов. Это попытка или реванш национального самосознания. Не случайно там у нас говорят про ценности, про все остальное. Никто не говорит про то, что и деньги делятся, американцы, правильно, да, или там с украинцами. Вот. Это тот корпоративный мир, который долго наступал на национальные пространства, лишая их суверенитета и лишая их исторической памяти, говорит, давайте все сведем к расчетам. Счет прибыли туда-сюда, выручка ВВП, и забудем про все исторические претензии, амбиции и желания. Давайте жить вот здесь и сейчас, и сегодняшний момент. Вот мусульманские страны, они тоже долгое время, ведь до, вот, скажем там, того, как Россия восстала в этом смысле, в социокультурном смысле, и опиралась, попыталась опереться на свои корни, которые сама себе и рубит постоянно. Вот. Исламский формат жизни был единственным политическим, чуть ли не единственным политической альтернативой Пакс Американо. Да, сегодня Китай. Но Китай во многом воспроизводит Пакс Американо. Они хотят быть Америкой для Азии и Евразии. А исламский мир по-другому устроен, по-другому сформирован. Ну, пример Ирана более точный, понимаете? И это идеологическая власть, идеократическая. Она по-другому себя ощущает, она на другие опирается силы. Она позволяет выстаивать в тяжелейших... Ну, как Советский Союз выстоял во Второй мировой войне. Дети в фуфайках у станков стояли. Они же не за деньги стояли, правильно? Они за родину, за Россию стояли, за право быть русскими, да, за право развития, чтобы их дети, внуки, правнуки шли, умирали. У меня мама, я рассказывал, Цемину поднимала в нынешней Астане, ранее в Целиноградье, да, в землянках жила. Они верили. А если у человека нет исторической памяти, и его будущее ограничено, вот завтра бы выжить, отдать долги, ну что вы от него хотите? Ну какая история? Ну о чем? Вот, поэтому да, и мы в Эмиратах, и в Иране видим во многом, если можно так сказать, пророссийские настроения, просто потому что мы с одного фланга выступаем, мы выступаем с точки зрения национального самосознания и его сохранения. Мы не хотим растворяться в мире корпоративном, но мы видим, что...
5: 20 секунд.
9: Да, вот. Поэтому, да, это раскол мира идет не по дележу прибыли, хотя там глубоко это зарыто. Это вопрос уже выживания государства как национальной организации.
5: Спасибо. Леонид Крутаков, известный политолог, книга «Нефть и мир». На маркетплейсах приобретайте. Благодарим.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великолукском районе на базе участковой избирательной комиссии номер 432 имени Васягина состоялась презентация открытого модельного избирательного участка. Гости ознакомились с организацией пространства и процессом голосования в дни выборов 18, 19 и 20 сентября. В рамках мероприятия сотрудники полиции и МЧС провели инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и правилам безопасности, а также отработали сценарий эвакуации членов комиссии и документации в резервный УИК, расположенный в здании Переслегинска. Гимназия. Псковская область вошла в тройку российских регионов, где построят первые флагманские школы. Это передовая наиболее сильная образовательная организация, которая создает высокие стандарты обучения, использует современные методики и служит опорным или инновационным центром для других школ. Строительство объекта на 800 мест уже ведется. На территории будущей школы также будет построен кампус для проживания на 300 мест. Делегация из Нижнего Новгорода посетила регион с целью перенять опыт по реализации проекта флагманской школы с передовыми технологиями обучения. Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в сербской Лознице. Как отметил тренер спортсмена Юрий Федоров, это был исторический день для великолукского бокса. Кирилл Коршаков поднялся на высшую ступень пьедестала, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса по боксу.
20: О валютах.
19: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань 12 рублей 33 копейки.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему к разговору приглашаем Петра Лунстрема, скрипача, первого заместителя председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Петр, я тебя приветствую.
2: Иван, приветствую. Здравствуйте, друзья.
5: Ты купил билет на концерт Kanye West'а? На всякий случай его вроде отменили.
2: Знаешь, не успел буквально. Он хотел купить ложу 6-7 за 5 700 000, но, ты знаешь, отменили, вот не успел буквально.
5: Да, там деньги кстати, не возвращают, ты знаешь, да? Деньги не вернут.
2: Слушай, вот. Я, честно говоря, не в курсе, если серьезно. Я сильно сомневаюсь, что не вернут. Я что-то вчера почитал немножко эту историю. Ну, я посмеялся, если честно. Смешно.
5: В секонд-хенде деньги тоже не возвращают. Купил, все. Не то, что там дырку нашел. Твои проблемы. Как это? Короче, концерт Kanye West, друзья, на Газпром-арене не состоится. Официальное сообщение площадки. Пока организаторы об этом узнали из новостей. Вот такая вот история. Такое возможно, наверное, только в России. Да. Могут заменить и Канье самого на какого-то другого исполнителя. Imagine Dragons назывался. Вообще говорили, что Лужники могут принять здесь, в Москве уже. Короче, какая-то неразбериха. Ты в этом что видишь? Какие-то пиар-политтехнологии? Или вообще что это за история? Да, с тем, что Канье приезжает в Россию, дает большой концерт, Гитлера прославлял, прости господи, евреев проклинал. А это ну совсем страшное преступление в России, как ты знаешь. Короче, а его тут, понимаешь, встречают хлеб соль, но вроде как, видишь, Мизулина написала «Служу России», соответственно, вроде как она постаралась. Тебе слово.
2: Слушай, во-первых, вот все, что я буду говорить только потому, что я реально ничего не знаю, у меня ноль информации, каких-то инсайдов вообще, да, и поэтому я могу достаточно свободно говорить. Вот, я считаю, что здесь никаких пиар-технологий каких-то политических нет, я думаю, что это действительно может быть только в России, я искренне убежден, что у нас реально вот, знаете, ну вот там кто-нибудь, например, взял, разрешил, например, Канье там привезли, понятно, что это продаваемое событие, понятно, что, видимо, можно окупить его гонорар там и так далее, ну, супер, неважно, молодцы. А потом, когда как бы неожиданно началось, значит, абсолютно неожиданно, странно, казалось бы, почему, вот, это ирония, значит, началась вся эта буча, вот, то рано или поздно это дошло до каких-то других людей, которые такие посмотрели, хлопнули кулаком по столу, сказали, это что вообще тут происходит? Вы что, совсем, что ли, страх потеряли? Совсем офигеть? Потом начались какие-то консультации, я так предполагаю еще раз, вот, ну, ноль вообще идей, может, я вообще мимо. Вот. А потом позвонили куда-нибудь там в Петербург там, или в «Газпром-арену». Конечно, самое смешное здесь это то, что та же самая площадка «Газпром-арена» за несколько дней до этого, ну, или за неделю, по крайней мере, видел скрины, сама же и рассказывала о том, что у них будет концерт Kanye West, и сама же там разыгрывала какие-то билеты. Потом прошло какое-то время, и они такие, вы знаете, а мы вообще тут ни при чем. Договор подписан? Не подписан. А это значит, что мы физически не можем провести этот концерт. Ну, честно, я вчера прям, ну, по этому поводу поулыбался. Ну, это сюр, конечно, вообще. Сюр такой тяжелейший совершенно.
5: Может быть, Алексей Миллер даже билеты себе купил, теперь вот не сходит. Обидно получится.
2: Может быть, но что-то я, честно говоря, сильно сомневаюсь.
5: Ладно, мы с тобой всякое не политическое обсуждаем, но и политику. Хотя, в общем, где-то какой-то политический контекст все-таки присутствует. Ну, вот история, допустим, в городе Болохово, Тульской области. Ты слышал эту историю про девочек, которая на детской площадке неплохо, так, кстати говоря, не знаю, говорить правильно, написала смешариков или нарисовала смешариков. Будем все-таки считать, что пока что нарисовала. Рисунок неплохой, но вот мэр обратилась в полицию, преступника обнаружили и наказали. Да, преступника. Вот мы смеемся, а на самом деле, ты же понимаешь, да, вот если по букве закона, то девочка, получается, не права. А вот если по совести, то девочка неплохих смешариков нарисовала. И вообще, наверное, может быть, даже разрешить нам детям рисовать везде и в разных местах. Может быть, даже получится не хуже, кстати говоря. Это общей картины не испортит. Ну, в общем, девочка вчера оттирала это изображение. Тебе как эта история?
2: Ну, классические перегибы на местах, знаешь, люди вцепились...
5: А в чем перегиб? Это так или иначе, каракули это или красивый рисунок, это порча госимущества. Ты понимаешь, да? Вот и все.
2: Ну, знаешь, я не хочу здесь быть святей Папы Римского. Да, я не знаю, что там за порча госимущества. Мне кажется, что никакой порчи, собственно, не произошло. Для чего, собственно, это покрытие наносит? Это же детская площадка, я правильно понимаю?
5: Да, да, да, да, да, детская.
2: Ну, так это детская площадка. Детская площадка, она призвана радовать детей, разве нет? Это же не совсем, я не знаю, там, тюрьма, в конце концов. Хотя, между прочим, я думаю, что и в тюрьме, может быть, можно было, ну, может быть, не смешариков, но что-нибудь еще нарисовать. Но это уже другой вопрос. Перегибы на местах, потому что очевидно, что уважаемый, видимо, мэр, да, хотя я так вчера
5: мэрка
2: тоже почитал, что она...
5: Мерка.
2: Ну да, мэр. Ну, мы все-таки уважаем женщин, считаем, что они с нами равноправные, поэтому говорим мэр все-таки, а не мэрка.
5: А она так вдруг вот... и захочет. Нет, я мэрка. Вот. Ну, мы же не знаем, как она к феминитивам относится.
2: Ну, ничего страшного. Мы относимся вот так. Так вот, мэр Болохова, я так понимаю, что позвонила в семью, принесла какие-то извинения, все в таком духе, и, в общем, семья сказала, что они всем довольны, она всем довольна, и так далее, и так далее. Но губернатор же сказал, отстаньте от ребенка.
5: Но вот не отстали. Губернатор... Да, губернатор сказал, а до мести решили все-таки пусть оттирают. Да,
2: слушай, ну, хайповая такая история. Ну, девочка нарисовала, теперь у девочки все будет хорошо. Девочку пригласили. Я лично, да, лично эту новость, когда увидел, отправил Сергею Васильевичу Рахманинову и Андрею Мармонтову, создателям, так сказать, одному из создателей смешариков, и вот людям, которые имеют к этому отношение. Вот. И видишь, создатели же пригласили в итоге ее куда-то к себе, и действительно, может, она будет как-то рисовать и так далее. Я не вижу в этом огромной проблемы, просто проблема в другом. Это вот самое смешное в этой истории было, когда администрация начала угрожать административными делами тем, значит, кто им начал там высказывать все, что по их поводу думает. Вот сразу видно, что люди как бы первый день в интернете, плюс-минус.
5: Ну, вот. Болохово, 8 тысяч народу живет, 8-800.
2: Ну, они смотрел. Просто не ожидали, что к ним
5: они,
2: пришло.
5: Они, может, видимо, не знают, я под чиновников. 80. Они, может, не знают про интернет. Может, у них, кстати, он отключен. Ты вот зря иронизируешь. Город Александров, Владимирская область, периодически интернет вообще не работает. Да, маленький городок, потому что, ну, там 54, правда, тысячи жителей. Интернет часто вообще мобильный не работает абсолютно. Может, и в Болохово такая история, кто знает.
2: Ну, мобильный, знаешь, у нас у всех периодически не работает. Слава богу, пока еще
5: есть Wi-Fi. Я в Москве лично не жалуюсь. Не знаю, как там у вас, где ты сейчас находишься.
2: Вот. Ну, я нахожусь сейчас в Черноголовке, но вообще, в принципе, и в Москве бывает не очень хорошо. Слушай, ну, короче, в общем, заканчивая эту тему, я не вижу здесь, конечно, какого-то страшного какого-то преступления, причем с обеих сторон. Ну, просто люди иногда слишком много погружены в бюрократию, понимаешь, и немножко не чувствуют нерв жизни. Вот, но президент Путин на форумах, когда муниципальные форумы у нас есть, он всегда говорит, что вы самые главные муниципальные служащие, потому что вы наиболее близки как бы к народу, да, постоянно с ним общаетесь и так далее, и так далее. Ну вот здесь, наверное, нужно людям как-то обратить немножко внимание, что нужно быть немножко ближе к народу и как-то немножко не только языком административных каких-то документов разговаривать, но и просто разговаривать.
5: Как-то а так. Еще Путин недавно сказал, чиновников, как правило, все ругают и по делам. Вот, так что это к слову про то, что кто-то там угрожал административными делами.
2: На всякий случай. Пресс-секретарь президента иногда такую пургу несет.
5: Неправда.
2: Неправда. Смотрим мы и поражаемся.
5: Дмитрий Сергеевич просто так ничего не скажет на самом деле.
2: А я только цитирую президента. Все.
5: Ну, знаешь, президент думает так, мы думаем иначе.
2: Ладно, дело. У меня есть мое мнение, но я с ним не согласен.
5: Вот-вот. Да. Или не всегда, во всяком случае. Значит, в российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Да. Об этом сообщил Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом, который был запущен в ноябре 2024 года. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них 2x24. Да, наверное, это тоже важно. А вообще, может быть, и классическую музыку запустить. Пусть и классическая музыка играет. А ты смеешься, пожалуйста.
2: Ну, а почему
5: а нет? Ты, кстати, извини, Петр, ты классическую же музыку как скрипач исполняешь, а ты сам пишешь какую-то музыку? Вот, уточни.
2: Нет, просто... конечно.
5: Нет, ты не пишешь. Да, полно классических, да. Зачем еще что-то там
2: сочинять? Я же не композитор. Это совершенно разные профессии.
5: Ну, вдруг.
2: Я не делаю скрипки, я не пишу музыку, я не дирижирую.
5: Это пока что. Может, на пенсию выйдешь, начнешь, кто его знает.
2: Не дай бог. Скрипки. Я слышал другую новость. Расскажи, правда это или нет, ты внутри, я немножко отошел. Правда, что хотят как бы все буквы «П», которые обозначают парковки латинские, перевести на русский язык?
5: Понятия не имею.
2: А ты не слышал об этом? Это гениальная вещь. Еще раз.
5: В смысле, не R, как бы, да, чтобы никто не подумал, что это R, ты имеешь в виду, да?
2: Ну,
5: а у нас вот, отказываются поэтому... от латиницы. Тут шутки в сторону, поэтому я думаю, что вполне вероятно, да. Пусть будет русский.
2: Я просто думаю, что это, конечно, в нашей вот сегодняшней ситуации, я думаю, что это самый главный законопроект, который только может быть, потому что действительно непорядок. Нужно срочно поменять. Я думаю, что как раз на этом можно еще, ну, в общем, много новых красок купить.
5: Вот. Дорогой Петр, не самая важная тема, конечно. Самая важная тема, вот если взять Забайкалье, например, это засилие мата у молодежи. Целое оперативное совещание губернатор Забайкальского края тут недавно этому посвятил. Матеряться много. Представляешь, там проблемы с топливом, а засилие мата куда важнее. И это важно обсудить. У нас 50 секунд вот до перерыва.

0: Образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды. Мужская территория. С нами. Ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: И Петр Лундстрем, скрипач, первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Ну, давай продолжим. Мы на Забайкалье остановились. Там местный губернатор сказал, что жители Забайкалья должны начать борьбу с нецензурной лексикой. Да. И ты периодически, когда в футбол играешь с детьми, тоже, собственно, эту борьбу проводишь. Я не знаю, наверное, от игры к игре оперативные совещания проводишь. Но, тем не менее, есть предложения какие-то? Я вот даже не знаю, где эти дети набираются этого мата, а нецензурные собрания.
7: На самом деле, это действительно серьезнейшая проблема. Как, над этим можно как бы посмеиваться, но на самом деле это не смешно. Это моя личная точка зрения. Мы все взрослые люди, мы все прекрасно понимаем, что такое русский мат, мы не ханжи, мы не пытаемся сказать, что все теперь должны разговаривать исключительно как в салонах 19 века. Дело вообще не в этом. Да? Дело в том, что дети, повторяю, 9, 10, 11, 14 и так далее лет разговаривают, не в смысле, что они, знаешь, там ударил ногу и такой, там, и ругнулся, понимаешь, да? Нет, дело же не в этом. Они просто им разговаривают. Это проблема. А где они набираются? Конечно же, это социум. Это основная дальнейшая проблема. То есть школа формирует вот такое вот состояние, при котором это норма. Более того, мы же все прекрасно понимаем, мы сами были детьми, ты типа крутой. Вот когда я говорю, что я провожу оперативное совещание, да, мы все смеемся, но на самом деле я просто показываю, это вообще не круто. Я говорю, братан, я говорю, не надо так делать, это не круто. И они, это не значит, что они потом всю жизнь теперь не будут ругаться матом. Да? Но не здесь сейчас, при мне, они не ругаются матом. И это правильно, это единственная верная история. Как сказал Серафим Саровский, может быть, не к месту, но тем не менее, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Но хотя бы сам не ругайся, и вокруг тебя тоже перестают ругаться. Вот я могу сказать, что школы, в которых запрещено ругаться матом, это школы просто на вес золота. Вот. И чем жестче там дисциплина, тем, поверьте, лучше. Вот я наблюдаю на примере, опять же, детей, которые учатся в школе, где это просто запрещено. Ну, просто ты начнешь ругаться, тебя просто выкинут оттуда, и ты там учиться не будешь. Ты знаешь, очень здорово, очень хорошо влияет.
6: Что же за школы такие? Назови такую школу.
7: Есть, хорошо. Ну, в данном случае это новая черноголовская школа. Ага. Вот, она одна из лучших школ в Подмосковье, но дело не в этом. Рядом стоят школы, может быть, с учителями не хуже, но там этой дисциплины не существует. Ты знаешь, это принципиальная разница, повторю. Я думаю, что, в общем, со мной родители согласятся.
6: Ты знаешь, я бы тобой тоже согласился, если бы не одно «но». Вот губернатор

0: да, губернатор Забайкалья Осипов, он вот сказал об этом, да? Да, но не поправил, ты знаешь, вот интересно, когда его коллега из другого региона послал своего подчиненного в самом известном направлении, главу маленького городка, коль уж мы про маленькие городки сегодня, в самом-самом известном направлении, я не видел, чтобы Осипов у себя, допустим, в телеграм-канале написал: осуждаю коллегу, я вообще против мата, и тем более.
1: Слушай, Иван, ну что ты, ей-богу, что за популизм ужасный, да, с твоей стороны? Да? Вот с какой... Ну, конечно. С какой стати один губернатор должен равного себе поправлять главу другого региона?
0: Я вот могу... Я не равен, конечно, тебе так пониже, но все-таки могу тебя поправить, Господи. Если не соглашусь.
1: Ты меня можешь править. Ты меня можешь править, сколько тебе влезет. Хотя, надо сказать, что я что-то не видел, что ты в своем телеграм-канале очень серьезно разбирал, например, какие-то мои высказывания, с которыми, может быть, ты был не согласен.
0: Я просто не слушаю.
1: А можем поразбирать. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что ни к чему, кроме хайпа и скандала, это бы не привело. Губернатор проводит оперативное совещание в веренном ему регионе. Вот ему верил государь, регион, Забайкальский край. Он там глава своей вотчины, там он и проводит. Может, он еще должен, я не знаю, там, Пескову замечание сделать. Это мы с тобой можем Пескову замечание сделать.
0: Смотри, популизм. Однако, ты знаешь, вот когда я не согласен с коллегами, действительно, в том числе даже вот с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, которое мы, кстати, упоминали букву «П» сегодня, да, слово на букву «П» часто говорит, и Роскомнадзор, кстати говоря, недавно признал, что это слово не является матерным, оскорбительным, что довольно смешно на самом деле, да. Да, хотя пометку, что ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо, тоже делать не надо, на это тоже Роскомнадзор закрыл глаза, и вот тут основная проблема, что у нас в элитах неразбериха, пойми правильно, это не популизм, вот прежде чем, в принципе, на жителей спускать, а пусть сами перестанут материться. Осипов не матерится, но я очень рад за него. Я очень рад. Я к Осипову, я не знаю, я никак не отношусь, просто на всякий случай.
1: А какой губернатор-то? Расскажи.
0: Какой губернатор послал? Самарская область. Ты что, не слышал? Ты что? Как ты мог?
1: А, Вячеслав Андреевич, серьезно, да? Да,
0: осуждаю. Не, подожди, сейчас, Федорищев, скажи. Федорищев,
1: да, Вячеслав Андреевич.
0: Да, Федорищев, да.
1: Да, тоже очень хорошо к нему отношусь.
0: Да, но, хороший, местные жители на самом деле хвалят. Но вот был такой некрасивый эпизод, правда?
1: Ну, бывает, я думаю, что он должен был извиниться за это, я думаю, да.
0: Ну вот, тоже, кстати говоря,
1: нехороший пример.
0: Вот, ты пойми правильно, на самом деле тенденция общая, я о чем говорю. У элиту самих не разбериха, как надо. Ну вот, людей поучать они любят. И это правда, в принципе, это общая тенденция. И ты не можешь с этим не согласиться, потому что, ну, это просто факт. Вот и все.
1: Я просто думаю, ну, конечно, когда ты говоришь про неразбериху, это же очевидно. Более того, у всех же разные взгляды. Вот у Осипова одни взгляды, а у, я не знаю, там, какого-нибудь другого губернатора могут быть совершенно другие взгляды, понимаешь? Ну, вот Осипов не отвечает за всю страну, пока он не президент или там не министр образования. Там он отвечает за Забайкальский край. Поэтому я не знаю, как бы, ну, в какой смысл в этом смысле к нему цепляться.
0: Нет, я не цепляюсь, я в общем разбираю картину. Осипов, все в порядке, не делай. Дело не в нем, дело в них.
1: А неразбериха, вот она очевидна. Мы же начали с тобой с концерта с Канье Уэстом. Канье Уэст. Но это же классика, понимаешь? Теперь главное на ровном месте. Люди там купили билеты какие-то, да, там, в общем-то, имели право, видимо, на это. Не запрещено же было, да. Вот, сейчас, наверное, эти люди как-то не очень довольны. Наверное,
0: даже Элла Памфилова собиралась на концерт, чтобы ты знал.
1: Ну, ты видишь, ну вот у нас и одни считают, что это абсолютно неприемлемо. Честно тебе скажу, просто если говорить про меня самого, мне было настолько вообще все равно. Но я тоже пообщался вот с ребятами, там есть у нас один чатик, которому я передаю привет, связанный с СВО, вот, и ты знаешь, там были совсем другие мнения. Я говорил: ребят, да какая нам разница, господи, ну, что значит нацист, ну, какой-то негр, извините меня, значит, какую-то, я не хочу тоже выражаться, фигню нес, значит, там, действительно прославлял там, ну, это же ясно, что у него несколько там проблем какие-то,
0: кукуха, да. Кукуха поехала.
1: Да, с кукухой, ну, то есть, там, я не совсем представляю, что это реально какой-то там типа нацист, знаешь, там, ну, опять, ну, негр, последователь теории об арийской расе, это, ну, как минимум смешно. Но, я к чему говорю, послушав как бы других ребят, которые сейчас находятся на фронте, в отличие от меня, так. Я как бы я понял, что, ну, я и так знал, что есть другие точки зрения, но эту точку зрения я априори уважаю, потому что я понимаю, кстати, очень аргументированно ребята говорили, почему это, скажем так, снижает мотивацию очень многих людей. Вот. Потому что неразбериха, потому что нельзя говорить, что мы воюем, значит, с нацистами, и вообще все вокруг нацисты, да, и при этом делать какие-то вещи, которые как бы здесь вот, как там примус подчиняют, там рыбу заворачивают и так далее.
0: А
1: вот
0: я
1: здесь,
0: о том
1: конечно,
0: говорю.
1: Не разбери.
0: И, кстати, да. Я обратил на это внимание, если ты смотрел на реакцию депутатов, в том числе от Милонова и всех, ты почти никто, общественники, Бородин только выступил за запрет, но он общественник. А депутаты, в принципе, никто не призывал запретить, обрати внимание, интересно, не правда ли?
1: Ну, очевидно просто, ответ очевиден, поэтому
0: какой? Давай,
1: все
0: а
1: понятно.
0: В чем?
1: Ну, значит...
0: Перерыв
1: значит,
0: у них сейчас нет смысла пять или что?
1: Просто разрешили.
0: Ну вот опять-таки, да. Это не про него, это про них, как я сказал. Слушай, давай еще вот интересное высказывание Александра Цыпкина о том, как россияне лишились общего культурного кода. Ну, в смысле, может, не россияне, я не знаю. Вообще культурный код... Русский, российский, вот он пишет, уходит эпоха фильмов и сериалов, которые смотрели все. Мое поколение, все смотрели «Иронию судьбы». Просто вся страна смотрела «Иронию судьбы», за исключением тех, у кого не было телевизора. Вся страна смотрела «Бриллиантовую руку», вся страна смотрела «Иван Васильевич», который меняет профессию. Ну, то есть были фильмы, которые посмотрели абсолютно все, потому что было всего две кнопки. А сейчас каналов много, но вот какого-то действительно кода-то нет. Нет того, что посмотрели все сейчас. Из произведенного, скажем так, недавно. Даже в 90-е там были хорошие фильмы. Там «Мама», «Воры», можно привести еще какие-то примеры. «Блокпост» в начале нулевых. Ну, это какие-то просто хорошие кино, да, снималось тогда.
1: А как же «Колобок»?
0: «Колобок» — великое произведение, да. Ты, кстати, посмотрел или ты все-таки «Человек-паука» выбрал?
1: Нет, прости, я не смотрел ни то, ни другое, времени не было.
0: Так, ну вот про культурный код, который как бы сейчас из современного... Он действительно отсутствует. Хорошее, кстати, наблюдение у Цыпкина случилось. И ведь действительно, сегодня нет такого фильма, который посмотрели все, и больше не будет никогда, пишет он.
1: Ну, смотри, начать-то можно... Я понимаю, что главное из всех искусств для нас является кино, да. Безусловно. Но я напоминаю... Хотя, может быть, это не массовая история, но мы всегда с Прилепиным не спорим, а я и как бы воспринимаю его слова. Очень мало людей читают книги. Но... изменяют историю люди, которые их читают. 1000%. 1000%. Их всегда
0: мало. Я думал,
1: мало.
0: Что историю пишут победители, и книги тоже.
1: Ты знаешь... в общем, короче, это очень долгая и интересная тема.
0: Ну ладно, 40
1: тема.
0: Секунд,
1: книги
0: давай.
1: Надо. Я к тому, что книги у нас не только смотрели все «Иронии судьбы», да, но все читали «Тихий Дон» Шолохова. Вот. И действительно сейчас, так как у нас другая совершенно страна, у нас таких произведений нет. Но это не значит, что не нужно стремиться к тому, чтобы создавать такие произведения, и потом использовать такие инструменты, чтобы их посмотрела как минимум большая часть страны. Ну и, конечно же, прочитала, потому что книги еще важнее кино.
0: Точку ставить не будем все-таки, правильно, да. Петр Лунстром, скрипач, первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты России. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья, все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 148 беспилотников над российскими регионами. Сообщается, что ВСУ атаковали 4 муниципалитета Белгородской области. Пострадал мирный житель. Также на Кубани из-за ночной атаки погибли 2 человека. Еще 2 пострадали. Это ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что обломки БПЛА упали на железнодорожные станции Афипс. В поселке Афипске повреждено как минимум 10 частных домов. Возгорание произошло также и на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
2: О расследованиях.
5: В Туле задержан гендиректор НПЦ «Тула-Дрон» Евгений Григорьев. Как пишут местные СМИ, задержание связано с его профессиональной деятельностью. Григорьев взят под арест на 2 месяца. Речь о статье «Мошенничество в особо крупном размере». На совещании по реализации масштабного научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Тула-Дрон», который проходил в 2025 году, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев говорил о том, что на создание центра направили более 1 миллиарда рублей, около 700 миллионов от этой суммы составили федеральные средства.
2: О торговле.
5: Минсельхоз готовит предложение по введению до конца года моратория на действие плавающей пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на 2 источника на зерновом рынке. По их словам, такая инициатива прорабатывается с учетом сложной ситуации с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна, а на них приходится более 70% поставок российского зерна. Как объясняют эксперты, экспортные сделки проходят по дорогой цене, но при этом продать зерно сложно из-за проблем с судоходством по Азово-Черноморскому бассейну. И в первую очередь от ситуации пострадали производители зерновых, особенно пшеницы в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Ростовской области.
2: Обо всем.
5: Более половины работающих россиян интересуются финансовым положением своего работодателя. За доходами, прибылью и другими показателями компании следят 52% участников опроса «Суперджоб». Еще 31% не проверяют финансовые показатели работодателя, поскольку не знают, как их получить и оценить такую информацию. 17% владеют необходимыми навыками, но не используют их на практике. Чаще всего финансовым состоянием компании интересуются сотрудники старшего возраста. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Не, ну о чем? Мы докатились. Тут Касперский объявил о том, что системы мультимедиа, автомобильные системы мультимедиа атаковал вирус для андроида.
7: И кого он, этот вирус, настиг?
6: Вот это прямо сейчас мы обсудим. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: А вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
7: Привет, Игорь.
8: Доброе утро, друзья.
2: «Форсаж дня».
6: Значит так, злоумышленники использовали вредоносное ПО для Android. Программа могла выполнять целый ряд команд, в том числе заниматься рекламным мошенничеством, показывать нежелательные объявления, загружать дополнительные модули. А еще она собирала техническую информацию, модель устройства, разрешение экрана, идентификатор Wi-Fi и MAC-адрес. Все это, соответственно, для того, чтобы потом использовать в качестве инструментов для последующего взлома. Атака затронула головные устройства, работающие на базе ПО Dauphin. Пойду погуглю, собственно, какие машины такие устройства ставили, но так или иначе, это первая, на моей памяти, по крайней мере, атака на мультимедиа автомобильная, вирусная атака.
7: Игорь, скажи, а ты не встречал на мультимедийных этих штучках антивирус вообще? Я никогда не видел, что там есть антивирус.
8: Я никогда не задумывался, но наверняка он есть. Ну, нету, по-моему, на сегодняшний день электронных устройств, где бы не был предустановлен антивирус. А потом современные вот эти системы, они же обновляются по воздуху, как правило. Ну, если это официально у нас все продается, то обновление идет по воздуху. А если нет, то там люди заезжают на сервис и обновляют с помощью флешки. И там наверняка какой-нибудь антивирус да есть. Потому что много лет уже идут разговоры о том, что нехорошие люди могут попытаться влезть в систему современного автомобиля. А современный автомобиль – это такой гаджет на колесах, мы все прекрасно знаем, он там много чего может, с ним можно общаться, с ним можно дружить, он может сам там за тебя какие-то задачи решать, ну, например, записываться на сервис. Ну, много чего он может делать, и в результате было бы странно, если бы нехорошие люди не попытались в эту систему влезть. Но вот это первое сообщение от лаборатории Касперского, оно как-то, в общем, с одной стороны, тревожный звоночек, а с другой стороны, вот то, что я прочитал в этом сообщении, значит, программа эта пиратская, она скачивала некие технические характеристики, во-первых. Но, с другой стороны, знаете, эти технические характеристики много кто скачивает официально. И любой смартфон, который у вас лежит в кармане, он передает информацию о вас такую, которую мы даже не знаем. Может, чего-то такое, что мы и не делали, передает в некие базы, в неким специальным органам, не знаю, куда это идет. И автомобильные тоже, они передаются тем же самым дилерам, они все знают про ваш автомобиль. У нас есть система Аэроглонас, которая тоже какую-то информацию передает. Тут вот передавали информацию и плюс запускали рекламу. Но с рекламой это вообще смешно, потому что достаточно там чего-нибудь там спросить. Я там спросил тут как-то, что хочу там рюкзачок специальный. Так мне с этой рекламой рюкзачков засыпали просто все мои гаджеты. Там, компьютер домашний, там, ноутбук, телефон. Только что утюг мне не советуют купить вот какой-то новый
7: рюкзак. А у тебя утюг
8: вот
7: просто старый. Игорь, надо утюг обновить. И он, видимо, будет, да. Он будет тоже с тобой общаться.
6: Да, утюг с подключением к Wi-Fi, к, к умному дому.
7: Мне кажется, такие есть уже.
6: Для того, чтобы потом не бегать по потолку в мыслях, выключил я утюг или не выключил.
7: Да, так открыл смартфончик, посмотрел, а, утюг выключил.
6: Да, и смотрите.
7: И сколько жена покладила рубашек за сегодня? Тоже.
6: Это очень важно.
7: Будешь получать отчет.
6: Я глянул, что такое Dofan.
7: Ну, и что это?
6: Короче говоря, это нештатные магнитолы. Это то, что до устанавливается. Ну, допустим, в мой Fox старый можно установить Android-магнитолу, в том числе компании Dofan.
7: Ага, все, Dofan у нас в бане.
8: То есть это не, все-таки не, та, не то программное обеспечение, которое ставят на заводе.
6: Угу. Да, да, да.
8: Ну, тогда... Будьте бдительны, люди, значит, если ставите в свой старый автомобиль новую цифровую какую-то технику, все-таки проконсультируйтесь, а можно ли ее ставить, совместима ли она, и кому она будет передавать всю информацию о том, с кем вы поехали в пятницу вечером, как бы по делам.
7: Это обраточка от жены, то есть ты смотришь за тем, сколько она рубашек тебе погладила, она смотрит за тем, с кем ты, понимаешь ли, в автомобиле передвигаешься. Все честно, честно.
6: А можно как-то вот без вот этого большого брата, без всей этой цифровой... Лабуды.
7: Можно. Покупаешь Гранту.
6: А зачем? У меня в Фокусе...
7: А, ну, либо вот Фокус твой старенький, 13-летний, или сколько там ему?
8: Продам задорого. Проще всего купить велосипед, и для здоровья полезнее. Велосипед пока не передает информации никому и никуда.
6: Тем более, что велосипед бензином заправлять не надо.
7: Есть электровелосипеды. Ладно, что у нас еще интересного?
8: Ну, у нас много чего интересного. Вот я, например, прочитал сегодня интересную информацию, что разрабатывается ГОСТ на табло переменной информации.
6: О, господи, они вернулись к этой идее. Они же не могут заставить, они до сих пор не могут переписать административный кодекс и правила дорожного движения таким образом, чтобы заставить нас соблюдать вот эти знаки, ограничения скоростные, которые появляются на табло переменных. Они не могут.
8: Ну, что значит не может? Есть, собственно, у нас стратегия по безопасности. Есть специальный подбор каких-то мер, которые должны там до 30-го года привести в действие. И в том числе там написано до 27-го года разработать некие правила и стандартизировать работу вот этих табло переменной информации, которые на сегодняшний день принадлежат разным компаниям. Ну, там, в Москве это принадлежит департаменту транспорта. На трассах Автодора, это, естественно, Автодором, еще кому-то. И единых стандартов нет. Где-то могут, говорят, мультики показывать. Правда, не просто мультики показывают, а некие мультяшные герои агитируют соблюдать правила безопасности.
7: Это жутко отвлекает ведь от движения.
8: Вот. И вот разрабатывается новый ГОСТ. ГОСТ, где будет подробно расписано, что можно, что нельзя. Те же самые мультики, мол, нельзя, а вот информация должна быть такой. И под этот ГОСТ, это, я так понимаю, к 2027 году внесут... А 27-й год, это, извините, вот послезавтра.
7: Значит, фактически, этому, да.
8: Да, внесут изменения в административный кодекс и в правила дорожного движения. Уточнят, что обязательно соблюдение тех режимов, которые выведены на табло переменной информации. Ну и, соответственно, каким-то образом синхронизируют работу камер, которые будут следить не только за тем, как ты едешь в соответствии с теми знаками, которые стоят на железном шесте, а еще с теми, которые выводятся на табло.
7: Подожди секундочку. Это в том числе и вот эти вот ограничители скорости электронные, которые время от времени на скоростных трассах меняют показания в зависимости от дорожной ситуации. Сейчас они не говорят о том, что это обязательно, они просто советуют.
8: Ну, на самом деле, честно вам скажу, что нигде в правилах дорожного движения не сказано, что вот эти самые временные знаки чем-то отличаются от постоянных.
6: Смотри, проблема заключается в том, что ты проезжаешь, допустим, по скоростной трассе, где у тебя жесть, на которой нарисовано 110, вот, ты проезжаешь под информационным табло, на котором написано «снег, дождь, непогодь», написано 90. Вот, и ты снова въезжаешь под знак 110. Вот жестяные знаки, они не меняются, и, соответственно, нужно прописывать и в правила дорожного движения, и в административном кодексе, что переменные вот эти табло имеют приоритет над жестяными знаками.
8: Ну, вот что-то такое надо, наверное, прописать, потому что на сегодняшний день госавтоинспекция просто не администрирует никоим образом вот эти самые требования временных знаков, электронных знаков. То есть, ну, они есть, но они как бы имеют не приоритет, но рекомендации. Из-за этого случаются всякие нехорошие вещи. Я помню, 3 года назад, помните, когда у нас была жуткая авария в новогодние каникулы на трассе Москва-Санкт-Петербург на скоростной?
6: В Новгородской области.
7: Да, там человек колеса не поменял.
8: Да, но началось с того, что пошел снег довольно сильный, метель была, а народ продолжал ехать, как разрешают жестяные знаки. Хотя на табло переменной информации, чтобы там же разбирательство было написано «снизьте скорость до 70 км в час, метель». Но никто на это не обратил внимания, и тогда сложилось, по-моему, 60 машин, даже чуть-чуть больше, и были погибшие. Ну, то есть, реальные ситуации есть. И поэтому в ГОСТе, я так понимаю, надо четко прописать, кто, что там, как, почему. То есть, условно говоря, не должно быть просто так пожелание некого оператора написать, а давайте снизим скорость. Это должна быть система. То есть поступает информация с метеостанции, там, где-то она анализируется. Искусственный интеллект, допустим, принимает решение. Человек, который есть оператор, смотрит, да, действительно так, подтверждает это решение, и тогда появляется надпись на этом самом табло переменной информации, что из-за ухудшения погодных условий, в скобках метель, снизьте скорость до 70 км в час, условно говоря.
6: Да, и к этому информационному табло еще камеру в лоб и в спину, для того, чтобы ты действительно на самом деле снизил скорость.
7: Но, как я понимаю, эти ГОСТы обязательны. Это не рекомендательные ГОСТы.
6: Потому что они имеют отношение к безопасности дорожного движения.
7: Это не ГОСТ на банан. Это каким должен быть банан у тебя в магазине. А это ГОСТ обязательно к применению.
8: Да, это обязательно к применению ГОСТ, поэтому его надо соблюдать, и будут камеры. Куда они будут лупить, я не знаю. И, в общем, это вопрос сложный. И как их устанавливать? Для этого есть отдельный специальный закон. Но вот эта информация, которая высвечивается на табло, она очень важна. Ну и там, насколько я понимаю, в ГОСТе будет прописано, что можно и что нельзя. Но там в основном, если нет информации такой запрещающей, должна быть информация какая-нибудь там, типа, вот я там проезжаю, написано, будьте внимательны, на этой дороге за последние 5 лет произошло 5 ДТП. Ну что-то такое по безопасности.
7: Ты что хихикаешь? О серьезном говорим.
6: Я понимаю. У меня когнитивный диссонанс, когда я проезжаю под таким табло, и на нем написано «Не отвлекайся».
8: Да, это серьезно. Это очень серьезно.
7: Он на будущее тебя предупреждает. Ты в любом случае в этот момент уже отвлекся. Но вот на будущее и не отвлекайся. Понимаешь?
8: Да. ГОСТ этот будет разработан до 27 года, я так понимаю, будет принят, а под него уже дальше будут каким-то образом корректировать и ПДД, и КОАП.
6: Ладно, посмотрим, чем все это обернется. А прямо сейчас время-то четверть часа к концу подошло. Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи.
7: Игорь, спасибо.
6: Давай, хорошего
7: пока-пока.
6: Дня.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
6: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что делать, чтобы реже заправлять машину.
9: Программа «Мой автомобиль».
10: Реклама.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А сейчас 7 советов, чтобы реже заправлять автомобиль. Здрасте всем еще раз.
6: Это Дима, любитель давать советы. Да, всем привет. Дима Делинский.
5: Это не я совет давать буду. Это Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
6: Привет, Юр.
7: Доброе утро.
4: «Автомастер».
5: Первый и самый важный совет, как мне кажется, чтобы реже заправлять автомобиль, нужно реже на нем ездить.
7: Нет, это, конечно...
6: Вопрос закрыт.
7: Да, в принципе, все, можно на этом... Можно вообще не ездить на автомобиле, тогда его не надо будет заправлять. Это вообще логика железная. Да, вот честно, Дим, даже не поспоришь. Но все же мы ездим на машине, передвигаемся на нем, и кто-то его использует. Ну да, кто-то стал ездить реже. Я, например, между прочим, сейчас стараюсь, ну, частично ездить на самокате. Да, я езжу на самокате.
6: Я представил Юру на самокате.
7: Я же еще езжу, я еду там в сумке, со всеми делами, когда люди едут на машинах, они останавливаются на светофорах, а я принципиально соблюдаю все правила дорожного движения. Естественно, я спешиваюсь с самоката и перевожу через дорогу пешком. И так люди смотрят, они не понимают так сначала, кто в телефон начинает лезть, сравнивать вообще. Вот, а я им машу, говорю, все нормально, что? Вот, экономлю. Вообще, вот эти советы, которые сейчас дам, я их и раньше-то, в принципе, говорил, потому что бывают случаи, когда действительно нужно научиться экономить бензин. Например, когда лампочка доходит до нуля, и тебе надо докуда-то доехать. То есть это у меня была история, когда я ехал на машине, и просто, ну, знаешь, такое, ну, думаю, что-то много народу на заправке. Это было раньше, кстати, тоже такая история. Много народу на заправке, поеду на следующий заправлюсь. Вот, и как раз, ну, там же лампочка горит, думаю, да нормально, там на 50 километров хватает, доеду, вот, проезжаешь километров 5 и понимаешь, что заправка, на которую я ехал, она не работает. А следующая через почти 60 километров. И в обратку уже не развернешься. И вот я начал пользоваться своими же советами. Могу сказать, что я доехал до места. Вот. И все. Но у меня-то в основном не касались там, ну, некоторых пунктов. Сейчас я как раз про них расскажу. Итак, 7 вот этих советов. Это от меня. Первое – это давление в шинах.
5: Мы понимаем, что недокачанные шины, они, пятно контакта больше, чем запланированные, и в связи с этим расход увеличивается. Непонятно, насколько, правда.
6: Сильно он увеличивается-то.
7: Ну, слушай, прилично он увеличивается процентов на 5. Все зависит от того, насколько колесо спущено. То есть, соответственно, чем больше пятно контакта, тем больше ты нажимаешь на педаль. Все вообще очень просто. Инерция, естественно, меньше. Вот. Но тебе... мы все это берем в процентах, потому что если брать в литрах, то это будет казаться немного. А в итоге это будет получаться очень приличная история.
6: Может быть, Юр, нам нужно всем поменять колеса на узкие.
7: А тебе...
6: Ну, уже колеса, и бензин будет экономиться.
7: Прикинь, что самое смешное, что если ты не докачаешь даже узкое колесо, все равно он будет тратиться больше. Тут вопрос не в том, что оно должно быть докачано. То есть оно должно быть докачано до рабочего давления. Причем проверять надо это давление на холодных шинах. Именно на холодных. Потому что когда на теплых проверяют, потом, когда шина остывает, оно, ну, как бы опускается. Соответственно, когда вы начинаете ехать, давление не достигает своего нужного уровня. Для этого, ну, нужно сделать очень простую вещь. С насосом, конечно, бегать неудобно. Это вопросов нет. То есть все время доставать его, распаковывать, обратно запаковывать. Для этого покупается за копейки. Он реально стоит очень недорого. Манометр, который ты просто-напросто можешь быстро померить и давление в шинах. Не на глазок, не ногой по ним стучать, потому что ногой можно определить, спущено колесо или нет, но теоретически, то есть так, ну, как бы непонятно насколько. А здесь именно разница идет, там, например, на 0,3 бара. 0,1 бара, это, считаю, ну, где-то так, там, 0,5% будет уходить. Вот, пожалуйста, вниз считайте.
5: А, скажи, пожалуйста, что касается недокачанных шин, а вот эти китайские колпачки, автоматический измеритель давления?
7: Ну, прикольная вещь, хорошая история. Единственное, что надо понимать, что они все неточные. То есть вы должны накачать, а потом посмотреть, сколько это вот в реалиях на ваших колесах. И тогда понимать, что вот, вот вы накачали там 2, а там 2,5 показывает. И все будет
6: в
7: нормально.
6: В твоем случае, да, ну, в случае этих колпачков.
7: Да, так это рабочая история на 100%. Она недолгая, но рабочая.
5: Вот. Ладно. Дальше.
7: Дальше. Второе – это очистить багажник от вечного груза. Это понятно, что там. Я так понял, Дима, у тебя это тоже есть такая история. У меня тоже была. У меня там я что-то по сдаче ехал, положил, потом в гараже не выгрузил, так и ездил там с этим. У меня там компрессор маленький лежал, потом какие-то лопаты там лежали. Ну, в общем, нормально. Человек ко мне приехал в сервис, у него кирпичи лежат. Я говорю, ты их что, забыл выгрузить? Он говорит, что-то никак на даче не доезжаю. Купил кирпичи для печки и положил в багажник.
5: Это ничего, я этот обнаружил у себя в багажнике поленницу.
7: Вот. Ну, в общем-то, друзья мои, ну, это такие уже конкретные вещи, а так-то там, ну, лежат там какие-то инструменты, которым вы не пользуетесь. Не то, что там с собой на борт надо возить. Еще что-то. Разобранный мангал у одного у нас, у меня знакомого был, как раз вместе с дровами и со всеми делами.
6: А у меня он там вот железно лежит, а вдруг меня приспичит? Приспичило мне что-нибудь пожарить. Вот у меня всегда мангал в багажнике.
7: Слушай,
6: в разобранном состоянии.
7: Ну, немного будет, но в любом случае, вот если вы 50 кг вытащите из багажника, то это где-то 2-3% минус от расходов.
6: 50 килограммов?
7: Ну да. Ого. Ну, это прилично, там набирается нормально. До 50 килограмм выше, это вообще уже там нормальный расход.
5: Что же будет с расходом, если тещу высадить?
7: Ты попробуй высадить, давай, вот так вот надо. Давайте мы не будем вот так вот подвергаться опасности. Лучше уж бензина тратить больше. Вот. А тещу надо перевозить с места на место с комфортом. Третье у меня. Аэродинамика равно экономии. Я понимаю, что аэродинамику улучшать это ну, занятие неблагодарное, совершенно это точно.
6: Ты на УАЗике пробовал на своем?
7: А у меня на УАЗике, на моем, у него аэродинамика кирпича, я называю. То есть,
6: да, именно так.
7: Да, поэтому улучшать что-то, это без мазы, а вот ухудшать легко можно. Вот это, например, я тогда один раз, я это прям понял, насколько она тратит больше. Когда мы съемки проводили, я прикрепил на крышу автобокс. Поперечные рейлинги. Потом автобокс мы сняли, рейлинги что-то мы не успели, и я начал на нем, ну, ездить, поехал на дачу, приехал обратно. Вот эти рейлинги, я прям почувствовал, что мне пришлось заправляться раньше. А знаешь почему? А потому что вот эти рейлинги, они увеличивают расход, ну, вот не рейлинги, а поперечины, багажник, на который ставится автобокс. Две поперечины. До 15% увеличивает расход.
6: Да ладно, вот эти две штанги?
7: Две вот этих вот штанги. Мало того, что и так аэродинамика никакая. И еще вот эти две штанги, вот это поперечные, которые тоже, они квадратные, они не аэродинамические были. И все, там прям вот я почувствовал. Я в литраже не могу сказать, но я просто почувствовал, что я обычно ехал на дачу, ехал обратно и заправлялся по дороге. А тут я до дачи не доехал. А у меня бак-то 40 литров, как бы, ну, и дача не очень далеко. Ну, в пробке я постоял тоже. Ну, в общем, вся эта вот эта история. Точно говорю, если стоит автобокс, вы им не пользуетесь, снимите, пожалуйста, положите. Вот прям заметите, какая будет экономия. Дальше. Плавность равно экономия. Ну, это мы понимаем прекрасно. Есть агрессивная езда, есть плавная езда, а здесь очень плавная езда. Причем, вот знаешь, что самое интересное? Что агрессивная, что очень плавная, это на расход влияет одинаково практически. То есть, если человек не едет вообще, он едет там со скоростью 30 км 40 в час, вот, то расходуется бензина много, потому что он не переключается на следующей скорости. И при этом, если он, ну, давит на тапку и там обгоняет всех, это тоже расходуется много. А вот нормальная езда с разрешенной скоростью, она, как правило, экономит вот эту как раз историю с расходом топлива. Причем я это понял вот сейчас вот прям на днях тут брал машину, ну, не в тест-драйв даже, она просто была на газовом оборудовании. Вот. И я так что-то, ну, в общем, пришлось мне экономить, в общем, как раз вот на такой езде, я могу сказать. То есть я вспомнил, как я езжу на УАЗе, вот, на своем, и нормально я доехал до места, потому что газ кончился очень неожиданно, а заправиться я им уже не смог. Если кому интересно, посмотрите у меня в моих соцсетях, я начну сейчас делать публикации постепенно. Вот как раз... читаете. Дальше, пятое, это кондиционер плюс открытые окна. Это вообще история, ну, вечная. То есть понятно, что когда открытые окна и включен кондиционер, кушается много. Мотор в данном случае, генератор нагружается, машина начинает кушать больше. Вот, поэтому и открытые окна, это тоже, ну, аэродинамика там сразу же в минус уходит, и, соответственно, начинает тоже больше расходовать бензина. Что я рекомендую делать? То есть ездить потеть — это бессмысленно, если есть такие опции. Вот. Но и с открытыми окнами, например, по трассе ехать бесполезно. То есть вот вы едете, когда, например, в городе, да, если вы там можете спокойно открыть окна и выключить кондиционер. То есть для вас, там, для здоровья, ну, никакого там страшной нагрузки не будет. Тогда так и сделайте. То есть не забывайте, что в некоторые дни вообще можно климат-контроль отключать, и все будет нормально. Ездить просто при открытом окошку. Но если вы можете так делать. Но если вы выйдете с открытыми окнами на трассу на 80 км в час, то мало того, что это ехать, вот знаете, как собачки там вот в фильмах показывают, они там едут, их же заворачивает язык в сторону. Вот это такая история может быть. Плюс еще, естественно, и расход будет очень большой, поэтому если уж вышли вы на трассу, и вам жарко, тогда лучше включите кондиционер. Это реально
6: так,
7: будет брать меньше.
6: Давай еще быстро, у нас два пункта
7: да,
6: осталось.
7: Быстро
6: а
7: два пункта.
6: По...
7: Не, да, не да, остается, да, да. Я сейчас скажу два пункта. Первое, это не забывайте менять воздушный фильтр, потому что если мотор... Если вы где-то проехали по пыли, то, пожалуйста, вы хотя бы продуйте, пропылесосите, поставьте обратно. Чем меньше воздуха приходит в мотор, тем больше он подается бензина, чтобы машина ехала. Вот. И, естественно, не нагружайте мотор лишними опциями, это прям точно совершенно экономит. То есть, если есть у вас какие-то обдувы сидений, подогревы лишние, еще что-то там, подогрев стекла, зеркал, просто это не включайте, потому что каждая включенная опция, она будет кушать, нагружать мотор, естественно, будет больше тратиться бензина. Все, вот это то, из чего как бы складывается экономия.
5: Из мелочей.
6: Естественно, вся жизнь у нас из мелочей складывается. Юр, спасибо.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Давай, хорошего дня.
7: Большое спасибо, всем удачи.
6: В следующей четверти у нас Федор Гуцко. Поговорим о том, с какой скоростью китайский автопром выпускает новые модели автомобилей и чем это обернется.
2: Программа «Мой автомобиль».
4: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великолукском районе на базе участковой избирательной комиссии номер 432 имени Васягина состоялась презентация открытого модельного избирательного участка. Гости ознакомились с организацией пространства и процессом голосования в дни выборов 18, 19 и 20 сентября. В рамках мероприятия сотрудники полиции МЧС провели инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и правилам безопасности, а также отработали сценарий эвакуации членов комиссии и документации в резервный УИК, расположенный в здании Переслегина. Ленинской гимназии. Псковская область вошла в тройку российских регионов, где построят первые флагманские школы. Это передовая наиболее сильная образовательная организация, которая создает высокие стандарты обучения, использует современные методики и служит опорным или инновационным центром для других школ. Строительство объекта на 800 мест уже ведется. На территории будущей школы также будет построен кампус для проживания на 300 мест. Делегация из Нижнего Новгорода посетила регион с целью перенять опыт по реализации проекта флагманской школы с передовыми технологиями обучения. Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в сербской Лознице. Как отметил тренер спортсмена Юрий Федоров, это был исторический день для великолукского бокса. Кирилл Коршаков поднялся на высшую ступень пьедестала, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса по боксу.
0: О валютах.
1: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань 12 рублей 33 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А вы же видели, китайцы начали оправдываться за скорость, с которой они выпускают новые автомобили на рынок.
5: Этому нет оправдания.
4: Ты уверен?
5: Как бы они ни оправдывались, но 650 новых моделей за полгода – это идиотизм.
4: Это с твоей точки зрения идиотизм. А у них есть какой-то план, и они его придерживаются. Они собираются притормаживать.
5: Есть такой план? Ты думаешь?
4: Они должны были захватить весь мир.
5: Вот. Только так они его могут захватить. 650 новых моделей, друзья, за полгода. Сколько мы Азимут пытаемся на рынок выпустить?
4: Не вспоминай. Не надо. Давайте сейчас поговорим о том, куда, в какую сторону движется мировой автопром, в частности, китайский автопром. Говорим с Федором Буцко. Федь, вы у нас на связи. Доброе утро.
5: Федь, привет.
6: Доброе утро.
0: Дорожные истории.
4: Насколько я понимаю, китайские власти вообще-то собираются притормаживать вот этот процесс.
5: Вот эти цифры уже с приторможенным процессом?
4: По-моему, нет.
6: Это самый главный вопрос. Это они уже притормозили. Мы знаем, правда, что китайские машины часто могут раз в полгода обновляться. И что обновилось? Да, немного что обновилось. Гордо на рекламе будет написано «new», «новый». Поэтому статистика всегда вещь лукавая. Но цифра 650, конечно, за полгода – это очень много. Но есть и другая статистика. 30 машин в месяц, то есть одна в день, это не рестайлинг, не модернизация, это принципиально новые машины, у которых нет никаких аналогов в базе данных Министерства промышленности Китая, которое знает все. Да? И это, конечно, невероятно. То есть в день, понимаете, да, там 4-5 рестайлинговых автомобилей, еще один полностью новый. Зачем? Понятно, что Китай обладает огромным рынком. 30 миллионов, больше 30 миллионов машин в год покупают. Понятно, что есть региональность в китайском автопроме. Скажем, для юга Китая типичны некоторые марки, другие типичны для севера, для запада и так далее. Но все равно вот эта цифра говорит о совершенно беспрецедентной конкуренции. И мы часто думаем о том, что вот Китай слишком быстро захватывает мир или там 10% европейского рынка уже китайских автомобилей. Такого же представления себе было нельзя. Но представьте, в какой сложной обстановке приходится работать китайским компаниям в Китае. Ну ведь, чтобы выпустить эти машины, это же не случайно делается. Это же не потому, что просто делать нам нечего, давайте что-нибудь поделаем. И все нарастили темп. Это и крупные игроки, ну, всякие там Geely, Chery, BYD. Вот эти молодые компании, типа Xiaomi, NIO, XPeng, они все же борются за одну и ту же аудиторию. И если конкурент разгоняет темп, то и нам надо разгонять темп, а ему еще быстрее и еще быстрее. В итоге это все напоминает, конечно, вот какую-то другую индустрию. Не автомобильную, а может быть, может быть это индустрия смартфонов или какой-то еще техники. И интересно, что вместе с этими, это же не просто дизайн машин, там в них новые батареи, новая более быстрая зарядка, всякие модернизированные системы автономного вождения, подключаемость автомобиля, восприимчивость автомобиля, как автомобиль воспринимает дорожную инфраструктуру. Естественно, все эти процессоры компьютерные, и постоянное обновление программного обеспечения тоже происходит.
5: Интересно, а как часто обновляют среднестатистический китаец свой автомобиль?
4: Значит, смотри, China Press в июле 26-го года объявила о том, что средний срок владения электромобилем в Китае 1,8 года.
5: Ну, все
4: меньше двух
5: все
4: лет.
5: Все логично. При такой скорости смены технологий люди стремятся побыстрее купить что-то поновее.
4: Да, потому что предыдущая модель, она уже уступает по запасу ход, по скорости зарядки, по вычислительной мощности, по всем этим свистелкам и финтифлюшкам, которые маркетологи прикручивают к машине.
5: Куда все это железо вместе с батарейками потом уезжает?
6: Но Китай лидер по тому, насколько детально, подробно и точно можно машину разобрать для того, чтобы ее утилизировать и повторно использовать эти материалы.
5: Ага.
6: У них статистика сильно выше, чем в Европе, где были большие субсидии на это, где вот бьются за экологию. То есть китайцы разбирают там 95-98% автомобиля для того, чтобы повторно использовать. Это касается и пластика, и стекла, и наполнителя сидений, конечно же, всех видов металлов и так далее. Да? То есть они в этом, конечно, большие чемпионы. Здесь секрет успеха в том, чтобы машину, наверное, все-таки не покупать. Да? Ну, не покупать, в смысле покупать, но покупать ее посредством кредита, финансирования, лизинга. Вы за нее платите, да, но она вам не принадлежит. По-моему, это гораздо удобнее. То есть, ну, на полтора года покупать машину, чтобы
5: ее
6: продать.
5: Слушайте, я вот задумался, может быть, это путь в никуда? Ведь для того, чтобы создать автомобиль новый, нужно потратить огромное количество ресурсов, материальных, людских, неважно. И при таком скором обновлении мы фактически сами себя сжираем. Мы сжираем все эти ресурсы. Вместо того, чтобы пользоваться автомобилем, даже 5 лет, ничего. Тебе нужен автомобиль, чтобы с точки А доехать до точки Б. Все. Для чего тебе еще нужен автомобиль? Но вот при такой гонке мы просто себя сожрем.
6: Ну, и пока мы видим, как жрает себя Европа, потому что вот выход китайцев на европейский рынок, он же долго откладывался. Помните, это же давно, это же еще в начале нулевых уже они пытались что-то вести. Европейцы над ними смеялись. Они даже не ставили тогда заборы, так сказать, вот эти налоговые, таможенные на пути китайских машин. Они просто над ними смеялись, иногда судились, когда уж совсем бесстыдно скопировали дизайн, допустим, какого-нибудь BMW или другой модели китайцы, и они даже пытались это в Германии показывать или во Франции показывать. Просто смеялись. Потом потихонечку этот ручеек пошел. И пошел. И сейчас это 10%. Каждый десятый новый продаваемый в Европе автомобиль китайский. И, собственно, ну, видимо, китайцы, ну, будут увеличивать эту долю. А европейцы, глядя на это, говорят так. Мы здесь проигрываем. Мы с нашим циклом производства выпуска нового автомобиля раз в 7 лет явно уступаем. И мы тоже хотим делать машины быстрее. Хотим, чтобы на разработку тратилось гораздо меньше денег, потому что мы просто не можем. И нам не нужны... И конечно же, ну, машины должны становиться дешевле, да? То есть мы же привыкли, что там, ну, любую машину возьми, европейскую, неважно. Гольф там, простой. Он от поколения к поколению дорожал и дорожал. Да, он становился больше, тяжелее. В нем было, становилось больше опций, он становился мощнее. И всегда дорожал. А сейчас ну, китайцы-то предлагают сильно дешевле, даже несмотря на эти все налоги, таможню и так далее. Поэтому Европа тоже пытается... Вот Volkswagen, например, говорит, ну, ребята, мы сейчас сокращаем производственные мощности. У нас там... Мы могли производить 11 миллионов автомобилей. Сейчас мы хотим ужаться до 9. Для этого 50 тысяч человек только в Германии должны в ближайшее время покинуть свои рабочие места и больше не возвращаться, потому что у нас везде минус, да, у нас все марки просили. Все марки концерна Volkswagen в первые полгода просили. Единственная, которая не просила, Шкода.
4: Да, и они в связи с этим, они сокращают зоопарк. Они планируют сокращение числа выпускаемых моделей.
6: Да, потому что они смотрят и говорят, вот у них есть там такой Оливье Блюме, ну, один из топ-менеджеров Volkswagen, он говорит, да, у нас была классная бизнес-модель, она нам отлично служила на протяжении многих десятилетий, но в настоящее время, в нынешнем виде, она не работает и работать больше не будет. Даже Porsche там фиксирует убытки, и понятно, что тоже нужно выпускать как можно больше машин, как можно чаще, кажется им сейчас, по крайней мере. И они пытаются это делать, вот сейчас снижать затраты, но при этом как-то сохранить качество, как-то ускорить разработку, как-то быстренько выводить на рынок новые продукты. Но тут еще, наверное, вопрос в том, что китайцы же, у них вот этот авторынок и автовладение, вот эта страта автолюбителей, она относительно молодая. Ну, там машины не вчера в Китае, конечно, появились. Но все-таки такое массовое распространение легковых автомобилей, оно, это вот следствие вот все-таки последних,
5: ну,
6: там,
5: 15 лет. Ну, это к чему? А что это меняет? Ну...
6: Китайцы сразу привыкли к какому-то новому формату жизни, ага, и так далее. А мы в Европе, ну, не привыкли. Ну, средний возраст автомобиля в Германии тоже 12 лет. А что значит 12 лет? Если много новых машин, значит, много людей, которые ездят по 20 лет. Ну, а чего? Ну ухаживай за своей машиной, следи за ней, проходи там нужные работы, выполняй, езди. Нет необходимости срочно менять, вот каждые 2 года менять. Раньше немцев, там, европейцев заставили, ну, как бы понуждали, что ли, к этому.
5: Обновлять.
6: Государство говорило, давайте, кто купит новую машину, вот первый год вы можете ваш там платеж по кредиту, например, вынуть из налогооблагаемой базы. Ну, то есть это такое большое подспорье. Ты будешь меньше платить налогов. Новую машину купил, она быстро дешевеет, но зато мы по налогам тебе дадим скидочку, соответственно, чтобы тебе было полегче. Потому что ты молодец, двигаешь экономику. То есть их надо было понуждать. А китайцев, видимо, понуждать не надо. Их понуждает реклама. Да? Вот идет он по своему там Гуанчжоу и видит там на гигантском световом табло, значит, разлетаются бабочки трехмерные, и вот выкатывается практически в мир из виртуальной реальности новый красивый автомобиль.
4: А, друзья мои,
6: надо брать.
4: Из всего вышеизложенного я по-прежнему для себя лично делаю такой вывод. Не надо покупать прямо сейчас китайца. Ну, просто потому что это машины, которые слишком быстро меняются, слишком быстро обновляются.
5: А что покупать?
6: Ну, есть русские марки, которые имеют в основе китайское
5: производство. А какая разница?
4: Разница большая.
6: В том, что мы их уже как-то локализовали, и мы же помним, знаешь, вот мы когда-то локализовали Fiat, да, помнишь? Ну, на 40 лет нам хватило. Может быть, мы сейчас локализуем там некоторые китайские модели. Они тоже получат, по примеру, значит, Жигулей, там какое-то русское имя, и будут долго здесь и радостно производиться.
4: Вот. Все дело в том, что если жизненный цикл китайской машины для китайского внутреннего рынка...
5: Ты имеешь в виду, у тебя будут проблемы с тем, чтобы этот автомобиль содержать, чинить и так далее. это ты имеешь в виду, да?
4: Именно, именно.
5: А очень хочется ездить хоть приближенно на том, на чем ездит другой мир.
6: Да, конечно, есть много плюсов в современных автомобилях. Но они, в принципе, уже... Многие плюсы есть и вот в этих русских марках. То есть всякие электронные ассистенты, возможность с телефона управлять температурой салона, чтобы садиться в теплый автомобиль зимой или в прохладный летом. То есть, ну, как бы это есть, да? Система безопасности есть. Ну, в общем, дальше вопрос подключения, так сказать, вот этих подключенных автомобилей. Но это нам пока не светит, наверное.
5: Спасибо, Федь.
4: И, слава богу, не светит. Федор Буцко был у нас на связи.
6: Конечно.
4: Да-да-да. Федь, спасибо.
5: Пока-пока.
4: Хорошего дня.
6: Всего вам доброго.
4: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
5: В следующей части программы Олег Осипов обсудим, зачем нужны электрорегулировки сидений в отечественных машинах.
7: Программа «Мой автомобиль».
8: Реклама.

0: Адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, платки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
4: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск».
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Ну офигеть теперь.
7: Давай офигевать вместе.
6: Электрорегулировка сидений появится на машинах производства «АвтоВАЗа». 6 степеней регулировки.
7: 6.
6: Пневматическая поддержка поясницы. Машины. Это теперь будут машины. Автомобили в полном смысле слов.
7: А вот это единственное, чего не хватало.
6: Здравствуйте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
7: Привет, Олег.
8: Привет всем. Здравствуйте.
5: Пробуксовка дня.
6: Скажи, пожалуйста, Олег, а когда ты в последний раз сидел в автомобиле, в котором не было электрорегулировок сидений?
8: Да не так давно, кстати сказать. И не у всех далеко китайцев эти электрорегулировки и во всех комплектациях имеют место быть. Ну, конечно, в большинстве машин, скажем так, процентах 70, я так предполагаю, это мое личное, так сказать, представление о прекрасном. Электрорегулировки есть, других нет, это недорогие комплектации. А зачем они там? Ну, понятно. Конечно, выдавать это как, так сказать, немыслимый шаг вперед, когда это все устанавливается уже, не знаю, лет 40, наверное, на машинах.
6: Олег.
8: Ну, как-то смешно.
6: Олег, у нас никогда такого не было. И самое главное во всей этой истории, эти сиденья, они российского производства. Я не знаю, где сделана начинка этих сидений, все эти сервоприводы и мозги, которые вы управляете этим хозяйством, но сборка именно в российской, в нашей стране это делают.
7: Для этого запущена целая производственная линия специально на отдельном предприятии.
6: А это значит, что не только на Азимуте будут эти сиденья.
7: Им да же ладно.
6: Нужно каким-то образом масштабировать технологию для того, чтобы покупать.
7: На Ниве?
6: Ну, чтобы она купалась.
7: На Ниве, представляешь?
6: А почему нет? Они же Ниву рестайлинг сделали. Вот лет через 50 сделают следующий рестайлинг, и тогда появится.
7: Отлично! Есть что ждать.
6: Ладно.
8: Да, но откуда это все придет, это понятно. Тут недалеко через Амур переплыл, там есть.
7: Зачем переплывать? Мост есть.
6: Так, еще немножко о технологиях. Значит, мы ждем, во-первых, Азимут. На конвейер эта штука встает в...
7: В сентябре?
6: В серийном производстве. Нет, в конце третьего квартала этого года.
7: А-а-а.
6: А в продаже появится уже ближе к концу этого года. Цена непонятна, неизвестна. Известны только технические характеристики, комплектации, там, значит, 1.6, 1.8, и будет еще, я видел сообщение о том, что все-таки будет китайский турбированный движок.
7: Третьего квартала-то есть сентябрь.
6: Так, еще о новых технологиях и старых забытых технологиях. Роторные двигатели, помните?
7: Ну, да, ушли в небытие.
6: А нифига, вот Mazda ведет разработку нового роторного двигателя. Ну, по крайней мере, официальных сообщений по этому поводу нет. Есть только патент на систему рециркуляции выхлопных газов для нового роторного двигателя. Патент американский. Сообщает об этом портал CarScoop со ссылкой на базу американского ведомства по патентам и товарным знакам. О чем это нам с вами говорит? Mazda некоторое время назад, в прошлом году, показывала какие-то прототипы автомобилей, судя по габаритам, рассчитанных именно на установку роторного двигателя. Потому что эта штука, она, во-первых, маленькая, компактная, соответственно, подкапотное пространство можно уменьшить, занизить, центр тяжести другой, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, они абсолютно всерьез, судя по всему, собираются возвращать роторные двигатели на конвейер.
7: Слушай, Олег, ты помнишь, почему вообще основная его проблема роторного двигателя?
8: Он крайне требователен

0: я уж не говорю, да, его очень, он сложен в изготовлении. Там допуски микронные. То есть это очень сложная конструкция сама по себе, поэтому он дорогой. Дорогой изначально, хотя, конечно, отдача там сумасшедшая. И я ездил на роторном двигателе на Мазде, это, конечно, особенное ощущение. Я надеялся и надеюсь, что они все-таки доведут очередное поколение до ума. Но там очень сложно действительно соблюдать экологические требования. Поэтому они вот эту вот систему двойного выпуска и охлаждения и придумали. Она не новая, конечно, на самом деле, между прочим. Лет 15 или 20 назад я пробовал такое же на автомобиле под брендом Saab. Да, там была тоже система отвода газов. Более того, там был даже двигатель, и на нем можно было ехать, который изменял объем камеры сгорания по ходу дела, в зависимости от того, что тебе нужно. То есть вот такие вот вещи, они существуют. И это хорошо, это говорит о том, что все-таки не выбрасывают на свалку то, что было очень-очень, ну, полезным, с моей точки зрения, и производительным.
1: Ну вот я смотрю в интернете плюсы роторного двигателя, это компактность и малый вес, там в конструкции на 40% меньше деталей, чем в поршневом ДВС. Нет, поршней, собственно, да, шатунов, попробуй, коленвал и так далее. Высокая удельная мощность, вот о чем сказал Олег, и плавность работы, и низкий уровень вибрации. Но минусы. Да. Повышенный расход топлива и масла, быстрый износ уплотнителей ротора, проблемы с экологичностью, о чем ты сказал, сложность ремонта и ограниченная распространенность. Ну, это уже как бы...
0: Ограниченная распространенность, и, кроме всего прочего, он, конечно, о долговечности здесь тоже сказать, потому что, в принципе, эти автомобили... Хотя на Маздах они жили, так сказать, ну, уж точно по 5 лет на таком я и ездил. Ну, слушайте, я жду сейчас, кстати говоря, когда мы получим гибрид вот с таким вот ротором, который, собственно говоря, работает в качестве генератора. Тогда будет легче, к слову, соблюдать и экологические требования к конкретной модели.
2: Угу. Насчет экологичности. Собственно, вот эти самые роторы, их не трогали последние десятилетия, наверное, да? И вот сейчас шум поднимается по поводу того, что вот этот патент на систему EGR, прикручиваемую к роторному двигателю, вот, он как раз решает проблему низкой экологичности роторных
1: движков.
2: Вот о
1: чем движков. Олег сказал, да.
2: Да. EGR в связке с ротором, со старым ротором, например, вот, он даст нужную экологичность, которая позволит ставить такие двигатели в современные актуальные автомобили. 4 минуты до конца этой четверти часа. Олег по-прежнему ездит на очередном китайце. Это Чинган Юниви.
3: Тест-драйв.
2: Ну и что? Что ты нам расскажешь, кроме того, что ты рассказывал в прошлый раз по поводу того, какая-то красивая и замечательно быстрая машина?
0: Замечательно быстрая, да. Напомню, на всякий случай, 6,3 секунды до сотни, максималка 215, хороший разгон с любых скоростей до любых значений. Но все-таки я прежде всего обратил внимание на то, что внутри. Во-первых, я, конечно, в этом смысле лентяй, я никогда не читаю брошюры там, или руководство по эксплуатации, а тут поехал на этом самом Юниви, выезжал как раз из центра, и надо было поблагодарить сзади автомобиль, который меня пропустил. Я искал минут 20, где же эта аварийная кнопка?
2: Ну, конечно... 20 минут за тобой ехал тот чувак, которого ты собирался поблагодарить и ждал, когда ты найдешь кнопку.
0: Я уже 5 раз за это время перестроился. Она в потолке, естественно. Но фиг бы с ней в потолке. А вот нельзя сделать так, чтобы ее было видно еще при этом. Пластмассовая планшка стоит. В общем, да, изящная, хорошо. Но ты, если светло на улице, ты ее просто не увидишь, где там нарисован вот этот знак аварии.
2: Погоди, я не понимаю. У нас же есть какие-то требования к тому, как это должно выглядеть и где должно быть расположено. Когда машина проходит сертификацию на предмет безопасности, для того, чтобы получить продаваться в нашей стране, к ней предъявляются какие-то требования. Все кнопки вот этой аварийки, в моей версии реальности, они должны быть оранжевого цвета, чтобы быть заметными.
0: Она, послушай, она красная. Да, красного, да, может быть. Значит, она действительно красная, но это сделано так тускло, что ты, во-первых, ты редко смотришь на потолок, честно, когда ты за рулем. Ну вот, признаюсь, да. Во-вторых, ты бросил взгляд, не заметил сразу этого слабо красного цвета. Все, значит, ищи дальше. Я потом уже, когда включился автоматический свет, так сказать, подсветка, я бросил взгляд, смотрю, да, действительно, она даже подсвечивается. Но это вот тогда, когда стало темно. И второе. что меня совершенно поразило. Это мелочи, опять же, повторюсь. Тут один раз узнал, и больше не мучаешься по этому поводу.
1: Ну да.
0: Но почему в автомобиле с климат-контролем, да, он однозонный и так далее, но почему там нет режима авто?
2: Как может быть климат-контроль без кнопки авто?
0: Вот я могу сказать.
2: Это, это кондиционер, а не климат-контроль.
0: Да, но вот у тебя есть клавиши горячие, так называемые, впереди. Там есть степень обдува, есть там от запотевания, есть включение-выключение кондиционера, а кнопочки авто не существует. Более того, когда ты заходишь вот в этот большой экран, грубо говоря, да, в климат-контроль, там тоже нет этого авто. Я делал что? Я просто нажимаю и прошу Siri, включи кондиционер в режиме авто. И она это делает.
2: На экране что загорается в этот момент?
0: А ничего не загорается. Вот и все. То есть там загорается в лучшем случае кондиционер.
1: Откуда ты знаешь, что она включена, эта опция?
0: О, я это чувствую мгновенно.
1: Я это чувствую.
0: Просто начинает климат-контроль работать. Вот какие-то такие мелочи, конечно, ну, это бог бы с ним, так сказать. Но это приходится всякий раз, когда тебе нужно выключить кондиционер, а потом включить.
1: Ругаться громко.
0: Нет, ну, честно сказать, уже как-то приноровился просто включать и выключать кондиционер отдельно. Ну, отдельно, да, регулировать там не так уж сложно степень подачи воздуха. Хотя, конечно, это какое-то недоразумение. Я не понимаю, почему эту кнопочку авто нельзя было разместить вместо какой-нибудь глупости, которая там есть. Удержание.
1: Ладно, Олег, я думаю, мы еще поговорим об этом автомобиле.
0: Поговорим, там есть что еще сказать. Потому что действительно автомобиль, чем больше я с ним знакомлюсь, тем он интереснее, мне кажется.
1: А на сегодня у нас все.
2: Да, Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
0: Всем удачи, пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о первоначальном допуске партии «Яблоко» на выборы.
5: Зарегистрировались все партии, которые к нам пришли. Все 11, включая. Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было. Смотрите, у нас 15, я специально принесла, у нас 15 ведомств, которые мы, когда нам приносят списки, мы отдаем на проверку. Минюст, МВД по трем аспектам. По судимостям, по гражданству, по паспортным данным, по автомототранспорту, МИД России гражданство, Рособнадзор, профессиональное образование, ФНС доходы, госреестр недвижимое имущество и так далее, и так далее, и так далее. 15 ведомств, да, вот мы получаем разные сроки, но мы получаем эти сведения, тогда у нас хоть какие-то основания появляются. На момент регистрации ни одного запроса, ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или яблока к нам не поступало. Именно поэтому мы зарегистрировали. Поэтому мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партию вместо, вот, скажем, конкуренции. Вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области остановил работу после атаки БПЛА. Она произошла минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее утром он заявлял, что минувшей ночью средства ПВО сбили над областью около 30 беспилотников. Пострадавших нет. В нескольких районах были зафиксированы повреждения на земле. В частности, в Новошахтинске были повреждены 4 частных дома.
3: О расследованиях.
7: В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочеряна и его старшего сына. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление антикоррупционного комитета республики. Также задержаны еще 4 человека. По нескольким десяткам адресов проводятся обыски в рамках расследуемых уголовных дел коррупционного характера. По версии комитета, Кочерян, используя свое служебное положение, незаконно выводил госсобственность, присваивая ее под различными предлогами и приобретая ряд ценных активов по ценам ниже рыночных. Для сокрытия реального владения и преступного происхождения активы были оформлены на связанные компании, а затем использовались путем строительства, продажи, передачи третьим лицам, а также передачи долей в компании к собственникам в дар. Кочерян, второй президент Армении, занимал пост с 1998 по 2008. На парламентских выборах в июне возглавляемый им блок Армения набрал почти 10% голосов. В том же месяце армянский ЦИК разрешил возбудить уголовное дело в отношении Кочеряна, лишив его депутатской неприкосновенности.
3: О золоте.
7: Российские ювелирные сети наращивают темпы продажи золотых слитков. При этом у банков продажи слитков в этом году тоже росли, но не такими заметными темпами. Так, в одной из известных сетевых ювелирных компаний заявили, что число заказов на такие позиции в январе и июле выросли втрое. При этом средний чек в июле составил 74 тысячи рублей, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Как пишет «Коммерсант», для сетей это выгодно, поскольку реализация традиционных украшений за первую половину 2026 года сократилась на 11%. Ритейлеры связывают рост интереса россиян к слиткам с волатильностью мировых цен на золото. В начале 2026 котировки приблизились к отметке в $5000 за унцию, рекордному уровню за всю историю наблюдений. После этого цена перешла к коррекции, а летом вновь поднялась вверх. Но инвестиции в слитки из-за высоких наценок ритейлеров могут быть выгодными только в долгосрочной перспективе. От 5 лет, говорят эксперты. Официальный курс доллара на сегодня 73.13, евро 85.18, юань 10.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Новошахтинский МПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область. Предприятие приостановило работу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Генсек ООН Гутерреш призвал немедленно прекратить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. На ипотечные каникулы с 1 сентября увеличится до 1,5 лет. Эти и другие материалы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область. Предприятие приостановило работу, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. И также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки БПЛА вызвали пожар на НПЗ в регионе. Этой ночью враг снова атаковал гражданские объекты края. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте случившегося сейчас работают пожарные и оперативные службы, сообщил он в МАКС. Ну а тем временем казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» будет принимать российскую нефть для переработки. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Накинженов. Мы получили официальное сообщение от Минэнерго Российской Федерации, и завод «Конденсат» будет перерабатывать российскую нефть и направлять 30% нефтепродуктов от выработанного объема в Россию, сказал Накинженов на брифинге в правительстве во вторник в Астане. Вот давайте это и обсудим. У нас на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, приветствую, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Первый вопрос, который возникает на основе прочитанной мной только что новости, а почему только 30% из российской нефти будет в Россию в виде продуктов, не знаю, там, бензина и прочих нефтепродуктов возвращаться? Немало? Нам хватит?
8: Ну, смотрите, тут какой момент. Так как мы с вами не видели самого соглашения, мы можем только вот опираться на некие данные, которые озвучиваются в официальных этих вот заявлениях, и можем отталкиваться от общего, как бы, от общей практики. Mm-hmm. Общая практика диктует нам следующее. У нефти, которую вы начинаете перерабатывать, есть определенный фракционный состав. Если очень просто, фракционный состав определяется начальной точкой кипения, начальной температурой кипения, то есть там от 28 градусов и выше. И вот лучше всего, если у вас нефть где-то от 28 градусов кипит до 350, это прям вот замечательно, прекрасно, и вот всем бы такую нефть. Ну, бывает и побольше, но не суть. Вот сейчас не будем в теорию углубляться. Я веду к тому, что далеко не все, что производит нефтеперерабатывающее предприятие из этой самой нефти, это моторное топливо. Mm-hmm. И если посмотреть шире, то даже далеко не все из того, что производит предприятие, это светлые нефтепродукты. Светлые нефтепродукты – это и бензин, и дизельное топливо, и авиакеросин. Нужен ли нам сейчас авиакеросин? Ну, судя по имеющимся данным, с авиакеросином у нас три раза сплюнем, все в порядке. Нужно ли нам дизельное топливо? Судя по, я думаю, все наши слушатели, кто посмотрел на очереди, посмотрел на работающие, на неработающие заправки, заметили, что меньше всего очереди на тех заправках, на которых из топлива либо только дизель, либо дизель и электрозарядка. Все. То есть дизельного топлива у нас даже вот эмпирически, если мы посмотрим, не просто хватает, а его с избытком. Даже такого количества потребителей нету, которому это топливо нужно. То есть нам больше всего интересен автобензин. Автобензин, ну, если уж на то пошло. Автобензинов, как правило, производится, ну, процентов 25 по отношению к зашедшей на завод нефти. То есть берем массу нефти, отсчитываем где-то 25, ну, 30%, это прямо хорошо. Это будут автобензины. Ну, смотрим на заявление, 30% мы будем отдавать. Ну, собственно говоря, видимо, автобензины, может быть, там... Может быть, еще какой-то объем дизельного топлива, может, какой-то объем авиакеросина будут отправлять нам. Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста, 30%. Нужен ли нам, условно говоря, мазут, которое будет производить это предприятие? Ну, мне кажется, не очень нужен. У нас с мазутом все опять же, в порядке. Угу. Ну вот, поэтому, видимо, 30%.
9: Александр Сергеевич, тогда следующий вопрос. Все говорят, что вторая волна топливного кризиса началась, и мы видим по новостям, что она получает, скорее всего, новые импульсы. Вы можете как-то это прокомментировать? На что эта ситуация похожа, и как она по вашим выкладкам будет развиваться?
8: Я, к сожалению, здесь не могу чисто математически подойти, потому что статистики по производству открытой у нас нет. Угу. У нас нашей статистикой по производству делятся только все международные организации, а мы стесняемся свою статистику публиковать. Ну да ладно, это, знаете, глаз вопиющего в пустыне, мне кажется. А если мы будем отталкиваться от практики, которая к настоящему моменту наработана, то мы можем заметить две вещи. Первое. Уже с примерно 15 числа вторая фаза кризиса идет. То есть вторая волна, она вот мы в ней все еще. И острая фаза прошла дня 3-4 назад. По крайней мере, исходя, опять же, из динамики автозаправок, которую мы наблюдаем по открытым источникам. То есть мы видим, на каком количестве заправок и как часто появляется необходимое нам моторное топливо. Ну, в первую очередь, понятное дело, автобензины. Еще раз, дизельное топливо есть в большем объеме, чем, пожалуй, даже требуется. А если сейчас мы с вами в ближайшие, опять же, 3-4 дня, ну, давайте, в течение ближайшей недели не заметим ухудшения ситуации, значит, те обломки, которые упали на перерабатывающие предприятия, не оказали заметного воздействия на объем предложения на внутреннем рынке. Если динамика ухудшится, значит, мы вернемся к ситуации, которая была вот в начале прошлой недели, когда, там, скажем, в столице лишь 18% заправок, на 18% заправок был бензин. Но тут тоже тонкий момент заключается в том, что количество заправок не совсем точно коррелирует с объемом предложения как таковым. Ну, условно говоря, сейчас бензин преимущественно представлен на заправках, которые и без того были загружены выше среднего по отрасли. То есть это заправки нефтяных компаний. Ну, думаю, опять же, многие это заметили. И это означает, что средний пролив через такую заправку обычно выше суточный. А сейчас он еще больше возрастает. И напрямую связывать количество заправок, на которых есть бензин, с объемом предложения бензина не совсем правильно, потому что средний объем пролива этого самого еще больше сейчас. И на некоторых заправках в 2, на некоторых в 3,5 раза. Это в свою очередь означает, что нехватка бензина может составлять там процентов 30 в реальности, а не там 82%, если мы просто по количеству заправок смотрим. Это не совсем верно. Но определенная корреляция все равно есть, и чем большее количество заправок с имеющимся бензином, особенно важным маркером является количество независимых заправок, тем стабильнее и лучше ситуация с предложением в оптовом сегменте, ну и, значит, в розничном сегменте тоже. Тут еще, если минутка есть, я один момент хотел бы подметить, который заключается в том, что у нас есть еще одна проблема, связанная с последней милей. То есть, представьте себе сеть, у сети есть бензин, он есть на нефтебазе, этот бензин надо доставить. Но у этой сети есть определенное количество бензовозов, которые ее потребности обслуживают. И если у вас кратно возрастает объем спроса на вашей заправке, кратного роста бензовозов у вас не происходит. У вас может происходить затык, связанный с тем, что у вас сейчас бензин на автозаправочной, на нефтебазе есть, но доставить вы его сможете только через несколько часов, потому что бензовоза свободного нету. И это вот тоже отдельная проблема, на самом деле не столь забавная, как может показаться, с которой тоже нужно разбираться, возможно, оптимизируя между сетями доступ к бензовозам, но тут сеть какая-нибудь независимая смотрит, у нее есть свой парк, она говорит, извините, мы не будем делиться своими бензовозами, потому что сейчас мы, допустим, купим какой-то объем, и нам нужно будет его развозить, а в это время у нас не будет бензовоза, потому что он везет ваш бензин. Нас это не устраивает, мы лучше свои бензовозики попридержим.
9: В разрезе проблем с топливом и на НПЗ, как вы смотрите на то, что российский президент Владимир Путин вчера подписал указ, который позволяет правительству взять под госуправление любые объекты критической инфраструктуры, НПЗ в том числе, насколько я понял?
8: Ну, это означает, что ситуация назрела и перезрела, и, возможно, тут две причины. Первая причина заключается в том, что часть бизнеса, ну, несколько халатно относится к происходящему, предполагая, что, ну, это оборонное ведомство, ну, все прекрасно понимают, это как бы неприятно, новые затраты, которые вдруг возникают, все, опять же, готовы посочувствовать бизнесу, особенно мелкому, среднему, но только на Минобороны перекладывать стабильность работы вашего предприятия нельзя. Опять же, как показывает практика. И необходимо вкладывать требуемые средства в защиту. Тут возникают, правда, проблемы, и тут мы переходим ко второй составляющей, такого бюрократического характера, когда, ну, по сути, вам нужно еще согласовывать какие-то строительные работы, которые вам надо провести, с тем, чтобы потом к вам претензий уже не было, что вы тут как-то неправильно что-то построили. И вот такого рода бюрократические затыки надо сокращать. В ряде ситуаций взятие под временное управление государством может, наверное, снять часть такого рода бюрократических
9: Вот именно это я хотел от вас услышать, да, Александр Сергеевич. Но продолжим в следующем нашем включении. Александр Фролов был с нами на прямой связи. Спасибо большое. Продолжим эфир радио «Комсомольская правда». Ипотечные каникулы с 1 сентября увеличатся до 1,5 лет. Какие семьи получат рассрочку по платежам? А мы обсудим материал на kp.ru.
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
9: Продолжим обсуждение новостей в рубрике «Главные темы дня». Это радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Откроем наш портал kp.ru. Важный материал для многих в рубрике «Экономика». Ипотечные каникулы с 1 сентября увеличатся до 1,5 лет. А какие семьи получат рассрочку по платежам? Кто сможет не платить по ипотеке 1,5 года? Вот здесь подробно объясняется. И автор этого материала, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хабарова. Житель, вы с нами на прямой связи. Юля, приветствую вас. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Я бы еще хотела перед этим рассказать еще про один инструмент, который тоже важно знать. Uh-huh. С 1 сентября еще одни изменения вступают, а в законодательство можно получить налоговый вычет на детские сбережения уже больше, чем до 1 сентября. Если раньше общая сумма вложений была не более 400 рублей, вычет на нее формировался, то теперь она увеличивается до 500 тысяч рублей, и это тоже важный момент. То есть если вы откладываете на будущее ребенка, например, через программу долгосрочных сбережений или добровольное страхование жизни, или пенсионные программы, то в год вы можете уже вернуть на 13 тысяч больше. Mm-hmm. Это уже довольно такая серьезная сумма.
9: Ну и хорошо, но давайте теперь по ипотечным каникулам пробежимся, да, кому положено вот это послабление, потому что привязка к банку, это, конечно, такая, многими воспринимается как кабала и повод для того, чтобы настроение, ну, как минимум раз в месяц понижалось.
15: Да, да, положено это тем, у кого рождается второй и последующий ребенок. С 1 сентября 2006 года эта возможность есть вот у таких родителей. Рассказывает наш в нашей публикации рассказывает наш постоянный эксперт Дмитрий Модель. Он работает в «Мои финансы», это не Минфина России. И что нужно делать? Ипотечные каникулы, это же, конечно же, очень такая, скажем, изматывающая история, а когда рождается ребенок, уж становится совсем сложно. Поэтому есть возможность обращаться за ипотечными каникулами. И если раньше максимальный срок передышки был 6 месяцев, то 1 сентября вот этого нашего 2026 года для семей с детьми правила меняются и дают семьям право на ипотечные каникулы уже на 18 месяцев. Uh-huh. И что здесь важно, не нужно теперь доказывать, что доходы упали. Чтобы раньше, чтобы получить каникулы, нужно было подтвердить снижение дохода, а теперь достаточно самого факта рождения второго или последующего ребенка.
9: Я предполагаю,
15: или
9: что...
15: усыновление.
9: Да, я предполагаю, что все равно при всех прочих равных есть же наверняка и какие-то особенные аспекты, потому что, ну, не все смогут взять эти каникулы по этим критериям, кому-то могут отказать, а вот есть ли список какой-то критериев, которым должен соответствовать человек, которому нужны кредитные каникулы?
15: Да, в первую очередь сумма ипотечного кредита, она не должна превышать лимит, и установленный лимит сейчас 15 миллионов рублей.
9: Угу. То есть, если больше, неважно, сколько у тебя детей, хоть 20.
15: Да, если больше, то не предоставят. Угу. Ипотечное жилье должно быть единственным. Если есть доля в другой квартире, ее не учтут, только если площадь меньше социальной нормы. И не должно быть в отношении заемщика процедуры банкротства или какого-то судебного решения, которое станет долго. Дополнительного листа. И также еще одно условие: на дату обращения не должны действовать другие каникулы, например, для военнослужащих. Две льготы одновременно они не работают.
9: Угу. А куда обращаться, чтобы эту отсрочку оформить? Сразу в банк или нужно еще что-то?
15: Да, процедура на самом деле несложная, но все-таки внимательным нужно быть. Нужно, конечно же, идти в свой банк с заявлением и требованием, в котором указать дату начала каникул. Ее можно поставить и за одним числом, но не раньше, чем за 2 месяца до обращения. В заявлении нужно указать основание от рождения, да, усыновления или удочерения второго и последующего ребенка, и приложить свидетельство о рождении или усыновлении детей.
9: Угу. Так, и полтора года действительно длятся эти ипотечные каникулы? Или там срок этот тоже плавающий?
15: Они могут длиться до 18 месяцев, но не позже, чем ребенку исполнится полтора года, истечет 18 месяцев с даты усыновления, если было усыновление. А банк 5 дней отвечает на это, и, собственно, и вы получаете эти каникулы. Но если вдруг что-то... Ну, кстати, что с процентами-то происходит? Uh-huh. Пропущенные платежи не списываются, это важно. Фиксируются, откладываются на потом. Они продолжают проценты начисляться, но их сумма тоже фиксируется. Ну, есть хитрость, 18-летний период, он разделен на две части. Первые 6 месяцев проценты начисляются и записываются в отложенный долг, а с 7 по 18 месяц проценты тоже начисляются на остаток основного долга. То есть на ту сумму, которая была на начало каникул. Но они фиксируются отдельно.
9: Вот фантастический вариант, конечно, можем рассмотреть, но это не значит, что он не может произойти. Ипотечные каникулы можно прекратить досрочно? Или тут нет смысла дергаться, потому что, ну, если назначили 18 месяцев, то надо сидеть и ждать, все прекрасно, все замечательно. Мы сидим, денежки не капают, квартира по-прежнему наша. А там, что будет послезавтра, никто же не знает.
15: Да, конечно, их можно прекратить досрочно, но перед этим вот наш эксперт Дмитрий Модуль, он предупреждает, вы должны понимать, да, прежде чем вернуться к обычному графику платежей, нужно оценить трезво, да, выдержите ли вы вот эту вот нагрузку, семейный бюджет ее выдержит, действительно ли доходы стабилизировались. А на самом деле, да, это можно сделать, достаточно просто уведомить банк или внести всю сумму пропущенных платежей разом.
9: А если обратиться в свой банк, сколько времени на ответ? Или если обратились, и банк не отвечает, там само собой все автоматически закрутится, и вы в приложении банковском это увидите?
15: Это не должно занимать много времени на ответ. Вот наш эксперт говорил о пяти днях. А угу. То есть в течение максимум недели этот вопрос решится. Главное, чтобы у человека была вот материальная возможность эти каникулы прекратить и, собственно, продолжить платежи.
9: А если банку не хватает каких-то документов, и вы понимаете, что за этот 5-дневный срок вы можете не успеть их собрать, соответственно, этот срок будет продлен, и что тогда? Кто виноват?
15: А там документы-то и не нужны, там нужно только обращение, нужно просто уведомить банк. Ага. Там здесь как раз уже не требуется.
9: Здесь никаких лазеек нет. Благодарю вас, Юлия, да. Всегда приятно пообщаться. Спасибо вам большое за практически ежедневные и очень полезные материалы для нашей аудитории, и для читателей портала kp.ru, и для слушателей радио «Комсомольская правда». В рубрике «Главные темы дня» мы, собственно, обсуждали материал Юлии Хожателевой о том, что ипотечные каникулы с 1 сентября увеличатся до 1,5 лет, и вот какие семьи получат рассрочку по платежам, или, скажем так, могут ее получить, если есть такая необходимость и если есть такое желание. Журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева была с нами на прямой связи. К другим темам. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. Во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. И это на четверть больше, чем годом ранее. Причиной подорожания назван рост стоимости запчастей и ремонта. Особенно заметно подорожали оптика, электроника, а также сложные кузовные детали. При этом, что интересно, спрос на каска продолжает расти. Все подробнее в сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
16: Каска в России за год подорожала примерно на четверть. Во втором квартале средний чек достиг почти 64 тысяч рублей, подсчитали в Банке.ру. Рост цен подтверждают и страховщики. По отдельным моделям полисы прибавили от 15 до 35%. Одна из главных причин в том, что машины стало гораздо дороже ремонтировать. Если еще два года назад среднее восстановление автомобиля обходилось 160-180 тысяч рублей, то сейчас сумма может доходить до 260 тысяч, рассказывает радио «Комсомольская правда» заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов.
17: В целом рынок страхования демонстрирует следующую тенденцию. Доходы непосредственно от страховых операций стремятся к нулю. А страховщики в большей степени зарабатывают на инвестициях. Это касается и моторного страхования, и ОСАГО, и КАСКО. Ну, в КАСКО мы видим падение продаж новых автомобилей, падение выдачи кредитов. С другой стороны, растет стоимость самих автомобилей, стоимость запчастей и, как следствие, стоимость ремонта. Вот за 2025 год сборы выросли на 5%, а выплаты выросли более чем на 30% по автокаско. Соответственно, каско становится все менее и менее рентабельным и, как следствие, рост тарифов.
16: При этом спрос на полисы остается высоким. Число оформлений выросло на треть год к году. Однако клиенты все чаще переходят на урезанные версии, чтобы сэкономить. Продажи таких полисов выросли, отмечает Михаил Парватов.
17: Мы наблюдаем рост спроса на страхование КАСКО, но страхователи уходят в более дешевые сегменты, то есть они в большей степени покупают дешевые продукты, ну, например, полисы КАСКО с франшизой или мини-КАСКО, то есть с усеченным покрытием. При этом у нас стареет автопарк, идет сокращение продаж новых автомобилей и достаточно большие продажи подержанных автомобилей. На подержанные автомобили соответствующие продукты, более дешевые.
16: Сэкономить на каско можно за счет франшизы или отказа от покрытия мелких повреждений. По словам экспертов, сочетание этих условий позволяет снизить стоимость полиса примерно на треть, а иногда и вдвое. Но предпосылок для общего снижения цен пока немного. Запчасти продолжают дорожать, большинство из них импортные и зависят в том числе от курса валют. Поэтому страховщики, скорее всего, будут не столько снижать тарифы, сколько предлагать больше облегченных вариантов каско. По словам экспертов, во втором полугодии рост цен продолжится, но более медленными темпами. Страховщики уже заложили основные риски в тарифы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: Концерт на «Газпром-арене» 10 и 11 октября остается на сайте тура Kanye West. Как это возможно, выясним в эфире через 5 минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился с жителями Дома ветеранов на улице Щерса. К диалогу присоединились депутаты Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и глава администрации Андрей Беляев. Обсудили вопросы, которые напрямую влияют на повседневную жизнь людей старшего поколения. Самые острые – остановки общественного транспорта в микрорайоне. Жители просят обратить внимание на их состояние, предусмотреть, где возможно, крытые остановочные павильоны. Еще одна актуальная тема – аптека в шаговой доступности. Сейчас за лекарствами приходится добираться довольно далеко. Выход – организовать аптечный пункт в одном из магазинов микрорайона. Такая возможность будет рассматриваться. В сквере на улице Лизы Чайкиной завершаются работы по благоустройству. Уже покрашен забор. Также на финишной прямой находится подключение фонтана. Ход и качество работ контролирует депутат городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Полюков. В Луки-парке подвели итоги работы 4-й смены летнего лагеря стартапов технопарка «Электрополис». Участники представили свои проекты, получили заслуженные награды и профессиональную обратную связь от экспертов Сколково. Среди разработок юных изобретателей – умное зеркало с искусственным интеллектом, платформа для анализа финансовых новостей и проект «Работенок», который уже получил внимание на федеральном уровне. Такие проекты дают молодежи возможность получить поддержку экспертов и сделать первые шаги к их реализации.
3: О валютах.
20: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12.39.
3: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Ну что ж, продолжим обсуждать главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Григорьев. И следующая новость о том, что концерт на «Газпром-арене» 10 и 11 октября этого года пока остается на сайте тура Kanye West. Корреспондент ТАСС об этом пишет. Однако при выборе даты для покупки билета пользователь переходит на русскоязычный сайт продажи, который не работает со вчерашнего вечера. Я также обладаю информацией, что Kanye West получил предоплату за концерт в Петербурге. Это сообщили журналистам-организаторы, в частности, РИА Новостям. А в Say Agency утверждают, что рэпер все еще планирует приехать в Россию. Как это возможно? Что это за путаница? И вообще эту странную ситуацию давайте обсудим. У нас актер и продюсер Леонид Дзюник на прямой связи. Леонид Алексеевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
9: Действительно, добрый, я надеюсь, для большинства наших слушателей, Леонид Алексеевич. Но вот такое ощущение, что все это похоже на, с одной стороны, на махинацию, но с другой стороны, агентство известное и не похоже на то, что таким образом так крупно могут заниматься каким-то непотребством. Может быть, какой-то дисконнект произошел, может быть, есть какие-то подводные камни, которых мы не видим. Что вы предполагаете?
0: Ну, мне вчера вечером уже, так сказать, буквально, я так понимаю, что только появилось, мне скинули вот этот кружочек, так называемый, да, где господин Бородин, который призван заниматься поиском коррупционеров и взяточников и прочих недостойных людей, вдруг сказал: я поздравляю вас, мы добились того, что мы победили, что Kanye West концерт отменил. Отменили. А в чем победа? Я не могу понять, в чем победа. Kanye West'у деньги заплатили. Вы понимаете, человек такого уровня ставит себе в график гастроли в России, в Санкт-Петербурге, только в том случае, если он получает практически 100% предоплату. На сегодняшний день только так заполняется как бы график, да? Это первое. Так. Второй момент. Люди купили билеты. Это, представляете, билеты надо было напечатать, все это сделать. Теперь как это, что это? Теперь возвращать все деньги, получается? Это сколько на этой площадке? Там сколько там? По 20 или по 30 тысяч зрителей на один день?
9: На 60. Это 60 на концерт на «Газпром-арене». 60-80. Вот так вот. А так как два концерта, это 140-160 тысяч за два дня.
0: 140-160 тысяч, понимаете, людей купили билеты, и им надо вернуть теперь деньги.
9: А билеты-то невозвратные. Там в оферте многие видели, что написано, что замена артиста не является поводом для возвращения денег за билет.
0: Ну, понимаете, если как бы такая ситуация, то это компания, которая занимается организацией гастролей и поезд, и таких мероприятий, она просто должна, ну, я не знаю, там, людей должны привлечь к уголовной ответственности. Это... Я даже боюсь представить статью, по которой должны их представить. Ну так нельзя. Людей берут деньги, а потом вот так вот раз одним махом отменяют.
9: Леонид Алексеевич, потом... но ведь, понимаете, да, звезда мирового масштаба, да, на сайте официальном звезды мирового масштаба стоит «Газпром-арена». То есть звезда мирового масштаба тоже не первый день в этом бизнесе и, значит, получила какие-то четкие гарантии, документы или подтверждения, помимо денег, что эти концерты состоятся. Соответственно, да, «Газпром-арена», скорее всего, тоже была в курсе, потому что если бы, как только появились первые новости о том, что концерт Kanye West состоится на «Газпром-арене», что должны были хозяева этой арены сказать? Мы не имеем к этому никакого отношения, это вранье. Этого сделано было, вернее, этого
0: не было сделано. Конечно. Да.
9: А в чем дело, а как это?
0: Я не знаю, я не понимаю. Я для меня, как бы в моей бытности было таких два случая, когда вот так вот тоже как бы вроде мы начинали, должны были ехать на гастроли, а потом были отмены. Но после этого у меня как бы деньги, я получал 100% за гастроли, и потом отменяйте, не отменяйте, это уже ваши проблемы. Ну, для меня, как для директора-артиста, например, там, да, это как бы моя история. Но для людей, которые взяли эти билеты, которые, ну, как бы все же официально было, и об этом говорили, и все, и действительно вы правильно говорите, что площадка, если это не планировалось, площадка должна быть, как бы, должна была предоставить информацию о том, что это все фейк, как говорится.
9: Новость-то была очень громкая, да, не заметить это было просто невозможно.
0: Нельзя. Меня спрашивали, когда все это началось, меня спрашивали, кто может заменить Kanye West'а на «Газпром-арене». Ну, я сказал, что это, в принципе, для меня, по моим ощущениям, так это только Филипп Киркоров такого уровня артист может заменить. Но это одно. Но вы поймите, я хочу про другое все-таки немножко сказать. Вы понимаете, значит, получается, что для тех людей, которые вот это, занимаются вот этой вот, я извиняюсь за такое выражение, трихомудией, да, когда вот так вот устраивают там какие-то так лжепатриотические движения, чтобы вот отменить этот концерт, понимаете? Это просто нонсенс. Значит, пускай наши люди едут там в Турцию, едут, значит, на концерт Канье Веста в Ереван, да, везут туда деньги, все это, значит, там посещают. А почему же здесь нет? В октябре месяце уже, по большому счету, в Питере уже нет такого потока туристов. И гостиницы, и рестораны, все знают, что будет Канье Вест, люди приедут со всего, со всей страны на этот концерт. Как бы,
9: Леонид Алексеевич, билет. А вот в завершение нашего разговора, ведь если организаторы объявили площадку, объявили дату концертов, соответственно, это с кем-то должно быть согласовано, что Канье Уэст, достаточно спорный персонаж, хоть и очень популярный, приезжает в Россию. Но для того, чтобы быть уверенным, что концерт не отменят, значит, нужно какое-то разрешение от кого-то получить и быть уверенным, что это что-то железобетонное.
0: Разрешение, это согласование уже идет потом. Ну, какое разрешение?
9: А потом кто-то это отменяет, кто-то более сильный. Это интересная и запутанная ситуация. Я понимаю, что можем предполагать сейчас с вами еще очень долго, но так как не обладаем полной картиной, поэтому не будем путать наших слушателей. Достаточно того, что вы нам прокомментировали сейчас. Это Леонид Зюник, актер и продюсер, был с нами на прямой связи. А теперь про слово, которое может стать словом года. Подробнее Виталия Осипова.
2: Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слово года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную и повседневную речь и стало популярным обозначением различных явлений. «Нишевый» могло претендовать на звание «слово года» еще в 2025 году. В 2024 слово встречалось в русскоязычных СМИ около 34 тысяч раз, а в 2025 уже более 60 тысяч раз. В 2026 году тенденция сохранилась. Только за первые 6 месяцев года зафиксировано 60 188 употреблений слова. Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов задается вопросом, по каким критериям нужно выбирать слово года. Частое употребление того или иного слова не делает его словом года, считает эксперт. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Я очень сомневаюсь, что это слово может претендовать на слово года, во-первых. Во-вторых, я вообще не очень понимаю, по каким критериям выбирается слово года. Потому что критерий частотности, он может указывать только на повышение частоты употребления данного слова в конкретный период там, по сравнению с другими периодами. Но указывает ли он на то, что это слово указывает на какой-то важный концепт, какой-то объект, какую-то теорию там, и так далее, который вдруг общество стало испытывать интерес. Прямого следствия из этого нет.
2: По мнению эксперта Министерства просвещения Натальи Козловской, еще одно свидетельство растущей популярности слова «нишевый» Козловская считает расширение его сочетаемости. Само слово по-прежнему указывает на явление, рассчитанное на относительно узкую аудиторию, однако постепенно приобретает дополнительные оттенки значения – необычности, редкости и нестандартности. Сегодня можно встретить выражения «нишевое увлечение», «нишевый навык», «нишевый игрок» и «нишевый сервис». Педагог, журналист, блогер Татьяна Гартман удивлена, что прилагательное претендует на слово года. Возник и другой вопрос. Вот что она сказала в разговоре с радио «Комсомольская правда».
5: Дело в том, что в словарях дается другой вариант этого слова – нишевой. Как бы произношение и образование, ну, то есть на основе этого прилагательного, вот такого прилагательного, какое вы говорите вы, с ударением на первом слоге и с окончанием «ый», это, ну, как бы ошибка. Потому что в словарях зафиксировано слово «нишевой» с ударением на окончании, это окончание «ой». Вот, то есть меня изначально немножечко смущает уже вот этот вот вопрос, потому что если филологи говорят «нишевый» и употребляют это слово именно в таком варианте, почему это слово не занесено в словари? Я не знаю, как насчет всех словарей, но в словаре, который рекомендован Министерством просвещения, то там варианта «нишевый» нет, там есть только «нишевой».
2: Словом 2025 года по версии Грамоты.ру стало существительное «зумер». Этим термином принято обозначать представителей поколения Z. Понятие охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 90-х по 2010-е годы. Это первые цифровые аборигены, которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа. На втором месте в рейтинге Грамоты.ру оказалось слово «выгорание», состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, вызванное чрезмерным длительным стрессом. Тройку лидеров замыкает Red Flag – нечто в действиях, поведениях, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
6: «Прагматика» «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
7: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство.

0: Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Ой, голова закружилась.
3: Не вставай резко.
2: Куда подевались очки?
3: Они у тебя на голове.
2: А газ-то я не выключила.
3: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
2: Это старость.
3: Я с тобой. Справимся.
4: Здоровье мозга – ключ к долгой, полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка, а если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
4: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
5: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
4: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
5: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
4: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
5: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
4: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
5: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
4: А бывают ли эмоциональные проявления?
5: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
4: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
5: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
4: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
5: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
4: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
5: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Forte Mente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
4: Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
5: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
4: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона звездочка 125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивную эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Сегодня при заказе вы сможете получить Ford Mente Gold в подарок. Набирайте с мобильного 1 2 5.

0: Я повторю. Звездочка 1, 2, 5. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Форте Менте Голд? Почему стоит обратить на него внимание?
1: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
0: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона звездочка 125, чтобы получить персональную консультацию. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Звездочка 125. Звездочка 125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
1: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла – мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
0: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
1: Forte Mente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
0: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Forte Mente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
1: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Forte Mente Gold – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
0: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Внимание! Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните с мобильного. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Я повторю. Звездочка 125.
1: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Просто космос.
3: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычный рецепт черной дыры прост. Очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне – от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
2: Просто космос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О происшествии.
7: 5 человек госпитализированы в ходе пожара на строящемся амурском газохимическом комплексе в Преамурье. Это сообщили в пресс-службе предприятия. По данным источника РЕН-ТВ, 1 человек погиб, 87 пострадали. Возгорание произошло сегодня на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное оборудование не повреждено. Во Внуково прилетел самолет ВВС США с базы «Эндрюс». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Флайт-Радар», пишет РБК. Согласно им, борт вылетел примерно в 8:50 по Москве из Риги. Его маршрут завершился около 10 утра во Внукове. Как сообщает сервис, на данный момент полет самолета не отслеживается, поскольку он находится вне зоны покрытия, либо уже приземлился. Информация о последних полетах, совершенных этим самолетом, свидетельствует, что он прибыл в Ригу 23 августа. Исходным пунктом указан город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд. Там расположена авиабаза «Эндрюс», на которой базируется самолет президента США. Минсельхоз готовит предложение по введению до конца года моратория на действие плавающей пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на два источника на зерновом рынке. По их словам, такая инициатива прорабатывается с учетом сложной ситуации с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна, на которые приходится более 70% поставок российского зерна.
2: О Москве.
7: Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования. Это заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, столичная система образования тиражирует передовой опыт по всей стране, а педагогов из регионов обучает Корпоративный университет Московского образования и МГПУ. Проект взаимообучения городов работает с 2017 года. Его участниками стали свыше 490 тысяч педагогов из регионов. Проведено более 2600 образовательных интенсивов. На базе МГПУ проходит международная конференция по предпрофессиональному образованию. За два года в ней поучаствовали свыше 5000 человек из 18 регионов. В 2025 году в столице запустили программу «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Ее уже прошли 120 педагогов и руководителей. Для педагогов из регионов доступны все форматы: стажировка в московской школе, вебинары, консультации и тренажеры-симуляторы, отметил Сергей Собянин.
8: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Чистки на Украине продолжаются. В Киеве арестована бывшая замруководитель офиса Зеленского Ирина Мудрая. Турция рискует испортить отношения с Россией на фоне возможной передачи американского оружия Украине. Арбузы и дыни за год подорожали на треть. С чем это связано? Продолжаем обсуждение главных тем дня. В ближайшие минуты, собственно, озвученные темы подробнее осветим в нашем эфире. Но начнем с того, что в Киеве арестована бывшая заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая. Высший антикоррупционный суд Украины отправил фигурантку в СИЗО на 2 месяца по делу о преступной организации. Для нее установлена возможность выхода под залог в размере 20 миллионов гривен. Но это примерно 448 тысяч долларов. Об этом пишут украинские СМИ. Тем временем экс-министра обороны Украины Федорова вызвали на заседание Временной следственной комиссии Рады. Об этом сообщают также украинские паблики. И комиссия расследует возможные нарушения в сфере обороны. Ну и занимаются вопросами коррупции в период военного положения. От Федорова ждут объяснений и показаний. Это произошло через буквально 2 дня после повторного призыва Федорова провести выборы на Украине. Зеленский назвал возможное проведение голосования цунами, которое расколет страну. Что вообще происходит на территории Украины, в ее пределах, на политическом небосклоне? Доктор политических наук и член представительства украинского народа с нами на прямой связи Александр Семченко. Александр Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Александр Анатольевич, как вы можете прокомментировать вот ту ситуацию, которая на сегодня сложилась на Украине, плюс вот ваше мнение по поводу ареста бывшего замруководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой, ну и вызов Федорова для Следственной комиссии Рады?
9: Ну, давайте определимся со Следственной комиссией. Ее возглавляет признанный в России террористом-экстремистом Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, тоже, кстати, признанного в Украине террористом. И это оппоненты Зеленского, хотя они входят, по сути, вот как бы в одну глобальную партию войны, потому что и Порошенко, и Гончаренко, и Зеленский, они выступают за продолжение войны, и претензии со стороны Порошенко и Гончаренко к Зеленскому заключаются в том, что он слишком много ворует, нужно меньше воровать и больше тратить на войну. обещаю, что если они придут к власти, то они будут делать именно так. Относительно Федорова, который был вызван вот на следственную комиссию, собственно, как и другие фигуранты, которые на следственной комиссии вызывались, они вызывались с целью того, чтобы каким-то образом дискредитировать Зеленского, выложить компромат, рассказать о том, как Зеленский участвует в коррупционных схемах. Ну, здесь Федоров пока что Гончаренко не помог. Федоров сказал, что он никогда не сталкивался с ситуацией, когда бы Зеленский участвовал в коррупционных схемах, давал какие-то незаконные распоряжения и так далее. То есть здесь он пока не перешел в прямое наступление против Зеленского, но, видимо, как бы его хозяева, те самые, которые финансируют картонный Майдан, пока что не готовы воевать с открытым забралом. Они воюют подковерно. И вот это вот как раз история про Мудру, про обыски в офисе Зеленского, про обыски в Министерстве юстиции, в других ведомствах, и вот про арест Мудрый. Mm-hmm. Потому что американцы, которые контролируют и НАБУ, и САП, специализированную антикоррупционную прокуратуру, да и антикоррупционный суд, это, по сути, все вот три органа являются филиалами ФБР на территории Украины, они пока что вот осуществляют такое косвенное давление с тем, чтобы Зеленский реализовал, ну, хотя бы чуть в большей степени их политику, а не политику Британии. Американцы все-таки заинтересованы на данном этапе больше в замораживании конфликта, британцы заинтересованы в продолжении конфликта и в его эскалации. Зеленский является марионеткой в большей степени британцев, но вот как бы повлиять, видимо, на британцев с тем, чтобы те поменяли свою позицию, Трамп и его администрация не в состоянии, поэтому пытаются влиять на марионетку, но пока что безуспешно. Перейти к более серьезным аргументам они не рискуют, но самый серьезный аргумент был бы заморозка активов Зеленского в Штатах и в странах, которые подконтрольны Штатам, те же Багамские острова, та же Панама, но к этому аргументу не переходит, видимо, опасаются, что Зеленский и этот аргумент не воспримет, в конце концов, большая часть его активов находится в Британии, и поэтому он прислушивается к британскому мнению гораздо больше, чем к американцам. Но, выложив главный аргумент, они утратят всякие возможности влиять на позицию Зеленского, и тогда уже ситуация для американцев с этим станет неприемлемой. Поэтому действуют через косвенные методы. Я думаю, что вот давление на окружение Зеленского будет возрастать, но Зеленский вряд ли примет американскую позицию, вряд ли склонится к заморозке конфликта.
8: Александр Анатольевич, а зачем тогда все это происходит, если даже мы с вами понимаем, что этого не произойдет ни под каким соусом? И есть ощущение, что Зеленский, ну, знаете, как тефлоновая сковородка, к нему ничего не прилипает, да, скатывается, и как с гуся вода в буквальном смысле. Да, кто бы чего ни делал, есть какие-то, видимо, силы высшие, может быть, да, которые за ним стоят, которые его от всего этого, ну, по-русски говоря, отмазывают.
9: Красиво выразились про тихоновую сковородку. Нет, но всегда есть надежда, что все-таки в какой-то момент сработает, сломается. Все-таки психология страха, она как бы иногда людей склоняет к тем поступкам, которые вроде как нелогичны и рационально они не должны были бы их совершать. Вот, видимо, к этим поступкам американцы пытаются склонить Зеленского. Но потом ситуация каждый день меняется, и, возможно, произойдет резонанс между давлением и изменившейся ситуацией. Поэтому давление в любом случае будет продолжаться, но американцы не могут сделать вид, что они проиграли. Даже вот для сохранения лица им необходимо наращивать давление. Угу. Правда, я не очень понимаю, почему они это давление наращивают на Зеленского, но это вот, знаете, как в кукольном театре бороться с куклой, а не с кукловодом.
8: А не с рукой, да, на которой надета эта кукла.
9: Дети так иногда делают, наиболее впечатлительные, смелые дети выбегают на сцену иногда и борются с куклой, играющей негативного героя. Но вот почему, может быть, они предпринимают какие-то действия, направленные на перестройку сознания, или, скажем так, на слом позиции своих оппонентов, но мы просто этого не видим, это уже совсем-совсем подковерная борьба, настолько глубоко, что даже какие-то отголоски для нас не доходят.
8: Александр Анатольевич, а может быть, это все вообще действительно, как вы правильно сказали, спектакль? Может быть, даже и не кукольный, да, они делают вид, что они борются, а Зеленский и его клика делают вид, что ему тяжело, и что он с этим тоже борется в ответ.
9: Ну, здесь, конечно, такой вариант может быть, но лично я смысла этой вот имитации не понимаю.
8: Ну, вообще смысл в том, что происходит последние несколько лет, довольно мало, будем откровенны, да, вопросы множатся, ответов на них, ну, рациональных вообще никаких нет, и это все очень странно, и, скорее всего, просто что-то важное мы по каким-то причинам не видим, да, я не знаю, там, за деревьями леса, да, то, что вот на поверхности лежит, оно самое очевидное, но верить в это почему-то не хочется. Реально, очень тяжело понять, вот, ну, вот предположим сейчас, все окружение Зеленского будет вычищено тем или иным способом. НАБУ, САП, что-то еще там, не знаю, там какие-то... Не останется людей его вокруг него. И что Зеленский скажет? Я устал, я ухожу? Ну, вряд ли.
9: Ну, во-первых, очень невероятная ситуация, когда все окружение Зеленского будет зачищено. Но есть вариант, что вот эти вот зачистки окружения и... То, что Зеленский сдает своих людей, тех, которые вокруг него, приведет к тому, что остатки окружения, не то, что это идет от Зеленского, а станут к нему в оппозицию, причем оппозицию скрытую, будет совершен дворцовый переворот. Возможно, кстати говоря, американцы вот играют в эту историю. То есть они пытаются воздействовать, возможно, не на самого Зеленского, наверное, как воздействие на самого Зеленского, они воздействуют одновременно на его окружение. И тут два соревнующихся между собой сценария. Либо ломается Зеленский, либо ломается окружение и ломает Зеленского. Возможно, такой вариант.
8: Угу. Ну вот, а как вы смотрите на то, что сейчас Британия передает свои разработки, свои чертежи на территорию Украины, чтобы якобы производить там ракеты «Скалп», они же «Шторм Шэдоу». Насколько это вообще... Помогает ли это Зеленскому, или это просто такая индульгенция для Британии и Франции?
9: Вот это вы тоже хорошо сказали про индульгенцию, потому что я уверен, что производство определенное, оно уже налажено. Ну, как налажено? То есть это крупноузловая сборка, то есть из собранных узлов формируют целую ракету и дальше запускают ее по территории Российской Федерации. Но это история об эскалации как раз конфликта, о новых и новых ударах. Штормы летели по территории Крыма, которую Зеленский считает своей. Но вот теперь наверняка они полетят еще и по территории, ну, тех регионов, до которых они достанут. То есть это Воронежская область, Ростовская, там, Брянская, Белгородская, возможно, Волгоградская область. И это легализация, получается, британского, французского оружия на территории Украины. При этом как бы они выводят, пытаются таким образом вывести себя из под обвинений об участии в войне. Но здесь на самом деле вопрос как бы красных линий. Возможно, если бы любые поставки вооружения на территорию Украины были российским официальным руководством объявлены как казус белли, враждебное действие по отношению к России, на которое будет соответствующая реакция, возможно, этого бы не происходило. С другой стороны, вот смотрите, в последние две недели на территории Европы произошло много странных событий. Например, взрывы в Эстонии на военном производстве, взрывы в Болгарии на военных складах, причем два раза, взрывы в Италии на заводе, который работает...
8: Вот, да, Александр Анатольевич, на это стоит обратить внимание. Спасибо, что вы этому упомянули. У нас время разговора подошло к концу, к сожалению. Александр Семченко был с нами на прямой связи. Продолжим эфир. Ну, а Турция рискует испортить отношения с Россией на фоне возможной передачи американского оружия Украине. Подробнее через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц. бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только...
2: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Турция рискует испортить отношения с Россией на фоне возможной передачи американского оружия Украине. Об этом 25 августа пишет местная газета «Экономим». По словам автора материала, Турция всегда занимала особое положение внутри НАТО, поскольку из-за относительно независимой внешней политики могла поддерживать тесный диалог с Россией. И тем не менее, в последнее время президент республики Реджеп Тайип Эрдоган стремится не наносить ущерб своим отношениям с Альянсом и, в частности, с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. И в связи с этим турецкий лидер предположительно решил придерживаться нового внешнеполитического курса, добавляет автор. Давайте обсудим эту публикацию. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин с нами на прямой связи. Андрей Петрович, приветствую вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
2: А насколько вам кажется, можно доверять публикации турецкой газеты «Экономим» о том, что Турция может передать вооружение Украине, поскольку она является страной НАТО, и о смене курса Реджепа Тайипа Эрдогана? То есть что будет, если вдруг Турция действительно будет передавать Украине оружие и не один раз?
3: Турция балансирует все время между Киевом и Москвой. Дело в том, что Турция – это вторая армия в Европе, в НАТО вообще. И, естественно, они хотят быть ключевым элементом. Но для этого надо себя показывать весьма активным в позиции конфликта на Украине. И желательно, конечно, поддерживать Украину. Вот они поддерживали... Давайте так, с 2019 года первые продукцию «Байрактар», свои беспилотники «Байрактар ТБ-2» передали Украине. То есть поддержка, как видите, еще с 2019-го. Затем они подписали соответствующее соглашение о строительстве совместного завода под Киевом, более того, исследовательского центра, перспективы дальнейшего расширения возможностей по исследованию беспилотников. То есть они в тактическом плане поддерживали Украину. Но вот сейчас заявление о том, что они передадут 70 оперативно-тактических ракет «Этекмс», с боевым радиусом применения, ну, кто говорит, старая система до 160, а кто говорит, что может быть и до 300 километров. Вот это уже переход с тактического уровня на стратегическое партнерство с Украиной. Вот в чем особенность сегодняшнего перехода в виде возможной поставки ракет оперативно-тактических, но они еще и 12, в общем-то, ракетных установок МРЛС. М-270 передают их, 2500 снарядов к ним, плюс еще 45 тысяч кассетных мин 203-миллиметровых. То есть довольно объемный запас. Он не изменит соотношение сил и успехов на линии боевого соприкосновения, но... При этом мы видим, что накачка, которой присоединяется и Турция после последнего саммита в Анкаре, она свидетельствует о том, что Турция переобувается в воздухе в пользу НАТО, коллективного Запада, и Эрдоган в пользу своего друга Трампа.
2: Андрей Петрович, означает ли это, что отношения России и Турции будут очень сильно охлаждаться или, может быть, даже наоборот, нагреваться, но в плохом смысле этого слова? То есть россиянам, не знаю, запретят ездить в Турцию на отдых, все меньше и меньше людей могут себе это позволить, но, тем не менее, продукты из Турции перестанут поступать и начнется конфронтация еще южнее на наших границах.
3: Вы знаете, Турция не заинтересована в том, чтобы обострять отношения с Москвой. И я думаю, что Эрдоган, он будет сейчас пытаться вот продолжать балансировать и объяснять, что, в общем-то, Турция выполняет некие свои обязательства и как член НАТО, и как, в общем-то, готов взаимодействовать с Россией по торговым соглашениям, которые выгодны, как он будет убеждать, обеим государствам. Я думаю, что он будет и дальше вести такую политику.
2: В принципе, это понятно, поскольку схема-то есть рабочая, Андрей Петрович, да, Байрактары туда же поступали на территорию Украины в самом начале конфликта, может быть, сейчас поступают, мы просто об этом не слышим по каким-то причинам, да, не обладаю информацией, но, тем не менее, это же турецкое вооружение, которое использовалось против российской армии, российских военных, и, я так понимаю, ответа какого-то не было серьезного по этому поводу, может быть, также на тормозах хотят спустить и эту ситуацию?
3: Ну, я бы не сказал, что речь идет о тормозах. Конечно, тут надо учитывать все аспекты взаимодействия с Турцией, вы правильно говорите, и торговый баланс с сельхозпродуктами, и туристический бизнес. Все надо координировать при этом. Но то, что сейчас вот как бы Турция вдруг резко разворачивается от тактического сотрудничества с Украиной к некому стратегическому партнерству, это как раз характеризует ее поддержку конфликта и попытку выстроить какие-то новые модели отношений в Европе.
2: Спасибо большое за ваши комментарии, Андрей Петрович. Благодарю вас. Это Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, был на прямой связи с нами. Мы обсудили тему о том, что Турция рискует испортить отношения с Россией. Не просто так, а на фоне возможной передачи американского оружия Украине. Возможно, я подчеркну. Об этом сегодня утром 25 августа пишет местная турецкая газета «Экономи». По словам автора этого материала, Турция всегда занимала особое положение внутри НАТО, ну, потому что из-за относительно независимой внешней политики она могла поддерживать еще и тесный диалог с Россией. Но, тем не менее, в последнее время президент республики Эрдоган стремится не наносить ущерб своим отношениям с альянсом и с президентом США Дональдом Трампом, не хочет ссориться. И именно поэтому турецкий лидер предположительно решил придерживаться нового внешнеполитического курса, добавляет автор. Вот по этой публикации мы и прошлись с нашим экспертом. Ну, а арбузы и дыни за год подорожали на треть. Эксперты говорят, что связано это с ростом себестоимости выращивания. Значительный вклад внес рост цен на логистику из-за проблем с доступностью топлива. Ну и, кроме того, сезон сбора урожая в этом году стартовал позже, из-за чего и цены стали выше прошлогодних. Подробнее расскажет Василий Воронин.
0: В середине августа 2026 года средние розничные цены на дыни и арбузы оказались на 26,31% выше, чем год назад. Это подсчеты НТЕХ. По итогам недели с 10 по 16 августа средняя розничная стоимость арбуза составила 47 рублей за 1 килограмм, а дыни – 107 рублей. По мнению руководителя Ягодной академии Ирины Козей, подорожание бахчевых объясняется ростом себестоимости выращивания, в частности, транспортных расходов. Вот что эксперт рассказала Радио КП о причинах высоких цен.
4: Во-первых, в этом сезоне у нас медленнее, точнее позднее снижается цена на арбузы и дыни, потому что сезон сбора урожая начался намного позже, чем год назад. В прошлом году у нас была жаркая, очень ранняя весна с заморозками, но тем не менее. В этом году весенний сезон начинался очень медленно, с большим количеством дождей, с очень холодными днями, с прохладными температурами. И, соответственно, урожай практически всех культур в южных регионах особенно, особенно собирают намного позже, чем годом ранее. Второй момент – это увеличение себестоимости выращивания, опять же, практически всех сельскохозяйственных культур, но арбуз и дынь это касается в том числе. У производителей арбузов и дынь выросли расходы на закупки всего необходимого, снижается доступность необходимых средств защиты, удобрений, оборудования, запчастей к нему – и так далее. Крайне существенно выросли расходы на рабочие руки. Соответственно, у производителей растут расходы. И еще один важный фактор – это рост стоимости топлива и рост цены логистики, транспортировки плодов.
0: Доля российских арбузов в ассортименте крупных торговых сетей составляет около 80%, российских дынь – около 50%. Основными регионами выращивания такой продукции являются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край, Ставрополье, Дагестан. Спрос на бахчевые в этом сезоне остается стабильным, отмечают эксперты. При этом цен ниже в этом году уже не будет. Дальше арбузы и дыни будут только дорожать, рассказала Ирина Козий.
4: Сейчас мы находимся практически на пике сезона сбора урожая, и, соответственно, цены во второй половине августа, скорее всего, самые низкие на бахчевые. Если не произойдет каких-то аномалий на рынке, то дальше цена будет повышаться.
0: В июле 2026 года объем российского импорта арбузов из Грузии достиг рекордной отметки, составив 766 тысяч долларов. Такой показатель стал максимальным за всю историю взаимной торговли двух стран. Уточняется, что в денежном выражении объем поставок оказались в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Известно, что Россия выступает одним из главных рынков сбыта для арбузов из Грузии. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: В Москве задержали 13 участников нелегальных заездов на питбайках, среди них 7 подростков. Подробности в эфире через 5 минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюлений жир. Тюлений жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
7: Праздничные дни – это улыбки, концерты, встречи и хорошее настроение. Но пока все отдыхают, для многих людей это обычные рабочие будни. Депутат городской думы Юлия Ярышкина поблагодарила сотрудников коммунальных служб, дворников, уборщиков и всех, кто с самого утра наводил порядок на улицах Великих Луг после празднования Дня города. Они убирали то, что осталось за кадром большого праздника, чтобы наш город снова встретил новый день чистым и уютным. Сильный ветер не обошел стороной Великие Луки. На набережной лейтенанта Шмидта и площади Ленина стихия повредила аварийные деревья, а также некоторые элементы остановочных павильонов и подземного перехода. К счастью, серьезного ущерба удалось избежать. Коммунальные службы оперативно отреагировали и устранили последствия непогоды, чтобы обеспечить безопасность жителей. САП-фестиваль пройдет на пляже Великих Луг 30 августа. Самый яркий его момент – это костюмированное шоу на воде. Самые необычные образы будут отмечены призами. Также в программе пляжный волейбол, йога, мастер-классы, фотозоны и чиллаут-зона с лимонадами. А вечером огненное шоу и сет от локального диджея. От свободной доски можно взять бесплатно по предварительной регистрации.
8: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И следующая тема для обсуждения. В Москве задержали 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них 7 подростков. Нарушители устраивали ночные гонки на Пресненской набережной. Это сообщают в столичном МВД. И вот сейчас смотрю видео, которые распространяются в том числе и информационными агентствами, и вижу, что большое количество молодых людей на вот этих вот мотоциклах, которые, ну, по большому счету являются питбайками, да, это нечто среднее между мотоциклом и мопедом. Впрочем, мы сейчас это все обсудим с руководителем объединения «Мото Москва» Андреем Ивановым. Андрей, я вас приветствую, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Давно уже появляются в средствах массовой информации и все чаще и чаще сообщения о том, что у подростков в том числе повальное увлечение вот этими питбайками, и что за ними сотрудники МВД устраивают даже погони, наказывают, там родителей к административной ответственности привлекают. Что это за поветрие такое, откуда оно пошло, почему оно стало настолько популярным и что не устраивает сотрудников МВД?
11: Здесь важно сначала проговорить историю появления этого типа техники. Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Дальше, так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название, и сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. То есть спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники. И рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год. Просто вдумайтесь. Угу. Из которых в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме по этой горящей теме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает. Потому что тогда бы их пошлины закошмарили. И если бы все сказали, что они привозят мотоцикл, то этот бы мотоцикл дорого стоил. Благодаря тому, что это непонятно что, ввозится как спортивный снаряд или как газонокосилка, стоимость очень низкая. Документов нету, ничего нету, покупается это все, как будто это детская игрушка, и, соответственно, это стало доступно подросткам. Когда питбайк, вот так называемый, стоит как горный велосипед, а ответственности нет никакой за его эксплуатацию, естественно, это все набирает популярность, как раньше были, если вы помните, 50-кубовые скутеры. Но с определенного момента на этих скутерах ввели обязательные права. Сейчас, вот в данный момент, буквально осталось там, может быть, год-полтора до принятия изменений как раз по тому, что на питбайках тоже нужны права, и это транспортное средство. Ну вот, на данный момент это серая какая-то зона, абсолютно серая. Ловят ребенка до 14 лет, непонятно, что с ним делать, нужны сразу законные представители, непонятно, что делать с этим питбайком, как оценивать его мощность, кубатуру, на нем же ничего не написано, он как газонокосилка. Угу. И в настоящий момент именно в этом вся проблема. То есть это серая зона закона. Непонятно, как их ловить, непонятно, как их идентифицировать. Верхом на них дети абсолютные, с которыми сотрудники ГИБДД зачастую просто не хотят связываться. Потому что одного остановишь, и это все дело на целый день.
2: Угу. Ну, а у детей-то деньги откуда на это? У подростков? Сами зарабатывают? Или родители говорят, на, погоняй, и оставляют без присмотра?
11: Это настолько модно. Ага. Это настолько модно, что дети клянчат у родителей до слез эти питбайки. Причем они же есть разного размера. Начинается все с маленьких совсем. Это те, которые гоняют у нас по дворам. Рассказы всегда одни и те же. Мы будем гонять на даче, по бездорожью. Мы будем вот заниматься спортом. Я слышал прямо от представителей спортивной общественности. Там были на совещаниях. И разные там мастера спорта, там руководители школы, они говорят, вот дети, вы с запретами, я же за запрет питбайков, если что, вообще полный в городах, я считаю, что они должны исчезнуть с дорог общего пользования и переместиться на спортивные трассы и на бездорожье. Угу. Говорят, вы убьете спорт. Мы начали проводить экспертные оценки. Ну, 2-3 тысячи детей занимается по всей стране вот в этих мотоспортивных школах. Вопрос, 240 тысяч ввезено в Россию за один год этих питбайков разного вида. Это по экспертным оценкам. 240 тысяч. 3 тысячи из них хорошо спортсмены. Остальные, значит, балбесничают, мучают людей на дачах, мучают людей. Вот когда говорят, мы будем кататься на даче. Ну, у меня по дачному поселку, у меня обычный дачный поселок, гоняют эти дети так же. Не спать не дают, и хулиганство, и падают они постоянно, там эти скорые. По лесу не пройдешь, потому что это тоже все. Тропинки превращают в спортивную трассу.
2: Понятно. То есть это такое поветрие, с которым никто пока ничего не может сделать, потому что не выработаны законодательные нормы.
11: Все верно. Но осталось очень недолго. То есть это скоро закончится. А сейчас просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, mm-hmm. а здесь дети вообще. Причем их кумиры в интернете, я сейчас говорю как старый брюзга, хотя сам являюсь блогером мотоциклетным, но их кумир в интернете пропагандирует не просто нарушение, а демонстративное нарушение правил дорожного движения. То есть ролики о том, как они там поехали, пошутили над сотрудниками ГИБДД, как фактически под камеру, под запись, уматывают по ступенькам, по лесам, пользуясь тем, что те на машинах или на больших мотоциклах. Это, конечно, ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Угу. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД. Вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк, сразу конфисковали с концами. Вот прям с концами. И вот отправили...
2: Я помню, в советское время то же самое с мопедами было. Да, едет мопед незарегистрированный, и все, сотрудники тогда милиции просто взяли, забрали, конфисковали мопед.
11: Да, мне кажется, это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя. Угу. Потому что дети, настолько это модно, настолько это раскручено, настолько это огромный серо-черный рынок, что с ним воспитательными мерами невозможно справиться.
2: Да, мы будем закручивать обратно. Да, спасибо большое. Это Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото Москва», был с нами на прямой связи. Ну, а мы, кстати, автомобильную тему сейчас будем продолжать, потому что автомобильный рынок России переживает неожиданный парадокс. Дилерские центры жалуются на падение спроса и затоваривание складов, а сфера технического обслуживания переживает настоящий подъем. И количество зарегистрированных организаций в этом сегменте за 4 года вообще выросло на четверть. Ну и также автомобильную тему мы будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
12: Рекламно-информационная программа.
13: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
14: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Ресурс двигателя, безусловно, важный показатель. Чем он больше, тем лучше. Однако современные моторы не впечатляют своей долговечностью. Более того, зачастую выходят из строя раньше, чем ожидают их владельцы. Вообще ресурс современных автомобильных движков в среднем меньше, чем 20-30 лет тому назад. Отдельного внимания заслуживают дизельные двигатели. Они зачастую очень взыскательны и к топливу, и к маслам. Также большую проблему представляют так называемые швейные машинки в мире моторов объемом около 1 литра. Зимой они плохо прогреваются, а летом слишком долго охлаждаются. И все-таки реальный срок жизни ДВС, а значит и вероятный срок эксплуатации самого автомобиля, вполне можно спрогнозировать, исходя из заявленного ресурса, если ухаживать за двигателем надлежащим образом. Ведь ни один современный автомобильный движок не представляет собой нечто революционное с технической точки зрения. Иными словами, необходимы надлежащая эксплуатация и своевременное тщательное обслуживание. В частности, никто не отменял аккуратное вождение и потребность в качественном топливе. Безусловно, важный фактор – моторное масло. На нем также не стоит экономить, испытывая двигатель на всеядность. Еще один аспект – специальные присадки. Тут, несмотря на санкции, российским производителям автохимии есть что предложить. Широкий спектр ресурсосберегающих составов разработан компанией «Супротек». Прежде всего, специалисты рекомендуют обработать ДВС составами линейки «Актив». Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла. Это позволяет устранить задиры, восстановить и выровнять компрессию по цилиндрам, сократить расход масла на угар, устранить шум при работе гидрокомпенсаторов, восстановить давление масла в системе и облегчить запуск двигателя и сократить его износ при холодном пуске. И важно, все необходимые двигателю стандартные процедуры лучше всего проводить с некоторым опережением. Например, при периодичности замены масла, согласно заводским стандартам, через каждые 10 тысяч километров, полезно менять лубрикант уже после 8 тысяч километров пробега. И, конечно, использовать масло только проверенного производителя. Например, полностью синтетический Супротек Атомиум или Супротек Комфорт 5В30 или 5В40. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
15: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
13: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
16: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.

0: И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО Prodex, УГРН 122 730 30 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
1: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны? И как происходит лечение?
0: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат-глазник очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут. Сядьте, наденьте очки, глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
1: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
0: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
1: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
0: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
1: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
0: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией Prodex было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата глазник каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас. Иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет. Или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей. 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
1: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
0: В отличие

И от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет

0: 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат или возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
1: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о программах долголетия в российской медицине.
4: На ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина? Недавно прошел форум «Здоровое долголетие». Татьяна Алексеевна Голикова, как вице-премьер, выступила как раз консолидатором, таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина выпущена рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно востребованным, но тут нужны и глубокие научные исследования, они ведутся, и думаю, что как раз в этом направлении тоже ближайшие годы должны показать новые наработки и открытия.
2: Сказано на радио «Комсомольск». Правда. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О конфликтах.
7: Россия считает неприемлемым возможное размещение воинских контингентов НАТО на Украине. Москва неоднократно повторяла свою позицию на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы ряда западных государств направить военные силы после завершения конфликта. Официальный представитель Кремля охарактеризовал участников коалиции как подстрекателей войны, которые не хотят мира. Ранее инициативу о вводе войск после мирного соглашения выдвинули Франция и Великобритания.
8: О политике.
7: Россия и Ватикан смогли сохранить содержательный диалог, несмотря на сложную обстановку в мире. Это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед переговорами со своим ватиканским коллегой Полом Ричардом Галлахером. Глава МИДа выразил надежду, что встреча в Москве пройдет позитивно и принесет конкретные результаты. В свою очередь, глава дипслужбы Ватикана отметил, что стороны должны продолжать диалог, несмотря на все вызовы. Ранее они неоднократно вели консультации по регулированию международных кризисов и гуманитарным вопросам.
8: О расследованиях.
7: Уголовное дело возбудили о нарушении правил промышленной безопасности после пожара на Амурском газохимическом комплексе.

0: Огонь вспыхнул на строительной площадке. Предприятия пострадали 5 человек, заявили в региональной прокуратуре. Там уточнили, что погибших нет. Предприятие строят около города Свободный. Оно должно стать одним из крупнейших полимерных производств в мире.
1: О судебных делах.
0: Антикоррупционный комитет Армении обвинил бывшего президента республики Роберта Кочаряна и его сына в незаконном присвоении государственного имущества. Следователи сегодня задержали их после масштабных обысков, сообщает агентство «Интерфакс». По версии местных правоохранителей, бывший лидер при содействии близких вывел из госсобственности крупные земельные участки и здания по заниженным ценам. Защита политика назвала дело безосновательным.
1: Об экономике.
0: Россия заняла 4-е место среди крупнейших экономик мира по паритету.

Россияне. Первая новость, ну так себе, на мой взгляд, однако решила вам ее зачитать на фоне волны популярной в Москве. Имя Макс больше не в числе самых популярных имен. Впервые за долгое время оно покинуло топ-5 и заняло 6-е место, уступив позиции имени Марк, которое вошло в пятерку востребованных в 26-м году. Причины такого изменения остаются неясными. Ну, как по мне, так тут все понятно, простите. Итак, поехали дальше. Сегодня будет много новостей про зумеров. Почему-то их очень сильно полюбили над ними эксперименты ставить и всякие статистики проводить. Зумеры, я напомню, кстати, вам, это поколение, начиная с 97-го года по 2010-й, если не ошибаюсь, начинают массово собираться в клубах безделья. Ну, как-то вот все, что говорят про зумеров, всегда связано именно с работой. Вот работать не хотят, там, с родителями приходят, тоже будет такая новость. Клубы безделья, первый такой открылся в Нью-Йорке. Люди отдыхают 6 часов в парках, медитируют и просто лежат на траве без чувства вины. Организаторы отмечают, что многие, уставшие от работы, забыли, как правильно отдыхать, и иногда нужно просто позволить себе ничего не делать. Поток комментариев от миллениалов посыпался. Миллениалы, напомню, это 85-й, наверное, да, по 97-й. Это те самые люди, которые всегда готовы работать. И выходят даже уже мемы про нас, про поколение миллениалов, когда работодатель спрашивает, что вы умеете, а миллениал отвечает, что нужно, я научусь в среднем за 3 дня. И это действительно так. Поколение миллениалов считается самым активно работающим, а вот поколение зумеров наоборот. И я уже представляю миллениала, который пришел в парк просто полежать, делает это в течение 10 минут, а потом его берет стыд за то, что он ничего не делает. Вот такое вот поколение. И в комментариях, собственно, это все отражается. Да, конечно, не могу полежать даже 10 минут, даже когда читаю книжку, чувствую, что недостаточно, что-то делаю и стараюсь одновременно либо пылесосить, либо что-то мыть, протирать. Также было озвучено про аудиокниги в ответ на этот комментарий, что я даже слушаю аудиокниги для того, чтобы можно было что-то делать одновременно. Ну и один из моих любимых комментариев, вот бы так можно было бы на работе отдохнуть и как будто бы работая. Ну, в общем, вы знаете, в целом поколение миллениалов — это действительно то поколение, которое не может не работать. И вот следующая новость, которая тоже почему-то сразила интернет, хотя я так делаю уже давно. Девушка выделила себе день для бытовых задач и успела прокачать все сферы жизни. По ее словам, после этого стало хватать времени на работу, отдых и личную жизнь. Секрет — не распределять домашние дела по неделе, а закрывать их за один день. Еще один аргумент в пользу 4-дневной рабочей недели, которую нам, кстати, в Думе никак не согласовывают, а ведь выносят всегда на рассмотрение буквально каждый месяц. А насчет дня бытовых задач — это крутая тема. Вот я, например, пользуюсь такой историей уже на протяжении 4 лет, где мне на основной работе предоставляют понедельничный выходной. А в понедельник я всех отправляю в сад, на работу и совершенно спокойно начинаю делать все бытовые задачи. Важно при этом не взять в руки телефон вообще ни на минутку. А в таком случае у вас абсолютно все получится. За один день я успеваю и постирать, и погладить ранее высушенное белье, и сварить еду там практически на неделю, условно говоря, сделать какие-то заготовки. Сходить в магазин, купить недостающие продукты, бытовую химию и так далее. Там пропылесосить, помыть полы, и в общем все возможно абсолютно легко успеть за один день, если выделить этому один день, то есть целенаправленно в свой мозг поселить эту идею, так, сегодня мы занимаемся бытовыми задачами, все. И не брать в руки телефон, потому что телефон — это зло. Я, кстати, тут провела сама небольшой эксперимент, и, вы знаете, на выходных, в течение выходных дней, это суббота и воскресенье, ну, практически не брала в руки телефон. И, представляете, заряда мне хватило на 2 дня. То есть я его в течение этих 2 дней просто не заряжала. Представьте теперь, насколько мы в цифровой зависимости с вами находимся. Еще одна история, которую я заметила за собой, и как отмечают комментирующие эту новость, действительно, сейчас у многих есть такое заболевание, как СДВГ. Все чаще его выявляют у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Это синдром дефицита внимания, если кто-то вдруг не знает. Это когда вы идете, например, вскипятить чайник, например, мимо сушилки, на которой есть белье, и вы вот снимаете это белье, чайник в итоге вы не вскипятили. После того, как вы белье сняли, вы понимаете, что нужно его там разложить по полкам, идете раскладывать по полкам, и видите, например, что на полке есть пыль. Пошли за тряпкой, взяли тряпку протереть, белье так лежит, чайник не вскипячен. И, в общем, короче говоря, вот это синдром дефицита внимания. И он действительно очень
очень часто. Раньше вообще думали, что синдром дефицита внимания может быть только у детей. И, в принципе, не считали это там за болезнь, за какое-то расстройство и так далее. А сейчас уже даже врачи

0: приходит к тому, что из-за роста числа стрессов, гормональных изменений, там, из-за цифровой нагрузки, основной симптом СДВГ – это проблемы с концентрацией, забывчивость и трудность с организацией дел. Вот такая история. Поэтому все собираемся, что говорится, и выполняем дела поочередно. Еще одна классная новость. Комментаторы всплакнули. Приблизительно 100 смайликов со слезами я насчитала в комментариях. Это россиянин нашел журнал с ценами на автомобили за 2010 год и удивился. Тогда новый Volkswagen Polo стоил всего 470 тысяч рублей, а сегодня аналогичная модель обойдется приблизительно в 1,5 миллиона. Вот вы знаете, он тут картинки прям выгрузил, и я хочу зачитать, и что говорится, тоже поплакать вместе с комментариями. Ford Focus Limited Edition 389 тысяч рублей, Skoda Yeti 699, значит, это Mitsubishi Outlander XL 900 тысяч, Volkswagen Polo вам уже назвала, Mazda, которая Zoom 6, 729 тысяч рублей. Реально, нет ни одного комментария без смайлика со слезами. Оказывается, что одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Я вам рассказываю эти новости, которые выходят в разрезе там, статистики и исследований ученых для того, чтобы вы себя берегли, дорогие мои. Крупное исследование показало, что одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижает качество жизни. А вот с физическим здоровьем четкой связи пока не нашли. Так что давайте спасать нейроны и, собственно, не в одиночку проводить время вечером. Пошли с кем-нибудь погуляли, с коллегой, с другом, приятелем, подругой, с родителями, чтобы вы не могли депрессовать. Минимум 25 тысяч рублей нужно на первое свидание в Москве. Это, кстати, как предыдущие новости, но это, правда, только по Москве есть такая история. В эту сумму входят цветы, ресторан, такси, подготовка к встрече. Мужчина тратит на барбершоп, цветы, такси, ресторан, а женщина на салон красоты, макияж, укладку, маникюр. Вот уж не припомню, когда я ходила на свидание так, чтобы мне нужно было бы, например, сходить там прическу делать или макияж. В целом, маникюр, мне кажется, девчонки сейчас все делают и в обычной жизни, не для подготовки к свиданию. В Великих Луках, я уверена, обойдется свидание гораздо дешевле, потому как цен у нас таких сильно нет, да и в кафе покушать тоже не сильно, так что прямо очень дорого. А если мы возьмем летний период, летний сезон, то у нас можно погулять в прекрасных парках, например, в Петровском, например, в Пушкинском, так что, пожалуйста, берите на вооружение. Оказывается, что шахматы могут спасти от деменции. Игра тренирует память, логику и концентрацию, значительно снижая риск развития возрастных когнитивных изменений. Собственно, знаете, что делать? Сейчас очень удобно. А вот, опять же, в комментариях я прочитала, что очень многие, оказывается, россияне, любят играть в шахматы. Существует огромное количество турниров. Очень много детей играют в шахматы и выигрывают классные призы и подарки, потому что занимают призовые места. И вот вы знаете, оказывается, любителей шахмат действительно очень много. Люди пишут о том, что есть специальные приложения на телефоне, конечно же. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас тут глаза будут страдать, но тем не менее, когда нет времени сыграть партийку с каким-то коллегой, например, или с каким-то там другом, да, вы можете совершенно спокойно в онлайне все это сделать и найти себе собеседника. Оказывается, короткий отпуск опасен для здоровья. Неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Когда вы уходите в отпуск на недельку-другую, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические заболевания, проблемы с сердцем и сосудами. Дробить отпуск тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм отдохнет и восстановится. Отправьте это сообщение начальнику. Уровень гневных комментариев под этим постом зашкаливает, потому что некоторые люди пишут о том, что они не могут позволить себе даже недельный отпуск, потому что некому заменить их на работе. Ходит выборочно, денечек, другой. Очень, конечно, неудобно, и это очень печально. Я со своего опыта могу вам сказать, что даже за месяц можно не отдохнуть. Но вот объективно, для восстановления нервной системы и такого отдыха-отдыха, нужно куда-то уезжать, чтобы бытовые задачи вас вообще не касались, и вы могли совершенно спокойно лежать на пляже и ничего не делать. Что ж, мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки FM.
1: Реклама.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай, хватит дома бить баклуши, закажите наши суши, пиццу, роллы и салаты, привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь
1: ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
3: Прагматика Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Новости. Вот сегодня у меня какой-то, знаете, такой новостной блок про здоровье, про поддержание психического здоровья. В первую очередь как-то так получилось. Не знаю, столько исследований накопилось. И здесь у нас новости в мире без политики. Хорошие, добрые, такие понятные, нормальные новости. Хорроры оказались одним из самых популярных жанров среди россиян. Я даже не понимаю, почему. Их хотя бы иногда смотрят 55% пользователей, а среди зумеров 18-24 лет сразу 83. При этом почти каждый четвертый любитель фильмов ужасов признался, что включает их, чтобы отвлечься от своих проблем. Чисто россиянина. Чтобы отвлечься от своих проблем, мы включаем фильм ужасов. Я, кстати, терпеть ненавижу фильмы ужасов, категорически никогда не смотрю. Зумеры в популярной социальной сети начали делиться советами по выживанию в офисе. Я же сказала, зумеры — это реально люди, которые максимально не готовы к работе. Среди самых популярных — держать на работе теплую кофту, не заводить близких отношений с коллегами, делать приседания во время походов в туалет и найти опытного наставника. А здесь комментарии, конечно, тоже было очень много. Ребята пишут, что действительно опытный наставник — это самое классное, что может быть для стажера. Также опытные миллениалы рекомендуют еще иметь в своем ящичке большой запас кофе, так как некоторые недобросовестные коллеги могут потихоньку его, как это сказать, брать в долг и не отдавать. Насчет теплой кофты — это, конечно, все относительно, но вот, опять же, те же самые миллениалы, которые больше всего заботятся о своем здоровье, пишут, что теплая кофта нужна в летний период, когда включается кондиционер. Ну а насчет близких отношений с коллегами здесь мнения разделились, и образовался настоящий спор. Надо ли дружить с коллегами или нет? Вы знаете, я считаю, что, наверное, если человек по душе, и вам комфортно и классно, неважно, в рабочем вы состоянии или нет, но противоречивое мнение тут же сразу же нарисовалось. Если вы будете дружить с коллегами, вдруг он начальник, а вы подчиненный, это может такой резонанс в ваши отношения внести, поэтому здесь уже кому как. Трудоголизм может сократить жизнь аж на целых 25 лет, предупреждают врачи. Это читаю я, человек, у которого теперь уже 3 работы. По их словам, постоянные переработки и хронический стресс повышают риск инфаркта и инсульта примерно на 30%. А если такой образ жизни становится постоянным, шансы дожить даже до 60 лет заметно снижаются. Меньше трудоголизма, больше отдыха для себя. Об этом, мне кажется, мы говорим все время. Не знаете, как отдохнуть? Поедьте на велотрек, покатайтесь по лесу, как это, расслабьтесь. Не знаете, как отдохнуть? Ездите. У нас замечательная Псковская область. Это центр Озерный, Озерный край. Отдохнули на озере, повалялись, ничего не делая. Не знаете, вообще не можете никуда выехать, просто полежите на диване, выключите телевизор, закройте шторы, желательно блэкаут, берите телефон, просто лежите и кайфуйте. А еще можно включить какую-нибудь спокойную музыку. Кстати говоря, когда мы с вами говорим про борьбу со стрессом, есть такое понятие «французское воскресенье». Набирает популярность как способ борьбы с выгоранием и стрессом. Это приблизительно то же самое, что и лежание в парке. Суть тренда – полностью отказаться в выходной день от работы и домашних дел. Тут, конечно же, сразу же комментарии от девчонок посыпались, а когда, простите, там убираться, готовить, одежду гладить и так далее, посвятив время отдыху, прогулкам, чтению и встречам с близкими. По словам специалистов, такой подход помогает лучше восстановиться перед новой рабочей неделей. Поэтому давайте суббота там, или пятница вечер будет бытовой день, а вот воскресенье – это будет французское воскресенье, где мы ничего не будем делать, просто лежать, встречаться с родными, близкими и вот отдыхать. Российские города оказались самыми недоступными для покупки жилья в ипотеку среди европейских. Ну, я могу совершенно спокойно сказать, что Великие Луки тоже вообще недоступный город для покупки жилья. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке достигает 413% средней зарплаты. В Нижнем Новгороде 381% средней зарплаты и в Санкт-Петербурге 316% от средней зарплаты. Самый дешевый город в европейском разрезе, да, у нас оказался Белград, Лиссабон, ну а на первом месте Москва, Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург 4. Так что вот такие дела. Я вот могу свой личный комментарий вам сказать по поводу покупки жилья, например, в Великих Луках, что, кстати, несоизмеримо даже с Псковом. В Великих Луках подороже будет жилье почему-то, не знаю почему, наверное, потому что у нас путь из варяг в греки. Не могу я себе позволить купить квартиру двухкомнатную, вот, ну не могу, потому что мне мало того, что первоначалку нужно 1,5 миллиона выдать, ипотеку взять под 22%, так еще и платить по 50 тысяч в месяц. Так что вот, ну, никак не получается, никак. Зумеры – самое несамостоятельное поколение. Они массово приходят на работу с родителями, которые участвуют в собеседованиях, обсуждают офферы, звонят начальству, даже оспаривают увольнение. Жалуются HR-ы. Опять в борьбу комментариев вступили миллениалы, которые говорят, что начали ходить самостоятельно по поликлиникам и по каким-то необходимым там социальным учреждениям, учреждением, там, получением паспорта и так далее, уже сами без родителей. И вообще родители и не ведали, где мы носились, бегали и скакали, куда мы устраивались на первые подработки. Очень много комментариев пишут молодые люди, которые... мужчины уже, да, которые устраивались на подработки разгружать вагоны, на покосы травы, на какие-то... работали грузчиками и так далее. И родители вообще знать не знали, что они работают, деньги зарабатывают и сами обеспечивают свои хотелки. В России хотят ввести единый режим тишины. В Госдуму внесли законопроект, который запрещает шумные строительные и ремонтные работы с 10 часов вечера до 8 часов утра. Исключение сделают только для аварийных и неотложных работ. Не работает, друзья мои, не работает. Это ваша история с тишиной. Я как человек, который живет в многоквартирном доме, у нас, знаете, дом очень хорошо заселен молодыми семьями, ну, с маленькими детьми. И вот очень актуальная история про... время тишины с 13 до 15.00 или до 16, я уж точно не помню, искать эту информацию не буду. Так вот, он не соблюдается абсолютно никогда, потому что кто-то делает ремонт, и люди, которые выполняют ремонт, у них рабочий день с 9 до 5. Вот как хотите, тут и играйтесь. Пенсионерка из Воронежа лишилась квартиры и 28 миллионов рублей из-за мошенников. Друзья мои, пожалуйста, здесь я вас очень прошу своих взрослых родителей, вообще родителей, бабушек, дедушек предупредить о том, чтобы никогда ни с кем посторонним они не разговаривали. Аферисты, представляете, сначала получили доступ к ее данным через код из СМС, который она назвала, и в которой 100% было написано «никому не говорите код». Затем представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину, в кавычках, спасти накопление. В течение нескольких месяцев 71-летняя женщина передавала курьерам крупные суммы, а позже продала квартиру и отдала деньги злоумышленникам. 71 год человек, где были ее родственники? Дети, я не знаю. Обман раскрылся только после обращения в Центробанк. Представляете себе? Вот такая история. Это настоящие мошеннические действия, которые происходят. И уже мы про них говорим в каждых передачах. Мы про них говорим абсолютно всегда, абсолютно везде. Есть даже буклеты информационные, есть какие-то информационные стенды даже в магазинах, и все равно люди попадаются на уловки мошенников. Пожалуйста, будьте внимательны. А вот новость, которая мне как никогда просто актуальна. Сборы ребенка в школу в 2026 году подорожали. Так посчитали аналитики. В среднем родителям придется потратить около, внимание, 19 тысяч рублей, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Основные расходы приходятся на форму, рюкзак и обувь, а канцтовары и пеналы стали дешевле. Ну вот, я вам, знаете, даже тут комментарии читать можно, не буду, и даже в целом подводить какие-то итоги по комментариям тоже не буду, я вам расскажу просто про себя. Вот у меня ребенок в первый класс идет, да? Что я купила в первую очередь? Конечно же, я купила рюкзак. Это 3000 рублей. Вот, все. Ну, потому что нужен же легкий, правильно, рюкзак ребенку для первого класса. И вот все вот эти вот основные функции, чтобы он выполнял. Светоотражатели, чтобы были. Ну, вот все. Как мы раньше жили, я вообще понятия не имею. Дальше я, знаете, что сделаю? Я прям вам даже списочек открою. У меня уже есть вот это вот в заметках заголовок «Первый класс». И в этом первом классе уже пошли статьи расходов. На канцелярию я потратила почти 6000 рублей. При том, всю канцелярию я покупала по списку. 6000 рублей. И это учитывая то, что что-то у меня там было. Ну, типа фломастеры, карандаши и так далее. Уже мы сдали фонд класса, естественно, но потому что мы покупали и тетрадки, и дневники из фонда класса, и бейджики будем заказывать, и подарки, и фотозоны, и, в общем, всего-всего-всего-всего. А еще мы с родителями решили обновить мебель в классе. Вот, собственно, это тоже дополнительные растраты. И это я, чтобы вы понимали, не покупала еще одежду. То есть мне нужно купить блузочку нарядную, блузочку обычную, кофточку обычную, кардиганчик на случай холода, туфельки на сменочку, туфельки, в которых она будет ходить, юбочку, потому что надо, брючки еще. Короче, это какая-то бездонная яма. Я очень надеюсь, конечно, что у меня как-то получится сократить вот эти все расходы, но вот не уверена. Ну и последняя новость, которую я хочу до вас донести, и, собственно, я тоже начала это делать. Люди, которые регулярно читают книги, дольше сохраняют память и внимание. Это вот такие исследования. Ученые считают, что постоянная нагрузка на мозг во время чтения помогает поддерживать когнитивные способности и замедляет возрастные изменения. Я вот, кстати, вам рекомендую, ходите в библиотеку. Так классно! Книжечки берете, покупать не надо, лишний раз тратить денежки тоже не надо. Плюс классный вайб библиотечный, запах сумасшедший, ну и книжки, которые читали другие люди, которые также интересуются такими же произведениями, как и вы, тоже определенную атмосферу дают. Все, с вами была Катя Пахомова, прощаюсь с вами на долгий период, потому что уезжаю в небольшой отпуск, так что передача «Комментируй» это вернется к вам в сентябре. Оставайтесь на волнах Луки ФМ, у нас интересно и полезно. Пока-пока!
2: «Комментируй» — это самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым состояние сельскохозяйственных земель и привлечение инвестиций. Власти региона вместе с Минсельхозом начали готовить специальную программу для борьбы с опустыниванием почвы, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава края, в свою очередь, уточнил, что ситуация остается под контролем.
16: О конфликтах.
15: Москва подтвердила готовность к мирному завершению конфликта на Украине, при этом продолжает спецоперацию за отсутствие дипломатических вариантов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страна полностью уверена в своей победе.
16: О происшествии.
15: Один человек погиб во время пожара на Амурском газохимическом комплексе. Жертвой происшествия стал гражданин Китая, сообщили в пресс-службе предприятия. Там отметили, что еще 123 сотрудника пострадали, из них 19 госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии. В регион направят спецборд с ведущими врачами из Москвы.
16: Об образовании.
15: Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования. Это заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, столичная система образования тиражирует передовой опыт по всей стране, а педагогов из регионов обучают корпоративный университет Московского образования и МГПУ. Проект взаимообучения городов работает с 2017 года. Его участниками стали свыше 490 тысяч педагогов из регионов. Проведено более 2500 образовательных интенсивов. На базе МГПУ проходит международная конференция по предпрофессиональному образованию. За два года в ней участвовали свыше 5000 человек из 18 регионов. В 2025-м в столице запустили программу «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Ее уже прошли 120 педагогов и руководителей. Для педагогов из регионов доступны все форматы. Стажировка в московской школе, вебинары, консультации, тренажеры, симуляторы, отметил Собянин.
16: Обо всем.
15: Мировой уровень рождаемости впервые в истории упал ниже уровня простого воспроизводства населения. Глобальный показатель составил чуть больше 2 детей на одну женщину. Об этом сообщили исследователи Пенсильванского университета. По словам авторов работы, ситуация в таких странах, как Южная Корея, Китай, Таиланд, Колумбия и Чили, стала беспрецедентной, а ее экономические последствия пока мало изучены.
16: О валютах.
15: Официальный курс доллара 83.29, евро 97.44, юань 12.39. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
18: Всем здравствуйте, в эфире Луки ФМ, наша программа «Кофебрейк со спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
19: Всем здравствуйте.
18: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песоа. Ну и поздравляем, во-первых, с победой. Спасибо. С очередной, 22-я победа, если не ошибаюсь.
19: Не, победа 18-я, бой, получается, 23-й был.
18: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
19: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последний звук. Там, за 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма. Потому что соперник не успевал согнать вес. Вот, и дрался в другой весовой.
18: То есть он был и тяжелее, и выше?
19: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
18: Это приличная такая история.
19: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался, чтобы лишнего ничего не было. Потому что одно дело мощность, а другое дело, насколько ты сможешь ее унести, эту мощность. Если ты ее потеряешь уже за первые 3 минуты и устанешь, то смысла от нее никакой не будет уже. Вот, поэтому надо как можно дальше утащить свои силы. Поэтому я постарался подойти в такой форме, не сильно не разъесться и... чтобы лишнего жирка не было.
18: Ну, то есть уже ты понимал, да, то есть его сильные и слабые стороны, о том, что он потяжелее, поменьше дышит, поменьше дыхалочка.
19: Да-да, ну и самое главное, я понимал, что, скорее всего, он будет медленнее меня, потому что на 84 я редко встречаю, что кто-то так, ну, со мной по скорости более-менее одинаков. Он, я видел, что неуносливый, такой духовитый боец, но не очень быстрый. Я в 93, он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
18: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
19: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад, и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану, все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
18: Сам доволен?
19: Ну да, в целом доволен.
18: Борьба?
19: В борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
18: Да нет, конечно, поэтому и спрашиваю.
19: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы его мы в UFC посмотрели, я думал, мы там в топ-5 залетел бы быстро. Ты и так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
18: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
19: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист, самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. С левши он с дальней руки бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
18: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
19: Ну да, вот мы же на него готовили всю подготовку предыдущую.
18: Так, если... Ну, ладно, не буду спрашивать о секретах. Как вы на него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну, и давай поподробнее, наверное. Вот как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Это вот лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
19: Смотря в каком возрасте, если это маленький...
18: Ну, с маленьких, 6-8 пацаны. Лет, да. Там, да, то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, о, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил?
19: Не перегружал бы, в первую очередь, это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники, ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике, в основном какие-то новые приемы, и каждый день закрепление это несколькими схватками, там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Ну, каждый день хотя бы несколько пробарок я бы делал. Там, одна-две техники, потому что, как я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял одну-две, и их неделю-две обкатываешь, там, что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
18: Ну, а как ты считаешь, что это классический... старинный базовый спорт, спор именно, да, по, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе.
19: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА, поэтому им ставят там все сразу. И кто-то уже становится больше борцом, кто-то больше ударником. Но в целом сейчас надо иметь хорошую борьбу, но стараться быть красочным ударником. Тогда твоя карьера будет намного ярче, и тебе будет больше контрактов предложено. Все оценивают в основном ударную технику.
18: Ты достаточно универсальный, да? То есть ты должен и бороться уметь на уровне там минимум мастера спорта.
19: Да. Ну, большинство на уровне, на высоком. Они уже на уровне мастера спорта и побоксировать могут, и на уровне мастера спорта побороться. И там какой-то там коричневого пояса по джиу-джитсу. Ну, только без куртки.
18: Грэплинг.
19: Да, грэплинги, да.
18: Наверное, да. То есть, в принципе, уже можно не ходить, да, там...
19: Отдельно нет. Сейчас, как правило, тренера... Ну, либо один, либо два тренера вообще. Кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
18: Ну, наверное, такой смешанный больше, да. Кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
19: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника, я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и ударной техники, и борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
18: Ну, конечно, надеемся такой опыт набрать. Надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
19: Вот сейчас я пришел к тому... Самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше, я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки, прихожу. Ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так... Главное вот, не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот к этому получилось подойти без вообще там, без травм, никаких соплей, там ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
18: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
19: Да, конечно. Пока...
18: В каких моментах, как ты считаешь сам?
19: В мышлении точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
18: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
19: Да. Я думаю, что это границ нет этому. Познание себя.
18: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
2: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
18: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился. Психологически доволен. Выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
19: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда после боя.
18: Так уже традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома, с друзьями.
19: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Куда-либо там на природе.
18: Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
19: Ну, вот, возможно, Никола Дивчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
18: Ночью не снятся соперники?
19: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
18: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляет.
19: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, ты просыпаешься довольно такой, так... Интересно. Ну,
18: это хорошо. Что у тебя, какие еще увлечения, помимо единоборств?
19: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем, вот там на рыбалку мы ездим на весь день, вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
18: Сноуборд или лыжи?
19: Сноуборд.
18: Сноуборд.
19: Ну, мне, да.
18: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
19: Если людей на трассе немного, то да. Но бывало, я так улетал, что казалось, как я не переломался. Блин. Или меня кто-нибудь там улетал.
18: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы... Давай, наверное, опять вернемся немножко. В чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
19: Ну, самое главное... Физика. Это в мыслях своих, в голове.
18: Все равно психологическая.
19: В психологическом плане хочешь добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. А второе, вот в технике, там, так дальше, и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет. Можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, ухожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
18: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
19: В бой хочешь показывать все. Лучшее выступление.
18: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, Шамиль.
19: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот, с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там, раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также. И не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
18: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
19: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
18: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. Да, прийти побоксировать с хорошими парнями там. Ну, а так практикуете там с хорошими боксерами побоксировать?
19: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера, там международники. Много спарринг. Там в Петербурге много спарринг-партнеров.
18: Сколько хорошего. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринг, а сколько за тренировку проходит? Бывает обычно в среднем?
19: Обычно там...
18: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому.
19: Ну, если поставим. Это спарринг, то мы приходим, разминаемся. Там раунд-два делаем по кику. Ну, таких легких раунда. И потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
18: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
19: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги 1-1 спаррингуешь. Там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, там со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
18: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки-ноги там, да?
19: Руки, или ноги,
18: там...
19: борьба всегда.
18: Борьба. А, в борьба всегда.
19: Да, ММА, да, вот когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
18: Ну, то есть, все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
19: Да, да, да, там 1-1.
18: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
19: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
18: 3 или, по 5.
19: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать, смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам устанешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
18: Тоже надо уметь рассчитать, но... потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебя ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно, ты там, они меняются, а ты нет.
19: Угу.
18: И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, все, ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу и все.
19: Такие, да, тоже нужно понять. Вот ты... в Улзикап, конечно, Амельдекию делал сейчас.
18: Там... Ну, это хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь эту границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут поддохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
19: Надо учиться работать из этого состояния усталости. Это, да, тоже, да, нужно. Да. Из такой уже крайней, на пределе.
18: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
19: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас. Ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там,

0: дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент, то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
1: Ну да, подвести себя
0: лучше. В данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме физической, психической и так далее не будет каких-то лишних.
1: Да, да. А так может готовиться 2-3 месяца и вот последнюю неделю все закупить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
0: не так. Нет, себе. Лучше не дотренироваться. Да, ну, да. Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
1: Не, на первом месте победить оно стоит. Изначально победить, а там уже... Ну, если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда... Если стойкий бой проходит, у меня редко когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться лезли ко мне... Там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Самое главное — победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется.
0: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
1: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что... Ну, настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны еще на 2 раунда, а их уже могут не оказаться.
0: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
1: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
0: Не перегружайтесь.
1: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
0: Ну, давай, а мы рады тебя видеть и ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
1: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
0: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго, оставайтесь на «Лук.ФМ».
1: Всем до свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы... Ну, как бы не совсем он озвучил. Это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно. О том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку.
5: Честное риэлторское.
6: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения 2 льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
7: массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и

0: не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О конфликтах.
10: В Кремле назвали оторванными от реальности заявления европейских политиков о конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так ответил на слова президента Финляндии Александра Стуба об ударах вглубь российской территории. По его словам, западные лидеры отказываются признавать обстановку на земле. Он напомнил, что еще недавно финский лидер сам призывал как можно быстрее возобновить диалог с Москвой.
11: О спецоперации.
10: Российские военные ударили по танкеру и сухогрузу в Одесской области. Беспилотники «Герань» поразили обе цели, сообщили в Минобороны. Как отмечается, атака помогла нарушить доставку иностранного вооружения и боевой техники для украинской армии.
12: О происшествии.
10: В Минздраве уточнили число пострадавших при пожаре на промышленном предприятии в Амурской области. Как отметили в ведомстве, всего ранения получил 131 человек. Еще один пострадал. Ранее на предприятии заявили, что 19 человек госпитализированы, из них 6 в тяжелом состоянии.
12: Об авиации.
10: Россия и Белоруссия выпустят первый опытный образец легкого самолета в следующем году. Сразу после сборки воздушное судно выйдет на летные испытания, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, машина «Освей» сможет перевозить до 19 пассажиров или почти 2 тонны груза. Облик совместного регионального самолета разработчики впервые представили осенью прошлого года на выставке «Иннопром».
12: Об образовании.
10: Российские абитуриенты подали почти 4 миллиона заявлений в колледжи и техникумы. На бесплатное обучение претендуют около 3 миллионов человек, что стало новым рекордом. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Как уточнили в ведомстве, наибольший приток учащихся обеспечил проект «Профессионалитет».
12: Обо всем.
10: Пассажиры российских поездов смогут расплачиваться цифровыми рублями за билеты и товары в пути. Один из перевозчиков уже тестирует платежи, сообщает РИА Новости. Как уточняется, больше половины платежных терминалов в крымских поездах «Таврия» уже готовы к приему таких денег. Ранее Банк России заявил, что системно значимые банки полностью готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября.
12: О валютах.
10: Официальный курс доллара 83.29, евро 97.44, юань 12.39. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
14: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются официальные друзья, наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня на связи официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков, вернувшийся после отпуска, отдохнувший и посвежевший наверняка.
15: Да, я посвежевший. Я всегда свеж, как никогда. Да, и вот когда мне говорят, Миша, ты пропадаешь, или Миша, ты пропал, но это касается связи, когда связь плохая, да? А я говорю, я абсолютно свеж, как всегда. И знаешь, почему я свеж?
14: Почему?
15: А ты сам можешь ответить на этот вопрос. Да потому что я наладил питьевой режим, потому что я пью воду, и пью воду я правильно. Я думаю, что ты то же самое делаешь, Антон.
14: Конечно, и Миша.
15: Спасибо, Антон, за поддержку, да. И ну что, начнем. Я действительно после отпуска, но в отпуске я не скажу, что я прям отдыхал. Я никуда не ездил, я был дома, я строил. Я занимался стройкой, и это прекрасно, на самом деле, когда что-то происходит такое, что-то новое появляется, да, такое новое строение. Так вот, друзья, и у меня сил много, по-прежнему бодрости много. Я хочу поделиться с вами этими всеми своими силами и энергией. Поэтому я желаю всем вам хорошего настроения, невзирая ни на что, а также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. И вот хочется что сказать. Кто-то из вас пьет воду каждый день, и это уже хорошо, да, как и я. Но знаете ли вы, что вода может разрушать наш организм? Токсины, оксидативный стресс, хроническое воспаление. Ученые доказали, 80% всех заболеваний связаны с недостатком чистой воды или употреблением некачественной воды. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Вы только вдумайтесь, 80%. Это значит, что большинство наших болезней от банального обезвоживания и токсинов, которые накапливаются годами. Но есть решение, которое поможет избежать этой опасности, и уже завтра оно может появиться в вашем стакане. Итак, это программа «На чистую воду», где мы с вами разбираем, чем же одна вода отличается от другой. Почему одна вода может восстанавливать нас, стабилизировать, давать энергию, улучшать реологию крови, нормализовать стул, а другая, наоборот, может привести к негативным последствиям, вызвать отеки и ухудшить состояние. Чем же одна вода отличается от другой? Что такое вода? Давайте ответим на этот простой вопрос. С первого взгляда все просто. Это молекула, состоящая из двух атомов водорода и одного атома кислорода, H2O, да? Но в реальности чистой воды, вот только H2O, ее не бывает. Одна, она всегда содержит там растворенные минералы, газы, примеси. Да? И вот вода – это не просто молекула, а вещество. В природе вода существует не в виде одиночных молекул H2O, а в виде кластеров, где молекулы связаны между собой водородными связями. И вот я хочу обратить внимание на водород и вспомнить, что уже довольно-таки давно, в 2007 году, ученые под руководством профессора Фрикео Ота доказали, что молекула водорода, она самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда другим не добраться, в митохондрии, в нашей энергостанции. Она проникает в ядро клетки и, что критически важно, преодолевает гематоэнцефалический барьер, попадая прямо в мозг. И вот здесь важно отметить, что о водороде здесь говорится как об отдельной молекуле, то есть так называемом молекулярном водороде. Его еще называют медицинский газ. Его, он не может присутствовать в воде постоянно, он там может появиться на какое-то время, но и исчезнуть оттуда. Так вот, что говорится о самом водороде? Если мы говорим о воде, еще раз говорю, он появляется в ней под воздействием, каким образом? Под воздействием на воду постоянного электрического тока. Этот процесс еще называют ионизация там, или активация воды. Именно этим ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода, все слово обязательно тут должно быть ионизированное, да, то есть прошедший процесс ионизации. Так вот, именно этим ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода отличаются от обычной питьевой воды, которая легко нам доступна там, из-под крана или купленная в магазине. И вот благодаря процессу ионизации в обычной питьевой воде появляются антиоксидантные свойства. Она становится похожа на воду в теле человека. После ионизации в воде появляется вот этот самый молекулярный водород и электроны, что и обусловливает с точки зрения физико-химических процессов их восстановительные свойства. Есть такой показатель, который называется окислительно-восстановительный потенциал. И вот в любой жидкости его можно измерить специальным прибором. Так вот, он бывает с положительным значением и с отрицательным значением. И здесь положительное значение этого показателя говорит о том, что жидкость является окислителем. А отрицательное значение свидетельствует о восстановительных свойствах жидкости, то есть антиоксидантом такая жидкость является. И вот возникает вопрос, почему мы болеем? Есть ли какой-то один корень, причина болезни? Пусть не всех, но большинства болезней. И тут тоже стоит обратиться к научным фактам. Причина, слушайте, 90% всех заболеваний – оксидативный стресс. То есть, а говоря простыми словами, окисляясь, мы приближаем с вами болезнь. А вот молекулярный водород, он нейтрализует самые опасные свободные радикалы, те самые виновники оксидативного стресса. И при этом он не нарушает полезные оксидативные процессы, да, в организме. Можно образно сказать, что молекулярный водород – это не грубый бульдозер, да, а юркий и умный быстрый сапер, который преодолевает вот этот гематоэнцефалический барьер, попадая прямо в мозг. Потому что не всем антиоксидантам, ну, мало кто может преодолеть этот гематоэнцефалический барьер и нейтрализовывать оксидативные процессы именно там, в головном мозге. И я вот должен сказать, что ионизированная вода, она не является лекарственным средством. И мне, честно сказать, это очень даже нравится. Я не буду объяснять, почему, но знакомые с юриспруденцией меня поймут. Так вот, главное то, что я знаю, чем одна вода отличается от другой. И знаю, как выбрать правильную воду для налаживания питьевого режима. Чем с удовольствием делюсь и с вами, друзья, и слушатели радио «Комсомольская правда». Молекулярный водород, скажу вам, изучают во всем мире, в нашей стране тоже. Есть исследование, которое называется так. Молекулярный водород влияет на состав тела, метаболические профили и функцию митохондрий у женщин среднего возраста с избыточным весом. Оно касается такого самого распространенного заболевания в мире, как в России, в том числе, как диабет и ожирение. Да? Размещено исследование на сайте PubMed в 2018 году. Это было двойное, слепое, плацебо-контролируемое, перекрестное пилотное исследование с участием 10 женщин среднего возраста с избыточным весом. У женщин, получавших водород в течение 4 недель, произошли следующие изменения. И вот тут очень интересно. Смотрите, какие результаты. Процент жировой массы, снижение произошло на 3,2% против 0,9% от группы плацебо контролируемой. Да? Индекс жировой массы руки уменьшился на 9,7% против 6,0% в плацебо контролируемой группе. Триглицериды уменьшились на 21,3% против 6,5% в плацебо контролируемой группе. Да? Инсулин натощак уменьшился на 5,4% после именно водородной терапии против увеличения инсулина на 29,3% в плацебо-группе. Друзья, здесь хочется замолчать. ненадолго. Ну, нельзя. Поэтому я скажу, мы не можем обещать, что у каждого будет такой же результат. Но согласитесь, когда видишь такие данные, такие результаты попробовать очень хочется. Да, я повторюсь, ионизированная вода де юре не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране. И я за более чем 10-летний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований в том числе, а их более 2000 в нашей, вообще в мире. И питьевой режим, друзья, скажу так, нужно налаживать каждому. Я думаю, с этим утверждением спорить бесполезно. Но делать это нужно с правильной водой. И, кстати, легко это делать с правильной водой, потому что ее хочется пить, она вкусна. Хотите проверить? Попробуйте. Закажите ионизатор прямо сейчас. Сегодня я с радостью объявляю о возвращении легенды. Суперпредложение эфира – это 28 тысяч рублей за ионизатор воды Aqualife Light. Этого предложения не было очень давно, по причине отсутствия его на складе. И сегодня он возвращается в новом современном дизайне, но по старой цене, на один день, да. А старого осталась только цена, но один день до 19.00. Цена прошлого года 28 тысяч рублей. И именно 4 вида ионизированных вод он способен приготовить. Из обычной питьевой воды, напомню. Да, за одно приготовление у вас сразу получается там 3,5 литра воды, насыщенной молекулярным водородом. Да. И сегодня эта цена 28 тысяч рублей. Да. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Успевайте. 8 800 505 0855. Пару слов о приборе. Прибор никуда не встраивается. Ну, кто не знает, да, есть, кто ждут уже несколько лет какой-то особой цены или чего-то. Друзья, не надо ждать. Нужно сразу сейчас вот делать, потому что многие, кто не покупает и долго думает, просто потом кусают локти и думают, почему я не сделал этого раньше. Друзья, питьевой режим легко наладить именно с ионизированной водой. Я ее сравниваю с водой из ключей, из горных источников. Она вкусная, ее хочется пить. Так вот, о приборе. Он никуда не встраивается. Есть 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги IP54. Есть голосовой помощник, цветной информативный экран. И то, что его отличает от всех ионизаторов и делает уникальным, из обычной питьевой воды в приборе вы можете приготовить любую из 3 ионизированных вод. Щелочную, кислотную и водородную. Ионизатор воды Aqualife Light – это не просто бытовой прибор, это революция, друзья, в вашем стакане. Ничего докупать не надо. В комплекте есть все на долгие годы активной и здоровой жизни. Заодно в приготовлении из обычной питьевой воды, скажу еще раз поподробнее, немножко. За несколько минут прибор способен приготовить любую из 3 ионизированных вод. Ионизированная щелочная вода – это мощный антиоксидант, она замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует оксидативный стресс, причину большинства заболеваний, да, хотя не является лекарственным средством. Ионизированная кислотная вода – природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран в бытовых нуждах. Расскажу в третьей части этой программы. А водородная вода – это основа долголетия, она укрепляет иммунитет, борется с воспалениями, повышает жизненный тонус, энергию. И у вас 3,5 литра такой воды за одно приготовление за несколько минут из обычной питьевой воды. Друзья, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, ибо это предложение действует только до 19.00. Успевайте. 8 800 505 0855. Если не успеете, если вам сразу не ответят, мы перезвоним с городского номера 495-348-0808, поэтому поднимайте трубки. А сейчас слушайте радио «Комсомольская правда». Мы прервемся на несколько минут и встретимся после небольшой паузы. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.ру.
18: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Разговор о правильной воде продолжается с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему на связи со студией и готов выйти на прямую связь с каждым из вас, если дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Для чего этого делать? Чтобы задать Мише свой вопрос или оставить отзыв. Миша?
4: Да, спасибо, Антон. Друзья, обязательно звоните. Я буду очень-очень рад слышать ваши голоса. На самом деле, если вы вдруг не дозвонитесь, либо постесняетесь позвонить, потому что многие щепетильно относятся к своему здоровью и как-то вот, ну, почему-то стесняются рассказать о своих результатах. Кто-то думает, что они незначительны. На самом деле, все, каждый результат значителен. Я вот мне девочки говорят: Михаил Евгеньевич, позвоните вот нашей клиентке, она стесняется, возможно, выйти в эфир. Но я, она говорит, вот такие результаты получил. Ну, я думаю, я просто с соблюдением конфиденциальности, просто вот мне интересно с вами поделиться этим отзывом. Да? А Нина, назову ее для соблюдения конфиденциальности. Она говорит о том, что после операции начала пользоваться ионизатором, и у нее стало улучшаться зрение. Друзья, вот именно вот она об этом свидетельствует, и то, что она стала лучше ходить, что она более подвижная, энергичная стала. Но это вот такой, казалось бы, незначительный отзыв, друзья, но для многих вот движение, в котором заключается наша жизнь, вот эта гиподинамия, которая присутствует у многих из нас, да, она способствует тому, что мы просто закисаем, мы перестаем двигаться, мы начинаем болеть, друзья, именно от гиподинамии. Нам нужно движение. И вот бывает трудно двигаться, а для того, чтобы двигаться, нужны какие-то нужны силы, энергии. Вот когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, она источник энергии для меня и для многих, да, то эта возможность появляется двигаться. И вот Нине спасибо большое, что она позвонила в колл-центр, рассказала. Но многие звонят вот именно в колл-центр с девочками, легче поделиться, они такие у нас отзывчивые. И они очень любят выслушать вас, ответить на ваши вопросы. Так что звоните 8 800 505 0855. Кстати, сегодня возвращение легенды, когда ионизатор воды «Аквалайф Лайт» вам доступен по цене прошлого года 28 тысяч рублей для заказа. Напомню номер телефона 8 800 200 ровно. Это 9702, это звоните в эфир. А это 8, для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. И вот если вы стесняетесь позвонить в эфир, то звоните и на мой личный. Тоже рад вас услышать буду. Вы можете этот номер телефона узнать и в колл-центре. А можете по номеру 8 800 505 0855. А можете напрямую мне позвонить, но после эфира. А он звучит так. 968-456-0129. 968-456-0129. Звоните мне, а если есть какие-то результаты или вопросы, с радостью на них отвечу или выслушаю. Так вот, мы продолжаем разговор о правильной воде. И вот в прошлой части мы выяснили, почему же вода из-под крана или вода бутилированная не поможет нам с вами чувствовать себя лучше, не будет способствовать появлению силы и энергии. Все потому, что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. То есть эта вода окислитель. Она нас окисляет. Она нужна, чтобы вода была восстановитель. То есть она должна быть антиоксидантом. Это вода, когда у нее ВП с минусом. Когда в воде есть молекулярный водород, именно тогда такая вода является восстановителем, антиоксидантом. Поэтому нам и нужен ионизатор. В него вы заливаете воду простую, которая ОВП с плюсом, нажимаете кнопочку, и спустя несколько минут вы получаете уже воду с отрицательным ОВП и насыщенным молекулярным водородом. То есть из окислителя вода становится восстановителем путем воздействия на нее постоянного электрического тока. Этот процесс называется электролиз. Все просто. Наливаете воду, нажимаете кнопку, вода готова. Процесс ионизации занимает несколько минут, и потом начинаем пить. Налаживаем питьевой режим уже с правильной водой, которую хочется пить, потому что она еще и вкусная, повторюсь. Я ее сравниваю с ключевой водой, с водой из горных источников. Это стоит попробовать, вы сами будете приятно удивлены. Друзья, каждый глоток такой воды будет нас с вами восстанавливать на клеточном уровне, будет очищать рецепторы, будет идти процесс детоксикации в том числе. Вот как это все работает. Хотя, не, повторюсь еще раз, она не является лекарственным средством Российской Федерации, друзья. И это меня радует тоже. Но не буду объяснять, почему. Друзья, мы за то, чтобы в каждой семье в нашей стране был ионизатор воды Aqualife, друзья. Я являюсь официальным представителем российского завода-производителя ионизаторов воды Aqualife. И с радостью заявляю еще раз о возвращении легенды ионизатора воды Aqualife Light. Он возвращается в новом дизайне. И что самое главное и приятное сегодня в нем, это старая цена. Цена прошлого года. Только сегодня Aqualife Light доступен вам по цене 28 тысяч рублей. Никуда не встраивается. Есть голосовой помощник, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги. Но главное, IP54. Так вот, главное, успейте заказать его до 19.00, потому что потом цены вырастут. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Не ждите идеальных условий, они уже появились здесь и сейчас. Помните, когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете, ну, я бы даже так сказал, билет в здоровую жизнь. Звоните 8 800 505 0855. Ну и давайте теперь вернемся к фактам. Для начала скажу, что ионизированная вода, де юре, еще раз, не является лекарственным средством в Российской Федерации. Ну а теперь к фактам. Хочу поговорить о крови. Я периодически сдаю кровь, считаю это важным, но это дело каждого. Так вот, говоря о крови, есть такое понятие, как реология крови. Что это такое реология крови? Реология крови от греческого «реус» – течение, поток, да? И текучесть, что такое реология крови? Это текучесть крови, определяемая совокупностью функционального состояния форменных элементов крови. Подвижность, деформируемость, да, агрегационная активность эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Вязкость крови, концентрация белков и липидов, осмолярность крови, концентрация глюкозы. Так вот, все это влияет на реологию крови. Так вот, вот ключевую роль в формировании реологических параметров крови принадлежит именно форменным элементам крови. И прежде всего эритроцитам, которые составляют 98% от общего объема форменных элементов крови. И вот от реологии крови зависит, как легко она может доставить кислород в клетки, пройти по капиллярам. И если реология крови, ее вязкость, текучесть хорошая, то и клетки получают все необходимое питание. Если же наоборот, кровь вязкая, густая, текучесть плохая, то и клетки организма начинают голодать, сокращается срок их жизни. И вот на эту тему есть показательное исследование, которое провели в Камдене среди спортсменов. Повышенные физические нагрузки, мы знаем, что провоцируют оксидативный стресс в организме, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется обезвоживанием. И вот в этом исследовании спортсменов разделили на две группы. Одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду, которая течет из крана, либо бутилированную, ну, наверное, у них бутилированная была. Так вот, обычную питьевую воду. У нее положительный уровень ОВП, то есть она окислитель, и нейтральный pH, тоже тут обращали на это внимание. Другой группе спортсменов давали воду с отрицательным ОВП, то есть, как я говорю, с оксидативными, с антиоксидантными свойствами, то есть она является антиоксидантом, да, то есть восстановительная способность имеет с отрицательным ОВП, там есть и молекулярный водород, и отрицательный ОВП, так вот, и pH 9,5. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы объясняют полученные результаты, что нейтрализуются окислительные процессы. Ну, то, о чем я говорю, оксидативный стресс – это причина 90% заболеваний. Друзья, ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человека. Это очень важно, это натуральный продукт, максимально природный, без каких-либо противопоказаний, но не является лекарственным средством. Да, представляете? Исследователи получили такой результат, друзья. А что почувствуете вы, можно узнать только одним способом – попробовать. Для этого просто надо добавить в свой ежедневный рацион ионизированную воду. Для этого надо, чтобы у вас дома был ионизатор. Пользоваться им так же легко, как чайником. Заливаете воду, подключили к розетке, нажали кнопку, все, вода готова. Через несколько минут. Сегодня его цена, говорю об этом с небольшим волнением, потому что хочу, чтобы вы все успели купить его по этой цене. Ионизатор воды Aqualife Light 3 в 1, премиальная модель. Его давно не было на складе, и вот он вернулся. Возвращение легенды. Его многие ждали, думали, что цена вырастет. И да, она таки вырастет. Но не сегодня, друзья. Только сегодня до 19.00 он доступен вам по цене прошлого года 28 тысяч рублей. Это специальное предложение для слушателей радио «Комсомольская правда». Звоните 8 800 505 0855. Кстати, прибор с новым логотипом, в новом современном дизайне. Я даже немного завидую по-белому тем, кто его сегодня закажет. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0808. Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним, потому что вы нам звонили. Да? Ну, не дозвонились, а мы вам перезваниваем. Но не с 800-го номера, с них невозможно звонить, а с городского, московского, 495-248-0808. Мы производитель, российский производитель приборов, который улучшает качество вашей воды настолько, что она становится для вас действительно источником энергии, сил, бодрости. Друзья, попробуйте, сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. И знаете что, вот все больше специалистов, врачей говорят не просто о питьевом режиме, а о том, с какой водой его лучше налаживать. И говоря о важности показателя ОВП в воде, о молекулярном водороде, я уже говорил, что вода с антиоксидантными свойствами похожа на воду в теле человека, потому что в ней есть отрицательный заряд. И вот что об отрицательном заряде в организме человека говорит один уважаемый врач. Я скажу, кто об этом говорит, а о том, что он говорит, я скажу уже в следующей части, потому что остается меньше минуты. Говорит об этом Сергей Круг, опыт в медицине его 18 лет, является руководителем регионального сосудистого центра, заведует отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, провел более 10 тысяч операций. Он рассматривает такое заболевание, как атеросклероз, и то, как появляются бляшки в организме человека. Ну вот об этом я расскажу в следующей части. А сейчас я еще раз напомню номер телефона, по которому вы можете задать свои вопросы относительно того, как заказать, как пользоваться ионизатором воды, для чего нужна та или иная ионизированная вода. В следующей части успею попытаюсь рассказать о кислотной воде, успеть, да? Но все вопросы, которые я не успею осветить в этой программе, вы можете задать нашим специалистам. Звоните 8 800 505 0855, но главное, успейте заказать ионизатор воды Aqualife Light «Возвращение легенды» до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Оставайтесь с нами.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
5: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
6: Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Праздничные дни – это улыбки, концерты, встречи и хорошее настроение. Но пока все отдыхают, для многих людей это обычные рабочие будни. Депутат городской думы Юлия Ярышкина поблагодарила сотрудников коммунальных служб, дворников, уборщиков и всех, кто с самого утра наводил порядок на улицах Великих Луг после празднования Дня города. Они убирали то, что осталось за кадром большого праздника, чтобы наш город снова встретил новый день чистым и уютным. Сильный ветер не обошел стороной Великие Луки. На набережной лейтенанта Шмидта и площади Ленина стихия повредила аварийные деревья, а также некоторые элементы остановочных павильонов и подземного перехода. К счастью, серьезного ущерба удалось избежать. Коммунальные службы оперативно отреагировали и устранили последствия непогоды, чтобы обеспечить безопасность жителей. САП-фестиваль пройдет на пляже Великих Луг 30 августа. Самый яркий его момент – это костюмированное шоу на воде. Самые необычные образы будут отмечены призами. Также в программе пляжный волейбол, йога, мастер-классы, фотозоны и чиллаут-зона с лимонадами. А вечером огненное шоу и сет от локального диджея. Вот свободные доски можно взять бесплатно по предварительной регистрации.
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И Миша готов не только говорить сам, но и выслушивать вас, принимать ваши отзывы, отвечать на ваши вопросы. Дозванивайтесь в прямой эфир. Дозванивайтесь в прямой эфир для того, чтобы иметь, собственно говоря, эту возможность. Не сразу я это слово выговорил. Номер, ну, телефона, да, номер телефона, конечно, 967-200-9702.
5: 8-800-200-9702, 967, это же, по-моему, для сообщений, правильно я помню?
4: Да, да, ты, кстати, да, запомнил.
5: Антон, ты отвлекся, Антон. Ну ничего, попей водички, пока я расскажу то, о чем обещал рассказать. Друзья, смотрите, я закончил прошлую часть на том, что расскажу, как один из, ну, уважаемых врачей, Сергей Круг, рассматривает такое заболевание атеросклероз и то объясняет, как появляются бляшки в организме человека. Я это говорю о том, что, к тому точнее, что вода ионизированная, она похожа на воду в нашем организме. Почему? Да потому что в ней есть отрицательный ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, свидетельствующий о ее восстановительных свойствах. И вот она именно этим похожа. В нашем организме тоже отрицательный ОВП. И вот что говорит об этом Сергей Круг. Самые первые в зоне риска по атеросклерозу, да, это курильщики и диабетики. Если представить сосуды как коридор, который выстелен плиточкой, говорит он, Эта плиточка называется эндотелий, это однослойный плоский эпителий, который выстилает наши сосуды. Вот этот эндотелий, он снаружи имеет отрицательный заряд. И эритроциты, форменный элемент крови, тоже снаружи имеет отрицательный заряд. И поэтому вся наша кровь в сосудах движется как поезд на магнитной подушке. То есть они не касаются стенки за счет отрицательного заряда. Ну, минус от минуса отталкивается, правильно? Так вот, они прекрасно скользят, эти эритроциты, вообще, когда входит капилляр, он сворачивается в трубочку, он такой гуттаперчевый, да, и при этом не застревает, потому что у него есть отрицательный заряд в сосуде, в капилляре тоже отрицательный заряд. Именно вот из-за него такое происходит, да. Именно поэтому, допустим, при воспалении, когда в крови, это уже продолжаю цитировать Сергея Крука, да, при воспалении, когда в крови куча воспалительных белков, которые положительно заряжены, они отнимают у эритроцитов электроны, и тогда вот эти они, эритроциты, начинают слипаться, то есть появляются места, где нет электронов, и там появляется положительный заряд. Минус с плюсом слипаются, все, эритроциты слиплись. И повышается, как он говорит, СОЭ, скорость оседания эритроцитов. Ионизированная вода, друзья, не заменяет лечение. Она является помощником. Она не является лекарственным средством де юре в Российской Федерации. Но так или иначе, она помогает нам наладить питьевой режим за счет того, что она вкусна и в том числе, что она полезна. Она является антиоксидантом. Она помогает в борьбе с первопричиной всех заболеваний. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Она помогает в борьбе с этим. То есть вот представьте, природный антиоксидант, не являющийся лекарственным средством, которым может пользоваться каждый, потому что это нельзя, я считаю, вот делать вот какое-то ее лекарственным средством. Что вы? Но изучают. Именно нужно понимать, какая вода должна быть, какую воду нужно пить, с какой можно и нужно налаживать питьевой режим. И я об этом говорю и говорю, как делать, почему это делать нужно с такой водой. Дело в том, что самая беда, вот я хочу тут тоже процитировать уже не врача, хотя почему не врача, Антон Павлович Чехов, он же...
4: В том числе врач, да.
5: Он же врач, да, он не только писатель, драматург, да, он же и врач, спасибо, Антон. Так вот, он сказал, что самые простые вопросы мы пытаемся решить хитро, а поэтому делаем их необыкновенно сложными. Ну а зачем их усложнять? Мы состоим на 3/4 из воды. Нам нужно пить воду, когда мы ее теряем. А мы ее теряем ежедневно, неважно, лето это или зима. Друзья, летом больше мы теряем влаги, да, потому что потеем больше. Больше, соответственно, нужно и восполнять ее. И поэтому нам каждый день нужно пить воду. Вот это самое главное. Но вода должна быть правильная, похожа на воду в нашем организме. И такую воду мы можем получить. Мы не можем ее купить. Мы можем должен появиться у каждого из нас прибор, который может ее приготовить, потому что эти свойства, антиоксидантные свойства в воде появляются ненадолго, друзья, ненадолго. Вот сегодня сделали, сегодня и нужно ее пить. Завтра уже нужно делать новую воду. И вот когда у вас дома появляется Аквалайф, ионизатор воды Аквалайф, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете билет в здоровую жизнь благодаря вот этому питьевому режиму с правильной водой. Звоните прямо сейчас. Я уверен, что вы завтра проснетесь с бодростью, о которой давно мечтали. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Телеграм-канал, и в телеграм-канале, и в Максиме есть тоже. Подписывайтесь, там много полезной информации моя коллега Ася Арак размещает. Называемся мы там ионизаторы Аквалайф. И в Максе, и в телеграм-канале. Одно название. Ионизаторы Аквалайф русскими буквами. Продолжаю разговор и обещал рассказать о кислотной воде. Еще есть время об этом поговорить, да, и что хочется о ней сказать. Дело в том, что, во-первых, кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Она, с помощью нее можно и прополоскать горло, и промыть нос, и приготовить высокую концентрацию, и обеззаразить руки, да. Без химии, только правильная вода из обычной питьевой воды, с правильными свойствами. Это экологичный, я считаю, способ. И вот ионизированная щелочная вода и ионизированная кислотная вода, они получаются одновременно. Там такая конструкция, когда получите прибор, вы это все увидите, это все просто. Если хотите, вам специалисты об этом расскажут, как это более подробно, по телефону 8 800 505 0855. Я не буду сейчас тратить на это время, но там все просто. Друзья, залили воду, нажали кнопку, две воды сразу приготовятся. Пол-литра кислотной, 3 литра щелочной ионизированной. В разных режимах причем. И в питьевых, и в более концентрированных растворы можете сделать. Так вот, ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно. В 4 случаях можно ее пить, тоже у специалистов узнаете как. А я не буду сейчас тоже заострять на этом внимание. Слушайте, О чем хочется сказать? Как можно использовать кислотную воду? Умываемся, приводим кожу лица в порядок, потому что pH кожи лица, он кислотный. Женская гигиена, кислотная вода, перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчины, друзья, после бритья, лучше любого бальзама, я считаю, работает кислотная вода именно потому, что никакой аллергии, никакого раздражения не вызывает. Да? То есть один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, ионизированная кислотная вода, по-научному она называется, тоже важно, анолит, анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно, друзья. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Вот зайдите, почему я говорю «Анолит» и почему акцентирую на этом внимание. Зайдите на любой из маркетплейсов, по-моему, я видел и на всех, по-моему, маркетплейсах я находил ее. Зайдите на маркетплейсах, бутылочка кислотной воды, по-моему, пол-литра, если я не ошибаюсь. Вводите анолит, да, называется вот так она, вводите и увидите, цена за пол-литра, да, вот около 300 рублей, друзья, а то и больше бывает. Это за воду, которую уже она как-то время какое-то постояла, да, то есть ее хранили, если она постояла, она уже теряет какую-то свою эффективность, но несмотря на это, у вас она все равно пользуется огромной популярностью, да. А у вас она, кстати, всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективная. Ну, так или иначе, положительных отзывов, вот еще раз говорю, на маркетплейсах об аналите масса. И, кстати, масса примеров, как ее использовать, вы там тоже найдете. Оценка 5.0 по 5-бальной шкале там стоит. Да и у пользователей ионизаторов ПД Аквалайф тоже только положительные отзывы. Попробуйте и вы сами, я уверен, увидите эту эффективность, эту надежность, это удобство. Друзья, это экономия, друзья, во всех смыслах этого слова. Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор воды Аквалайф, который готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду и ионизированную водородную воду. Ионизатор воды Аквалайф – это эффективно и с точки зрения экономии, семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Попробуйте. Хотя ионизированная щелочная вода, водородная вода, она не является лекарственными средствами, так что это я тоже обязательно должен сказать. Кстати, вот недавно хочу поделиться еще таким жизненным опытом. Я живу в своем доме, и кто тоже живет в своем доме, кирпичном доме, я уверен, что тоже такая существует проблема. Вот эти высолы на кирпиче. Кто-нибудь видел? Да, средство для удаления высолов с кирпича. Я тоже смотрел, сколько стоит оно на маркетплейсах. Там за литр, по-моему, около 800-900 рублей. Да, в принципе, немного, да, но сколько его понадобится для того, чтобы удалить. А вот кислотная вода уже проверена. Она тоже прекрасно удаляет эти высылы. И она, вот она, пожалуйста, у вас всегда под рукой. Вы приготовили ионизированную щелочную воду, а кислотная получилась пол-литра, пожалуйста. Пол-литра там около 530 рублей стоит, 600 рублей, да, как средство для высылов. Да, оно заменяет вот это средство для удаления высылов с кирпича у тех, кто живет в своих домах. Так что, друзья, пользуйтесь и этим жизненным опытом, моим советом. Так что звоните, друзья. Я хотел бы еще много рассказать. Есть много разных исследований, есть много разных отзывов. Есть чем поделиться, друзья. Но лучший советчик – это вы сами. Поэтому нужно пробовать. Нужно сделать этот первый шаг навстречу своему здоровью. Налаживать питьевой режим – это то, что с чем не будет спорить никто, друзья. Но лучше это делать и правильнее это делать с правильной водой, с водой, которая похожа на воду в нашем организме, которая действительно является антиоксидантом для нашего организма, которая борется с причиной большинства заболеваний, друзья. Хотя не является лекарственным средством. Друзья, пробуйте. Делайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Успейте заказать ионизатор воды Аквалайф Лайт «Возвращение легенды» до 19.00 по цене прошлого года. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, я с вами прощаюсь сегодня и желаю вам здоровья. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Новости. Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
12: Радио «Комсомольская правда». Срочно.
4: Ну что ж, продолжим обсуждать главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Григорьев. И следующая новость о том, что концерт на «Газпром-арене» 10-11 октября этого года пока остается на сайте тура Kanye West. Корреспонденты ТАСС об этом пишут. Вот, однако при выборе даты для покупки билета пользователь переходит на русскоязычный сайт продажи, который не работает. Я также обладаю информацией, что Kanye West получил предоплату за концерт в Петербурге. Это сообщили журналистам-организаторы, в частности, РИА Новостям. А в Say Agency утверждают, что рэпер все еще планирует приехать в Россию. Как это возможно? Что это за путаница? И вообще эту странную ситуацию давайте обсудим. У нас актер и продюсер Леонид Дзюник на прямой связи. Леонид Алексеевич, я приветствую вас. Здравствуйте. Леонид Алексеевич, ну вот такое ощущение, что все это похоже на, с одной стороны, на махинацию, но с другой стороны, агентство известное и не похоже на то, что таким образом так крупно могут заниматься каким-то непотребством. Может быть, какой-то дисконнект произошел, может быть, есть какие-то подводные камни, которых мы не видим. Что вы предполагаете?
14: Ну, мне вчера вечером уже, так сказать, буквально, я не знаю, мне скинули вот этот кружочек, так называемый, да, где господин Бородин, который призван заниматься поиском коррупционеров и взяточников и прочих недостойных людей, вдруг сказал: я поздравляю вас, мы добились того, что мы победили, что Kanye West концерт отменил. Отменили. А в чем победа? Я не могу понять, в чем победа. Kanye West'у деньги заплатили. Вы понимаете, человек такого уровня ставит себе в график гастроли в России, в Санкт-Петербурге, только в том случае, если он получает практически 100% предоплату. На сегодняшний день только так заполняется как бы график, да? Это первое. Так. Второй момент. Люди купили билеты. Это, представляете, билеты надо было напечатать, все это сделать. Теперь как это, что это? Теперь возвращать все деньги, получается? Это сколько на этой площадке? Там сколько там? По 20 или по 30 тысяч зрителей на один день?
4: На 60, 60 на концерт на «Газпром-арене». 60-80, вот так вот. А так как два концерта, это 140-160 тысяч за два дня.
14: 140-160 тысяч, понимаете, людей купили билеты, и им надо вернуть теперь деньги.
4: А билеты невозвратные. Там в оферте многие видели, что написано, что замена артиста не является поводом для возвращения денег за билет.
14: Ну, понимаете, если как бы такая ситуация, то это компания, которая занимается организацией гастролей и поездок, и таких мероприятий, она просто должна, ну, я не знаю, там, людей должны привлечь к уголовной ответственности. Это я даже боюсь представить статью, по которой должны их представить. Ну так нельзя. Людей берут деньги, а потом вот так вот раз одним махом отменяют.
15: Леонид Алексеевич, потом... но ведь, понимаете, да, звезда мирового масштаба, да, на сайте официальном звезды мирового масштаба стоит «Газпром-арена». То есть звезда мирового масштаба тоже не первый день в этом бизнесе и, значит, получила какие-то четкие гарантии, документы или подтверждения, помимо денег, что эти концерты состоятся. Соответственно, да, «Газпром-арена», скорее всего, тоже была в курсе, потому что если бы, как только появились первые новости о том, что концерт Канье Уэста состоится на «Газпром-арене», что должны были хозяева этой арены сказать? Мы не имеем к этому никакого отношения, это вранье. Этого сделано было, вернее, этого
14: не было, не было сделано. Конечно.
15: Да. А в чем дело, а как это?
14: Я не знаю, я не понимаю. Я для меня, как бы в моей бытности было таких два случая, когда вот так вот тоже как бы вроде бы мы начинали, должны были ехать на гастроли, а потом были отмены. Но после этого у меня как бы деньги я получал 100%,

0: не ткани Уэста на Газпром-арене. Но я сказал, что это, в принципе, для меня, по моим ощущениям, так это только Филипп Киркоров такого уровня артист может заменить. Но это одно. Но вы поймите, я хочу про другое все-таки немножко сказать. Вы понимаете, значит, получается, что для тех людей, которые вот занимаются вот этой вот, я извиняюсь за такое выражение, трихомудией, да, когда вот так вот устраивают там какие-то так лжепатриотические движение, чтобы вот отменить этот концерт, понимаете? Это, ну, это просто нонсенс. Значит, пускай наши люди едут там в Турцию, едут, значит, на концерт Канье Уэста в Ереван, да, везут туда деньги, все это, значит, там посещают. А почему же здесь нет? В октябре месяце уже, по большому счету, в Питере уже нет такого потока туристов. И гостиницы, и рестораны, все знают, что будет Канье Уэст, люди приедут со всего, со всей страны на этот концерт, как бы, кто купил билет.
1: Леонид Алексеевич, а вот в завершение нашего разговора, ведь если организаторы объявили площадку, объявили дату концертов, соответственно, это с кем-то должно быть согласовано, что Канье Уэст, достаточно спорный персонаж, хоть и очень популярный, приезжает в Россию. Но для того, чтобы быть уверенным, что концерт не отменят, значит, нужно какое-то разрешение от кого-то получить и быть уверенным, что это что-то железобетонное.
0: Разрешение, это согласование уже идет потом. Ну, какое разрешение?
1: А потом кто-то это отменяет, кто-то более сильный. Это интересная и запутанная ситуация. Я понимаю, что можем предполагать сейчас с вами еще очень долго, но так как не обладаем полной картиной, поэтому не будем путать наших слушателей. Достаточно того, что вы нам прокомментировали сейчас. Это Леонид Зюник, актер и продюсер, был с нами на прямой связи. А теперь про слово, которое может стать словом года. Подробнее Виталия Осипова.
2: Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слово года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную и повседневную речь и стало популярным обозначением различных явлений. «Нишевый» могло претендовать на звание «слово года» еще в 2025 году. В 2024 слово встречалось в русскоязычных СМИ около 34 тысяч раз, а в 2025 уже более 60 тысяч раз. В 2026 году тенденция сохранилась. Только за первые 6 месяцев года зафиксировано 60 188 употреблений слова. Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов задается вопросом, по каким критериям нужно выбирать слово года. Частое употребление того или иного слова не делает его словом года, считает эксперт. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Я очень сомневаюсь, что это слово может претендовать на слово года, во-первых. А во-вторых, я вообще не очень понимаю, по каким критериям выбирается слово года. Потому что критерий частотности, он может указывать только на повышение частоты употребления данного слова в конкретный период там, по сравнению с другими периодами. Но указывает ли он на то, что это слово указывает на какой-то важный концепт, какой-то объект, какую-то теорию там, и так далее, который вдруг общество стало испытывать интерес. Прямого следствия из этого нет.
2: По мнению эксперта Министерства просвещения Натальи Козловской, еще одно свидетельство растущей популярности слова «нишевый» Козловская считает расширение его сочетаемости. Само слово по-прежнему указывает на явление, рассчитанное на относительно узкую аудиторию, однако постепенно приобретает дополнительные оттенки значения – необычности, редкости и нестандартности. Сегодня можно встретить выражения «нишевое увлечение», «нишевый навык», «нишевый игрок» и «нишевый сервис». Педагог, журналист, блогер Татьяна Гартман удивлена, что прилагательное претендует на слово года. Возник и другой вопрос. Вот что она сказала в разговоре с радио «Комсомольская правда».
4: Дело в том, что словарях дается другой вариант этого слова – нишевой. Как бы произношение и образование, ну, то есть на основе этого прилагательного, вот такого прилагательного, какое вы говорите вы, с ударением на первом слоге и с окончанием «ый», это, ну, как бы ошибка. Потому что в словарях зафиксировано слово «нишевой» с ударением на окончании, это окончание «ой».

0: есть. Вот, то есть меня изначально немножечко смущает уже вот этот вот вопрос, потому что если филологи говорят «нишевый» и употребляют это слово именно в таком варианте, почему это слово не занесено в словари? Я не знаю, как насчет всех словарей, но в словаре, который рекомендован Министерством просвещения, то там варианта «нишевый» нет, там есть только «нишевой».
1: Словом 2025 года по версии Грамоты.ру стало существительное «зумер». Этим термином принято обозначать представителей поколения Z. Понятие охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 90-х по 2010-е годы. Это первые цифровые аборигены, которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа. На втором месте в рейтинге Грамоты.ру оказалось слово «выгорание», состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, вызванное чрезмерным длительным стрессом. Тройку лидеров замыкает Red Flag – нечто в действиях, поведениях, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Борис Межуев о снижении значимости интеллигенции в обществе.
4: Смысл интеллектуального класса заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. Причем именно научное знание, которое вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их успеха, что ли, зависит, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро, оперативно, в том числе реагировать на вызовы, в том числе военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности. Есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, вообще в мире мы переживаем как раз, наоборот, упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит в то, что он на самом деле занимает передовые позиции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Россия пообещала добиться справедливости и наказать виновных в теракте в Старобельске. Москва никогда не оставит без ответа эту атаку, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что киевский режим продолжает бить по гражданским объектам в российских регионах, из-за чего гибнут мирные жители и дети. Ранее при ударе украинских войск по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения.
2: Об Украине.
5: Еврокомиссия пока не разрешила Киеву купить американские зенитные ракетные комплексы «Патриот» на средства Европейского военного фонда. По правилам программы на 90 миллиардов евро оружие разрешено производить только на европейских или украинских заводах. Как пояснили в ЕК, Брюссель сначала утверждает каждый оборонный контракт Киева и только потом переводит деньги.
2: Про визы.
5: Россия и Индия начали переговоры об отмене визовых сборов для туристов. Консультации ведут по линии МИДов. Двух стран сообщили в Минэкономразвитии. Там отметили, что это позволит снизить стоимость путевок и заметно повысит интерес путешественников к поездкам.
2: О Москве.
5: столица делится с регионами лучшими наработками в сфере образования. Это заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, столичная система образования тиражирует передовой опыт по всей стране, а педагогов из регионов обучают Корпоративный университет московского образования и МГПУ. Проект взаимообучения городов работает с 2017 года. Его участниками стали почти 500 тысяч педагогов из регионов. Проведено более 2500 образовательных интенсивов. На базе МГПУ проходит международная конференция по предпрофессиональному образованию. За 2 года в ней участвовали свыше 5000 человек из 18 регионов. В 2025-м в столице запустили программу «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Ее уже прошли 120 педагогов и руководителей. Для педагогов из регионов доступны все форматы: стажировка в московской школе, вебинары, консультации, тренажеры, симуляторы, отметил Собянин.
2: Обо всем.
5: Американец побил мировой рекорд в беге с детской коляской. Он преодолел дистанцию около 1,5 километра за 4 минуты 17 секунд вместе со своей дочерью, пишет «Нью-Йорк-Пост». Спортсмен изначально рассчитывал лишь обновить рекорд трассы, но понял, что бежит значительно быстрее. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. США на заседании Совбеза ООН не присоединились к антироссийскому заявлению по конфликту на Украине. Коалиция желающих подтвердила планы направить многонациональные военные силы на Украину после завершения конфликта, а Штаты предложили прекратить экономическую блокаду Ирана. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. США в ходе заседания Совета Безопасности ООН не присоединились к антироссийскому заявлению ряда стран по конфликту на Украине. Глава МИД Дании озвучил заявление в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, и министр назвал список из 50 стран, я напомню, всего в ООН 193 государства, которые присоединились к этому заявлению. Основу составили европейские страны и союзники Запада. Подписавшие заявление страны назвали спецоперацию России на Украине незаконной и призвали Москву согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, подчеркнул, что Москва не намерена договариваться с Киевом в ущерб интересам безопасности России. Прислушиваются ли в ООН к позиции США, спросили у советского и российского дипломата, бывшего заместителя генсекретаря ООН Сергея Орджоникидзе.
7: Практическую ценность для нас это, естественно, в целом для страны, это ничего не значит. Позиция американцев в помощи Украине, она, как мы видим, в реальных измерениях не меняется абсолютно. Но американцы вот лавируют между, так сказать, оказанием помощи Украине и позиционированием себя как посредника. Они все-таки хотят продолжать посреднические... Вот это я вас понимаю. Для нас что это значит? Посреднические усилия они хотят продолжать. Чтобы вот эта помощь Украине, военная помощь, она не выглядела с их точки зрения однозначно, так сказать, переход на позицию одной из противостоящих сторон. С точки зрения ООН, вот голосование в рамках ООН, это значит, конечно, серьезно. На Соединенные Штаты ориентируются очень многие государства. Это значит, что Западная Европа, она же в основном это западноевропейские страны, это значит, что Западная Европа встала на, так сказать, однозначно не хочет сходить с тропы войны, которую они объявили России. Это же не первое такое голосование Соединенных Штатов, когда они воздерживаются от однозначно антироссийских заявлений. Это не первое. Это сигнал, конечно, это, безусловно, сигнал и Европе, и всему миру, что Соединенные Штаты продолжают позиционировать себя в качестве посредника на этих переговорах. Потому как, конечно, роль посредника – это... означают степень воздействия Соединенных Штатов на позиции России, в том числе, как они это видят.
6: Ну а в Кремле тем временем прокомментировали план Зеленского создать буферную зону под управлением третьих стран в Донецкой Народной Республике.
8: Ну, мы, естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Вот это единственное замечание, которое сразу хотел бы сделать. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации.
6: Кроме того, в Кремле напомнили, что Москва неоднократно заявляла о том, что размещение воинских контингентов НАТО на территории Украины неприемлемо для Российской Федерации. Так Дмитрий Песков ответил на планы стран так называемой коалиции желающих направить военные силы на Украину.
9: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
6: Я напомню, что ранее коалиция желающих по оказанию помощи Киеву подтвердила планы направить многонациональные военные силы на Украину после завершения конфликта. Об этом говорится в заявлении сопредседателей коалиции, распространенном по итогам ее заседания в украинской столице. Эту тему подробнее в нашем эфире озвучит и продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Тут на днях в Киеве натовская сходка устроила очередной спектакль. С большой помпой съехали в столицу Украины и стали рассуждать о том, как ввести войска коалиции желающих на Украину. Но что интересно, если еще несколько месяцев назад речь шла о вводе вот этой коалиции желающих, а там разная численность звучала, и 15, и 45 тысяч, уже тогда готовились ввести хоть завтра. Потом резко включили тормоза и сказали вот такую оговорочку, только после полного прекращения огня. Ну, видно, напало благоразумие. Но о чем же? Самое главное сейчас понять, о чем же они говорили, кроме ввода войск, только после прекращения огня. В своем коммюнике они записали, это очень интересный момент, даже требование в каком-то смысле о том, что Россия должна прекратить боевые действия по линии боевого соприкосновения. Мы с этим категорически не согласны. Но пусть поразмышляют. Что еще пообещала коалиция Киеву? Доставить ракеты, поставить ракеты. Тут, конечно, в первых рядах и Германия, и Франция, и Великобритания. Ну как же без рыжих бритов? Макрон открытым текстом призвал коалицию продолжать ужесточать санкции. И сделал вот такую оговорку. Надо давить еще больше на Россию, чтобы она не могла не торговать ни нефтью, ни газом, не дизельным топливом. Идем дальше. Тот же Макрон призвал коалицию наращивать санкции. Там сколько уже? По-моему, 21 пакет санкционный подписали против России, но никак не получилось разорвать экономику России, как об этом мечтал в свое время бывший президент США Барак Обама. Любопытный момент. Утвержден план подготовки к развертыванию коалиции и уже запланированы тренировки. Тренировки, посадки личного состава армии коалиции желающих. Ну где? На аэродромах, на железнодорожных станциях и так далее. Ну, серьезно, пацаны, готовятся. Но все это пока чистой воды помпа. Ну а что же Россия? Россия изначально к этой идее отнеслась резко отрицательно. Это раз. Во-вторых, Россия заявила, что в случае размещения войск и лиц, желающих на Украине, ну, если говорить без дипломатических выкрутасов, мы будем бить. Ну, это наши законные цели. Об этом министр иностранных дел Лавров открытым текстом говорил. Да, еще коалиция пообещала построить на Украине заводы по производству ракет. То есть двойным способом будут изготавливаться эти ракеты. Одни будут целиком поставляться со стран, которые желают помочь Украине. Это, конечно, Великобритания, это, конечно, и Германия, и Франция. Кстати, премьер Великобритании Бёрден привез Зеленскому, в кавычках, подарок. Чертежи для производства ракет «Скальп». Ну, это дело быстро не будет делаться. Специалисты говорят, что минимум нужно 1,5-2 года. Ну и что? Будут строиться, допустим, эти заводы где-нибудь там, далеко на Западной Украине, в Карпатах, в горах. Конечно, у России длинные руки, мы достанем и туда. Ну вот так, такие итоги вот этой сходки коалиции желающих. Позиции остались прежними. Они пытаются дальше подливать масло в огонь коалиции. Россия об этом предупреждает, что они уже эта коалиция уже по самой ноздри погрузилась в войну против России на Украине. Но мы обещаем, что бить. И хочется, чтобы это было обещание не как о бывших красных линиях. Может, тогда коалиция облагоразумится. А немало советников и консультантов коалиции желающих, которые уже работают на поле боя, уже отправились и в Германию, Великобританию, Францию в черных похоронных мешках. Их останки отправились в мусорных пакетах. Ну что, если не облагоразумиться, таких пакетов будет много. Очень много. Наши калибры, кинжалы и орешники умеют это делать. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: США предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Обсудим в эфире через 2 минуты.
2: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
12: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
13: Выкрути эмоции на Макс.
14: Макс! Максимум!
13: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще одна новость для обсуждения в нашем эфире. Соединенные Штаты Америки предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. По крайней мере, об этом сообщает Аль-Арабия, ссылаясь на свои источники. Конфликт с Ираном, я напомню, ударил по экономике США, и Соединенные Штаты растратили преимущество в энергетике. Об этом, не стесняясь, сообщает издание Financial Times. При этом отмечают, что цена на топливо увеличилась на 40%, инфляция достигла отметки в 4,2%, а рост ВВП оказался ниже ранее рассчитанного американским правительством. Так вот, что же получается? Соединенные Штаты не хотят или не могут долго продолжать экономическую блокаду Ирана. Все, что происходит, что может означать? У нас на связи руководитель группы социально-политических исследований США и Меморан Александра Войтовна. Александра Романовна, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
6: Да, ну вот в какой ситуации оказались Соединенные Штаты Америки, и мы видим, что в последние несколько дней прямо противоположные заявления следуют, и получается, что Соединенные Штаты Америки оказались, и Трамп в частности, в очень тяжелой ситуации, из которой нужно выходить, а время поджимает. Верно ли я рассуждаю?
18: Да, время поджимает. Прежде всего, это связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые будут у нас в Соединенных Штатах происходить 3 ноября. Это уже совсем скоро. И, конечно, возвращаясь в сегодняшний день, больше всего американский электорат, как всегда, волнует собственные денежки, что, в общем, совершенно нормально. Кто будет платить за бензин? Да, прежде всего, цены на топливо, цены на электроэнергию. Тут, понимаете, смысл даже не в том, какая цена за галлон бензина в Америке, а смысл в том, сколько каждое домохозяйство платит процентов от своего дохода. И вот есть штаты, где люди платят там условные 3-4% от своего дохода за бензин, а есть, где доходят до 15, даже 20%. И возникают вопросы, а зачем опять Соединенные Штаты влезли в какую-то войну в каком-то государстве далеко от Соединенных Штатов, далеко от американского налогоплательщика? Почему гибнут мальчики, американские солдаты, да, в каждом поколении, если мы вспомним и Ирак, и Афганистан, и Вьетнам до этого, да? То есть, ну, по сути, нет ни одного поколения американцев, которые бы не повоевали. Все это наслаивается на такую национальную травму из поколения в поколение передающуюся. Вот, и вот эти два фактора, они могут очень негативно сказываться на позициях республиканцев на выборах. А так как в Конгрессе сейчас республиканское большинство очень шаткое, и там идет борьба, ну, буквально за каждое место, это будет очень ожесточенная схватка, в которой, конечно, ну, воевать было бы не вовремя.
6: С другой стороны, Александра Романовна, и при демократах, и при республиканцах американцы воевали, и поколения также гибли, причем не на территории Соединенных Штатов. Поэтому есть ли смысл, да, менять коней на переправе, если это двупартийная политика вообще целиков государства, и неважно, кто стоит у руля там на протяжении 4-8 лет?
18: Ну, на самом деле, тут такой двоякий вопрос. Например, Джордж Буш, который собирался тоже осуществить вторжение в Иран, он не осмелился. То есть ему, когда посчитали вот эти выкладки военные, он понял, что вот это будет именно такая вязкая, губительная для имиджа история. Дональд Трамп не побоялся, или он недостаточно сильно прислушался, да, к людям, которые ему могли это отсоветовать. Mm-hmm. То есть все-таки я клоню к тому, что личность политика важна. Безусловно, вы правы, Сергей, в том, что двухпартийный консенсус во внешней политике, он более виден. И вот эта преемственность, она действительно существует именно во внешней политике в Америке. Вот. Но человек, который принимает финальное решение, это все-таки президент. И от его личности очень много зависит.
6: Да, так все-таки американцы и, в частности, администрация Белого дома все-таки не могут долго продолжать экономическую блокаду Ирана. Почему они делают такие заявления? Или они ее, в принципе, не начинали, просто пугали? Как говорится, замахивались, но не били.
18: Ну, тут, смотря что считать блокадой, да, вот источники иранские очень сильно разнятся с американскими. Двух, наверное, экономистов, которые будут сходиться в одной точке зрения по данному вопросу, мы тоже не найдем. Mm-hmm. Здесь вопрос именно краткосрочной политики. То есть дело не в том, могут ли Соединенные Штаты выдержать некие экономические трудности. Конечно, могут. Это одна из крупнейших экономик мира, их запас прочности невероятно большой.
6: Я понял, тут вопрос в том, да, проблема в том, что успеют ли они задобрить избирателей для того, чтобы постелить себе соломки на выборах Конгресса и так далее. Благодарю вас, Александра Романовна, предельно понятно даже мне. Да, это Александра Войталовская была с нами на прямой связи, руководитель группы социально-политических исследований США ММО РАН. Ну и мы обсудили новость о том, что США предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. Правоохранители задержали в Москве 13 участников нелегальных заездов на питбайках, и среди них 7 подростков, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Там пояснили, что в дежурную часть поступила информация о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной, которые нарушают общественный порядок и передвигаются на мототехнике. А в середине августа произошел смертельный случай. Во Владимирской области там подросток на питбайке сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Мужчина погиб. Этот трагический случай – лишь один из череды ДТП с участием питбайков, на которых ездят несовершеннолетние. Запретят ли в России опасный, но модный у подростков мототранспорт? Вот об этом в сюжете Василия Воронина.
19: В Москве полиция задержала 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России. 7 из задержанных оказались несовершеннолетними. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. 5 человек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения правил дорожного движения. Таких малолетних гонщиков на наших дорогах все больше. 17 августа текущего года смертельный случай произошел во Владимирской области. 15-летний подросток насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Тот пересекал дорогу на велосипеде, когда в него врезался школьник. Супруга погибшего рассказала, что от мощного удара мужчина упал и потерял сознание. Петровского пытались реанимировать на месте, однако спасти его не удалось. Питбайками называют мини-мотоциклы, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал радио КП.
20: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
19: Как подростки ездят на питбайках, можно понять по жутким видео, снятым в разных регионах России. Таких роликов много в социальных сетях.
21: Поля, поля, уходи, в поля уходи.
19: По статистике МВД, только за первые полгода произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами. Какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мотомосква» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
20: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть, где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк сразу, конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
19: В ГАИ просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают ПДД и не могут кататься на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
6: Россияне заваливают социальные сети Канье Уэста вопросами, пройдет ли в итоге концерт в Петербурге. Подробнее обсудим в эфире через 5 минут.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте редунит. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: 15 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. В этом году работы ведутся на двух территориях, выбранных жителями в ходе рейтингового голосования. Сквер у дома номер один на площади Калинина уже сдан. Там заменили поврежденные участки тротуарной плитки, обустроили площадку с прорезиненным покрытием, установили новый детский игровой комплекс, качели, скамейки, урны и два светильника. Благоустройство второго объекта, сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив бывшего кинотеатра «Родина», находится на завершающем этапе. Грамотой администрации Великих Луг награжден почетный гражданин города, президент воздухоплавательного спорта Владимир Орлов. Награда вручена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию международных встреч воздухоплавателей, которые давно стали одной из визитных карточек Великих Луг. 30 августа в 11 часов состоится молебен об успешном начале учебного года. Службы пройдут в Свято-Вознесенском кафедральном соборе на улице Карла Либкнехта и в храме святителя Тихона на улице Гражданской.
1: О валютах.
23: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44, юань 12,39. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь.
1: О погоде.
23: Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Россияне заваливают социальные сети Канье Уэста вопросами, пройдет ли в итоге концерт в Петербурге. Напомню, ранее в телеграм-канале «Газпром-арены», где было запланировано выступление рэпера, сообщили, что оно не может там состояться. Представители площадки уточнили, что организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов до подписания договора об аренде. Компания-организатор Say Agency при этом не подтверждает отмену концерта. Канье Уэст пока тоже не вычеркнул Петербург из своего тура. На сайте тура рэпера по-прежнему значатся два октябрьских концерта в северной столице. Вот только купить на них билет сейчас нельзя, так как ссылка на продажу перестала работать еще вчера. При этом Канье получил предоплату за концерт, и об этом сообщили организаторы, и последнюю информацию собрал мой коллега Юрий Кораблев.
24: Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который должен пройти 10 и 11 октября, оказался под вопросом. «Газпром-арена» заявила, что не заключала договор на проведение шоу, и поэтому концерт на этой площадке состояться не может. При этом организатор Say Agency утверждает, что узнала заявление вместе с остальными. По словам представителей агентства, площадка предоставила спецификацию, а договор аренды был направлен организаторам на подписание до 27 августа. Некоторые СМИ обратили внимание, что со времен пандемии коронавируса проведение в Санкт-Петербурге любого массового мероприятия, на котором ожидается более 300 гостей, требует согласования с городским комитетом по культуре. Однако источники утверждают, что агентство, организатор мероприятия, не обращалось в ведомство за получением разрешения на концерт Канье Уэста. Несмотря на это, агентство начало рекламную кампанию, открыло продажу билетов до согласования с городом и заключения договора аренды. В самом комитете отказались комментировать возможную отмену концерта и порекомендовали обратиться к представителям площадки. Свою версию возможной отмены концерта рэпера в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты России Петр Лунстром.
25: Я думаю, что это действительно может быть только в России. У нас реально вот кто-нибудь, например, взял, разрешил, Канье там привезли. Понятно, что это продаваемое событие. Понятно, что, видимо, можно купить его гонорар там и так далее. Ну, супер, неважно. Молодцы. А потом, когда как бы неожиданно началось, значит, абсолютно неожиданно, странно, казалось бы, почему, это ирония, значит, началась вся эта буча, то рано или поздно это дошло до каких-то других людей, которые такие посмотрели, хлопнули кулаком по столу, сказали, это что вообще тут происходит? Вы что, совсем что ли страх потеряли? Потом начались какие-то консультации, я так предполагаю еще раз, вот ну, ноль вообще идей, может, я вообще мимо. Вот. А потом позвонили куда-нибудь там в Петербург там, или в «Газпром-арену». Конечно, самое смешное здесь это то, что та же самая площадка «Газпром-арена» за несколько дней до этого, ну или за неделю, по крайней мере, видел скрины, сама же и рассказывала о том, что у них будет концерт Канье Уэста, и сама же там разыгрывала какие-то билеты. Потом прошло какое-то время, и они такие, вы знаете, а мы вообще тут ни при чем, договор подписан, не подписан. А это значит, что мы физически не можем провести этот концерт.
2: Как заявили организаторы, Kanye West получил предоплату за концерты в Санкт-Петербурге. В агентстве утверждают, что исполнитель все еще планирует приехать в Россию. Тем временем поклонники рэпера переживают из-за уже купленных билетов, которые были приобретены с 14 августа до полуночи 23 августа. Сейчас вернуть их нельзя, поскольку в оферте указано, что это акционные билеты, они невозвратные. Однако в случае официальной отмены мероприятия возможность возврата должна появиться. Еще раньше поклонники обсуждали пункт оферты о возможной замене артиста. Организаторы тогда объясняли, что это стандартные условия для сборных мероприятий, к концерту Kanye West оно не относится. По их словам, рэпер является главным артистом шоу, поэтому заменить его другим исполнителем нельзя. После волны негодования этот пункт скорректировали. Если концерт все-таки не состоится, пострадавшими останутся сотни тысяч поклонников музыканта, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» продюсер Леонид Дзюник.
7: Kanye West деньги заплатили. Вы понимаете, человек такого уровня ставит себе в график гастроли в России, в Санкт-Петербурге, только в том случае, если он получает практически 100% предоплату. Только так ставит, заполняется как бы график, да? Люди купили билеты. Это, представляете, билеты надо было напечатать, все это сделать. Теперь как это, что это? Теперь возвращать все деньги, получается? Это сколько на этой площадке, там сколько там? 140-160 тысяч, понимаете, людей купили билеты, и им надо вернуть теперь деньги.
2: Kanye West пока не вычеркнул Санкт-Петербург из своего тура. На сайте рэпера по-прежнему значатся два октябрьских концерта в Санкт-Петербурге. Вот только купить на них билеты сейчас нельзя, так как ссылка на продажу перестала работать еще вчера. Пока неизвестно, состоятся ли концерты 10 и 11 октября в Петербурге, но на другой площадке. Официально объявленной отмены мероприятия нет. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Россияне стали значительно чаще выбирать Узбекистан для отдыха осенью. У отдельных туроператоров спрос вырос более чем в полтора раза за год. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россияне выбирают Узбекистан за соотношение цена-качество. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
8: В последнее время Узбекистан стал трендом, если посмотреть статистики, последние 5 лет. И рост этот вполне закономерен. Короткий перелет, отсутствие визы, хорошее прямое авиасообщение, достаточно большое, масштабное из России, понятная языковая среда. При этом очень красивая и насыщенная экскурсионная составляющая. Что люди особенно отмечают, это гостеприимство, толерантность к российскому народу и к туристам из России. Очень радужно принимают местное население российских туристов. При этом надо понимать, что по стоимости такая поездка пока остается заметно доступнее многих европейских экскурсионных направлений, которые сейчас в принципе закрыты.
6: От туризма по странам ближнего зарубежья переходим к другим темам. А другая тема такая – нишевый. Это может стать словом года. Слово, которое когда-то спокойно существовало в мире маркетинга и вдруг внезапно выбралось в обычные люди. Теперь нишевый активно используют, ну, я не знаю, там, в средствах массовой информации, в культуре, да и в обычных разговорах. Ну и за первую половину этого года оно встретилось в публикациях больше 60 тысяч раз. Филолог Наталья Казаковская считает, что у слова есть все шансы получить звание слова года. Что об этом думают другие специалисты по русскому языку, выяснила Виталия Осипова.
9: С Слово «нишевый» стремительно набирает популярность и может претендовать на звание «слово года». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Министерства просвещения России, профессора филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталью Козловскую. По словам специалиста, за последние годы слово значительно расширило сферу употребления. Изначально связанное преимущественно с маркетингом, оно постепенно вошло в культурную и повседневную речь и стало популярным обозначением различных явлений. «Нишевый» могло претендовать на звание «слово года» еще в 2025 году. В 2024 слово встречалось в русскоязычных СМИ около 34 тысяч раз, а в 2025 уже более 60 тысяч раз. В 2026 году тенденция сохранилась. Только за первые 6 месяцев года зафиксировано 60 188 употреблений слова. Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов задается вопросом, по каким критериям нужно выбирать слово года. Частое употребление того или иного слова не делает его словом года, считает эксперт. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Я очень сомневаюсь, что это слово будет претендовать на слово года, во-первых. Во-вторых, я вообще не очень понимаю, по каким критериям выбирается слово года. Потому что критерий частотности, он может указывать только на повышение частоты употребления данного слова в конкретный период, там, по сравнению с другими периодами. Но указывает ли он на то, что это слово указывает на какой-то важный концепт, какой-то объект, какую-то теорию там, и так далее, который вдруг общество стало испытывать интерес. Прямого следствия из этого нет.
9: По мнению эксперта Министерства просвещения Натальи Козловской, еще одно свидетельство растущей популярности слова «нишевый» Козловская считает расширение его сочетаемости. Само слово по-прежнему указывает на явление, рассчитанное на относительно узкую аудиторию, однако постепенно приобретает дополнительные оттенки значения – необычности, редкости и нестандартности. Сегодня можно встретить выражения «нишевые увлечения», «нишевый навык», «нишевый игрок» и «нишевый сервис». Педагог, журналист, блогер Татьяна Гартман удивлена, что прилагательное претендует на слово года. Возник и другой вопрос. Вот что она сказала в разговоре с радио «Комсомольская правда».
11: Дело в том, что в словарях дается другой вариант этого слова – «нишевой». Как бы произношение и образование, ну, то есть на основе этого прилагательного, вот такого прилагательного, какое вы говорите вы, с ударением на первом слоге и с окончанием «ый», это, ну, как бы ошибка. Потому что в словарях зафиксировано слово «нишевой» с ударением на окончании, это окончание «ой». Вот, то есть меня изначально немножечко смущает уже вот этот вот вопрос, потому что если филологи говорят «нишевый» и употребляют это слово именно в таком варианте, почему это слово не занесено в словари? Я не знаю, как насчет всех словарей, но в словаре, который рекомендован Министерством просвещения, то там варианта «нишевый» нет, там есть только «нишевой».
9: Словом 2025 года по версии «Грамоты.ру» стало существительное «зумер». Этим термином принято обозначать представителей поколения Z. Понятие охватывает людей, родившихся в период примерно с конца 90-х по 2010-е годы. Это первые цифровые аборигены, которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа. На втором месте в рейтинге «Грамоты.ру» оказалось слово «выгорание», состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, вызванное чрезмерным длительным стрессом. Тройку лидеров замыкает Red Flag – нечто в действиях, поведениях, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
18: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
26: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в место, которое называют Бермудским треугольником Кубани и настоящей сокровищницей древности. Здесь, среди живописных гор, скрываются таинственные дольмены, шумят каскады водопадов, ну а по ночам, говорят, в лесах можно встретить тени древних воинов. Итак, мы отправляемся в Абинск, не путать с Лабинском. Расположенный у подножия Кавказских гор, на берегу реки Абин, этот город называют местом трех стихий. Здесь удивительным образом соединяются бескрайняя кубанская степь, величественные горные вершины и дыхание Черного моря, до которого всего около часа езды. Климат в Абинске умеренно континентальный, с ярко выраженными чертами горного. Лето здесь теплое, но не изнуряющее. Сухой горный воздух смягчает жару, а близость лесных массивов дарит спасительную прохладу даже в самый зной. Зима мягкая, с редкими, быстро тающими снегопадами. Средняя температура около плюс 2 градусов. Осадков выпадает достаточно, поэтому растительность здесь особенно сочная и зеленая. Лучшее время для визита с мая по октябрь. Весна в Абинске особенно хороша. Все цветет, воздух наполнен ароматом садов и разнотравья. Осень радует золотыми красками горных лесов и щедрым урожаем яблок, груш, винограда и орехов. Летом в горах всегда прохладно, и многие туристы приезжают сюда, чтобы спастись от знойной жары на побережье. Давайте нам об этом лично расскажет частый гость Абинска Денис.
27: Я объехал полстраны, но возвращаюсь сюда снова и снова. Абинский район – это удивительное место. Здесь есть все – и горы, и водопады, и дольмены, целебные источники, и легенды. Про Шапсугский треугольник ходят слухи по всей России. Говорят, там случаются необъяснимые вещи. Но я лично проверял – нет там никакой мистики, только красота и сила природы.
26: Спасибо, Денис, за ваш отзыв. Думаю, многие с ним согласятся. Ну а мы идем дальше. Абинск ведет свою историю с 1863 года, когда здесь была основана станица Абинская. На территории Абинского района сохранились дольмены – мегалитические сооружения, возведенные еще в третьем тысячелетии до нашей эры. В Абинском историко-краеведческом музее можно узнать о народах, населявших эти земли на протяжении тысячелетий – о меотах, сарматах, адыгах. Экспозиция музея охватывает период от каменного века до наших дней. Здесь хранятся уникальные артефакты, найденные в окрестных курганах. Самая известная и загадочная легенда Абинского района о Шапсугской аномальной зоне, которую уже много лет называют Бермудским треугольником Кубани. Это таинственная область между станицей Шапсугской и горами Свинцовой и Лысой. Здесь на площади в несколько десятков квадратных километров сосредоточено около 60 древних дольменов, и из Из-за этого место получило у туристов и у эзотериков второе название – урочище Шамбала. Местные жители рассказывают о странных огнях в ночном небе, об остановившихся часах и сбивающихся компасах. Уфологи считают это место аномальным и регулярно приезжают сюда с приборами. Геологи говорят о естественных причинах – тектонических разломах и выходах газов. Но туристы едут сюда именно за мистикой. Для самых смелых организуют ночные экскурсии с фонариками. Главные достопримечательности аномальной зоны – все те же дольмены. Один из самых известных – Большой Шапсукский дольмен, которому около 3500 лет, и он удивительно хорошо сохранился. Здесь же растет удивительный тандем, который местные называют «деревом любви». Это могучий дуб, обвитый осиной. Многие любители тайного находят в этом сплетении что-то романтичное и необычайное. За один день в этих местах можно увидеть не только дольмены, но и грязевой вулкан, скалу чертов палец, живописные ромашковые поляны и горные хребты, поросшие лесом. Кстати, в Абинском районе к памятникам природы отнесены 57 объектов. Главный из них – гора Папай, хребет из 7 вершин, самая западная скалистая вершина Кавказа высотой 818 метров. С нее открывается панорама на Черное море, долины рек и главный Кавказский хребет. В 2025 году особый статус получили гора Шизе и хребет Грузинка в Абинском районе. Это крупный массив средиземноморской флоры с вековыми лесами и редкими представителями растительного и животного мира. Площадь новой, особо охраняемой природной территории составляет около 1600 гектаров. Здесь встречаются три вида можжевельника, редкие растения и эндемики. Большой Адыгойский водопад высотой 11 метров – еще одна визитная карточка района. Вода шумом падает с каменного уступа прямо в голубое озеро, где можно искупаться. Тропа к водопаду проходит через живописный лес с реликтовыми растениями – папоротниками.

0: трупам. Рыбная ловля на озере – еще одно приятное дополнение к отдыху. Турбазы, расположенные поблизости, также предлагают гостям лучших лошадей и свои конюшни для увлекательных прогулок. Безопасности при этом уделяется особое внимание. Базы находятся в уникальной сосновой роще. Рядом протекает река Абин, где можно освежиться. Здесь же, на природе базы, можно поиграть в футбол, волейбол или в баскетбол. Добавлю, что в Абинском районе популярны не только пешеходные, но и конные маршруты, а также велотуризм. Разнообразие ландшафтов от равнин до гор делает каждый маршрут неповторимым. И это подтверждают слова местных жителей. Давайте послушаем Ольгу.
1: Мы с мужем и с детьми просто обожаем выезжать на природу, особенно в окрестности Абинска. Дети просто в восторге от водопадов, от гор, от скалы Чертов Палец. Я очень люблю посидеть на бережку реки, послушать тишину, спокойствие. Это просто потрясающе. И такая чистота вокруг, все очень красиво, так дышится легко. И самое главное, что это все доступно, все рядом, не нужно никуда ехать за 3-9 земель. Конечно, мы очень гордимся тем, что мы живем в таком красивом месте и очень здесь счастливы.
0: Ольга, большое спасибо. Я бы еще добавила, что Абинский район – это настоящая кладовая кубанских даров. Благодаря плодородным почвам и мягкому климату здесь выращивают сочные фрукты и овощи, славящиеся своими вкусовыми качествами. Местные фермеры гордятся своей продукцией. Хрустящие огурцы, помидоры великаны, сочная ежевика, ароматная клубника – все это выращено с любовью и заботой. Человек должен прийти к себе и получить красивые, вкусные овощи и фрукты, которые не только радуют глаз, но и приносят удовольствие. Так говорят местные. Аграрии. Помидоры здесь настолько крупные, что их называют великанами, а вкус клубники и ежевики запоминается надолго. На рынках Абинска и фермерских хозяйствах можно купить свежие сезонные овощи и фрукты, яблоки, груши, виноград, арбузы, дыни, а также домашние заготовки, варенье, компоты и соленья. Многие фермеры используют технологии переработки и консервирования, чтобы радовать гостей своей продукцией круглый год. Гастрономия Абинска – это яркое сочетание кубанских традиций и кафе. Кавказского колорита. В местных кафе и ресторанах можно попробовать блюда на любой вкус. Особого внимания заслуживает шашлык. Здесь его готовят по особым рецептам с использованием свежих местных продуктов. В кафе шашлычной подают блюда домашней кубанской кухни. Средний чек составляет около 1150 рублей. Мясо здесь всегда свежее, овощи настоящие, домашние. Во многих заведениях подают бизнес-ланчи от 250 рублей, что делает обед доступным для туристов с разным бюджетом. Из Абинска и его окрестностей можно привезти множество интересных и вкусных сувениров. Гастрономические. В первую очередь стоит обратить внимание на местные продукты. Мед с горных пасек, свежие овощи и фрукты с фермерских хозяйств, домашние варенье и соленья. Местные производители предлагают широкий ассортимент консервированных овощей и фруктов, а также соки и нектары. Это отличный способ увести с собой частицу кубанского солнца и тепла. Сувениры с дольменной символикой. Абинский район – край древних дольменов. В сувенирных магазинах можно найти миниатюрные копии этих загадочных мегалитических сооружений, фигурки из камня и керамики, а также украшения с дольменной символикой. Изделия народных промыслов. В городе работают несколько сувенирных магазинов и бутиков подарков. На рынках и в небольших лавках продаются изделия местных мастеров. Керамика, текстиль, изделия из дерева и камня. Еще одна диковинка – страусиные яйца и продукция экзопарка. Абинский экзопарк – страусиная ферма, где разводят африканских страусов, эму, павлинов, фазанов. Оттуда можно привезти страусиные яйца и как сувенир, и как экзотический продукт. Ну и, наконец, сувениры из Свято-Покровского храма. Там можно купить на память иконки, свечи и другую православную атрибутику. В Абинск можно добраться на поезде до станции Абинская, на автобусе из Краснодара, который прибывает каждые полтора часа, или на машине по трассе М4 Дон. Уже покупаете билеты или заправляете полный бак? Мудрое решение. Абинск – город для искателей приключений, мистиков и ценителей природы. Здесь каждый найдет свой уголок. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц».

0: Аналитика с именем. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
3: Российские военные уничтожили позицию запуска украинской дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго» в районе села Федоровка Харьковской области. Удар нанесли двумя ракетами «Искандер-М» и семью беспилотниками «Герань», сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, на месте падения снарядов загорелось топливо на площади около 40 тысяч квадратных метров.
0: О расследованиях.
3: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела после пожара на Амурском газохимическом комплексе. Руководитель регионального управления ведомства должен отчитаться об установленных обстоятельствах происшествия, заявили в ведомстве. Сейчас следователи проводят экспертизы и выясняют точные причины возгорания. Ранее на стройплощадке предприятия вспыхнул огонь, погиб один рабочий, пострадал еще 131 человек.
0: О политике.
3: Вице-премьер Сербии Ивица Дачич и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели спецборд МЧС Ил-76 в городе Ниш. Политики поблагодарили российских спасателей за помощь в борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС. Как отметил сербский министр, тяжелый самолет способен сбрасывать 42 тонны воды за один рейс и защищает самые труднодоступные районы. Москва направила авиацию МЧС по просьбе Белграда из-за сложной пожарной обстановки на Балканах.
0: О финансах.
3: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках страны выросла почти до 13% годовых. Такие данные по итогам второй декады августа опубликовал Банк России. Как уточнил регулятор, при расчете специалисты учитывали только стандартные депозиты, без оформления страховок, инвестиционных программ и капитализации процентов. Доходность сбережений в ведущих кредитных организациях непрерывно увеличивается с конца июля.
0: Обо всем.
3: Китайские человекоподобные роботы превзошли мировые рекорды легкоатлетов Усейна Болта и Хавьера Сотомайера на играх в Пекине. Андроиды пробежали 100-метровку быстрее 9,5 секунд и прыгнули в высоту почти на 3 метра, сообщили организаторы турнира. При этом разработчики признали, что машины пока не научились плавно тормозить, поэтому сразу после финиша на полной скорости влетали в защитные маты.
0: О валютах.
3: Доллар 83.29, евро 97.44, юань 12.39. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». и в свой почтовый ящик, да, и в чате. Я нахожу в своем почтовом ящике, в чате нахожу вопросы, которые вы, уважаемые радиослушатели, задаете. Ну, какой мне покажется наиболее интересным, актуальным, тот я и беру для того, чтобы коротенько ответить вам в следующей передаче. Вот один из таких вопросов звучит так. Как может измениться политика Украины, если у нее появится новый президент? Вы наверняка знаете, что там уже начинает идти рьяная борьба за первый трон на Украине. Вы знаете, что там уже и Федоров объявляет о своих амбициях, уже призывает открытым текстом и Зеленского провести выборы даже в условиях военных действий. Вы наверняка это знаете. Но вот здесь вот вопрос. Во-первых, а кто больше всего влияет на Украине на кандидатуру президента? Вы уже, наверное, догадались. Да, я считаю, что когда слышишь слово «незалежно», это все смешно. Однажды мудрый редактор меня по этому поводу, спасибо ему, поправил. Когда мне в тексте приходилось часто употреблять слово «Украина», я менял его синонимическим выражением «незалежно». «Незалежно». Ведь правый редактор, да. Ну какая это незалежно, если ее суверенитетом, бывшим, скажу вам, управляет Запад и Соединенные Штаты Америки. Какая же тут незалежна? Она уже давным-давно по самые ноздри залежна. Ну, а что там из кандидатов? Что там из кандидатов? В одно время очень серьезно бил копытцем Залужный. Тоже имел президентские амбиции. Его быстренько сплавили в Лондон. Когда он оказался, я невольно подумал, что он поехал туда проходить университеты президентские. Британия, вы же знаете, такая школа подготовки предателей, экстремистов и бандеровцев даже нового типа. Ну, последнее время социологические опросы на Украине. А есть у них фирмы, которые, к моему удивлению, достаточно объективно освещает уровень популярности того иного кандидата в президенты. Ну что, вы наверняка видели, там Зеленский был на третьем месте, да? Потому что впереди в то время шел Залужный, потом шел еще председатель Верховной Рады, а потом уже мелькал там Зеленский. Ну а потом, как вы знаете, появился Федоров. И Федоров, в общем-то, имея определенные амбиции, не поделил жирные западные денежные потоки с Зеленским. Вот это, в общем-то, и окрысило Владимира Кокаиновича. Его быстренько вышвырнул с этого кресла. А теперь мы видим эти картонные демонстрации. Там киевлянка одна в «Комсомольской правде», которая там проживает в Киеве, сказала: вот эти толпы молодежи, они получили определенные суммы на свои вот эти финансовые карточки. Это к тому, что мы часто удивляемся, это же надо собрать сколько? Это такие толпища тысячные. Некоторые даже фамилию не знают человека, за которым они выходят, и в которых, может быть, первый раз увидели на своей картонке, написанные, кстати, киевскими этими вождями этих картонных майданов. Да. Ну что, и Федоров сейчас рвется в министры. Вот такая она позиция. Ну а теперь же второй вопрос возникает. Понятно, что понятно, что ничего не понятно, вот так бы я сказал, потому что уровень отношения Запада, ну и, скажем, США и Европы постоянно к Зеленскому меняются. Ну, естественно, вы уже видели, какого деньжища в него уже уготили. Да, там десятки миллиардов долларов Ну, жалко же товар. Мы в тебя вложили, а теперь что, на помойку на политическую выбросит? Да. Вот это очень интересно, как тут решит Запад. Ну, если Запад решит, что надо все... Видите, не народ Украины решает, я говорю, а США и Запад, США и Запад. Ну, какой же тут суверенитет? Ну, если народ все-таки... Нет. США и Европа помогут Федорову избраться, естественно, если олигархи проплатят этот процесс. Почему? Потому что очень важно сейчас понять одну очень важную вещь. А ее суть заключается в том, что Федоров закусил у дела. Он серьезно рвется. За его спиной стоят богатенькие украинские Буратино. За его спиной стоит Запад, который тоже, в общем-то, хорошенько устроился при Федорове, проплачивая очень серьезные гособоронзаказы, и он, Федоров, ходил перед ними на цирлах. Вот, скорее всего, что может быть Федоров. Внимание, но центровой вопрос, а политика изменится? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Кто бы ни стал президентом Украины, извините за эту совершенно очевидную мысль, политика Украины в отношении России не изменится. Так же, как и в отношении США и Запада. Ну, а теперь давайте прикинем. Ну, на всякий случай. Ну, вот пришел Федоров. Вроде бы мужичок более благоразумный. Хотя его уже называют технофашистом. Вы знаете, он продвинутый по этой части. Отдадим должное. Даже врагу. А про врага надо говорить объективно, если он этого заслуживает, да? Ну что, Федоров? Федоров, если станет президентом и сделает хотя бы полшага уступок России, его попросту убьют. Убьют свои же. Бандеровцев там хватит, и желающих делать не миллиметра уступка России очень много на Украине. Тем более, что если Западу бы это понадобится, то киллера французы, немцы или уж британцы найдут очень, очень быстро. Но война же не может быть бесконечной. И естественно... Вот эти вечные разговоры о переговорах, о переговорах, о переговорах. Кстати, у меня к вам вопрос. Вот сколько раз нам сообщали о Стамбульске, переговорах, да, там и Минске и так далее. Вы хоть что-нибудь поняли в результате этих многочасовых встреч, поездок, ужинов и так далее? Хоть что-то изменилось в позиции, скажем, Украины в отношении российских предложений? Да ничего об этом не говорят. Вот там вот Келлок снова приехал, там шатается по Крещатику, да. Он тоже делает какие-то заявления, но там однозначно проукраинское заявление. Но так же не может быть бесконечно. С другой стороны, ведь любые переговоры, в конце концов, должны по логике вещей, должны закончиться каким-то компромиссом. Да-да-да, я знаю там. 20-летние войны были в нашей истории и так далее. Но даже 20-летние войны заканчивались как-то, да, какими-то договоренностями и так далее. Ну, будет же что-то такое, что, в общем-то, поможет и Киеву, и Москве где-то сблизить позиции. Хотя уступки с обеих сторон, они, конечно, будут. Если кто-то думает, что если так будут, в общем-то, два поезда идти навстречу друг другу по одной колее, они же столкнутся. Это совершенно понятно. Кто же должен в определенный момент в одном месте отвернуть, кто-то в другом? Я серьезно говорю. Потому что Киев уже заранее говорит, что те предложения, которые делает Москва Киеву, мы не примем. Категорично. Помните, что Зеленский сказал? Кремль требует от меня, чтобы мы уступили. Я никогда до последнего бийца буду там биться, но Донбасс не уступим. Кстати, вот эта упертость Зеленского по поводу Донбасса, она продиктована не только углем. Там есть огромное количество драгметаллов, я бы даже сказал, или редких металлов, редкоземельных металлов, на которые уже и Трамп положил глаз и однажды брякнул, может быть, по глупости, там очень интересные залежи, мы их запросто себе заберем. Но теперь же идем дальше. Я к чему еще могу подвести вас? Тем более, посмотрите, Москва и Киев, а между ними все время суетится американцы и Европа. Ну вот вчера был там сборище в Киеве, куда съехались так называемые представители коалиции желающих. Что они заявили? Будем помогать Украине идти до конца, будем поставлять ракеты, оружие, будем давать деньги, будем душить Россию санкциями. Ну и как в таких условиях мы можем прогнозировать с вами будущее? А то, что я вам сказал, это всего лишь прогнозы. Ваш вопрос прогностический, и ответил я тоже на него вот таким образом. У вас есть наверняка и другие мысли. Я бы хотел тоже их услышать. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Реклама.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: нашу группу ВКонтакте и получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас...
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну, я жду теперь ваших вопросов. Поехали. Кто первый, что хочет спросить? Послушаем сейчас. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, у вас тут песня хорошая прозвучала, что смысл такой, что одни воюют, другие жируют. Так может, пускай часть нашей армии придет в Москву, да наведет порядок. Вот как у вас?
5: Ну что, часть армии придет в Москву. Какой она порядок наведет, уважаемый? Да. Какой порядок она может довести?
6: Но
5: это же общая демагогия. Это, извините, это быдло-логика. Понимаешь или нет? Вот придет армия. Какой порядок? У армии нет таких функций наводить порядок. Это должны делать спецслужбы. МВД, в конце концов. Вы сейчас выколупаете из носа совершенно бредовую идею. А когда армия начинает что-то делать в центре Москвы, вы же обижаетесь. У нее не такая функция. У армии задача только защищать Россию от внешнего врага. Опа-па! Да? Армия не вмешалась в 91-м, вы его назвали предателем. Армия в 93-м расстреляла парламент, вы называли ее убийцей. Ну как вам угодить, дорогой мой человек? Это делается совершенно по-другому. И если говорить с такими дипломатическими выкрутасами, умный народ меня поймет. Наймет, да. Нам, конечно, нужна специальная военная операция и в плане политики, экономики и так далее. Но это потом. Это потом, когда мы закончим специальную военную операцию. Когда корабль штормит, и он напарывается на рифы, то вы знаете, главная забота не менять цвет обоев в кают-компании, а надо спасать корабль. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Всего доброго. Поехали дальше. Надежда Удмуртия. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Хотелось бы узнать, когда-то была летчица, помните, украинская Надежда Савченко, что с ней случилось, где она, знаете ли что-нибудь о ней? Спасибо.
5: Ой, у меня других дел нет, только за украинскими бабами следить. Я по-разному слышал у ней. В одном случае где-то в Харькове убили, в другом случае была информация, что она на фронте и так далее. Вот все, что я знаю, и вам я и говорю. Это спасибо. Для меня фигура не самая главная на фронте военной тематики. Кто у нас в эфире следующий, будьте добры. Москва у нас. Здравствуйте, Алексей.
8: Добрый день. Алексей, товарищ полковник, у меня вопрос такой. Исходя вот из ваших там слов о стратегическом таком нашем, это самом важном, влияние на Черное море. Это сам, если такая у нас там задача, там стратегическая, вернуть это самое домой, исконно русский там город Одессу, потому что, ну, как бы у всех этот вопрос...
9: Я, все, вопрос понятен, приличный, понятно, все, вопрос. Да, да, есть, уважаемые, да. А почему только Одессу? Зачем так мелочиться? Нам Николаев нужен. Это моя точка зрения. Да, и мы сейчас проводим вот эту интенсивную операцию на берегах Черного моря, смысл которой понятен даже двоечнику пятого класса. Отрезать Украину от моря, перекрыть дыхалку вот этим всем судам, которые тащат на Украину и боеприпасы, и боевую технику, иногда даже отремонтированы, бэки тащат туда и так далее. Безусловно, раз уж мы пришли в те края, раз уж мы полили их русской кровью, кто же нас поймет, если мы зачехлим оружие и уйдем домой? Кто у нас в эфире? Будьте добры. Петербург, Олег у нас. Здравствуйте.
10: Добрый день, Виктор Николаевич. Вас всегда интересно слушать. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в случае каких-то мирных переговоров мы можем поднять какие-то уступки. А как вот по вашему вот мнению, как эксперта военного, а вот на какие уступки могла бы пойти Российская Федерация? Спасибо.
9: Угу. Угу. Да, понятно. Вот смотрите, вопрос, хорошо, не по чину. Вопрос не по моему социальному положению, но я на него буду ответить. Ведь вопрос, на какие вопросы могла бы пойти Россия? То есть, может быть, так, может быть, будет. Ну, я думаю, может быть, вот о чем. Значит так, Зеленский, быстро забирай войска Запорожской, Херсонской областей, вышвыривайся с Одессы, с Николаева. Понял? Да? Все, это вот так. Ну, а мы не будем штыки вставлять в стены Харькова, там, Днепропетровска, Сум и так далее. Мы, может быть, там устроим, пообещаем вам, что там будет какая-то буферная зона, и не будем мы переть на эти города. Такой обмен территориями, вы поняли меня? Я вам сказал только одну мысль. Она невероятно спорная. Можете кидать меня домашними тапочками, но у меня спросили, какой может быть обмен. Вот я вам ответил, так я понимаю. Все, у нас очень... резервы есть, все.
10: Все очень.
9: Всего
10: умно.
9: Хорошего.
10: Спасибо.
9: Давайте, спасибо вам. Спасибо. Поехали. Поехали дальше. Кто у нас? Рязань у нас, Сергей. Здравствуйте.
11: Сергей, город Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, кто побеждает в войне? США или Иран? Иранская США война.
9: Я об этом статью писал. Вы знаете, мне невероятно симпатичен Иран. Я ему желаю всяческой победы. Но в данном случае написал ничья. Уважаемые, что бы ни говорил Трамп, что там угробил уже всю армию, что у них нет и так далее, ему таких мандюлей, извините за выражение, всыпают. Тем более, очень гениально придумала иранская мысль военная, да, долбить по военным базам США в регионе. А теперь там арабы скребут потылицу, затылок себе. А нас за что? Да за то, что с ваших баз тоже взлетало что-то на Иран. Я прямо вам скажу, вот это все бахвальство трамповское, да, оно ведь сломало зубы, по большому счету. Но меня больше всего злит даже не Вашингтон с его Трампом, меня больше злит Израиль, который подлец подкузмил Соединенные Штаты Америки такого дураковатого Трампа, чтобы он съел Иран, потому что это стратегическая, неизбывная цель евреев – уничтожить Иран. Иран тоже, когда его до почек там доставали, он однажды хорошо сказал, мы не успокоимся, пока сотрем земли еврейское, израильское государство. Там, в общем-то, вы знаете, там два стратегических, лютейших врага соседствуют и так далее. А теперь посмотрите, Трамп что ни говорил, но он мается. по военному не получилось. Теперь вы говорите о задушу экономическим образом. Попробуйте, попробуйте. Иран уже не тот. И как сказал в свое время Хаменеи, мы уже не тот мальчик, которого будут избивать американцы. Мы покажем, чего мы стоим. И больше всего мне нравится, какими, извините, стахановскими темпами Иран в своих подпольях, подземных заводах клепает оружие. Молодец, молодец. Так что у нас могут быть еще там разные варианты, но на первом этапе, если бы вы сказали морально, политически, конечно, побеждает Иран. А вот что касается военного аспекта, здесь, конечно, ничья. Кто следующий в эфире? Курск у нас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Таджикистану Россия простила огромный долг. Зачем это делают? Разве таджики для нас дороже, чем военнослужащие и их семьи, которые не получили жилье?
9: Спасибо. Ну, во-первых, вопрос, скажем так, некорректный. Я не сказал глупым, я стараюсь не употреблять. Хотя вопрос действительно глупый. Вы связываете несвязуемое. Уважаемый, когда Россия прощает долги, она фактически покупает эту страну. Ох, и достанется мне по башке, но я все равно буду говорить. Уступление долгов, да, это фактически, я вам скажу, моральная такая покупка лояльности этого государства. Это даже пьяный бомж на Казанском вокзале это понимает. Теперь вы спрашиваете про Таджикистан. А теперь берите пальцы, заламывайте и считайте, скольким странам Россия прощила долги, а? Тоже плохо, да? Тоже плохо. Не надо прощать долги. А если нам-то требуется там база на всякий случай, а может быть и не на всякий случай. Вы об этом подумали? А может у нас какие-то взаимные проекты будут? Понимаете или нет? Вот сейчас кинулись, а? Пороха. Из чего делается хлопка? Пороха. А где пороха? Где? В Рязанской области выращивается хлопок или нет? Или все-таки там, уважаемые, а? Отвечайте на вопрос. Что ж вы молчите? Убежали. А вот он и таджикистанчик нам понадобился. Да, ребята, прощаем, только давайте, валите сюда вагонами. Поняли, да, меня? Проболтался и тут я. Ну зачем вы уступили? А вот за этими уступили, чтобы армия наша побеждала. Что касается вопроса про 48 тысяч бездомных офицеров, этот вопрос никакого отношения к таджикскому хлопку и долгу не имеет отношения. Это провал военного ведомства, который совершенно запустил этот вопрос. Вот это начиналось давно, это копилось десятилетиями, уважаемые.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. В этом году работы ведутся на двух территориях, выбранных жителями в ходе рейтингового голосования. Сквер у дома номер 1 на площади Калинина уже сдан. Там заменили поврежденные участки тротуарной плитки, обустроили площадку с прорезиненным покрытием, установили новый детский игровой комплекс, качели, скамейки, урны и 2 светильника. Благоустройство второго объекта, сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив бывшего кинотеатра «Родина», находится на завершающем этапе. Грамотой администрации Великих Лук награжден почетный гражданин города, президент воздухоплавательного спорта Владимир Орлов. Награда вручена за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию международных встреч воздухоплавателей, которые давно стали одной из визитных карточек Великих Лук. 30 августа в 11 часов состоится молебен об успешном начале учебного года. Службы пройдут в Свято-Вознесенском кафедральном соборе на улице Карла Либкнехта и в храме святителя Тихона на улице Гражданской.
4: О валютах.
14: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44 рубля, юань 12,39. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь.
4: О погоде.
14: Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
16: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я по-прежнему, уважаемые радиослушатели, жду ваших вопросов. Сейчас мне Катенька скажет, кто там дозвонился. Надежда Челябинск. Здравствуйте, Надежда.
17: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. А вот скажите, пожалуйста, вот в свое время Михаил Сергеевич привез карту с объектами. Все рассказал. Там
9: Стоп. Съели. Привез с объектами. Что привез с объектами?
17: Карту с объектами.
9: С какими объектами? С какими объектами? Гинекологическими, венерическими? Какими объектами?
17: С военными объектами, я хотела сказать.
9: Куда привез карту?
17: В Америку он куда-то там привозил, или в Англию, где его Маргарет Тэтчер похлопала по плечу и сказала, что он молодец.
9: А может быть, скажете с военными объектами? Продолжайте, пожалуйста. Да. Наконец-то вас я с кишками вырвал, главное. Поехали дальше.
17: Да.
9: Поехали дальше.
17: Ну, я просто хотела спросить, что почему в то время его никто не одернул, никто его не, как бы, не осудил? Вот это самый главный вопрос.
9: Побоялись президента и облизывали его башмаки. Вот и все. Да, все, да, уважаемые. Да, конечно, конечно. Вы только назвали один факт. А сколько он преступлений сделал, так бы как в Америке, в Соединенных Штатах Америки иногда за преступления дают 400 лет, да? Тут бы он полвека получил бы, если бы честно, объективно его судили, этого человека. Да. Маркус Вольф, выдающийся начальник немецкой разведки в ГДР, не постеснялся публично назвать Горбачева предателем. Я его полностью поддерживаю. Кто следующий в эфире? Новосибирск у нас. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Вопрос. В нашей передаче я слышал, что заместителем министра обороны назначен американский бизнесмен украинского происхождения Криворучко. Как вы к этому относитесь?
9: Внимание! Как я к этому отношусь? Я в Америке, хотя и был, но не проверял, действительно ли там живут из трех дочерей Криворучко две являются гражданами Соединенных Штатов Америки. Это все легко находится в Википедии. А проверять Википедию надо очень серьезно. А то мы иногда как лохи. Все, что там лапша распространяет, мы вешаем. Так вот я доклад, я говорил, что я нашел эти данные в Википедии. Более того, там же в Википедии говорится, что у господина Криворучко бизнес-лог есть в Соединенных Штатах Америки. Хо-па-па! Теперь как я к этому отношусь? Я отношусь к тому, что если это правда, то пан Криворучко должен уже на даче в стоптанных домашних тапочках сидеть тихо и не шевелиться. Но спасибо. Для того, чтобы доказать, так ли это или нет, для этого не баронец нужен, уважаемые. Не баронец. Для этого нужны спецслужбы, которые должны положить на стол Путину бумагу с подписью самого главного разведчика Российской Федерации. Да! Обе дочери гражданки Соединенных Штатов Америки. Да! Бизнес есть. И вот эта фирма. Вот это был бы уже другой разговор. Тогда бы я смелее с вами разговаривал. Кто следующий в эфире? Антон Хабаровск.
19: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Недавно шел на дачу. Здравствуйте. На одном дачном домике увидел плакат времен Советского Союза. На фоне профиля Владимира Ильича Ленина слова: «Партия действует для народа и служит народу». Скажите, как вы считаете, есть ли сейчас в России партия, действия которой соответствуют этому лозунгу?
9: А вот та партия, которая рвется в Думу, лидирующая партия, которая каждый день сообщает вам, дорогой мой человек, вам сообщает, построили школу, открыли 20 спортивных центров, проложили дорогу, заменили дурь в экзаменах и так далее. Вот эта партия день и ночь, по 200 раз на дню по всем средствам массовой информации сообщает, что она существует для народа. Особенно рьяно она это делает за пару месяцев до выборов. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Она считает себя народной партией. Большего сказать не могу. Всего доброго. Пока. Мурманск у нас. Здравствуйте. Вячеслав.
20: Виктор Николаевич, здравия желаю. Вопрос. Мы можем исключить Старлинг, почему мы его не отключаем?
9: Не всегда умеем делать это, но попытки были и достаточно успешным против Старлинга, как вы говорили, хотя, говорят, ударение делается на Старлинг. У нас есть средства глушения этого Старлинга. Но мы когда поработали и сделали украинскую армию, там несколько дней, по-моему, слепой и глухой, вырубили с помощью мощной системы ТОБОЛ. Зарыдал Маск, побежал в Белый дом, порыдал и так далее. А потом оно все почему-то возвратилось назад. Вот ваш вопрос, это не вопрос военному журналисту Баранцу. Это вопрос человеку, который в этой теме, который контактировал и с Маском, и с американцами, и так далее. А то я вот сижу здесь, иногда думаю, это вопрос для президента, это вопрос для правительства, это вопрос для представителя Госдумы, это для министра обороны, а я тут отдуваюсь за всех. Ох, блин, хорошо, хорошая у меня должность, да? Я ответил вам, как мог. Поехали дальше. Кто в эфире? Илья, Краснодарский край.
0: Добрый день. Подскажите, вопрос по... Вы вчера там комментировали указ Владимира Путина о условном Иван Ивановиче, владельце НПЗ, который должен приобрести БПВО, содержать это все. А скажите вот мне, как иногда падают обломки на частные дома, мне как владельцу частного дома тоже скоро предложат приобрести ПВО? Или все-таки
9: вам не надо. Вам, если сгорит хата, вам компенсируют это, уважаемый. Компенсируют.
0: А
9: вот скажите, пожалуйста, вы... Да, конечно, это везде делается. Посмотрите в Курске, какие мы деньжища по... и так далее.
0: Я понимаю... Что по конституции все-таки бизнес должны защищать государство.
9: Извините, пожалуйста, это бизнес – это частное предприятие? Отвечайте, нет, а то я не могу... Да.
0: Да,
9: частное. Скажите, пожалуйста, частное. Скажите, а частное должно защищать государство или должен защищать хозяин этого предприятия? Ответьте мне, пожалуйста. Не понимаете, да?
0: Граница государства должно защищать государство, конечно.
9: Да, уважаемые. Уважаемые.
0: От внешних границ. Вы сами говорили, армия не должна
9: подождите.
0: Она должна от внешнего врага нас защищать. Это вы говорили про 91 год.
9: Правильно, я это и сейчас повторяю. А разве беспилотник, падающий с Украины вам на голову, это не внешний враг? А, отвечайте.
0: Конечно, да? Внешний враг.
9: Хорошо. А теперь следующий вопрос. Скажите, в своей хате вы дверь и замок ставите, покупаете, вам государство ставит дверь? Или все-таки вы сами покупаете?
0: Это я от бандитов защищаюсь, как это внутренний враг.
9: До свидания. Вот вы ответили на этот вопрос. Понимаете, потому что беспилотники – это тоже бандиты, которые нападают на частное предприятие. Конечно, я говорил не про Ивана Ивановича, мне говорили, это образно было. Мне нужно было сказать про Абрама Моисеевича. Вот тогда бы вы все поняли, тут дама одна написала, где вы видели Ивана Ивановича. Хорошо, Абрам Моисеевич Константинсон Терешлагбаум. Вот он был и является главой этого крупного нефтепредприятия. И ни хрена ни пальцем не шевелил, ни копейки не заплатил для того, чтобы подумать, как прикрыть его огромный завод. Да? Он сопли только размазывает и говорит, почему на меня нападают, защитите. А ты для самозащиты хоть $10 дал? Нет. Так что теперь этого так не будет. Тем более, обратите внимание, в указе написано «стратегическое предприятие». Так что халява, господа, проходит. Если тем более вы в списке Forbes, то вы от $20 миллионов, заплативши за панцирь там или за какую-нибудь другую систему, вы не обеднеете. И так же, как мобильную огневую группу, которую вы там посадите на цистерне где-то, вы не обеднеете. Зато у вас будут хоть какая-то способность защитить от вражеского беспилотника, чтобы ваше огромное хозяйство, непонятно за какой бесценок приобретенное, было защищено. Так что, извините, за оборону тоже надо платить. Если частник, Ты не государственное предприятие. Так что давай частные деньги. Кому бы это не нравилось? Перерыв.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
23: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
25: Только.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Прошу прощения, не включил микрофон, но я на связи. Как простая вода, ну не совсем, конечно, простая, может стать мощным антиоксидантом и помочь в борьбе с болезнями. Прямо сейчас в этом эфире. С вами программа «На чистую воду» и я, ее ведущий, официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудако. В этой программе мы говорим о самом простом источнике здоровья. И у меня такой вопрос. Как часто мы задумываемся о своем здоровье? В большинстве случаев это происходит только тогда, когда оно пошатнулось, когда организм дал сбой, ведь так? Мы бежим к врачам, в аптеке, покупаем лекарства, тратим на это время, деньги. Но всей этой неприятной суеты можно избежать, если добавить в свою жизнь одну правильную привычку. Привычку пить воду. Наладить питьевой режим. Аллергии, пандемии, диабет, камни в почках, ожирение, проблемы с давлением, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Перечислять можно долго. Все это вызовы современности. А почему же приходят болезни? Наш организм болеет по причине того, что он со временем, ну, скажем простым языком, засоряется. С возрастом ему не удается нейтрализовать все кислотные отходы и вывести их, потому что мы не пьем правильную воду. Вода в нашем организме должна обновляться чистой, правильной водой. Если мы ее не даем организму, то превращаемся в болото. Представьте, если вы, ну, перестанете на месяц выносить мусор из дома и не смывать в унитазе. Страшно. Что будет? Именно это происходит в организме. И вот факт. Голая статистика. Оксидативный стресс – причина подавляющего большинства заболеваний, а именно 90% заболеваний вызвано им. Мы, еще раз говорю, попросту закисляемся. Если вы думаете, что чай, кофе там, или газировка – это замена воде, тогда готовьтесь к визитам врачам. Но есть решение. Это решение проще, чем вы думаете. Мы снова должны научиться пить воду. Вот еще один факт. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% всех заболеваний связаны с недостатком чистой воды или употреблением некачественной воды. Вы только вдумайтесь, 80%. Это значит, что большинство наших болезней от банального обезвоживания и токсинов, которые накапливаются годами. Но когда мы налаживаем питьевой режим, то мы боремся с корнем, причиной большинства заболеваний. Вода – это тот самый простой инструмент, о котором мы забыли, к сожалению. Оксидативный стресс – это причина проблем с давлением, повышенного сахара в крови и нарушения работы ЖКТ. Иммунитет страдает именно по причине накопления в организме большого количества свободных радикалов. Организм попросту засорился, у него поэтому нет сил, нет энергии. Проснулись, да, а чувствуете, что уже устали. И всего-то нужно просто наладить питьевой режим. И легче это сделать с водой, которая похожа на воду в теле человека. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, друзья, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Начните пить правильную воду. Вы — это не просто то, что вы едите. Вы — это то, что вы пьете. После ионизации вода становится ближе по своим характеристикам к воде в теле человека. Я считаю, что именно благодаря этому факту мне, да и не только мне, большому количеству людей получилось легко наладить питьевой режим. Скажу так, она вкусна, и пить такую воду хочется. Я ее сравниваю с водой из ключей, да, из горных источников. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода имеет антиоксидантные свойства благодаря насыщенности молекулярным водородом и наличию в ней отрицательного кислотно-восстановительного потенциала. То есть она обладает энергией, которая способна и хочет поделиться. Что касается научной базы. Сейчас все больше и больше изучают молекулярный водород. Сразу должно говориться, ионизированная вода в нашей стране не является лекарственным средством. Но ученые изучают свойства молекулярного водорода. Почему бы это? Как вы думаете? Первое, на что хочу обратить внимание. В 2007 году ученые под руководством профессора Шагиота доказали, что водород, его молекула, самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда не добраться другим антиоксидантам. В митохондрии, нашей энергостанции, в ядро клетки. И что критически важно, она преодолевает гематоэнцефалический барьер, попадает прямо в мозг. Вот одно исследование, рандомизированное клиническое исследование 2017 года. Их, кстати, более 2000 на разные темы, и с артритом, и с, вот сейчас, которое сейчас скажу, и с реологией крови, и с сахарным диабетом. В общем, это исследования, которые проводят ученые, которые говорят об определенных результатах. И вот один из результатов, один из многих, да, это исследование, его результаты размещены на сайте PubMed, да, кто связан с медициной, знает этот сайт. Так вот, это исследование показало, что терапия молекулярным водородом у пациентов с острым ишемическим инсультом была безопасна и показала улучшение по ряду показателей. В результате было отмечено улучшение насыщенности крови кислородом. Вывод из этого исследования такой. Терапия водородом оказалась безопасным, эффективным у пациентов с ишемическим инсультом, по-другому острым инфарктом головного мозга. Эти результаты указывают на потенциал для широкого и повсеместного применения молекулярного водорода. Вот честно говорю, когда я вижу такие результаты исследований, у меня возникает простой вопрос. А почему бы не попробовать самому? Друзья, попробуйте. Как говорится, нельзя попасть в цель, не попытавшись. Я являюсь официальным представителем российского завода, производителя ионизаторов воды торговой марки «Аквалайф». Ионизаторы воды «Аквалайф», они высокотехнологичны. И несмотря на это, простые и легкие в использовании, разберется даже ребенок. По простоте использования, как чайник, друзья. Они никуда не встраиваются, нет необходимости в каких-то специальных знаниях. Попробуйте. А сегодня, кстати, я с трепетом говорю о возвращении легенды. Его давно этого прибора, этой модели прибора не было на складе. И вот он появился в новом дизайне, друзья, с новым логотипом. Поэтому я по-белому заведую каждому, кто сегодня закажет. Ионизатор воды Aqualife Light.

0: оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Ионизированная кислотная вода – это природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки раны. В БТУ она очень помогает. Да, Анолит, войдите на маркетплейс, и вы увидите, что он стоит денег. Причем немалых денег. 300 рублей там, за пол-литра вы заплатите за Анолит. Да? А вы здесь всегда имеете свежую, каждый день можете готовить в любом количестве. Водородная вода – основа долголетия, укрепляет иммунитет, борется с воспалением, повышает жизненный тонус, энергию. И у вас 3,5 литра такой воды, насыщенной молекулярным водородом. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, ибо это предложение действует только до 19.00. Не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0808, поэтому поднимайте трубку. Это мы звоним, потому что вы нам не дозвонились. Ничего докупать не нужно, в комплекте есть все на долгие годы активной и здоровой жизни. Так что, друзья, спешите до 19.00 взять новый прибор «Возвращение легенды» Aqualife Light 3 в 1 по цене прошлого года – 28 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Если хотите быть здоровым, начните пить правильную воду. Налаживайте питьевой режим с правильной водой. Не откладывайте на завтра, звоните сейчас, ваше тело скажет вам спасибо. И звоните 8 800 505 0855. И пару слов, как и обещал вчера, да, скажу о приборе Neurodense ПКМ. Что это такое за прибор? Это революционный медицинский прибор, который станет вашим персональным доктором. Это уже медицинский прибор, в отличие от ионизаторов, да. Так вот, это физиотерапевтический кабинет, уменьшенный до размера мужской электробритвы. Универсальное устройство, 11 режимов работы и 25 автоматических программ для лечения самых распространенных проблем со здоровьем. И это аллергия, боль, гинекологические проблемы, проблемы с давлением, запор, кашель, ноют мышцы, если у вас насморк, простатит, почки, боль в спине, суставах. Боль тоже важна, да, любые виды боли, да. Панические атаки, отдельная функция детский доктор, то есть... Программа МЭД предназначена для реабилитации после физического и умственного перенапряжения при синдроме хронической усталости, а также для профилактики заболеваний, в том числе в период эпидемии. Подходит для любого возраста. Neurodense ПКМ – это здоровье для всей семьи. Просто, безопасно, эффективно. Neurodense ПКМ действует на рефлексогенные зоны, помогая вашему организму восстанавливаться естественным образом. Простой легкий прибор с цветным дисплеем, на котором показаны точки воздействия для устранения возникшей проблемы и ее причины. Друзья, очень подробная инструкция, все понятно. И главное, что он работает автономно, там вы просто батарейки меняете при необходимости. Используйте дома, на работе или в путешествии. Neurodense ПКМ всегда под рукой размером с электробритву. Так что звоните 8 800 505 0855. Он сегодня вам доступен по цене со скидкой 3000 рублей 11900. Можете приобрести отдельно его в комплекте с Аксоном. Прибор еще меньше, там размером со спичечную коробку. Его цена 4900 отдельно. А в комплекте с Neurodense ПКМ вам он доступен по цене 13800. Аксон избавляет вас от боли, где бы вы ни находились. Так что успевайте. 8 800 505 0855. Но успеете заказать ионизатор воды, наладить питьевой режим. Звоните 8 800 505 0855. Будьте ООО здоровы.
1: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116 504 200 555 75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Нелидов о постоянных разногласиях России и Японии из-за Курильских островов.
4: Многие говорят о том, что вот, дескать, у нас нет мирного договора, поэтому мы до сих пор с Японией формально воюем. Это не так, потому что в 1956 году была подписана так называемая Московская декларация или совместная декларация, в которой как раз, помимо всего прочего, было прекращено состояние войны и установлены дипломатические отношения между странами. Планировалось, что это станет первым шагом на пути к заключению полноценного мирного договора, но этого не произошло, потому что, во-первых, Япония не отказалась от своих территориальных претензий на 4 острова Южной Курильской гряды. На них, опять-таки, надавили американцы, заявив, что если японцы пойдут на какой-то компромиссный вариант или откажутся от своих претензий, то они никогда не вернут им Окинаву, которая тогда находилась под американской оккупацией. Ну и, во-вторых, потому что Советский Союз ожидал, что Япония займет какую-то, ну, может быть, неблагожелательную, но хотя бы нейтральную по отношению к Советскому Союзу позицию. Но вскоре после этого, в 60-м году, японцы заключают новый союзный договор с американцами, И Советский Союз понимает, что его ожидания не оправдали.

0: Поэтому переговорный процесс по поводу заключения уже полноценного мирного договора был прерван.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Россия предложила возобновить дипломатические консультации с Ватиканом. Это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с секретарем Святого Престола. Глава ведомства уточнил, что российская сторона готова вести постоянный диалог на уровне заместителей министров. Ранее представитель Ватикана заявил, что обсудил с российским дипломатом пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
1: О происшествии.
2: В Кемеровской области задержали подозреваемого в похищении ребенка. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель, заявили в региональном управлении Следственного комитета. Как отмечается, подозреваемый обманом увел незнакомого мальчика со двора жилого дома к себе в квартиру и удерживал там всю ночь. Накануне пропавшего ребенка в ходе масштабной поисковой операции нашли живым и вернули родителям.
1: О безопасности.
2: Украинские спецслужбы создали поддельные сайты Российского Красного Креста для обмана родственников участников спецоперации. Злоумышленники запустили страницы-двойники, чтобы собирать личные данные и вымогать деньги на анонимные криптокошельки. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она уточнила, что настоящая организация никогда не принимает переводы в цифровой валюте и призвала проверять адреса ресурсов.
1: О Ближнем Востоке.
2: Израиль начал освобождать комплекс Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев в Иерусалиме. Власти страны ранее запретили работу этой организации на израильской территории, сообщил премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху. Он подчеркнул, что государство намерено бороться со структурой, чьи сотрудники связаны с палестинским движением «Хамас». Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин установил два рекорда Европы на юношеском чемпионате в Приштине. Спортсмен завоевал золотые медали в толчке и по сумме двоеборья, сообщили организаторы турнира. В своей весовой категории атлет также взял серебро в рывке. По итогам соревнований общий результат тяжелоатлета составил 297 килограммов.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юаня 12 рублей 39 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. Это значит, что в эфире программа «Политликбез» для тех, кто привык думать. В студии работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня я предлагаю начать нашу тему с выборов в Госдуму, но выборов в Госдуму первого созыва в 1993 году. Это были очень для исследования, для понимания, для изучения нашего истории парламентаризма конкретно нынешней Госдумы, в нынешнем ее формате, эта тема очень интересная. Ну и пока я изучал эту тему, вот буквально на днях Великие Луки наши отметили 860-летие с момента первого упоминания в летописи, и оказывается, в истории парламентаризма от новейшей Государственной Думы именно великолучане играли очень важную роль в качестве кандидатов в депутаты. У нас самые активные люди, которые готовы представлять интерес региона в разные годы, буквально с первой Госдумы 1993 года, это великолучане. Они избирались из разных партий, я об этом расскажу, но наша тема связана именно с первой Госдумой. Государственная Дума созыва 1993 года избиралась всего на 2 года в соответствии с переходным положением Конституции. Напомню, что в этот же день, когда избиралась Госдума, мы все голосовали, граждане России, те, кто тогда по возрасту подходил, также голосовали за принятие Конституции. И в этом был тоже политически важный момент тех событий. Госдума состояла, как и сейчас, из 450 депутатов, из которых 225 избирались по партийным спискам. Места по спискам распределялись пропорционально между партиями, набравшими более 5% голосов. Еще 225 по одномандатным округам. Эти же правила применялись, если уже дальше говорить, к трем последующим созывам 95-99 год, 99-2003, 2003-2007. Пятый и шестой созывы в 2007-2011 годах избирались только по спискам, а проходной балл для партии подняли до 7%. Но затем было принято решение вернуться к прежнему порядку формирования. Срок полномочий Думы уже в последующем, в 2014 году, был увеличен до 5 лет. А, собственно говоря, с партиями была связана главная интрига думских выборов 1993 года. Фактически назначенные указом 1400 выборы проходили в предельно сжатые сроки. Это тоже особенность этих выборов. Порядок их проведения, надо сказать, был дважды скорректирован указами Бориса Ельцина от 1 октября и от 6 ноября. Фактически выдвижение, регистрация, агитационная кампания у кандидатов в Первой Думы, предвыборная кампания, был всего 1 месяц. Еще раз, не предвыборная кампания, вот как сейчас, да, она идет. Выдвижение, регистрация, агитация. Тем не менее, о намерении участвовать в выборах заявили 35 избирательных объединений. По положению о выборах таковыми могли считаться общефедеральные политические партии, общественные политические движения и их блоки. Поддержку списка необходимо было представить Центр избирком 100 тысяч подписей. В силу сжатых сроков 14 из 35 объединений, выдвинувшихся, подписи не сдали. 2 объединения отозвали списки, а в 6 случаях в регистрации отказал ЦИК. Таким образом, для участия в выборах были зарегистрированы 13 избирательных объединений. Ну и что важно отметить, это тоже особенность этой кампании, каждая из них получила государственное финансирование на избирательную кампанию в объеме 100 миллионов рублей 2 траншами, из которых второй пришел так поздно, что его почти невозможно было потратить. Такие вот интересные особенности. Как потратили, если успею, я расскажу. Кто участвовал? Вот это очень важно для понимания, кто между кем боролся. У нас считается, что коммунисты левые с правыми. На самом деле выборы в Первую Госдуму, тем более после событий октября, расстрела Верховного Совета, вот этого парламентского кризиса, в целом в кризисе власти, конфликта между исполнительной и законодательной властями, между кем была политическая борьба за мандаты в Первую Госдуму на самом деле. Условно, я напомню, что Ельцин, вот я не помню, то ли после, заявил, что у него пропрезидентской партии никогда не будет. Такое странное заявление, но это было связано с особенностью этой эпохи. В 91 году после августовского путча была запрещена КПСС, потом вот в 93-м ее разрешили, именно Компартия. История самого Ельцина связана с исключением из КПСС, отказом от идеологии. Почему-то считалось, что президентская партия – это значит автоматически идеологическая. И самое интересное, что власть тогда действующая, она действительно не имела ни идеологии, хотя на самом деле имела, связанную с рыночными реформами, об этом я расскажу, ни свою партию в парламенте. Условно, партию власти, реформистский блок, включивший в свой состав нескольких действующих министров, кстати, что интересно, особенность тех выборов, федеральные министры либо экзамы были даже у левых. почти у многих. Потом они перешли в Госдуму. Не все. Кстати, один из замминистров финансов баллотировался тогда в одномандатном округе от Псковской области. Надо сказать, забегая вперед. Сейчас бы это было удивительно, хотя и сегодня министра мы знаем. Лавров, да, министр иностранных дел, один из самых популярных представителей власти российской, участвует в выборах, ну и другие представители. Так вот, но так и не добились они тогда поддержки Ельцина, Бориса Ельцина, они тогда не добились. Также это был блок «Выбор России». В качестве паровозов на выборы были экс-премьер, министр экономики Егор Гайдар, надо сказать, непопулярный в большинстве народа в силу реформ, да, которые проводил, и тогдашний министр соцзащиты Элла Памфилова, которая сегодня является председателем Центра избиркома. В качестве союзника «Выбора России» мог рассчитывать на партию «Пресс», была такая партия, партия «Российского единства и согласия». Ну, кто выдвигался, я говорить не буду, среди них был вице-премьер, будущий, правда, Александр Шохин, сегодня известный представитель торгово-промышленной палаты нашей страны. Демократы на выборах были представлены также Демократической партией России, Российским движением демократических реформ, а также блоком Явлинский-Болдырев-Лукин, с тех пор называвшийся «Яблоком». И надо сказать, что демократы, ну и тогда еще к демократическому крылу мог отнести себя Гражданский союз Аркадия Вольского и так далее. Что интересно, из 13 партий демократы выставили как минимум 6, почти половину. Это были первые, в сущности, выборы, проходившие не по парадигме борьбы демократов с коммунистами, реакционерами, как их тогда называли. Вот это интересно. То есть не левые против условной партии реформ, а вот объединенные, условно объединенные, потому что они в итоге не объединились, что позволило ЛДПР победить, набрать не большинство, а больше всех голосов. И результаты Псковской области, почему я ее беру как пример, потому что мы, во-первых, из Псковской области с вами сами жители, и это будет наглядный пример, почему ЛДПР, собственно, победила, набрала такое количество голосов в 93-м году. Вообще, до этого в России боролись как бы две главные идеи. Идея восстановления советских государственных норм, государственного социализма, прежней коммунистической идеологии и идея вхождения России в круг цивилизованных стран. Идея демократии, рыночной экономики, гарантированных конституцией гражданских свобод. И вот разделявшие эти ценности избиратели, вероятно, могли тешить себя надеждой тогда на то, что поддерживаемые ими политики, придя в новую Думу несколькими колоннами, я имею в виду демократические, преодолеют там идейные и личные разногласия, сформируют общую фракцию. Но надежды эти сбылись лишь отчасти. Работоспособную фракцию, надо, кстати сказать, с опорой на ряд одномандатников удалось создать, причем выборы в России, потому что был диалог с правительством, так или иначе. И потом мы посмотрим по нашим одномандатникам, как это действительно, что это так. Потому что быть одномандатником-оппозиционером – это исключить себя из возможности региона для людей решать конкретные вопросы. А вот как раз одномандатник-представитель власти, партии власти – это именно шанс выхода на министров, на замминистра, на какие-то федеральные структуры. Но сейчас механизм есть через народную программу, например. Она является, с одной стороны, предвыборным моментом у правящей партии, но она потом становится федеральными проектами, которые потом реализуются в конкретных регионах с опорой на мнение людей. Вот это важно. Вот этот механизм с тех пор, он был выработан. Вот такой долгий путь. Оппозицию слева представляли прежде всего коммунисты, список КПРФ у главы Зюгановым, а также Аграрная партия России числилась скорее левой оппозицией. Надо сказать, что ее представитель Иван Рыбкин стал первым председателем Госдумы. Была еще правая оппозиция, вы не поверите, кто ею считался, это ЛДПР, созданная Владимиром Жириновским еще во времена Советского Союза. На выборы 93-го года Владимир Жириновский выходил как настоящий правый популист, призывающий к территориальному реваншу после распада СССР, требующий поддержки как для русского большинства в России, так и для русских сообществ, оказавшихся за рубежом. Но это была четко им замеченная проблемная тема, самая острая, шли конфликты в бывших советских республиках, притесняли русских, и все события, вот эти ужасные события, катастрофы 90-х, конца 80-х, начала 90-х, Жириновских на них просто сыграл. Кто старше, тот помнит. Кроме демократов, жириновцев, коммунистов и аграриев, на выборы вышли несколько блоков, которые позицировали скорее как центристские, но при этом пытались работать и с протестным электоратом. Наиболее заметными среди них оказались женщины России. Ну, также были экологические, кстати, объединения, партия «Кедр», блок «Будущее России. Новые имена», «Помним новые люди», тогда это не сработало, и блок «Достоинство милосердия». Результат выглядел сенсационным. На выборах 1993 года выборы с большим отрывом от конкурента выиграла партия Владимира Жириновского. Оппозиция в ее лице вместе с коммунистами и аграриями в целом получила более 43. Ну и мы помним знаменитую фразу «Россия-то сошла с ума» одного из представителей демократической интеллигенции, назовем это так. Продолжим мы тему выборов 1993 года на примере Псковской области после небольшой рекламной паузы.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
8: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: эти скидки.
1: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
4: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио ЛКФМ на волне 102.6. Программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. Надо сказать, что на этих выборах в Госдуму в 1993 году впервые в бюллетень, вот я посвятил бюллетеню специально одну из передач, строка «против всех» в нашей истории выборов в нашей стране впервые появилась в 1993 году на выборы в Госдуму. Потом она, правда, была отменена. Так вот, были регионы, где люди голосовали против всех. Даже вот в том 93-м году накаленной атмосфере. Что важно сказать? Ощутимое разочарование организатора выборов выразилось прямо в ходе подсчета голосов. Я, кстати, был ребенком, но я помню, что мы все сидели у телевизоров, решалась судьба страны после октября 93-го года. Но это морально на всех влияло как-то. Об этом взрослые говорили. Кстати, в школе, во дворе, да, мужчины, это в магазинах обсуждалось. Очередей уже тогда почти не было, но они были. Равно. Я это помню из личного детского опыта, подросткового. Подведение итогов должно было происходить ночь на 13 декабря в прямом эфире и специально оборудованной студии в Государственном Кремлевском дворце, куда были приглашены ведущие политики. Кстати, и Борис Ельцин, и премьер-министр Черномырдин, но они не приехали. Первые несколько часов марафона телезрителям предъявляли в основном итоги социологических опросов в разных регионах России, которые в ряде случаев демонстрировали ощутимое превосходство выбора России, то есть про правительственные, скажем так, партии. При этом компьютеры в студии периодически висли, в невольных паузах операторы показывали гостей, поднимающих бокалы с шампанским, что создавало ощущение торжества, неоправданного первыми итогами. И вот когда ближе к полуночи региональные избиркомы восточной части страны начали передавать предварительные результаты голосования по партийным спискам, отражавшие уверенную победу ЛДПР Владимира Жириновского, что все стало понятно, что что-то такое происходит не совсем то. Тем более Жириновский. И один из писателей, я уже говорил, Юрий Корякин, произнес знаменитую фразу «Россия, думается, что ты одурела». А в ночь выборов 1991 года первыми, впрочем, одумались организаторы трансляции, и уже в 3:30 13 декабря они прервали встречу нового политического года. Тогда был такой проект информационно, но он не развлекательный, конечно, где-то даже идеологический. В каком плане? В плане, что после противостояния жутких событий октября 93-го года был объявлен такой вот встреча нового политического года. Страна, новая конституция, новая государственность, и страна, конечно, хотела облегчения, хотела диалога, хотела дискуссии в Госдуме. И надо сказать, что Госдума первого созыва эти дискуссии с лихвой, собственно, избирателям дала, где-то оправдав, где-то в большинстве не оправдав надежды, где кроме, ну, как тогда говорили, клоунада, ряда депутатов, хайповавших, как мы сегодня говорим, собственно, мало что было, а было противостояние. Оно продолжилось в какой-то степени. Надо сказать, что в декабре 93-го года, помимо, как я уже сказал, выборов в Госдуму, парламент, было 89 двухмандатных округов, потому что по два представителя шли в Совет Федерации, в Верхнюю Палату. И потом этот принцип остался, я имею в виду по два человека. Надо сказать, что, то есть, как бы в итоге каждый субъект по Конституции имел минимум один одномандатный округ, даже если численности избирателей не хватало, в Госдуму, и два представителя в Совет Федерации. То есть минимум три человека от любого субъекта попадало. К чему я это говорю? Изучая, мы раньше об этом пораньше говорили, выборы в Верховный Совет у нас в Псковской области, вот если я не ошибаюсь, было 4 или 5 депутатов Верховного Совета. То есть это много. Вот это вот представительство, оно все было. Да, вопрос как бы, вопрос результативности. Что еще хотелось бы сказать про выборы в 1993 году? Ну, графа против всех я уже сказал. И отсутствие явного фаворита, как тогда казалось, в отличие от многих последующих кампаний, потому что не было пропрезидентского ни блока, ни партии. Отметим, что блок реформаторский, к нему в оппозиции были правые «Яблоко» и другие правые, будущее «Яблоко» тогда, и левые. Но если мы говорим, у нас же у всех ощущение, что «Яблоко» вроде как было проправительственной. На самом деле не так. В этой политической конструкции или игре, наверное, конструкция, был какой замысел? Сделать, как в США, тогда это была такая образец демократии, сделать двухпартийную систему. Яблоко считалось и считается левой, в правом фланге левой демократической. Так же, как демократическая партия в США, она левая. Дональд Трамп, например, сейчас их вообще называют коммунистами, потому что там есть левое крыло социалистов, и радикальных, более радикальных. Сейчас они набирают силу. Поэтому события будут интересны. Такой же проект хотели сделать у нас. Но так как правые, я уже говорил, из 13 партий 6 было правых фактически и реформаторских, они не сумели объединиться. Правый тогда, крайне правой считалась партия Жириновского, он и победил, собственно говоря. И более того, мы посмотрим, если выборы в Госдуму в 95-м году, через 2 года, правые в последующие годы так и не смогли объединиться, не создать ни коалиции, ничего, что амбиции играли. И, наверное, другие интересы, связанные с США как-то. И потом это сошло все на нет. Это никакие репрессии власти, еще что-то и так далее. И сегодня мы видим, правые представляют новые люди, а вот те партии, которые создавались, о которых я рассказал в исторической ретроспективе, они, в принципе, исчезли, как и сегодня. И, как я обещал, в конце расскажу, как же проходили выборы в Псковской области. Значит, у нас было 7 кандидатов одномандатников, регион имел своих кандидатов, именно о чем особенность, не только партийных, но тех, кто хотел бы представлять именно, как говорится, от земли. И потом эта последовательность, она была, но она сошла на нет. И вот что интересно, это было 7 человек, фамилии многих сегодня ни о чем не скажут. Из 7, что я хочу отметить, было 7 великолучан, или так или иначе непосредственно имевших отношение к Великим Лукам. Как и на федеральном уровне Псковской области, наши реформаторы и демократы, это прежде всего губернатор, первый губернатор Псковской области Владислав Туманов и мэр Пскова, который тоже был демократом и либералом, между ними шла политическая война почему-то, как и на федеральном уровне между демократами. И это не позволило им выставить ни кандидатов даже, ни вообще как-то себя активно проявить, поддержав какого-то кандидата. Каков был результат? Первым одномандатником стал Евгений Эдуардович Михайлов. Тогда он был депутатом Моссовета, работал в Москве, выпускник МГУ. Это наш великолучанин. Это будущий губернатор Псковской области. Потом он ушел в администрацию президента, работал после губернаторства. Вот такая была тоже сенсация здесь. И надо сказать, что жириновцы и Жириновский лично в 93-м году очень хорошо отработал по Псковской области. А партия получила у нас вообще 40,5%. И в ряде, если мы говорим участковой избирательной комиссии, УИКе, партия ЛДПР получила до 95% голосов. Такой вот удар политический был по Псковской области. А коммунисты вообще набрали то ли 9%, как-то так, очень мало. Они, в принципе, скажем так, не высовывались, они не понимали, что им делать после событий октября 93-го года, и следующий великолучанин, это уже был от КПРФ по партийным спискам, это Владимир Степанович Никитин, он стал депутатом Госдумы в 1995 году. А в 95-м году заметно выдвигалась великолучанка, тогда директор школы номер 5, тоже в одномандатном округе, скажем так, то есть это было заметно, что Великие Луки участвуют. И потом, как мы знаем, одномандатные округа были отменены. У нас было несколько представителей от не связанных с Псковской областью. Это был Михаил Кузнецов, тоже ставший потом губернатором. Был Виктор Сигуткин, представлявший федеральный центр. И надо сказать, что он здесь появлялся. Да, и в 95-м году, все-таки это надо подчеркнуть, был один известный федеральный человек, журналист, тележурналист, с популярной передачей, показывая, позицировавшийся как защитник народа. Как только его избрали, это тогда был сюрприз, Михайлов проиграл, его избрали, и он больше никогда не появлялся в Псковской области. Так же, как, например, Кузнецова потом обвиняли в том, что он в регионе он появлялся, но не появлялся в Госдуме. И после одномандатных округов не было два раза. И потом уже на выборах, мы знаем, был тоже великолучанин Александр Николаевич Козловский. И вот он два раза становился в одномандатном округе депутатом Госдумы, и сейчас он участвует третий раз. Вот такая история участия великолучан и Евгения Михайлова, и Зинаиды Ивановны Казаковой, и других представителей Великих Лук от других партий в выборах в Государственную Думу, которые также состоятся и в этом году уже 9-го созыва. О том, как проходили избирательные кампании уже в другие периоды, мы обязательно поговорим в следующих выпусках нашей программы. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О важном.
12: В Кремле не знают о прилете американского военного самолета в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти на этой неделе не планируют встреч с делегацией из Вашингтона. По данным западных СМИ, с необъявленным визитом прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Глава американской разведки якобы планирует провести переговоры, с кем именно не уточняется. Эта информация не подтверждена. Сегодня утром в аэропорту Внуково сел тяжелый военно-транспортный «Боинг» ВМС США, который вылетел с американской авиабазы «Эндрюс» через Ригу.
2: О происшествии.
12: Руководство Запорожской атомной электростанции уведомило экспертов МАГАТЭ об очередном ударе украинских войск по сотрудникам объекта. Украинский беспилотник атаковал рабочих прямо возле гидротехнических сооружений станции, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Она уточнила, что травмы получили два специалиста, один находится в тяжелом состоянии. Несмотря на постоянную угрозу новых атак, персонал станции продолжает работать в штатном режиме и контролирует все параметры ядерной безопасности.
13: Об Украине.
12: США и их западные союзники напрямую разожгли церковный кризис на Украине. Основную долю ответственности вместе с Вашингтоном несет Константинопольский патриархат, заявил спецпредставитель МИД России Михаил Мелих. Дипломат уточнил, что к таким выводам пришли многие зарубежные эксперты, политики и религиозные деятели. Ранее ведомстве подготовили специальный доклад о давлении киевских властей на украинскую православную церковь.
13: Об атаках.
12: Турецкая судоходная компания «Трансбосфор» обвинила Украину в морском пиратстве в Черном море. Киев первым начал наносить удары по судам в акватории, сообщает Bloomberg. Как уточняется, после саммита НАТО украинские военные всего за три дня атаковали 35 судов и вывели их из строя. Ранее сообщалось, что грузовой трафик через турецкие проливы упал почти в 10 раз.
13: Обо всем.
12: Американские магазины сократили продажи одежды больших размеров. Торговые сети начали убирать из линеек вещи формата плюс сайз на фоне резкого падения спроса. Об этом пишет Bloomberg. Как отмечается, причиной стала растущая популярность препаратов для похудения. Аналитики отмечают, что лекарства вроде Оземпика сегодня принимает минимум один человек в каждой пятой американской семье.
13: О валютах.
12: Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97.44, юаня 12.39. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
14: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
15: Добрый вечер.
14: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
16: Добрый вечер.
14: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
17: Добрый вечер.
14: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно. Какие востребованные профессии. И сложно ли искать специалистов по телефону. Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
17: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
14: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
17: Да, да. Даже, может быть, меньше.
14: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
15: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
14: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
17: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
14: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
17: конечно,
14: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
17: он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
14: Согласна.
17: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
14: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
17: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
14: Это действительно так. Лина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
15: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, до месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
14: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
17: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
14: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
17: Да, абсолютно
14: хантинг.
17: Верно.
14: Или
17: охотники
14: хантинг.
17: За головами.
14: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
17: И за руками.
14: И за ногами, да. Фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
17: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
14: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
17: Работа России.
14: Работа России. Не слышала
17: раньше.
14: Ну и
17: прекрасно работают соцсети.
14: В общем, бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
15: Токарь.
14: Сварщик.
17: Наладчик станков.
14: ЧПУ.
17: Фрезеровщик тоже.
14: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
16: Реклама.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
21: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
22: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
14: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик, ЧПУ. Кто еще?
17: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
15: Электриках.
14: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ, вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
15: оператор
14: это...
15: ЧПУ.
14: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и... я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся. Да? Вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
17: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
14: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, Человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
17: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
14: Это однозначно.
17: В первую очередь обращаемся сразу по
14: персонализация.
17: Имени.
14: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
17: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
14: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что, что для вас важно?
15: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
14: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
17: безусловно.
14: Зарплата.
17: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
14: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
17: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект, но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
14: Согласна. Элина, поддерживает?
15: Безусловно.
14: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
17: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
14: Должен ли быть наставник?
17: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
15: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
14: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета», мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
15: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
14: Через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
17: Всего доброго.
15: До свидания.
3: Просто космос.
4: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и

0: силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.

0: Быстрее телеграм-каналов. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Россия предложила международным правозащитным организациям обсудить доклад о гонениях на Украинскую православную церковь. Дипломаты собрали факты давления на священников и прихожан. Об этом заявил спецпредставитель МИДа России Михаил Мелих. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на совместную проверку всех собранных данных вместе с мировым сообществом. Ранее в министерстве заявили, что официальный Киев проводит системную политику по запрету канонической церкви в стране.
0: О происшествии.
1: Два мирных жителя пострадали при ударах украинских беспилотников по городу Шебекино Белгородской области. Один из дронов взорвался во дворе частного дома, сообщили в оперштабе региона. Там отметили, что медики уже оказывают помощь раненым. Ранее в приграничных районах области дроны атаковали еще несколько жилых домов и автомобилей.
0: О финансах.
1: Российский фондовый рынок резко ускорил рост во время основных биржевых торгов. Индексы Мосбиржи и РТС подскочили почти на 2,5%. Это произошло после сообщения о визите в Россию директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, передает ТАСС. Как отмечается, до появления этой новости ключевые биржевые индикаторы прибавляли менее 1%. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о прилете спецборта США и не планируют встреч с американскими представителями на этой неделе.
0: Об образовании.
1: Российские школы не вправе отказывать девятиклассникам с аттестатом в дальнейшем получении образования. Подростки могут свободно пойти в 10 класс, сообщили в Минпросвещение. В ведомстве подчеркнули, что право на среднее общее образование гарантирует Конституция страны. Как уточняется, если в школе не осталось свободных мест, власти обязаны подобрать для ученика другое, ближайшее учебное заведение.
0: О футболе.
1: Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вызвал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Причиной стало оскорбительное поведение наставника во время матча чемпионата страны против казанского «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте организации. Там не уточняется, о чем именно речь. По данным СМИ, по ходу встречи специалист выкрикивал фразы и показывал неподобающие жесты в сторону трибун. В конце прошлого сезона Талалаева уже отстраняли за потасовку с тренером московского ЦСКА. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Родион Мирошник назвал количество пострадавших от атак ВСУ за неделю. Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам россиян. И битцевский маньяк пожаловался в Верховный суд на отказ сменить колонию. За прошедшую неделю более 400 мирных жителей российских регионов, в том числе 21 ребенок, пострадали от использования Киевом ударных беспилотников, подавляющее большинство которых было передано боевикам Киева западными спонсорами. Либо в готовом виде, либо в виде наборов деталей для сборки. По гражданским объектам киевские боевики выпускали ежедневно от 500 до 600 ударных дронов различной модификации. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате атак Киева было зафиксировано в Белгородской области, Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. За неделю с 17 по 23 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 410 мирных жителей. Ранено 364 человека, в том числе 16 несовершеннолетних. Погибли 46 человек, в том числе 5 детей. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее, внимание, 7462 боеприпасов. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Да, добрый день, Мария, добрый день все, кто нас слушает.
2: Начну с турбазы «Алион» в Кирилловке, где погибло 12 человек, включая 4 детей. Вы назвали удар по этой базе преднамеренным военным преступлением. Скажите, пожалуйста, будет ли МИД России, будете ли вы настаивать на привлечении к ответственности лично главкома ВСУ, который, по вашим же словам, может записать этот теракт на свой счет?
3: Ответственность за совершенные преступления вот такого рода, как произошла в Кирилловке, они не имеют срока давности, они обязательно будут завершены, и те, кто причастен, те, кто является непосредственным виновником, они обязательно понесут ответственность за нее. В этом у нас нет ни малейших сомнений, просто здесь вопрос возникает, когда и в какой форме это все будет происходить. Я на днях был в Кирилловке, я разговаривал с людьми, которые пострадали, которые потеряли своих близких, которые были в этот момент на вот этой базе, точнее, это был такой некий гостевой дом. То есть это маленькое, уютное, на берегу моря находящееся несколько домиков с бассейном. То есть люди туда приехали просто на субботу-воскресенье. То есть ситуация в Запорожской области, она вот и до удара по Кирилловке, она была достаточно тяжелая. Поэтому люди туда извне региона практически не приезжали. Туда приезжали люди в субботу-воскресенье просто убежать от налетов, от тяжелой ситуации. И вот они оказались вот в такой западне, по сути дела. И когда люди описывали, что там происходило, это на самом деле выглядит очень жутко. Да, когда практически полтора десятка дронов, которые прилетели вот в этот район, они кружили над вот этой базой. Я сразу отмечу для тех, кто сомневается, да, ничего подобного, ничего похожего на военные объекты там не было. И быть не могло, и на протяжении лет ничего там не было. Поэтому никаких вот военных целей там не было, вот от слова совсем не было. Поэтому, но дроны буквально кружили, и каждый следующий наносил, вот знаете, с такой жуткой методичностью разбили сначала один дом, потом второй, потом третий, потом соседнюю базу. И вот так, значит, вот люди сидели на протяжении где-то там 40 минут, когда наносились вот эти один за другим, с монотонным жужжанием, наносились удары и взрывы за взрывами, просто разносили, буквально в хлам разносили вот эту маленькую базу, на которой люди вырвались действительно, чтобы спрятаться от тех самых ударов. Но тут их настигло уже не просто звуки, не просто страха, убийства и ранения людей. Поэтому вот этот факт мы, знаете, мы не можем его просто пропустить. Поэтому все эти данные детально сегодня собраны. Они переданы нашим представителям и в Совбезе ООН, и в ОБСЕ. И по ним, по всем этим фактам ведутся сегодня следственные действия, Следственным комитетом, поэтому они будут вынесены на международные площадки. Мы будем добивать эту тему, мы будем обвинять Украину, предъявлять ей обвинения в совершенных преступлениях. А в свою очередь Следственный комитет будет вести расследование, и непосредственно виновные будут установлены. Вопрос, когда они окажутся на скамье подсудимых.
2: Родион Валерьевич, как раз вы упомянули Организацию Объединенных Наций. Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить удары по мирным жителям после атаки на Краснодарский край. Мне кажется, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, что да, что этот призыв запоздал, потому что, по вашим же данным, за неделю пострадало более 400 человек. Но какие конкретные шаги, а не слова, вы ждете от Организации Объединенных Наций?
3: От Организации Объединенных Наций мы пока получаем достаточно, значит, такую, пустую риторику. Мы получаем заявления, которые, общий характер которых: мы за все хорошее против всего плохого. То есть мы за, то есть вот один раз за разом, или Гутерреш, или Джуджарик, или другие представители Совбеза, ООН, они делают вот такого рода заявления, говоря о том, что мы за то, чтобы, значит, гражданские люди с одной и с другой стороны не погибали. Мы за то, чтобы, значит, удары не наносились по гражданским объектам ни с той, ни с другой стороны. То есть там нет определения того, что Украина нарушает нормы международного гуманитарного права. Просто нет. Да? Особенно когда, знаете, вот вчерашние заявления, которые сделал господин Ступ, да, то есть который приехал в Киев, начал рассказывать о том, что собственно такого, что Украина наносит удары по сетевым магазинам. Это просто способ принуждения России к мирным переговорам. Да? То есть это речь идет о том, что на уровне президентов европейских государств идет полное игнорирование ключевых норм международного гуманитарного права. То есть в дополнительных протоколах к Женевской конвенции есть 54-я статья, которая в том числе описывает вещи, которые запрещены по отношению к гражданскому населению. Так вот, использование запретов на или ограничения в получении продуктов питания, товаров, воды, невозможности создания невыносимых условий для жизни, это есть не что иное, как военное преступление. Но если господин Ступ считает, что это не преступление, а просто способ заставить Россию сесть за стол переговоров, то, вы знаете, с такой риторикой говорить-то, в общем-то, не о чем. Да, потому что, такая параллель ведь возникает, слушайте, с 33-го года вся Европа умилялась таким новым, молодым, хорошим, нашим парнем Адольфом Гитлером, которому тоже можно было делать все, что угодно. Да, и вот сейчас, когда президенты, то есть это не люди, которые там понятия не имеют о нормах международного права, а люди, которым, по статусу положено все-таки оперировать какими-то положениями, он нагло, глядя в глаза, заявляет о том, что «а что подумаешь, что такого?». Да, то есть это просто военное преступление, просто создание невыносимых условий для жизни, просто создание блокады конкретных отдельных городов. Я приехал сейчас только что из Запорожской области, я видел, что это такое. Я вижу, когда вдоль Каховского водохранилища отдельные населенные пункты просто откровенно блокируются от поставок продуктов питания, когда наносятся удары по торговым точкам, когда взрывают гуманитарные склады, когда проезд по дороге, это практически выезд, это дорога смерти. То есть это лотерея каждый раз. Человек не понимает, он доедет он до конечной точки или не доедет. Если грузовик, который везет молоко, хлеб, какие-то другие продукты питания, выезжая, он не знает, вернется ли он обратно. Потому что над ним парят украинские дроны, которых отсыпали с лихвой европейские спонсоры. И вот эти дроны, они летят не по военным позициям. Они летят по бензовозам, по молоковозам, по фурам, которые везут хлеб, тушенку и все остальное. И они же летят по остановкам и по автобусам, на которых ездит гражданское население. Вот что сделала сегодня европейская вот эта группа, да, которая сейчас еще берет наглость на себя брать и оправдывать вообще вот такого рода действия. Потому что они прекрасно понимают, они сами ее спровоцировали, они сами снабдили их вооружением, они сами дали в руки террористу, дали в руки, в данном случае, в основном беспилотники. И вот этими беспилотниками сегодня атакуют гражданское население, гражданский объект.
2: Но более того, вы же сами зафиксировали, ВСУ целенаправленно бьют по медучреждениям. Дрон атаковал отделение противотуберкулезного диспансера в Мелитополе. Это тоже входит в Женевскую конвенцию. Я права, что это запрещено Женевской конвенцией?
3: Женевской конвенции буквально в первых строках определено, по кому ни при каких условиях нельзя наносить удары. Гражданское население. В первую очередь гражданское население. Гражданское население не участвует в военных действиях. Поэтому они не комбатанты. Поэтому по ним нельзя наносить по любому поводу, по любой причине нельзя трогать гражданское население. И там есть еще две категории. Это медики и это священнослужители. Это вот отдельные категории, которые должны работать еще во время конфликта, потому что их работа крайне важна для и гражданского населения, и тех, кто держит в руках оружие. То есть медиков, независимо от того, кого они лечат, хоть военных, хоть гражданских, трогать нельзя. Они не могут быть никакой целью военных действий. То есть это все черным по белому записано в основных, основополагающих документах, которые создают основу международного гуманитарного права. А что такое международное гуманитарное право? Это правила войны. Это правила и традиции ведения войны. Они написаны кровью после Второй мировой войны. Но сегодня такие, как Ступ, решили замести эти правила буквально под ковер и сказать, нам-то очень надо. А мы тут решили с русскими разобраться, поэтому здесь, какие тут ограничения? Что тут уже между нами, джентльменами? То есть мы можем делать практически все, что угодно. Поэтому это, такой выход за рамки существования того так называемого цивилизованного мира, который готов простить себе все и разрешить себе все.
2: Родион Валерьевич, я сейчас вас прерву, предлагаю послушать самые свежие новости, а затем вернуться к этому разговору. Друзья, с нами на связи посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
4: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Выкрути эмоции на максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Комсомольской правде 100 лет. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. С нами посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, вы сказали о том, что Запорожская область живет в состоянии энергоцида из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Насколько эта ситуация критична? Ну, в первую очередь, для работы больниц, школ, которые вы посещали.
6: Если мне не изменяет память, уже, ну, где-то, по-моему, с первых чисел августа практически вся Запорожская область, которая контролируется российской стороной, вот, она находится в состоянии энергоцида, потому что все ключевые линии энергоснабжения, они разбиты. То есть вот завидной регулярностью, такими роями по ним наносятся удары для того, чтобы гражданское население осталось без энергоснабжения. То есть как выглядит сегодня, к примеру, работа столицы Мелитополя, да? В Мелитополе сегодня есть вода только потому, что вот насосы, которые обеспечивают водоснабжение, они работают на генераторах. То есть светофоры в городе работают на генераторах. А постепенно возник в связи с формирующейся блокадой вот, поставка вот того же дизельного топлива, бензина, оно тоже может столкнуться с серьезными проблемами. Поэтому вот как оценивать, насколько эта ситуация сложна? Эта ситуация угрожающая. Угрожающая, потому что там вот украинская сторона стремится сделать просто рукотворную гуманитарную катастрофу. Катастрофу, когда людям не будет хватать продуктов питания, когда у них не будет воды, когда нельзя передвигаться. То есть это все, ну, такое вот за гранью ведения военных действий, за гранью международного гуманитарного права. И я пока, к сожалению, вот я не слышал, чтобы господин Гутерреш, чтобы, значит, господа из ОБСЕ, там целого ряда других международных организаций, ну, которые призваны следить за соблюдением норм международного гуманитарного права, чтобы они просто, знаете, вот били в колокола и кричали: смотрите, куда же, кому же вы даете вооружение? Это же террорист, он же нарушает нормы ведения войны, он же нарушает правила войны. Да, не слышу ничего. То есть нет ничего этого. То есть они благополучно смотрят на действия Украины сквозь пальцы. И вот по нашим данным, где-то с конца мая, начало июня, то есть произошла вот такая террористическая эскалация, когда практически, ну, раза в 3-4 у нас увеличилось количество наносимых ударов и использования, в первую очередь, дронов. То есть на этой неделе у нас 99% населения, которое пострадало за этот период, за прошедшие 7 дней, 99% это результат действия дронов. Это ранения, убийства, женщин, стариков, детей, для которых использовались дроны. А в это же время Урсула фон дер Ляйен радостно заявляет о том, что мы выделяем еще миллиарды долларов и направляем их целевых на то, чтобы Украина получила свои дроны. Дроны-убийцы, которые будут направлены на то, чтобы убивать гражданское население, бить по остановкам, в том числе и по медицинским учреждениям, по социальным объектам. То есть все для того, чтобы просто наносить удары по гражданским, не военным целям.
5: Родион Валерьевич, а как вы считаете, все идет к тому, что Женевская конвенция, попираемая сегодня уже на протяжении достаточно долгого периода времени, в принципе, исчезнет сама собой, либо мы дождемся какого-то значимого выступления и ее отменят официально?
6: Нет. Ее никто не будет отменять официально. То есть, значит, это, знаете, это сегодня вот западный мир существует по принципу «друзьям все, врагам закон». А вот они просто считают, что вот те же Женевские конвенции, целый пакет норм международного гуманитарного права, ну вот он не распространяется на украинскую сторону. Ну вот она вот так вот им можно. Да, то есть поэтому их за это никто не будет привлекать к ответственности. Но поверьте, за любой шаг, который можно будет квалифицировать в отношении России как нарушение норм, поверьте, там ор будет стоять, значит, такой, что, значит, там куча обвинений из крокодильих слез, значит, и требования немедленно применить все возможные санкции и все возможные какие-то репрессии по отношению к России. Поэтому там идет абсолютно двоякая игра, и вот попытки максимально, знаете, извратить эти нормы. То есть они их не хотят отменять. Они хотят избирательного применения по отношению к своим противникам. То есть это просто инструментарий, который они намерены использовать для обоснования тех же своих санкций, военных действий, поставок, вооружений и практически издевательств над гражданским населением. То есть гражданским издеваться можно, если он русский. А если вот он не русский, нет, это там уже распространяются нормы гуманитарного права.
5: Невыгодно отменять, я поняла ваш ответ. А вы уже упомянули о тактике роя, вы сказали, рой дронов, и вы говорили о том, что ВСУ отрабатывают эту новую тактику удара по гражданским объектам роем беспилотников. Скажите, пожалуйста, это новый вызов для наших систем ПВО и для защиты мирных городов? И, собственно, ну, вы же назвали это террористическим методом. Либо у нас просто она вот как работает, и этого достаточно. Вот это можно прокомментировать?
6: Ну, во-первых, когда я говорю о военных преступлениях, это когда любые виды вооружений используются против гражданских объектов, гражданского населения. Поэтому рой – это одиночные или дроны. Дроны малого радиуса, среднего, большого радиуса действия. Неважно, какой модификации, неважно, какого производства, если он направляется против гражданского населения, это либо военное преступление, либо терроризм. То есть вот это основополагающее. А дальше, значит, сегодня речь идет о том, что использование вот этого роя дронов, то есть достаточно дешевые дроны, которые собирают буквально, ну, там, десятками и направляют на одну конкретную цель. То есть, по сути дела, значит, они забивают возможности ПВО, а вот десятки этих дронов там сбиваются, значит, там, и пока они туда долетают, но вот из 100 может долететь 2 или 3, но зачастую это достаточно для того, чтобы взорвать, к примеру, там, энергоподстанцию, какой-то узел водоснабжения или еще что-либо, что является социальным объектом. Слушайте, но в конце концов социальная там энергоподстанция – это же не крепость. Энергоподстанция – это не, знаете, какое-то там убежище или бастион. Да, то есть это обычное гражданское сооружение, которое не готовилось для того, чтобы работать в состоянии войны. То есть, да, наверное, нам через какое-то время придется прятать свои энергоподстанции, разводы, энергогенерацию уже в какие-то там бетонные саркофаги, зарывать ее под землю, прятать, потому что у нас такие соседи. Да, потому что они презрели все нормы вот этого ведения войны, и уповать уже на эти правила, ну, точно уже никто не будет. И сейчас, наверное, знаете, с нашей стороны все-таки выход, он достаточно понятный, да, то есть Украина является просто содержанкой. И вот эту содержанку нужно лишить этого содержания. Каким способом? Вот мы начали разбирать одесские порты. Да, через одесские порты за 3 года зашло 9 тысяч кораблей. То есть что они везли, мы примерно понимаем, что они везли, независимо от того, что говорят на площадке про снабжение там зерном, удобрениями, продуктами питания и всем прочим. Нет. Там везли ГСМ, технику, вооружение, боекомплекты и все прочее. Сейчас у нас остались еще переходы. Переходы, которые идут между Жешовым и Львовом, между румынскими территориями и Западной Украиной, через которые везут те же самые дроны, те же самые, значит, там, какие-то военные установки. Они должны быть оборваны. То есть Украина на сегодняшний день просто откровенная содержанка. И то, что мы наносим зачастую удары по украинским объектам, ну, для европейских спонсоров этих процессов, на самом деле, они достаточно философски к этому относятся. Они понимают, что они отправили эту Украину на убой, и сколько ее будут избивать, ну, в общем-то, им абсолютно все равно.
5: Родион Валерьевич, а для международных организаций указывается МИДом отдельно список стран-спонсоров терроризма?
6: Безусловно. Безусловно. Там, где мы имеем четкие подтверждения, вот кто поставляет вооружение, какого оно производства, какого происхождения, какие контракты заключены, какого рода эти вооружения и какие новые технологии сейчас используются и произведены, которые используются для нанесения ударов по гражданскому населению. То есть, понимаете, вот еще Гаагская конвенция 1907 года, да, она говорила, что страна не является нейтральной, если она через свою территорию пропускает чужие войска, если через ее территорию даже везут обозы с продуктами для военных, а тут или обучают войска. Слушайте, а здесь напрямую поставляется вооружение. Открываются заводы, которые, не скрывая, работают с украинскими военными подразделениями и называются даже совместные с Украиной производства, которые откровенно работают на украинских боевиков. И, к сожалению, таких заводов становится все больше, поэтому они являются прямыми объектами. И здесь, знаете, ну тут двух мнений быть не может. Здесь просто то, что сегодня позиция Европы, она, ну вот, а-ля ступ. Да, то есть а-ля ступ, который говорит, а что тут такого? Что тут такого, что мы нанесли удары по какому-то там продуктовому складу? То есть мы же хотели просто хотели Москву принудить к миру.
5: А на сегодняшний день есть какие-то из международных организаций, которые готовы дать правовую оценку преступлениям киевского режима? Либо все, как те обезьяны, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу знать?
6: Большинство западных площадок, на которые мы последние там, годы или десятилетия ориентировались, вот, там, площадка ОБСЕ, площадка ООНовская, там целый ряд других, площадка там, СПЧ, да, то есть на них на сегодняшний день там вот есть, доминирует вот эта группа Рамштайна, да, порядка там 50 государств, которые являются откровенными прямыми спонсорами украинских боевиков, и они же являются непосредственными соучастниками этого процесса. Поэтому, знаете, любое заседание, на котором выносятся наши претензии, обоснованные, аргументированные, с доказательствами, они натыкаются на одну простую вещь. А вот представители этих государств выстраиваются в строй, достают одну и ту же методичку и, знаете, монотонно в микрофон начинают рассказывать о том, что мы не знаем, что там было, мы не видели, что там было, мы знаем о том, что просто Россия во всем виновата. Все. Вот эту жвачку, значит, мы реально получаем на многих международных площадках, что, собственно, ставит вообще под вопрос вот целесообразность существования этих структур, которые давным-давно, знаете, из структур над процессом, над конфликтом, да, они откровенно свалились в одну сторону и становятся просто пропагандистским инструментом, либо инструментом давления, который не дает вообще шансов на урегулирование или поиск какого-то решения политико-дипломатическим путем.
5: Большое вам спасибо, Рудин Валерьевич. Друзья, с нами на связи был посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Благодарю.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»?
7: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 18 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 27 августа в Пскове пройдет региональная стажировка руководителей промышленных предприятий в формате открытого диалога. Организатором выступает правительство Псковской области совместно с Фондом инвестиционного развития. Участников ждет насыщенная программа из трех тематических блоков, посвященных развитию производства, мерам господдержки и выходу на новые рынки. Для руководителей предприятий будет представлена возможность проведения двусторонних встреч для выстраивания внутрирегиональных производственных связей. Освящение поклонного креста у фундамента, заложенного под храм святителя и чудотворца Николая Мерликийского, состоится в пятницу 28 августа в деревне Барки Великолукского района. Фундамент был заложен писателем-фронтовиком Иваном Афанасьевичем Васильевым. В выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках открылась персональная выставка члена Союза художников России Олега Александрова. Экспозиция посвящена трем юбилеям – 860-летию Великих Лук, 55-летию детской художественной школы имени Большакова, а также юбилею самого художника. Выставка будет работать до 30 сентября.
10: О валютах.
9: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
12: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Мы продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Напомню, что с 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам нас с вами, ну, то есть россиян. Федеральная служба по финансовому мониторингу получит прямой доступ к информации и денежных переводах о покупках граждан. Соответствующие нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Речь идет об операциях через систему быстрых платежей СБП, национальные карты МИР, а также через универсальный QR-код, который активно внедряется во многих магазинах и сервисах. А как сообщают источники, теперь сведения о финансовую разведку будет безвозмездно передавать национальная система платежных карт. Главная цель этого нововведения – борьба с теневыми схемами, мошенничеством и финансированием незаконной деятельности. С нами на связи экономисты, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина», Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте, добро пожаловать.
14: Здравствуйте, добрый день.
5: хочу разобраться с вашей помощью. Власти заверяют, что тотальной слежки не будет. Алгоритмы настроены только на какие-то масштабные аномалии. Это я процитировала словосочетание про аномалию. Но закон не определяет у нас четких публичных критериев некой подозрительности. Перечень содержит сотни таких признаков. Поэтому у меня вопрос. На ваш взгляд, насколько обоснован оптимизм властей? И не приведет ли вот отсутствие прозрачных, на самом деле, критериев к тому, что под блокировку начнут попадать обычные переводы между родственниками, сбор на подарки какие-то и так далее?
14: Ну, смотрите, вот объем таких вот переводов, которых там десятки миллионов, там, может быть, каждый день, понятно, что люди обработать не могут. Поэтому для того, чтобы с этим как бы бороться, да, с мошенничеством в рамках вот таких масштабных финансовых потоков, ну, наверное, привлекут искусственный интеллект. Значит, это очень модно. Ну, а искусственный интеллект, он действует по совершенно понятным критериям, ему задают правила, но вот он будет отслеживать эти переводы и смотреть, что там подозрительного. Но это либо вот частые переводы одной и той же суммы со счета на счет, как делают дропперы перед тем, как обналичить эти деньги, переводы, которых много из... от разных людей в одну точку. Ну, то есть, проще говоря, скажем так, серые схемы, связанные с торговлей. Потом переводы одних и тех же денег там по целому ряду счетов, чтобы вот перевести их кому-то, ну, скорее всего, там, людям, у которых плохие цели, нехорошие намерения и так далее. Вот эти вещи они будут отслеживать. Я думаю, что это будут не люди, это будет делать искусственный интеллект. Но, с другой стороны, надо понимать, что вот все эти подозрительные операции, их, в общем, банки мониторят и сегодня тоже. И, в общем, вот появление такого дополнительного центра сбора данных, ну, наверное, да, это поможет бороться с всякими неприятными явлениями на финансовом рынке. Но все-таки, с моей точки зрения, главная цель этой истории сбора этих данных в одной точке – это борьба с серыми схемами, то есть обналичивание серых доходов. А вот, когда вот там есть регулярные переводы от одного физлица к другому, на одну и ту же сумму, и возникает вопрос, а не является ли это зарплатой, которая вот скрывается от налогообложения. Но то, что у нас примерно 15% населения, занятого в экономике, работает в серой схеме, в сером секторе, да? То есть без налогов. Те же самые истории там с арендой жилья и так далее. Вот я думаю, что основной целью всего этого мероприятия будет как раз увеличение сбора налогов просто за счет вывода серых операций, она вот
5: белый
14: как бы
5: свет.
14: На свет Божий.
5: Да,
14: на белый свет, да.
5: Но есть одно но. Я уверена, что вы знаете, о чем я сейчас спрошу. Если расширение доступа государства к переводам будет, а оно будет, то это однозначно спровоцирует массовый уход граждан в наличные расчеты. Ну, кто сможет, в криптовалюту уйдет. Получается некий обратный эффект, рост теневого оборота.
14: Ну, безусловно, и у нас есть проблема увеличения наличного оборота уже сейчас, ну, просто потому что многие компании уходят от налогов ровно вот за счет, скажем, перехода на наличность. Но это мы знаем, там, приходишь куда-нибудь в какую-нибудь точку, а тебе объясняют, что там сегодня вот терминал не работает, принимается только наличные. Это обычная история. Ну, так это было и будет, в общем, в этом нет никаких, как бы, ничего нового. С другой стороны, вот после того, как деньги как бы обналичены, получены в виде налички, их надо каким-то образом завести на счет. А вот, ну, потому что все-таки расходы в основном идут со счетов, платежи. Ну вот, и это тоже они будут мониторить. Что из этого получится? Ну, наверное, будет какая-то польза и в части пресечения мошеннических операций, вывода денег, которые вот как раз украдены там всякими мошенническими колл-центрами, с одной стороны. С другой стороны, наверное, будет какая-то польза в части, скажем так, пресечения террористической деятельности. Вот. Ну, а все-таки основной эффект будет за счет вот обеления серых схем и серых платежей.
5: Меня еще вот что взволновало. Если я сейчас все верно разложу. Закон запрещает НСПК разглашать сам факт передачи данных в Росфинмониторинг. Это означает, что ни я, ни вы никогда не узнаем, что наши с вами счета и вот карточки и переводы попадают под проверку. Но это соотносится хоть каким-то образом с принципами наших с вами прав, с правовым таким государством? Мне кажется...
14: Ну,
5: Тут вопрос.
14: Нет, смотрите, ну давайте исходить из того, что кому надо, все наши счета, переводы и все остальное знает. Угу. То есть, в общем, и до этого Росфинмониторинг имел возможность запрашивать целевым образом точечным данные по операциям, и вы никогда не узнаете, какие данные от с вашей карточки переводов ваш банк передал в Росфинмониторинг. Но это было как бы, на разовой основе по отдельным запросам. Теперь эта история ставится на поток, ну а в общем, надо понимать, что наши финансы, они и так прозрачны. И государство имело и частные банки, и не только частные, и государственные банки, могли проследить все ваши переводы, ну, в общем, без особых проблем. Включая, кстати, передачи этих данных там, в правоохранительные органы, если это необходимо. Но теперь эта история просто ставится на поток, и потом надо понимать, что это общая тенденция. А увеличение прозрачности финансовых потоков, оно сейчас везде в мире. И вот люди, которые там живут в Европе, рассказывают, что, в общем, комплаенс банков и вообще как бы внимание к переводам разных физических и юридических лиц становится просто навязчивым. То есть перевести деньги из точки А в точку Б становится большой проблемой, если банк этого не хочет. Заблокировать могут все что угодно. Ну вот у нас, мы следуем там лучшим международным практикам в части контроля за финансовыми потоками. Ну, надо к этому, надо это понять, принять
5: и, простите,
14: в общем, расслабиться.
5: Алексей Николаевич, а насколько велик риск того, что данные будут использоваться не только для борьбы с отмыванием денег, с дроперством, с террористическими схемами, но и для начисления до начисления налогов?
14: Запросто. Я об этом и говорю. То есть борьба с серыми схемами подразумевает, что потом к вам приду, не к вам, кому-то там придут и спросят, а вот вы получаете деньги регулярные, а может, это ваша зарплата, и вы являетесь формально самозанятым, а на самом деле где-то работаете, а работодатель экономит социальные взносы на вашей зарплате. А это неправильно. Давайте-ка доначислим социальные взносы на предприятие, а еще выкатим ему штраф, а может быть, посадим бухгалтера в тюрьму. Это тоже абсолютно возможно. Я не сомневаюсь, что именно так оно и будет.
5: То есть, правильно ли я вас поняла, у самозанятых, у малого бизнеса все равно по инструкции Центробанка не должны быть использованы личные карты, потому что это коммерческая деятельность. То есть, если человек даже самозанятый, у него должна быть какая-то определенного рода карта для бизнеса?
14: Да нет, у самозанятых карта обычная, там просто лимит 2,5 миллиона рублей. Если вы получаете больше, чем 2,5, это значит, что вот на разницу, там, дельту сверху, должны быть начислены дополнительные налоги. Угу. Но самозанятый не имеет права получать больше, чем 2,5 миллиона. Вот. А то, о чем я говорю, это использование самозанятых, то есть когда людей, работающих в штате компании, выводят из этого штата,
5: да, я понимаю,
14: делают их самозанятыми и так далее. Это тоже будет ловить.
5: Соцналоги, да, это как в обязательное медицинское страхование и прочее, и прочее.
14: Пенсионные и так далее, да.
5: Но получается, что это инструмент давления еще и на самозанятых, и на малый бизнес.
14: Нет, тоже? Это не давление, это вывод как бы на чистую воду, на белый свет и пресечение нецелевого использования статуса самозанятых, ну и фактически налоговое мошенничество, пресечение налогового мошенничества.
5: Угу. Я еще, знаете, о чем хотела спросить? Главное, успеть. Вот по поводу дроперства. Мы в самом начале говорили, вы отвечали. Но с 1 сентября 2027 года вводится лимит всего на 20 карт человека всех банков. Мне кажется, вот это главный инструмент борьбы с дроперством, а не то, что сейчас вот про Росфинмониторинг мы говорим. Здесь немножко другие приоритеты.
14: И это тоже, безусловно. Но нормальному человеку 20 карт не надо. Там, он может ограничиться там, 5-7 картами максимум. Угу. Если у человека 20 карт, это значит нелегально. Легальной деятельности. И чем раньше с этим покончат, тем лучше будет для нас всех.
5: Спасибо вам большое, Алексей Николаевич. Друзья, с нами на связи был экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
15: только на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
17: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
18: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
19: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: А знаете ли вы что?
22: В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег.
15: Радио «Комсомольская правда».
23: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Сейчас будет новость под девизом «Смотреть, что творится». Верховный суд России зарегистрировал жалобу, теперь внимание, серийного убийцы Александра Пичужкина, известного как «Битцевский маньяк», из-за отказа в переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в колонию, которая поближе к Москве. Предмет иска о признании незаконным отказ о переводе в иное исправительное учреждение, устранение нарушенных прав, взыскание компенсации морального вреда. Обжалуется решение об отказе в удовлетворении требований. Следует из материалов, и дата судебного заседания пока не назначена. Давайте разбираться, потому что тут, конечно, нет места вроде как эмоциям. Мы живем в правовом государстве. Но в моем случае никогда речь идет о серийном маньяке. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саша, приветствую.
24: Да, добрый вечер.
5: Я как разобралась, это и проконтролирую. Формально Пичужкин просит перевод из сурового климата Ямала или близости к родственникам из-за сурового климата Ямала, или, ну, чтобы поближе быть к родственникам. Но вроде как мать у него умерла, у пожизненных свидания крайне ограничены. Что на самом деле стоит за этим иском? Может, это какая-то попытка прервать информационную блокаду, сменить конвойный режим? Я не знаю.
24: Ну, конвойный режим вряд ли можно сменить, но за несколько дней довезут его, скажем, до другой колонии, и все будет продолжаться. Тут тоже вопрос. У него сейчас два обоснования. Во-первых, в Замоскворецком суде, когда в прошлом году начали его первый раз иск разбирать, иск на решение ФСИН отказать в переезде, так скажем, выступала и сама мать. Она объясняла, что к нему вот в Заполярье я не могу ездить, это далеко, вот если он будет поближе, будет проще. В Москве у него действительно до сих пор живет и мать, и сестра. Но, насколько известно, после случившегося они не так уж и горели вообще с ним поддерживать связь.
5: А, то есть мать жива еще, да? Это получается...
24: Да, мать жива. Ну, да, по крайней мере, в прошлом году она сама ходила в суд и сама свидетельствовала, что она хочет переезда Пичужкина поближе. А второе обоснование, он пытался доказать, что условия... состояние здоровья не дают ему возможности вот в этом климате заполярном, что у него ухудшается состояние здоровья. Но уже, получается, три суда, точнее, в СИН и два суда, районный Замоскворецкий и Мосгорсуд, не нашли, изучая документы по состоянию здоровья Пичужкина, никаких оснований, чтобы бы его переводить. На самом деле, в одном из судебных документов я нашел описание здоровья его, и там на самом деле ничего такого страшного на первый взгляд нет. У него гипертония начальная, но многие люди прекрасно живут. По свидетельству врачей, вот в его состоянии ничего страшного пока нет. У него небольшой переизбыток веса, до ожирения он еще не дошел.
5: Переизбыток.
24: Но они ведь живут, люди в особом режиме, пожизненно осужденные. Они живут в маленьких камерах.
5: Он там или один там,
24: или максимум два человека. Угу. Но, скорее всего, так как он особо опасный, он один и живет. То есть ограниченное движение. У них есть, конечно, ежедневные прогулки по полтора часа, но все-таки, видимо, так много энергии за это время не потратишь.
5: Саша, а он по-прежнему считается особо опасным? А возраст-то все-таки как это дают поправку на это?
24: 52 года – это не так много. Были серийные убийцы, которые в более преклонных годах творили самые ужасные вещи. Но и там есть, кстати говоря, на воле еще ему был поставлен диагноз «вторая стадия алкоголизма». То есть это уже состояние, когда человек не может самостоятельно отказываться от алкоголя. То есть вся его вот эта активность маньяческая, она и алкоголем усугублялась. И получается, что 18 лет он в ремиссии, и никуда не делся диагноз, когда шло расследование. Психологи, психиатры, которые его обследовали, они поставили диагноз гомицидомания. Это означает, что у него склонность к убийствам, то есть ему нравится сам процесс убийств. У него не было каких-то... Это очень редкий тип серийного убийцы, у которого не было очевидного сексуального какого-то
5: подтекста,
24: мотива.
5: Скажи мне, пожалуйста, вот еще что. Есть ли в новейшей истории нашей страны хотя бы один случай, когда осужденному на пожизненное удалось добиться перевода из «Полярной совы», из «Черного дельфина»? Вообще это прерогатива ФСИНа, не суда, насколько я поняла. То есть это заведомо проигрышная тактика или все-таки сторона защиты понимает, что делает и чего добивается?
24: Да, сложно сказать на самом деле. Может быть, это его желание, и, конечно, сторона защиты должна это все выполнять. Если бы он был обычным заключенным, не пожизненным, у него был бы шанс. Действительно, там бывают переводы поближе куда-то к родным. Но самая ближайшая в его случае колония для пожизненников – это где-то 500-600 километров от Москвы. Это Мордовия или Вологодская область. Не знаю, насколько большой шанс. Мне кажется, все-таки с учетом того, что он совершил, ему особых поблажек никто делать не будет.
5: Я надеюсь на это. А откуда у него деньги на адвоката?
24: Этого сказать не могу, но, к сожалению, недавняя история с массовым стрелком Галевиевым доказывает, что у таких людей есть и поклонники. Например, Галевиеву, несмотря на то, что он погубил около десятка человек, набросали даже эти люди денег на адвоката наемного, хотя обычно, если семья отказывается, они пользуются бесплатным государственным. Я полагаю, что, к сожалению, у этого человека могут быть деньги.
5: Я так и подумала. Значит, по поводу защиты вопросы исчерпаны у меня. Скажи, пожалуйста, мне вот что интересно. Веришь ли ты, что суд в итоге, и есть ли еще судебные инстанции, возможности обжаловать вот эти отказы и дальше, пока не добьются своего? Или они на какой-то момент становятся исчерпанными?
24: Ну вот Верховный суд – это последняя исчерпывающая инстанция, и я... Ты правильно поставил вопрос. ФСИН может решать, переводить его или нет, а сейчас он пытается добиться, чтобы отказ ФСИН признали незаконным. Но есть конкретный перечень условий, при которых пожизненникам могут разрешить перевод в другую колонию. Там есть действительно пункт о серьезном каком-то заболевании, но, как мы понимаем из вот документов судебных, в случае с Печушкиным речь о каком-то, каких-то сложностях со здоровьем не идет.
5: Угу. А если бы все-таки перевод состоялся, у него, ну вот потенциально, могло бы быть больше передач, больше свиданий, либо пожизненники, они везде в одном формате содержатся?
24: Он и так добился уже, по-моему, после 10 лет, когда они сидят уже пожизненники, у них немного изменяются условия, но это касается, например, в части свиданий. Например, первые годы, первые 10 лет, там, по-моему, 2 свидания в год длительностью до 4 часов. Потом им уже после 10, если они нормально себя ведут, не имеют нареканий в администрации колонии, могут разрешить так называемые длительные.

0: Все-таки, чтобы это прозвучало, не дай бог, оступлюсь. Так вот, ну, особенно насильников не жалуют. А зачем, вот, вернее, на твой взгляд, почему суд отказывает? Я сейчас, чтобы меня превратно, не дай бог, не поняли, только с точки зрения теоретического, так скажем, интереса. Вот почему его нужно удерживать именно вот в этих суровых арктических условиях, если перевод, ну, может быть, не составляет какой-то общественной угрозы? Почему они не идут навстречу? Исключительно из-за того, что этот человек является маньяком, убийцей, огромным количеством жертв. То есть вот эти вещи играют для Фемиды роль. Я просто напоминаю всем, что Фемида не зря с завязанными глазами. Да, она вроде как должна быть абсолютно слепа и беспристрастна. Еще раз, я не на стороне. Это теоретический вопрос.
1: Ну, мне кажется, мы просто с тобой, например, не знаем всех подробностей его характеристики от колонии. О. Может быть, он там постоянно нарушает режим, и к нему есть нарекания, поэтому нет никаких оснований делать ему какие-то поблажки. Но мне кажется, несмотря на то, что ты говоришь, что Фемида с завязанными глазами, все равно количество жертв и масштаб того зла, которое он принес, это его теперь пожизненный шлейф. Как ни крути, везде люди, и везде люди будут с оглядкой на то, что он совершил,
0: и слава
1: рассматривать
0: Богу.
1: Любое решение. Потому что, ну, пожизненники там есть террористы, которые, может быть, не до конца довели там по масштабу что-то, они несопоставимы. У них жертв может быть меньше, но в самые суровые условия отправляют, как это принято, тех, кто совершил что-то очень грандиозно злое.
0: Саш, большое спасибо, что вышел на связь, поговорил вот об этом жутком деле. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о провокациях на выборах со стороны Украины и Запада.
4: Я, знаете, даже пытаюсь сравнить, больше ли будет разного рода провокаций, так, чем было на выборах президента в 2024 году. Думаю, что да. 1 200 000 только было кибератак на дистанционное электронное голосование, 460 тысяч. Что мы заметили, если на прежние выборы, предыдущие выборы, еще в мирное время, даже уже в поствремя, когда единый день голосования, если в основном там кибератаки и прочие вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры, они такой хаотичный был, скажем, процесс, то в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень. Именно скоординированное действие разведок от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко, точку били, да, но мы справились, слава богу. Полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные. И бить будут сильно. Бить будут сильно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О происшествии.
5: Спецборт МЧС с врачами медицины катастроф на борту вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. По уточненным данным, число погибших выросло до трех. Это два гражданина КНР и один россиянин.

0: Пострадавших увеличилось до 146, сообщили на предприятии. Уточняется, что 24 человека доставлены в медучреждение города Свободного с травмами различной степени тяжести. Возгорание началось утром на объектах, которые сейчас находятся в режиме пуска наладки и готовятся к официальному запуску. В целях безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники завода оперативно остановили технологическое оборудование.
1: О спецоперации.
0: Вооруженные силы России за день нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, заявили в Минобороны. В порту Южный ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования поражены два сухогруза, доставившие на Украину принадлежности военного назначения, а также четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ. В порту поражены и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. Американский военно-транспортный самолет «Боинг» Си-17, ранее прилетевший в Москву, вылетел в обратном направлении. Такие данные приводят системы онлайн-мониторинга мирового авиационного трафика. Согласно им, борт вылетел из столицы и взял курс на границу с Латвией, через которую летел транзитом по пути с военной базы «Эндрюс» в Вашингтоне. Ранее корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщала в своем аккаунте X, что в Россию прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф для проведения ряда встреч.
1: Обо всем.
0: Фанаты Канье Уэста массово пожаловались в ФАС на «Газпром-арену», обвинив площадку в возможном нарушении закона о рекламе. По их мнению, арена активно продвигала продажу билетов на концерт, а позже заявила, что официальные документы на выступление еще не подписаны. Покупатели с билетами считают, что их ввели в заблуждение и пытаются вернуть деньги, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Ранее организаторы концертов Канье Уэста в России заявили о выплате ему аванса. По словам гендиректора агентства «Сэй» Agency Анны Супчевой, ни один артист мирового уровня не соглашается на официальный анонс без получения предоплаты.
1: О валютах.
0: Курс доллара 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Коалиция желающих продолжит подготовку войск для отправки на Украину. Таинственный самолет ВВС США приземлился во Внуково. И как вы относитесь к доносам? Поговорим об этом в течение ближайшего часа. Вооруженные силы Украины намеревались напасть на Россию 8 марта 2022 года. Но российская армия предотвратила это вторжение. Об этом ТАСС сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Он сказал, что вооруженные силы нашей страны обнаружили документы, свидетельствующие о плане нападения еще в начале спецоперации. Но, по его словам, таким образом, Киев собирался преподнести России подарок на Международный женский день. Подарок, конечно же, в кавычках. Вместо этого, продолжаю цитировать Кобякова, они получили, благодаря прозорливости российского руководства, черную метку нашего, прежде всего, общего военного праздника, подчеркнул Кобяков. С нами на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария. Здравствуйте, коллеги.
2: Ну, это вот одна из многих новостей, которые я хочу с вами обсудить. У меня, конечно же, вопрос, как и у многих, возникает. А почему так долго молчали, почти 4,5 года, не предъявляли миру эти документы о подготовке Украины вторжения? Ну, в общем, как-то это выглядит, хотя на таком уровне и заявления ТАСС вызывают доверие.
3: Ну, я бы не сказал бы, что прям что-то замалчивали. По-моему, еще, я помню, весной и летом 22 года обнаруживались документы на освобожденных территориях, где конкретно, прежде всего, подразделения наемников были расписаны, ну, то есть планы действий на земле, конкретно на определенных участках местности. И сами по себе эти документы свидетельствовали о том, что весной 22 года и должно было начаться вот это самое наступление на Донбасс, и под прикрытием войск, по сути, военных специалистов НАТО, которые тогда уже активно присутствовали на территории Украины. То есть, и, собственно, это, по-моему, какой-то секрет Полишинеля. Иное дело, что к этой Вот к этому факту просто на Западе относятся как к некому элементу российской пропаганды, как они это называют. Ну, хорошо, конечно же, когда ваши планы срываются, да, очень, наверное, самая выгодная позиция – это тут же обвинить своего оппонента в том, что нет, вот как бы мы не собирались ничего такого делать, это вы специально все это придумали. Но, понимаете, мы еще помним, так сказать, европейский опыт, да, накопленный за 20 век, и то, что как бы провокации, которые были еще в Берлине до начала Второй мировой войны, потом истории, которые были связаны с присутствием советских войск на территории Восточной Европы. Да очень много таких, знаете, исторических примеров того, как они умело могут попереверстывать.
2: Минские соглашения теперь понятны, бешиты окончательно,
3: да,
2: бесповоротно.
3: Своих интересов.
2: Угу. Я вас поняла, но теперь, получается, странам НАТО действительно официально есть за что извиняться по поводу Минских соглашений, как минимум. Я бы хотела еще следующую тему с вами обсудить. Страны-члены коалиции желающих подтвердили планы направить многонациональные войска на Украину после завершения конфликта. Это следует из коммюнике британского правительства по итогам заседания объединения в Киеве. Там указано, что в документе, что подготовка многонациональных сил будет продолжена для их развертывания после прекращения боевых действий и на основании политических и юридически обязательных гарантий безопасности для Украины. Ну и там дальше не умалчивается о точной численности контингента, перечень стран-участниц не раскрывается. Так вот вопрос. У нас с политическими и юридическими обязательствами гарантии безопасности со стороны Украины очень большие проблемы. Какие именно они могут предоставить эти юридически обязательные гарантии, если эти гарантии зависят не только от этой страны-террориста, но и, собственно, от Российской Федерации. Получается, формулировка какая-то, юридическая ширма для легитимизации вот этой оккупации натовскими войсками территории Украины.
3: Вы знаете, чисто гипотетически, если европейская коалиция вдруг найдет государство, не входящее в альянс НАТО, и попытается схватить из них некую наступательную группировку, то где-то, возможно, этот план мог бы теоретически сработать, но только на практике он мало осуществим. А что касается любого реального присутствия контингентов государств, входящих в альянс, да, это, а кто громче всех об этом говорит? Франция в уставе Макрона, Германия, то устами Шольца, сейчас устами Мерца, по большому счету, курс совершенно не изменился. То есть и ряд других государств, которые являются прежде всего обладателями развитого ОПК, интегрированного в общую структуру НАТО. То есть поэтому в этом отношении, да, мы понимаем то, что эти возгласы мы слышим с 23-го примерно года, когда первый, по-моему, Макрон заговорил о контингентах, которые должны войти на Украину, но при этом постоянно оговариваясь, после того, как мы завершим всю эту военную кампанию, подпишем некие мирные соглашения, либо заключим какие-то соглашения о перемирии. То есть, а Россия, в свою очередь, многократно отвечала коллективному Западу то, что мы не собираемся мириться с никаким присутствием войск НАТО на территории Украины. И это главный фактор, который, в принципе, и дал старт специальной военной операции. То, что НАТО уже просто погружалось на украинскую территорию и просто переверстывало абсолютно все концепции безопасности, которые были заложены, когда завершалась деятельность ассоциации стран Варшавского договора, затем, когда мы стали подписывать многочисленные договора о сотрудничестве с европейским пространством и США в 90-х годах, то есть с тех пор как бы утекло много воды, мы прекрасно понимаем, чего стоили те тогдашние документы и обязательства западных партнеров, так называемых. Сейчас объективная реальность абсолютно другая. И мы видим сейчас и делегация вот Британии, да, которая прибыла сейчас в Киев, и очень много чего наговорила относительно новых типов вооружений, которые может получить киевский режим. Ну и, собственно, мы понимаем, что никакое абсолютно движение к миру нет. Опять же, я прочитал заявление администрации США, вообще пресс-службы Трампа, поздравительно ко дню незалежности Украины. Ну, они прям там рассыпались просто в обласкивании вот этого всего режима, который там просто бесчинствуется. Ну, то есть Никакого духа анкориджем и не пахло от этих, так сказать, статей и заявлений.
2: Но я сюда добавлю, да, я поняла, я добавлю, что Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для российской армии. Вообще, готовы ли страны НАТО вот к такому развитию событий? Что будет, если они реально введут свой контингент военный, а этот контингент начнет гибнуть?
3: Вы знаете, в истории 20-го столетия этого уже было, этого уже хватало в ходе неоднократных коалиционных войн, которые вел Альянс. В этом столетии, да, уже в 21-м, опять же, коалиция НАТО воевала и в Афганистане, и в Ираке, и на территории Ближнего Востока, там, в той самой Сирийской Арабской Республике. То есть, и в целом потери-то они несли. Просто в большей степени несли потери западные ЧВК, которые юридически не являлись частями вооруженных сил государств-членов НАТО, то есть, а в меньшей степени гибли кадровые военнослужащие. Но, тем не менее, гробы-то туда приходили, и этих фактов довольно много. Но, понимаете, опять же, вот сам подход к этому милитаристскому, как бы сам милитаристский подход, который, собственно, проецирует постоянно администрация Вашингтона, она же, в принципе, связана и с внутриполитической пропагандой. То есть там хватает таких довольно безголовых ребят, которые вот так же за какие-то идеи, так сказать, какой-то Америки едут. Не только, вот знаете, мне вот доводилось общаться с военнослужащими НАТО. У них первый вопрос, сколько вот получать будем. То есть там 7-8 тысяч долларов в зоне боевых действий. То есть для них, контрактников, это крайне важный вопрос. То есть поэтому в этом отношении они все-таки люди более зависимые от содержания. Но тем не менее, есть там кому воевать при необходимости. И какой-то определенный контингент перебросить они могут. Даже само присутствие почти 100 тысяч американских военных в Европе говорят о том, что если вдруг безумные головы попытаются спровоцировать неконвенциальные боевые действия, и если мы вдруг на это согласимся, то есть на такую форму ведения боевых действий без применения оружия массового поражения, то, возможно, придется попотеть нашим военным специалистам, но все-таки, безусловно, самая боеспособная армия сейчас на мировом пространстве, это армия Российской Федерации. Она пятый год ведет современный военный конфликт с применением вооружений лучших предприятий ОПК НАТО, которые мы благополучно поражаем. То есть, и вот буквально новая новость, да, что поразили пункт развертывания «Фламинго» в Харьковской области нашими «Гераньями» и нашим «Искандером». Вот пример реальной боевой работы, реальных боевых успехов на земле.
2: Я еще успеваю задать вопросы. Вы все про Вашингтонскую администрацию, а у меня тут финская на повестке. Александр Стуб, президент Финляндии, назвал удар по складам Wildberries разумной военной стратегией. Но несколько недель назад он говорил о необходимости договариваться с нашей страной. Вот это шизофреническая смена риторики. Это какая-то просто некомпетентность, либо новая методичка пришла из того же самого Вашингтона?
3: Мне вообще кажется, что Ступ когда-нибудь договорится и просто проведет остаток дней где-то в заключении, потому что он реально переходит все пороги, даже вот принятые вне, как бы все границы, принятые даже в западной дипломатии. То есть он глава государства и, по сути, ну, призывает, ну, к прямому, да, геноциду русскоязычного русского населения. То есть это просто крайне, не то что опасный сигнал, это вопиющий сигнал. По идее, за это все международное сообщество в лице ООН должно уже бить Стуба, так сказать, фейсом об тейбл. Но, тем не менее, никто этим не занимается, потому что Стуб прекрасно понимает. Он лепший кореш Трампа по игре в гольф. Они вместе гоняют шары там где-то во Флориде, то есть периодически. Угу. У него все прекрасно.
2: В общем, двойные стандарты. А
3: да,
2: что
3: и
2: можно одним...
3: В кавычках «собачка» на поводке у Трампа, которая облает там, где Трампу саму как бы не камильфо.
2: Удобно. Александр, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Благодарим вас.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
4: Реклама. Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
8: Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Буквально через блок у нас начнется одна из самых любимых рубрик «Вопрос дня». Поэтому напомню всем 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». Это первый момент. Второй момент. Отвечать можно также и в письменном виде. Ну, собственно, для этого всего ничего. Нужно подписаться на официальной странице радиостанции «Комсомольская правда» на Рутубе и во ВКонтакте. Еще одноклассники. Да, там идет видеотрансляция. Вот мы сейчас в прямом эфире находимся. И, соответственно, под видеотрансляцией можно писать свои комментарии, а в данном случае ответ на вопрос дня. Так что заходите во ВКонтакте, в поисковой строке ищем «Радио Комсомольская правда». То же самое делаем на Рутубе и то же самое делаем в Одноклассниках. Ну, буквально несколько часов назад Рунет начал пестрить заголовками, что таинственный самолет ВВС США приземлился во Внуково. Итак, сел во Внуково, спецборд прилетел с базы Эндрюс, Соединенные Штаты Америки. Боинг C-17 Globemaster 3 посадили в столичном аэропорту сегодня с утра. На данный момент потом он не отслеживался, был в Риге по пути сюда, это тоже интересно, на дозаправке. Значит, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, а кто к нам прилетел-то? Он сказал, что не располагает информацией о военно-транспортном самолете ВВС США «Боинге». И об этом написали РИА Новости. Ну, вот даже процитировали. «Нет, я не располагаю такой информацией», ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Позже стало известно, что это директор ЦРУ Джон Рэдклифф приехал в Россию. Об этом сообщил репортер CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники и написал корреспондент Axios Барк Равид. Директор ЦРУ Рэдклифф, возможно, встретился, потому что, говорят, для нескольких встреч он прилетал с главой СВР Нарышкиным, потому что последний говорил ранее, что он готов к этой встрече. В январе 2025 года, сразу после назначения Рэдклиффа директором ЦРУ, Сергей Нарышкин заявил, что готов встретиться с американским коллегой, если Вашингтон проявит заинтересованность. В общем, все покрыто какой-то тайной. С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: У нас, получается, прям до сих пор в 10 утра приземлился, уже сорвался, полетел снова в Ригу, хотя в Риге не надо ему присаживаться. То есть там какие-то доп. Переговоры. И вообще за день до прилета Рэдклиффа стало известно, что ни Уитков, ни Кушнер в Москву не собираются, отложили визит из-за отсутствия достаточной повестки. Буквально через... Это я для слушателей такой саммари собираю. Через сутки прилетает сам директор ЦРУ, а эта фигура рангом повыше. То есть, получается, у Вашингтона настоящая повестка есть, но она какая-то деликатная, что доверить ее можно только Рэдклиффу?
10: Здесь есть два момента. Две теории. Теория первая. Она заключается в том, что визит Рэдклиффа абсолютно никак не связан с визитом Кушнера и Уиткофа. То есть Рэдклифф приехал по рабочим вопросам.
2: По обмену опытом. Извините, я не сдержалась.
10: Ну, обмену, но только не опытом, а обмену опытными людьми. А именно шпионами и разведчиками, которые были задержаны. Обычно, то есть, ЦРУ этим и занимается. Хотя все-таки, наверное, не уровнем директора ЦРУ. Вариант второй тоже в эту же копилку. Рэдклифф приехал урегулировать какие-то противоречия, которые могли возникнуть из-за специфики участия США в украинском конфликте. Например, мы кого-то отловили. Или мы американцев на чем-то поймали. И этот вопрос не нужно урегулировать сейчас лично директору ЦРУ. Ну и третий момент, да, продолжение переговоров российско-американских просто на уровне силовиков уже, а не спецпосланников Трампа. Почему нет? То есть вопрос, знаете, вопрос не в том, зачем приехал Рэдклифф, вопрос в том, кто слил данные об этом приезде, потому что Кремль, мы видим, явно не был заинтересован в том, чтобы рассказывать об этом приезде.
2: Ну кто, CBS слила женщин с CBS и Axios?
10: Нет, они слили, что это был Рэдклифф, а кто слил историю о том, что в Москве приземлился борт американский и во Внуково сидит? Но это же как бы тоже все-таки информация не должна была уходить наружу.
2: Иначе, но во Внуково много народу работает, я полагаю. Сложно скрыть
10: вопрос.
2: Огромный борт.
10: А зачем тогда Кремль отрицал очевидные вещи?
2: Вот это, ну, как сказать, машина, видимо, которая долго разворачивается, и, мне кажется,
10: вот
2: надо учесть.
10: Это машина, которая очень долго разворачивается, изначально, значит, там не был предусмотрен этот разворот. То есть изначально не было предусмотрено, что визит станет публичным. Информации.
2: Ну, кстати, про борт. Я для слушателей напомню, это не пассажирский лайнер, друзья. Это тяжелый военно-транспортный Си-17 Globemaster 3, способный перевозить до 77,5 тонн груза, включая бронетехнику, крупногабаритное оборудование. Зачем ЦРУ такой самолет?
10: Конечно, здесь можно предположить, что они приехали вывозить имущество американского посольства.
2: Вот. Что привезти в Москву? Закрывать. Что вывезти из Москвы? Или это просто прикрытие, чтобы замести какой-то реальный маршрут? Зачем присаживался в Риге, летел через Латвию? Это не было технической необходимости. Тут какая-то, понимаете, мистическая история.
10: Набирать людей, которые там были в Латвии. То есть он не один прилетел. Возможно, еще раз, тот факт, что он приземлился в Прибалтике, может означать вариант с обменом. Здесь версий много, на самом деле, и мы... Надеюсь, об этом никогда не узнаем, потому что если это переговоры должны были быть секретными, то пусть они таковыми и остаются.
2: А Рэдклифф известен как крайне ястребиный, ястреб у него кликуха, ястребиный политик в отношении России. Но именно он с марта поддерживает регулярные контакты с Нарышкиным. С июня у них вообще прямая линия, ну, ставлю в кавычки, конечно, но тем не менее. Вообще эта метаморфоза, она заслуживает внимания. И тем более вот в финале он, ну, не в финале, но вот ястреб ЦРУ прилетает в Москву с какими-то целями, с рядом встреч.
10: Ну, слушайте, опять же, да, мы знаем много историй, когда именно ястребы могли добиваться мирных переговоров. То есть, условно говоря, ястреб Никсон мог добиться переговоров с Китаем именно потому, что он ястреб. Никто и помыслить не мог, что он будет выступать с какой-то сдачей американских интересов Пекину. Например, условно говоря. То же самое и здесь. Рэдклифф может быть и ястреб, но он не сумасшедший, не псих, каковым был там условный Линдси Грэм или Джон Маккейн, подохший уже к этому времени. То есть он может выступать за какие-то адекватные варианты урегулирования, конструктивные варианты урегулирования ситуации. Тем более все, кто-кто, А директор ЦРУ должен понимать реальный расклад на земле и то, к чему может привести продолжение украинского конфликта для интересов США прежде всего.
2: Угу. То есть голубем он не стал.
10: И еще один важный момент. Хлеб. Мы можем тоже предполагать, что, возможно, Рэдклифф говорил и об Иране, где американцам очень нужна российская... Не помощь, ладно, российское понимание ситуации, вот так скажем.
2: Да, он тем более заявлял, что его приоритеты – противодействие России, Китаю и Ирану. И понятно, что эта связка неспроста, святая такая троица. Так, я сейчас не хотела ничьи чувства верующих оскорбить, на всякий случай говорю дисклеймер. Но у нас получается следующее, что обострение на фронте, визит главы ЦРУ – это может быть расценено как попытка Вашингтона лично оценить риски эскалации. Чего бы это ни касалось, того же Ирана, той же Украины. И может ли этот визит быть неким сигналом, что США действительно всерьез опасаются, возможно, краха киевского режима или такой активной помощи России Ирану, и хотят уже на земле того, что нельзя обсудить, по прямой линии обсудить с Москвой?
10: Вполне возможно, это тоже одна из рабочих версий. Заметьте, что Соединенные Штаты не стремятся сейчас эскалировать в украинском конфликте, и никто из них на шабаше в Киеве в день так называемой псевдонезависимости Украины замечен не был. В отличие от европейцев, которые там изливались, идеями в поддержку Владимира Зеленского. Тоже сигнал. Те, кто умеет читать, они его прочтут.
2: Да, но я педалирую, вот сейчас педалирую на то, чтобы вы прочли мой сигнал, что целый директор Ястреб на целом военном Боинге взял и прилетел в Москву. Это стало известно. Может быть, это не просто так стало известно. Все это покрыто каким-то мраком тайны. Я имею в виду, что акцент за акцентом и еще акцентом погоняет. И это не какой-то там ступ, пумп или очередной пуп с европейской земли, а это американец.
10: Мария, да. Мы сейчас с вами рискуем уйти в интерпретации, да? А вот интерпретации могут быть любые. Каждая сторона конфликта сейчас может сделать свою интерпретацию ситуации. Там, условно говоря, Киев скажет, что Рэдклифф приехал выставлять Путину ультиматум. Российские власти или провластные эксперты скажут, что Рэдклифф приехал договариваться о завершении конфликта. Всякие там ура-патриотические блогеры снова заводят шарманку о том, что Рэдклифф приехал уговаривать Россию на прекращение огня, и вот-вот Москва на это согласится, там условно, на какой-то там позорный мир и так далее. Здесь интерпретации тьма. Вопрос, действительно, ключевой вопрос, кто стоял за сливом информации о приезде?
2: То есть ищи, кому выгодно слить эту инфу, и сразу станет ясно, зачем он
10: приезжал. Тот, кому выгодно слить, тот хотел сорвать визит.
2: Но не вышло, как мы понимаем.
10: Пока не знаем, мы же не знаем, чем закончились переговоры. Рэдклифф с уважаемыми людьми в Москве.
2: Будем надеяться, что каким-то образом нам станет это известно, как говорится, моргните, если вас удерживают силой. Да? Я имею в виду, что какие-то настроения, какие-то направления, направленности вектора, я не знаю, политики и так далее, политиков нам об этом скажут. Спасибо вам большое, Геворг, за мнение и время. Политолог-международник Геворг Мирзоян.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 27 августа в Пскове пройдет региональная стажировка руководителей промышленных предприятий в формате открытого диалога. Организатором выступает правительство Псковской области совместно с Фондом инвестиционного развития. Участников ждет насыщенная программа из трех тематических блоков, посвященных развитию производства, мерам господдержки и выходу на новые рынки. Для руководителей предприятий будет представлена возможность проведения двусторонних встреч для выстраивания внутрирегиональных производственных связей. Освящение поклонного креста у фундамента, заложенного под храм святителя и чудотворца Николая Мерликийского, состоится в пятницу 28 августа в деревне Барки Великолукского района. Фундамент был заложен писателем-фронтовиком Иваном Афанасьевичем Васильевым. В выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках открылась персональная выставка члена Союза художников России Олега Александрова. Экспозиция посвящена трем юбилеям – 860-летию Великих Лук, 55-летию детской художественной школы имени Большакова, а также юбилею самого художника. Выставка будет работать до 30 сентября.
16: О валютах.
2: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
16: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
18: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Добрались, как я люблю комментировать, а вот после того, как уважаемый диктор говорит это сакраментальное «вопрос дня». 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Вопрос простой. Как вы относитесь к доносам? И даже есть варианты, поэтому можно выбрать из предложенного. Возможно, положительно. Только так можно победить тьму. Отрицательно, потому что в советского человека, насколько я понимаю, в большинство, давайте так, не одним цветом мазать всех, заложено момент стукачества, но, в общем, карму портить, как говорится. И еще какой-то третий вариант, он тоже допустим. Ну, смотрите, тут ведь не голословные заявления мы делаем. Совсем недавно в России захотели проверить, например, серийных доносчиков на вымогательство. Одна партия, не буду ее рекламировать, накануне выборов, запустила проект «Россия без доносов», в ходе которого будут осуществлены проверки доносчиков, проверки на вымогательство, на заказные обращения. Также было отмечено, что есть наличие массовых и факт массовых обвинений в каких-то чуть ли не смертных на сегодняшний день грехах. Это экстремистские действия на тех же самых блогеров, стримеров со стороны уже известных доносчиков. То есть люди иногда этим, ну, как-то, не знаю, по привычке, что ли, промышляют. С другой стороны, а как быть, как закон-то соблюсти? Правда ведь? Это ведь тоже имеет значение, тем более в наши с вами нынешние неспокойные времена. Ну и еще одна причина, пожалуйста, достопочтимый Канье Уэст, да, который то приедет, то не приедет. Сколько с ним депутатов как начали бороться до его еще приезда. И каждый себе сегодня на грудь повесил медаль, когда запустился слух о том, что концерт отменен, хотя организаторы это тут же опровергли. Но волна запущена была, да, и вот даже люди, которые приобрели билеты. Если есть звонки, сразу мне скажите 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к доносам? Ну, слово, которое не очень, да, вот укладывается совершенно с негативной коннотацией. Но давайте постараемся выключить эмоции вот вокруг этого слова. Есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте.
19: Да, добрый день.
2: Добрый, слушаю вас.
19: По поводу доносов. Да. Еду в машине, слушал интересную тему. Передачу по поводу доносов.
2: Да, как вы относитесь к доносам?
19: Ну, как советский человек изначально относился к ним плохо, но в последнее время, вот, например, сейчас еду в пробке, и меня пообычнее обгоняют люди, вклиниваются передо мной, и уже минут 40...
2: Это Александр, не люди, это олени.
19: Олени?
2: Да, олени.
19: Олени.
2: Я их так называю.
19: Олени, да. Да. Да, ну, во всяком случае, хорошо. У меня построили стадион, например, да, в Подмосковье, шикарный стадион, да. Ну, вот по этому стадиону ходят люди с собачками. А стадион с травкой такой шикарный, очень хороший. Вот люди с собачками ходят, например, собачки там делают свои дела, да. Ну, вот мне очень хочется взять и написать, и как-то сказать. Вы знаете, короче, если по-простому, то в последнее время сильно пересмотрел свою советскую закалку и считаю, что, в принципе, доносы, ну, называем так доносы. Ну, так сложилось, я много жил в разных местах, всю Европу объездил, в разных был местах, и, вы знаете, как-то с доносами неплохо, более-менее живут.
2: Особенно у немцев все в порядке, я слышала.
19: Да,
2: спасибо большое. Нет, я на самом деле с вами соглашусь, что нужно пересматривать эту историю, потому что иначе, получается, наши границы собственные, как минимум, размыты, и под девизом «я не стукач», я не могу защитить эти границы. То есть если у меня под окнами в 3 часа ночи кто-то промышляет веселой пьянкой, назову это своим именем, я не могу, получается, позвонить в полицию и настучать. Да, но это же, получается, стукачество. Вот, какая-то такая у нас складывается схема. Но я постараюсь к этому так не относиться. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Валерий, здравствуйте.
20: Ну, здравствуйте. Извините, вот я... Вы только не сочтите, что это не по теме. Вы понимаете, все, о чем вы рассуждаете, вот внешнеполитические вот эти коллизии с разведкой, там, с приездом из этих руководящих органов, понимаете, это рядовому слушателю это абсолютно без разницы. Нужно знать, почему безобразное сельское хозяйство в Псковской области.
2: Можно задать вам встречный вопрос? Вы меня слышите?
20: Почему молодожены?
2: Можно задать вам встречный вопрос? Почему вы говорите за всех слушателей в своем одном лице? Почему вы считаете, что внешняя политика ни одному слушателю не интересна? Но это правда не по теме. Это правда не по теме. Мы сейчас, соответственно, говорим на другую тему. И о темах, которые вы заявили, мы говорим. Это однозначно. Вы слушаете, не выключаете радиоприемник, настроенный на «Комсомольскую правду». Олег из Москвы, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария. Вы знаете, по-моему, это были воспоминания Каткова. В 19 веке он прогуливался, разговаривал с Достоевским, и тот вот сказал, что вот если мы будем оба знать, что вот где-то в соседней квартире, в соседнем доме живут, ну, вот, заговорщики, террористы, и вот якобы Достоевский ему сказал, что, ну, по идее, нужно сообщить, но он вот не сообщит, не сможет не сообщить. А через короткое время после этого был убит Александр II в 81 году. До этого Достоевский скончался. У него, кстати, по соседству жили вот эти народовольцы. Но это вот такая ирония истории. Конечно, все, что касается безопасности, терроризма. То есть здесь интерпретация слова. Вот это такое слово, которое слишком негативная коннотация, да?
2: То есть если бы мы заменили это слово в нашей, ну так скажем, рутинной риторике, то все бы заиграло иначе?
0: Ну, в принципе, ну просто нужна ответственность, если речь идет вот о терактах. И даже не только вот о терактах или какой-то диверсионной, там, шпионской деятельности.
2: О собаках была речь. О собаках, которые гадят на стадионе, созданном для людьми. Для людей.
0: Я прослушал.
2: Вот первый звонок был.
0: Я прослушал. Американцы и немцы, они бы, наверное, заявили на этих собачек. Это такая...
2: Только простите меня, если я бегаю по стадиону, мне совершенно не улыбается наступить в какой-нибудь сюрприз от собаки.
0: Ну, да, это,
2: для собак принципе, какие-то отдельные должны быть мероприятия, ну или как минимум
0: правила,
2: пакеты.
0: Да, правила существуют, тем более, да, иногда собаки бывают такие, ну, в принципе, агрессивные, это уже проблема для безопасности детей и так
2: да,
0: далее.
2: Я специально качнула маятник в совершенно противоположную сторону. Про терроризм, вы знаете, это действительно любой скажет, ну, послушайте, это жизнь наших детей, наших соседей, просто людей, которых нам жалко. Это безопасность государства. А если вот говорить помельче, ой, вот тут начинает уже, мы не знаем, как это так, вот, понимаете, расценивается уже негативно. Поэтому вопрос-то и подняли. Уместно ли здесь вот отношение, которое сложилось и складывалось годами, и закладывалось в наши головы? Не знаю. 8-800-200-9702. Если вы не слышали мой вопрос, как вы относитесь к доносам? Возможно, положительно, потому что так можно победить тьму, как мы это обозначили, или отрицательно. У вас есть ну, такая устойчивая конструкция. Я не стукач. Бог, он все видит. Кто? Костромская область на связи. Алексей, здравствуйте.
21: Да, здравствуйте. Ну, сейчас это называется не донос. Сейчас есть по-новому сказано. Активная гражданская позиция. Да. Проявление. Вот стукачи, ну, вообще понятие доноса, ну, неоднозначно такое. Я вот всегда говорю, святых нет. Угу. То есть, ну, вот есть люди, вот, ну, вот он едет, как вот сейчас говорили, да, вот он по обочине едет, да, мне он не нравится. Бывает, вот очень редко, ну, вот прям надо. Ну, пропусти его, ладно? Ну, вот такой донос, это вот, да, вот правильно вот сказано было, что вот где-то вот, да, что-то связано с государством, но ради бога. А такое по мелочи, ну, это отпускаться на уровень, ну, это вообще ни о чем. Это, ну, во-первых, мы загружаем вот этим всем мелочевкой службы, которые должны заниматься серьезным. А там позвонить и сказать, там, вот, там, у меня там пьяная, там, пьют, что-то буянят там или чего-то.
2: Да, если вам вставать в 6 утра на работу, на смену, вы врач, а это я вам такая, знаете, эффект домино, а вам не дают выспаться прямо под вашими окнами.
21: Бывает, бывает. Ну, вот когда уже совсем край, тогда да. Угу. А так все в рамках-то разумного. Нет,
2: то есть каждый,
21: не против,
2: я вот вывод такое делаю, а вы проверьте. Каждый должен оценить, насколько здесь уместно проявить активную гражданскую позицию и сообщить.
21: Да, и у нас, понимаете, вот тоже у нас все очень... Очень так сделано. Вот была тоже ситуация. То есть как бы это был не донос, я вообще, то есть, ну, вот нарушение на дороге, как бы отношусь к этим, ну, так лояльно. То есть, ну, можешь хоть там через тройную сплошную развернуться, если ты никому не предоставил, то есть опасности, ну, ради бога. То есть, ну, не нарушил, ну, нарушил, вот твои проблемы. Но когда ты угрожаешь жизни другого, у нас... И как-то было, то есть не со мной было, впереди едущая машина, то есть ее вытолкнули прямо, ну, практически в кювет. Я отправил запись видеорегистратора в ГИБДД со всеми, там, со всем полностью. То есть меня вызвали, я просили, я все сказал.
2: То есть вы выступили свидетелем добровольно.
21: Они нашли виновного, а потом оказалось, что мне выносят протокол, а виновный-то знает. То есть ему, он получил все мои данные. полностью. Телефон, прописку.
2: Ничего себе.
21: А я говорю, как же так-то? И я говорю, а если бы там... А там мне говорят, а там дедушка был. Я говорю, если бы там не дедушка был.
2: Бандит какой-нибудь
21: там. Да, я бы не с вами здесь разговаривал, а в лесу.
2: Да, это очень странно. Это правда очень странно. Спасибо вам большое за историю. Друзья мои, в следующем блоке мы продолжим. Набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к доносам и почему?
3: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
5: Вопрос дня.
6: А вот правильно слушатели тут замечают, это комментарий к одному из звонков. Ну, это не донос, пишет Урфин Джус, нарушение порядка. Донос, а это скрытно, втихаря. Смотрим. Донос – это тайное сообщение представителю власти или начальнику, в котором содержится обвинение кого-либо в чем-либо. По сути, это попытка привлечь внимание официальных структур к чьим-то действиям, которые с точки зрения доносчика являются предосудительными. И тут еще указано, что не путайте донос с жалобой. Жалоба обычно связана с ущербом. Тогда, черт возьми, как мне обозначить, что я делаю, если я и данные не скрываю? Тайна от того, на кого жалуюсь, звоню и, как говорится, доношу. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Дмитрий, здравствуйте. Как вы относитесь к доносам?
7: Очень, да, Мария, добрый вечер. Очень положительно вообще поддерживаю во всех смыслах. Ну, с оговоркой, если это, конечно, относится уже в мою сторону, и это какая-то клевета, то здесь вот уже может быть не все очень хорошо.
6: Нет, мы говорим скорее не о клевете, мы говорим скорее о том, что, ну, как бы, вроде как, знаете, ну, что ты, мужик, ты будешь жаловаться, вот такие заходы есть, да? Что-то мы тебе мешаем здесь, ну, вы погромче, пожалуйста, не слышно.
7: Ничего страшного, я считаю, если это предотвращение какого-то там страшного события, преступления, там, вообще...
6: А если не очень страшного, ничьи жизни на кону не стоят?
7: Да, если ничего страшного, то никто разбираться не будет. И у вас уже была тема как-то вот по поводу там звонков, там...
6: Что значит, никто разбираться не будет? У меня совсем другие данные. У меня всегда разбираются.
7: Вот правду вам скажу, был вот случай, когда я там как бы доносил на питбайкеров малолетних, никто даже не перезвонил. Сейчас у меня рассматривается просто заявление о порче имущества. Вот я сам самостоятельно разыскивал человека, там были следственные приметы, я сам самостоятельно месяц упрашиваю участкового, чтобы он запросил камеры, видео с камер из одного банка. Сам я доставлял его запрос в банк.
6: А вы в курсе, что у участкового существует, во-первых, свод обязанностей, на каждое его действие есть отпущенное время, и в противном случае можно жаловаться в вышестоящие инстанции, в том числе в прокуратуру?
7: Звонил один раз по телефону доверия, от меня принимали, соответственно, вот то, что затягивается время, уговариваю сам органы об том, чтобы они заставили запрос, сам доставил этот запрос, сам сегодня ездил в банк и уточнял, что по этому запросу. И сам сегодня сконнектил службу безопасности банка с участковым, договорился, когда он по времени приедет.
6: Господи помилуй. Скажите участковому, что в следующий раз вы назовете его фамилию и должность, да, в эфире федеральном. У нас тут приходят большие начальники и слушают нас, тоже большие начальники. Ну, что это такое, а? Ну, как это так? Я говорю о том, что полиция замечательная, а вот тут звонят из регионов товарищи, правильно? Наши слушатели замечательные. И говорят, что нет, Мария, вы не правы. Так не должно быть. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Олег, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
6: Ваша точка зрения?
8: Ну, я считаю, тут довольно тонкая грань.
6: Абсолютно согласна.
8: Между доносом и заявлением.
6: Так. Так.
8: И учитывая то, что, ну, вообще, как бы, сущность, да, наша русская, она донос в крови, там как-то этот противоречие.
6: Да, идет. Да, да, есть такое. Вот. Стукачок ты,
8: ну,
6: браток?
8: Вот мое мнение, допустим, откровенно считаю, что донос именно на такие вот вещи, как терроризм, или готовящееся там какое-то покушение, не считаю доносом.
6: Так, честно. Это вообще мы прям уже все сошлись в этой точке зрения и согласны с вами. А что считать вот этим мерзким доносительством, которое вы себе, вам это претит?
8: Ну, считаю мерзким то, что когда человек, допустим, делает данное заявление, да, скажем, не разобравшись в сути, да, вопроса и... По первому поводу, скажем так, начинает звонить, там, жаловаться и так далее.
6: Ну, вот это хорошее замечание. То есть сначала нужно попробовать договориться, предупредить, попросить, ну и так далее. Я глаголы через запятую поставлю. Самому. А если тебя отправят далеко и надолго в грубой форме, то тогда ты уже имеешь право.
8: Ну, не обязательно, я считаю, даже вступать там в разговоры с этими людьми. Ну, достаточно, скажем, понаблюдать там некоторое время, там, ну, я имею в виду некоторое время, там, в течение там 2-3 минут, да, этого бывает достаточно, чтобы оценить ситуацию, что там. Ведь зачастую просто, допустим, вырванный, да, там, из контекста фраза там или действие какое-то там, не может говорить о том, что там на самом деле произошло.
6: Не, я с вами согласна. Действительно, нужно быть повнимательнее и к деталям в особенности. Спасибо большое, что вы это подметили и позвонили. Правда, большое спасибо. 8-800-200-9702. Тула на связи. Дмитрий, здравствуйте.
0: Юрий.
6: Тула? Вы из Тулы, Юрий? Извините, пожалуйста.
0: Да, из Тулы, да.
6: Слушаю вас, Юрий.
0: Знаете, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда теракты в Москве по всей стране, мы следили, нахвалились, пакеты, все такое. Все народ сообщал. Потом это все слилось, знаете, как вот до идиотизма. Человек, кто-то покрасил лавку цвета флага Украины, кто-то надел майку цвета Украины, написали «Снимай майку, перекрашивай лавку». Как это считать доносом?
6: Прям писали? Это история реальная из вашей жизни?
0: Ну, я беру информацию из телевидения, то есть телевизора. Так вот, я тебе хочу сказать, вы знаете, вот я еду в транспорте, в трамвае, допустим, да, бегущая строка, и голос говорит: граждане, пассажиры, если кто-то оставил пакет, сообщите водителю.
6: Так.
0: Магазин, если я увижу пакет с банки или в магазине, я обращусь к сотруднику этого магазина и в банке. Только и всего. Но если я услышу, что сосед пьяный в угаре ругает власть и что-то такое, я не буду сообщать, потому что я не знаю, какие у него проблемы.
6: А что, по-вашему, он не имеет права ругать власть? Ну как, имеет. Имеет право ругать власть.
0: Вы же не... А, ну, у нас правильно, может быть, власть выше. А кто-то посчитает, он диссидент или иноагент.
6: Нет, ну тут, конечно, могут начать проверять и углубляться, да. Но это никак, на мой взгляд, не коррелируется с теми, уродскими примерами. Это сейчас не камень в ваш огород, а сами по себе эти примеры, когда людей за цвета в одежде или в украшениях, или там, я не знаю, в аксессуарах, вот действительно притесняли. Это охота на ведьм уже называется. Нужна комиссия по дуракам. И это не моя точка зрения. Она позавчера мной была прочтена. Спасибо вам большое и за это мнение. 8-800-200-9702. Вот тут написали нам слушатели, что такое донос? Я стучу во все инстанции, на соседей майнеров, они лишают меня спокойной жизни, сна и как быть. Вот Зоя нам пишет. А откуда звонок, повторить? Подмосковье, Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Ваша точка зрения.
9: Добрый всем.
6: Так.
9: Хочу сказать, как бы вот относительно вот этих двух терминов. Ну, с одной стороны, жалоба, да, это замечательно, всем нам что-то не нравится. Но что касается доноса, я полагаю, что нужно как-то это рисовать через телефон горячей линии, типа какого-то. Вот недавно была ситуация такая, нужно было оперативно просто недобросовестных строителей одернуть, которые производили капитальный ремонт и долбили перфоратор своим. Трещины и прочее, могли нарушить конструкции и прочее. И вот невозможно было на станцию дозвониться по причине того, что ну, никто этим вопросом не занимается. Ни в администрации, ни в РЭО, никуда. То есть, если бы, допустим, была бы какая-то вот централизованная связь, можно было бы стесняться позвонить на номер.
6: Могу дать вам совет. Это нарушение Гражданского кодекса, закон о тишине. Это первое, может быть, если они были во внеурочный час. А во-вторых, ну, я даже не знаю, это полиция в первую очередь вызывается.
9: Дело не в том, что там делали. Это просто плановый капитальный ремонт.

0: утра в воскресенье они мне устроили раздробление асфальта. Ну, что такое? У меня единственный день, когда я могу уснуть, вернее, проснуться попозже. Вот, вот я не знаю, ну, были ли у них какие-то... У них всегда есть начальник. Начальника, вот примерно такой. Спасибо большое. Но я понимаю про общую линию телефона, так скажем, доверия, как вы ее обозначили. Так, есть еще у нас время. Юрий из Подмосковья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Машенька. Извините, я здоровье в голосе говорю. Донос от сигнала в свое время отличается. Я пережил ложный донос, моя семья пережила. Угу. 2 года назад, 22 августа, в 6 часов утра. Благо, компетентные органы разобрались и не арестовали моего инвалида первой группы, дочь инвалида, онкобольного. Просто я предположительно догадываюсь, кто это сделал. Бог судья. Но с 6 до 10 утра шла проверка. Слава богу, разобрались.
0: У нас просто вот. Меньше минуты. Погодите, это была месть, это была зависть? То есть это злые люди оклеветали?
1: Месть.
0: Я поняла. Месть. Вот, друзья мои, видите, как мы заканчиваем? Этически-философским звонком. Спасибо вам огромное, что дождались и позвонили. Итоги дня вернутся завтра. Всем хорошего вечера.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Привет, я Алексей Белов.
4: Я Александр Маршал.
3: Группа «Парк Горького».
4: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
3: Peace.
4: Peace, love and rock and roll.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О Ближнем Востоке.
5: Иран и Оман договорились о создании временного морского пути в Ормузском проливе, которым они будут управлять совместно. Об этом говорится в сообщении Иранского министерства иностранных дел, опубликованного по итогам переговоров. Стороны также пришли к соглашению о совместном разминировании временного коридора.
2: Об Украине.
5: Украина медленно и постепенно проигрывает войну России, заявил бывший министр обороны Михаил Федоров. Он отметил, что у Киева есть только несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для перелома ситуации в свою пользу. Киеву не хватает общего видения того, как победить в 4-летнем конфликте. Украину сдерживает и неспособность к инновациям. Кроме того, развитию страны мешают глубоко укоренившиеся сети коррупции и кумовства, а также отсутствие политической независимости в госорганах.
2: О нововведениях.
5: Росфинмониторинг исключил блокировки на фоне введения контроля данных о переводах СБП с

0: сообщили в ведомстве. Там также отметили, что действие федерального закона не принесет каких-либо неудобств гражданам. С 1 сентября Росфинмониторинг получает прямой автоматический доступ к данным о денежных переводах граждан через систему быстрых платежей, карт МИР и единому QR-коду. На фоне этого в обществе появились опасения о массовых блокировках счетов и тотальном контроле бытовых переводов.
1: Обо всем.
0: Госслужащих в Болгарии обязали проходить специальную проверку на честность. Закон принял парламент страны. Теперь должности с высокими коррупционными рисками смогут занимать лишь те сотрудники, которые успешно пройдут тест на честность в течение месяца после назначения. Он будет считаться действительным 3 года после уведомления о результате. Если специальная проверка будет провалена, кандидат на высокую должность сможет сдать тест снова, но не раньше, чем через год.
1: Обо всем остальном.
0: Москвичи не смогут увидеть лунное затмение в конце этой недели. Как сообщили в столичном планетарии, 28 августа земной спутник лишь частично зайдет в тень нашей планеты. К тому же в Москве Луна в это время уже скроется за горизонтом. Явление начнется в 4:24 утра и завершится в 10:02 по Москве. Общая продолжительность затмения превысит 5,5 часов. Увидеть полутеневые и малые теневые фазы смогут жители европейской части страны, уточнили астрономы.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 17, пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «По сути дела». Я Николай Стариков и мой уважаемый соведущий Андрей Зобов. Сегодня мы, как обычно, расскажем вам о текущих новостях и объясним, что они «По сути дела» означают.
3: Да, и неделя выдалась жаркой, интересной. Начнем мы с интервью Владимира Путина, который на выходных рассказал об операции «40 дней». Мы все слышали, что в июне Зеленский заявил, что за 40 дней поставит Россию на колени и принудит к переговорам. Наш президент ответил на это достаточно серьезно. Он рассказал, куда бьют ракеты наши. Он рассказал, что нам наносит ущерб, но враг настолько недооценил наш ответный удар, что сейчас по дипломатическим каналам с Кремлем начинают связываться некоторые партнеры, предлагая какие-то варианты мира. При этом Путин заметил, что варианты мира эти пока для России совершенно неприемлемы. Как развивается ситуация с обменом ударами, мы сейчас и поговорим. Николай Викторович?
2: Ну, я начал бы с дипломатической составляющей, потому что если анализировать новости в порядке их поступления, а я обычно, дорогие друзья, так предлагаю именно делать, мы видим первое. Значит, президент говорит, что предложения, которые поступают России, они неприемлемы и экзотические. И буквально через сутки идет информация, что вот эта двойка переговорщиков от Вашингтона, Кушнер и Уитков, они откладывают свою поездку в Киев и Москву в связи с нарастающими ударами России по Киеву. Наверное, военная составляющая принимается во внимание, когда планируются такие поездки. Но мы до сих пор видели, что, собственно говоря, удары России как-то не отменяли поездок западных политиков.
3: Поэтому... Да, мы сейчас видим, что, в общем, Борис Джонсон посетил Украину. О, господи, Борис Джонсон, прошу прощения.
2: Ну, очередной британский премьер, да, чье имя вам пока не обязательно запоминать, дорогие друзья.
3: Да, Энди Бёрнам, премьер Великобритании, посетил Украину, постоял красиво на кладбище ВСУшников. Кстати, этот кадр меня очень впечатлил. Представьте себе британского премьера с цветами, стоящего на коленях перед могилами тех, кого он отправил на смерть.
2: Это чудовищно. Честно говоря, эта картина, к сожалению, уже стала такой рутиной для британских политиков. Они приезжают, там фотографируются, привозят деньги, привозят всевозможные обещания. Но давайте будем помнить, что все-таки договор между нынешним режимом на Украине и Великобританией заключен на 100 лет. И еще раз хочу подчеркнуть, я не знаю ни одного договора, который бы заключался на такой срок. Ну, дорогие друзья, вот еще раз обращаюсь к вам. Если вы знаете, то поправьте нас с Андреем, мы пополним свой багаж знаний. Это значит,
3: кстати, что... по поводу договора на 100 лет, мне кажется, что очень символично. отлично вспомнить марки со 100 лет одиночества, потому что вот договор на 100 лет, обещали помогать, прислали ракеты, вот 100 лет одиночества, 100 лет могил.
2: Но у меня немножко другая ассоциация. Тысячелетний рейх, да, который провозгласил Гитлер, просуществовал 13 лет. Вот это вот, как говорится, определенные вещи, наверное, в политике говорить не стоит. Но когда очередной британский премьер приезжает в Киев, это его первый зарубежный визит, я вам хочу сказать, любой премьер Британии первый свой визит совершит в Киев, у него нет никакой свободы маневра, он, более того, если бы у него и были какие-то мысли иного характера, он бы никогда не стал премьером. Поэтому любой премьер проходит через сито британской действующей политики, он будет ее продолжать, и здесь даже не происходит никакая партийная рокировка. Та же самая партия, сначала консерваторы проводили антироссийскую политику, потом ее стали проводить сегодняшние политические лидеры, и это разные партии, но мы с вами никакой разницы не замечаем.
3: Да, здесь я хотел бы подчеркнуть, что все-таки, возвращаясь к Уиткофу и Кушнеру, никаких причин для них отменять свой визит по военным, что называется, показаниям нет совершенно. А вот по общественно-политическим, в первую очередь, есть совершенно очевидно, потому что, судя по всему, предложения, экстравагантные и неприемлемые предложения, это именно то, что они собирались привезти в Москву.
2: Ну, собственно говоря, не секрет, что переговоры, они начинают не в тот момент, когда переговорщики приезжают. Сначала стороны сверяют какой-то неформальной обстановки, поэтому приезд Кушнера и Уиткофа, он уже на подготовленную дипломатическую почву. И когда наш президент говорит о том, что предложения есть, но они неприемлемы и экзотические, согласитесь, слово «экзотические», ну, вообще немножко не из дипломатического лексикона. Это что-то, может быть, там, из напитков, из стран, из географии, там, что-то такое. Это значит, что предложения действительно такие, что теперь ехать не с чем. Ехать не с чем, а значит, нужна причина красивая объяснить, почему они не поехали. Ну, вот что изменилось? Россия нарастила удары, значит, якобы по этой причине...
3: Кстати, о слову, вчера ВСУ ударили по детскому центру в Краснодаре. В здании в момент удара спали воспитанники, и трое подростков погибли. Вот, собственно, то, к чему и стремится Энди Бернум и все господа, которые туда приезжают. И на самом деле само заявление, что именно Россия нарастила удары, поэтому все дело, оно вообще очень, ну, такое очень недружественное со стороны.
2: Андрей, вы правильно говорите, что каждый раз, когда западный политик открывает рот или западные СМИ выпускают какую-то статью, они преследуют не просто цель рассказать о происходящем событии, они пытаются его, во-первых, спрограммировать как-то, конечно, рассказать определенную новость своему читателю и создать определенное ощущение, впечатление на будущее. Россия нарастила удары, это значит, конечно, Украина, она вторична, она не наносит ударов, и вот, так сказать, вновь начинают отбеливать этого черного кобеля.
3: Но что... тут есть еще один аспект. Они же все лето говорили, что Украина бьет, Украина наращивает, Украина побеждает, Украина, Украина, Украина. В последние 15 дней они почему-то об этом вообще забыли. Они забыли. Кричат только ПВО, дайте ПВО. Все статьи, вот которые мы читаем, кстати, нашим радиослушателям тоже будет полезно знать. Все статьи, которые начинаются, их сейчас просто огромное море о том, как сильно, как мощно бьет Россия. Это не чтобы сделать нам комплимент, это чтобы каким-то образом где-то выпросить средства ПВО, потому что сейчас совершенный кошмар и крах. Именно то, о чем говорил Владимир Владимирович в субботу прошедшую. Украина переживает просто самый кошмарный момент, потому что мощь и сила ударов лишили ее полностью торговли, лишили подвоза, части подвоза военного через Черное море. Черноморск и Одесса просто не работают практически порты. И мы постоянно видим в сообщениях Минобороны, как там горят корабли очень красиво. Остается практически только один путь по земле через Польшу. Вот как доставляется сейчас все оружие в Украину. Интересно, хватит ли?
2: Да, ну смотрите, предложений экзотические неприемлемых нет. Что на этом фоне публикует британская пресса, которая всегда выступает в виде локомотива определенных идей? Я бы назвал это британский кнут и британский пряник. Значит, что такое британский кнут? Якобы Британия собирается передать некие технологии Зеленскому. Опять, смотрите, параллели. То вроде Трамп говорил о каких-то технологиях для производства, на этот раз уже ракет Storm Shadow, они же Scalp. Ну, что это означает? Это означает угрозу. А на самом деле информационное прикрытие того, что никто никому никаких не будет передавать технологии, а будет передавать готовые ракеты. Это как, не знаю, во время войны бандеровцам передали технологию создания, не знаю, там, танков, пушек, гитлеровцы. Да нет, конечно, танки, пушки могли дать, хотя танков-то, наверное, и не давали. Там больше винтовки, автоматы ничего не делали с ними. Но для того, чтобы снять с Британии ответственность и вновь выставлять Британию как, ну, вот такая белая пушистая страна, которая просто помогает кому-то и сама ничего не делает, вот для этого все необходимо.
3: Да,
2: подождите, Андрей, а что такое британский пряник? Давайте еще. Тут же одна из британских газет, только другая, солидная, публикует статью о том, что якобы Киев отказался от его идеи удара по гражданским аэропортам России, потому что Запад не поддержал эту идею. Вот здесь важно что? Опять Запад вроде какой-то такой хороший. Не потому что нет этой возможности, или потому что не хочет, а потому что Запад не поддержал. То есть перед нами, ну, такое жонглирование тем, что могут сделать, и то, что тоже могут сделать, если Россия займет какую-то иную позицию. Поэтому я бы вот эти публикации британской прессы и технологии, и про аэропорты напрямую связывал с тем, что Путин, по сути, сказал, что все ваши предложения, они негодные, и нам просто нечего обсуждать, если вы это хотите предложить.
3: Да, и самое главное, британцы очень хорошо прикрываются французами. Дело в том, что почему ракета называется «Скальп», а не «Шторм Шэдоу»? Дело в том, что это технология производства британская, абсолютно ракета британская, «Шторм Шэдоу», но ее французская версия называется «Скальп». И передают французский, Британия передает французские
2: вот
3: технологии.
2: Вот я тоже обратил на это внимание. То есть, смотрите, дорогие друзья, в мелочах даже пытаются всегда информационно
3: поставить
2: себя красиво упаковать. Да, то есть передали не британскую ракету, а французскую. К чему это приведет? Возникают вопросы, публикации, там говорят о французской ракете. И читателю, а западный читатель тонет в огромном море информации, он может не понять, а почему Россия предъявляет претензии Великобритании, если речь идет о французской ракете.
3: Да. И здесь нужно сразу ответить на вопрос, что будет дальше. Вот, мне кажется, это как раз рассказ о том, что может быть дальше, по какой лестнице эскалации планирует двигаться Запад. Они собираются передать ракеты «Скальп», когда они полетят по нам, когда Россия скажет, это британская ракета, британцы скажут, это французы. Вот, пожалуйста, их бейте, если что. Мне нравится, как они прикрываются постоянно другими странами, чтобы ни в коем случае не сказать, что это вот наше полетело. Да, но судя по этим заявлениям, мы явно видим, что эскалация будет продолжаться, и вот, собственно, президент России передал такие мессенджи, что мы будем двигаться дальше, нас это не остановит, и, собственно, наш удар всегда будет очень силен, и мы всегда найдем ответ. И после этого они начали прикрываться французами, мне кажется.
2: Ну, вот уже несколько дней цитируют выступление Путина, и здесь важно что отметить. Обращаясь к западной аудитории, президент всегда старается говорить на том языке, который западной аудитории понятен, даже чтобы не было перевода. Ящик Пандоры – это как раз из этого.
3: Да. Ящик Пандоры открыт, и мы будем в ближайшие месяцы смотреть, как будет развиваться ситуация, но мирных соглашений ждать не приходится. А мы вернемся в следующей части. Оставайтесь с нами.
1: По сути дела, Николай Стариков.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
1: По сути дела, Николай Стариков.
3: Возвращаемся в эфир. Это снова «По сути дела». Мы продолжаем наш разговор о самых главных, жарких, ярких новостях прошедшей недели и анализируя их «По сути дела». Николай Стариков напротив меня в прекрасной белой рубашке. И наша тема «От чего горят?».
2: Мне кажется,
3: горят...
2: Вы поскромничали немножко. Речь идет не только о событиях прошлой недели, речь идет о тех событиях, которые происходят прямо сейчас.
3: Да, конечно. «От чего горят европейские заводы?» – наша следующая тема. Пишут, опять же, британские СМИ, что Россия саботирует работу оружейных заводов по всей Европе. Заявляют, опять же, западные СМИ, якобы Кремль вербует местных членов преступных группировок для проведения диверсий на оборонных заводах, стремясь проверить решимость НАТО. То есть это прямая цитата – проверить решимость НАТО. И мы снова возвращаемся к разговору, что будет дальше. Естественно, доказательств, что это Россия, никто не приводит. Как всегда, джентльменам предлагается верить на слово.
2: Ну, как всегда, бессмысленная фраза, наполненная каким-то пафосом, но имеющая определенное информационное направление. Смотрите, проверить решимость НАТО. Решимость в чем? Производить вооружение и начинать перевооружение, если случились какие-то там печальные события на ваших заводах. Это что, может остановить решимость целого союза европейского превратиться в военный Европейский союз, по сути? Ну, согласитесь, такая странная постановка вопроса. Это примерно как, вы знаете, а дождь, он может вашу решимость пойти в театр остановить? Ну, наверное, какой-то тропический страшный...
3: Дождь проверяет на нашу,
2: да,
3: решимость.
2: Может быть, но если вы хотите посмотреть какое-то произведение, вы, не знаю, там, жену свою пригласили или невесту, ну что, такси закажете, наверное. Вряд ли дождь вас смоет так, что вы вместо...
3: Мне кажется, проверить решимость НАТО здесь играет очень двойную роль. Проверить решимость НАТО всегда в речах европейских политиков подразумевает... решимость не производить оружие, а решимость поддерживать Украину. То есть они, в общем-то, намекают на дальнейшую эскалацию. Я вижу в этом именно намек на дальнейшую эскалацию.
2: А мне
3: на
2: кажется,
3: то, что под этим соусом говорят, что у вас что-то на заводе не так. Нам, конечно, это нравится, и я аплодирую всему, что происходит на этих заводах, но как бы если у вас на заводах какие-то эксцессы, вы бездоказательно, опять же, обвинили Россию, ну, мне кажется, это прямой очередной шаг, очередной намек, что будет развиваться.
2: Андрей, вот давайте здесь и постараемся разобраться. Итак, первое, что зафиксируем, любые печальные события на заводах, которые производят оружие, которое... уже стреляет или должно стрелять потенциально в наших солдат и в наше гражданское население, мы можем только приветствовать. Да? Мы не переживаем за судьбу военных промышленности Европы.
3: Ни в коем случае.
2: Ни в коем случае. Теперь давайте разберемся, что же они пишут. Какие у них доказательства, что случившееся какое-то событие, мы даже не будем, они там подшивают к делу, как говорится, что к этому какое-то отношение имеет Россия. Они выстраивают следующую, ну, такую примитивную логику, да? Она заключается в том, мы, Европа, готовимся к войне с Россией, мы, Европа, в рамках этой подготовки перевооружаемся, мы, Европа, в рамках этого перевооружения там, расширяем производство боеприпасов, и если на каком-то заводе производство оружия, боеприпасов, там, амуниции, что-то происходит, то, идя по этой цепочке, мы приходим, а это значит, виновата Россия. Доказательств нет Никаких. А вот теперь, дорогие друзья, давайте отмотаем чуть-чуть пораньше. Мы же, у нас память-то не как у рыбки, а чуть побольше, да? Мы человеческой памятью обладаем. Подождите, лет 15 назад, да что там, 25 лет назад, 2001 год, взрывы башен-близнецов, да, дальше и так далее, и так далее. Запад у нас боролся с международным терроризмом. Появились серьезные международные террористические организации, которые, я лично глубоко убежден, сам Запад и финансирует, и тому много есть подтверждений.
3: Да.
2: Я не буду называть их названия. Это...
3: Многие из них запрещены в России, скажем так.
2: И все они террористические, экстремистские, потому что здесь речь не о названии, а о принципе. Итак, есть структуры, с которыми тот же самый Евросоюз, НАТО, весь, как они говорят, цивилизованный мир, здесь мы в кавычки берем, борется десятилетиями. Под этим предлогом они вторгались в Афганистан, в Ирак, разрушили весь Ближний Восток, уничтожили Ливию, обвинив лидера Муаммара Каддафи, если вы помните, в том числе в поддержке терроризма, хотя ничего доказать не смогли, просто его убили. Сирии. Башар Асада они обвиняли в поддержке терроризма. Дорогие друзья, буквально три дня назад американцы вычеркнули Сирию из стран, поддерживающих терроризм. То есть, получается, когда международные террористы пришли к власти в какой-то стране, Америка их вычеркивает из списка поддерживающих терроризм. Ну, ладно. А почему вам даже не закрадывается идея, что если что-то случилось на военном предприятии, у вас вся Европа наводнена беженцами и всевозможными выходцами из других стран. Если у вас в Сеуте за день 50 тысяч человек зашли за калитку, и ни одна газета в этой ситуации не говорит, а вы знаете, а может быть, это та самая международная террористическая сеть, с которой мы боролись, вот так, наконец, нет, как забыли. Как
3: не
2: нет ее,
3: больше
2: как ее корова слезала языком. Смотрите, ну тут ответ может быть только один. Если вы страдаете такой забывчивостью, как рыбка Гуппи, во-первых, вы хотите свою аудиторию сделать такой забывчивой, во-вторых, вы невольно проговариваетесь. Почему вы вычеркиваете международные террористические организации разного толка, которые взрывали по вашим же следствиям, по вашим газетам в Европе, там много терактов было? Это значит, что вы ими управляете. Вы ими управляете, вы их финансируете.
3: Да, почему вы вообще даже не подумали о том, что это могут быть они, только потому что вы не выдали им такого задания? Вот
2: слушайте, я просто напомню, без лишних подробностей, которые сейчас нам не нужны, как осуществлялись какие-то такие террористические акты в Европе. Значит, какой-то негодяй на машине врезается в толпу людей, там, на какую-нибудь рождественскую ярмарку, при этом он обязательно забывает права, убегая в машине, тут же полиция достает его, называет его фамилию, через сутки он застрелен при задержании. Концы в воду, все сделано. То есть есть исполнитель, потом его ликвидируют, возлагают это ответственность на какую-то террористическую структуру, ну вот даже права есть, вот человек есть, после чего начинают страну бомбить, либо вторгаться, либо еще что-то делать.
3: В общем, используют как повод.
2: Если вы сейчас даже не пишете такую вероятность, то вы хотите сказать своей аудитории, что вы забыли о том, что у вас был страшный враг – международный терроризм? Теперь главный враг и единственный враг для европейской аудитории – это Россия. То есть смотрите, как они манипулируют и жонглируют общественным мнением своей собственной аудитории. А нам все время говорили, вот, либералы наши, ну и западники тоже, вы делаете образ врага из Европы. Так и смотрите, как они делают.
3: Они этот образ врага не только создают, они создают самого врага, финансируют его, создают его публичный образ, и когда надо, убирают в ящик, потому что сейчас нужен повод только для одного. Нужно проверять решимость НАТО, вот откуда взялась эта фраза.
2: А в чем? Решимость НАТО в чем?
3: Решимость НАТО в желании уничтожить Россию. Мы возвращаемся к нашей первой теме и к высказываниям президента России, который в субботу абсолютно свободно говорил о том, что главная цель – это уничтожить Россию, развалить Россию. И решимость НАТО может быть только в этом ключе. Да и, собственно, Североатлантический альянс, как мы знаем, создавался, в общем-то, примерно для той же цели, только с той разницей, что Россия тогда
2: была СССР. А у тебя главный вопрос. А Североатлантический альянс куда-то делся, который создавался против России, против Советского Союза? Конечно. Он никуда не делся. В чем разница? Еще раз, дорогие друзья, это важно. Следите за руками этого международного шулера. Почему они не используют НАТО? Зачем им нужно перевооружение какого-то Европейского Союза? Потому что НАТО – это Соединенные Штаты, Канада и Великобритания еще. А если они вы создаете Европейский Союз, то эти три страны, как минимум, да, там еще Австралия, не обязаны воевать. То есть англосаксы выпихивают вперед шведов, финнов, поляков, а сами, немцев тоже, кстати, а сами остаются сзади. Вот разница между НАТО и Европейским Союзом в конкретном наличии конкретных стран. Поэтому, когда мы говорим, что политика Запада, она не ситуационная, они не на наши действия реагируют, а выстраивают свою политику, исходя из того, кого они хотят ослабить, назначить врагом и дальше использовать в своих целях. Посмотрите, в каком году Британия вышла из Европейского Союза. Вот это лакмусовая бумага, когда они приняли решение начать войну с Россией в Европе.
3: Какой год? Назовите его.
2: Мы с вами сразу и не вспомним этот год. По-моему, это был 2019 год. Может быть, я ошибаюсь.
3: 31 января 2020 года официально...
2: Значит, референдум в 2019 году.
3: Сам референдум состоялся в 2016 году.
2: В 2016 году.
3: То есть, в общем-то, мне кажется, сама динамика, она очень понятна. Они специально еще после 2016 тянули 4 года, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. А 2016... Почему фигурирует 2016 год? Потому что идеи начались с 2014.
2: 14-й переворот на Украине.
3: Естественно, дальше... они все понимали, к чему идут... к чему приведут и к чему хотят привести. И в очередной раз мы можем закончить здесь эту часть на мысли, что если кто-то говорит, что Россия начала спецоперацию на Украине, что это была инициатива России, просто посмотрите на эти факты, и здесь можно... Картинка складывается сама по себе. Ну что же, а мы будем... вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Спасибо.
1: По сути дела, Николай Стариков.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
11: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
10: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
11: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заслуженный учитель России великолучанка Ольга Федосеева передала в отдел краеведения Центральной городской библиотеки имени Семевского медаль победителя конкурса «Юный художник», выпущенную в 1996 году к 830-летию Великих Лук. Памятный знак займет достойное место в коллекции учреждения культуры. Сенатор Российской Федерации, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Мельникова приняла участие во встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с активом движения. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Женское движение Единой России» объединяет почти миллион человек. За этой внушительной цифрой огромная ежедневная работа в регионах, поддержка семей, помощь участникам СВО и их близким, гуманитарные проекты, забота о детях и развитие социальных инициатив. Отдельное внимание уделяется государственной поддержки женщин, материнства и семьи. Сейчас уже реализуется целый комплекс мер, и важно продолжать эту работу, ориентируясь на реальные потребности людей. 26 августа в Доме культуры Ленинского комсомола с 17 часов состоится серия бесплатных мастер-классов по разным танцевальным направлениям. Их проведут руководители школы брейкинга, студии танцев «Вектор», образцового хореографического коллектива «Балет для всех», студии хореографии «Адажио». Для занятий рекомендуют прийти в удобной одежде, не ограничивающей движения, и взять с собой сменную обувь. Вход свободный.
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 39 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
4: Возвращаемся в студию «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков. И у нас сегодня достаточно большая объемная историческая часть, потому что 20 августа 1941 года, буквально несколько дней назад, Адольф Гитлер, несколько дней назад была круглая дата.
5: Очередная годовщина этого.
4: Да, очередная годовщина. Адольф Гитлер своим декретом учредил Рейхскомиссариат «Украина». Это административное образование было создано на части территории, оккупированной нацистской Германией и Украинской СССР, а также на южной части Белорусской СССР. Вот, собственно, как была создана та самая страна, которая с нами сейчас воюет руками фашистов, в прямом смысле слова.
5: Ну, все даже гораздо интересней. Вот вчера Зеленский отмечал вместе с приехавшими европейскими политиками очередную годовщину провозглашения независимости Украины. Да, это 24 августа. И эти события как будто бы вытекают из развала Советского Союза. Сразу после путча было принято определенное решение. Вот я хочу сказать, что все в этом спектакле, все ложь, все лукавство. Начнем с того, что сам Зеленский снимается в ролике на фоне золотых куполов. По-моему, это была Киево-Печерская лавра, насколько мне показалось. И этот человек борется с православием, Киево-Печерскую лавру уничтожает, захоранивает и планирует захоронить там же, на этой территории, значит, кости нацистских преступников.
4: Ну, то есть там же, где лежат кости Ильи Муромца, захоронят кости нацистских преступников.
5: Ну, это, в этом, конечно, есть определенное такое метафизическое действие, да, как бы...
4: Абсолютное осквернение, причем действительно какое-то совершенно. Но
5: давайте
4: черное.
5: Вернемся все-таки в создание, потому что на самом деле украинская государственность, так вот это, знаете, там должна быть табличка «Сделано в Германии», как на каком-то товаре. Почему? То, что мы говорим, и те даты, которые мы сейчас назвали, они даже не первичны, просто это вот надо выстроить вместе с фактами в определенную логику. А логика такова. Нам пытаются сказать, что Украина имела тысячелетнюю государственность, но это неправда. На самом деле, впервые Украина как государство появилась, ну, я не скажу на карте, потому что на карте, как говорил Троцкий, они вагон, в котором подписывали договор с кайзеровской Германией, и представляли. Это 9 февраля 1918 года. Знаешь что, о чем речь? Большевики через две недели подпишут свой Брестский мир с немцами, а Украина подписала на две недели раньше. При этом никакой Украины нет, но Германия подписывает и тем самым признает самопровозглашение нового государства. При этом Германия – официальный военный противник России в Первой мировой войне.
4: То есть мы понимаем, опять же, чьими руками и как.
5: Ну, то есть, да, наш враг раскалывает единый русский народ, русскую землю, создавая некое коллаборационистское государство, да, с которым подписывает договор. Понятно, что там это правительство само себя провозгласило, никакой законности оно не имеет. Дальше немцы начинают вытягивать ресурсы, через буквально месяц или даже раньше разгоняют это государство, с которым они подписали, и создают уже такой протекторат под кайзеровским контролем, который возглавляет гетман Скоропадский. Это государство просуществовало полгода, о нем хорошо написал Булгаков в своих «Днях Турбиных», разбежались все, все, забыли об Украине. Дальше те, кого сегодня Зеленский хоронит в Киеве, начали сотрудничать с немецкой разведкой, это вот тоже фамилии, и даже вспоминать их не будем, с гитлеровской разведкой уже сотрудничают, готовы воевать с поляками, готовы воевать с русскими, начинается Великая Отечественная война. И 20 августа 1941 года Гитлер своим декретом провозглашает не украинское государство, а рейхскомиссариат. То есть это просто структура внутри нацистского государства. Он ее провозглашает не в границах даже советской Украины, а наоборот демонстрирует всем, что никакой Украины не будет, и демонстрирует даже всевозможным вот этим бандеровцам. Что происходит? Ну, вот я просто записал, как они ее, гитлеровцы, нарисовали, вот этот рейхскомиссариат. Галицию отдали Польше, генерал-губернаторству. Одессу, Херсон отдали Румынии. Донбасс, им напрямую управляла армия. Поэтому, дорогие друзья, когда мы вспоминаем, кто виновен в злодейском убийстве краснодонцев молодой гвардии, армия управляла напрямую. Да? Ну и, например, знаете, сейчас западные политики все время твердят, что Крым – это Украина, как забубенные. Вот у гитлеровцев был совершенно иной взгляд. Они Крым собирались присоединить прямо к рейху, основываясь на том, что там Готенланд, там были готы. Ну, это Гитлер прям напрямую давал такое распоряжение. Что происходит в этом рейхскомиссариате? Там выпускают свои деньги, там начинается жесткая эксплуатация, там начинают вывозить людей, природу, природные ресурсы и, в первую очередь, продовольствие. Голод в Германии, который был сильный в течение Первой мировой войны, нацистское руководство решило избежать путем создания искусственного голода на территориях, которые они оккупировали.
4: Да,
5: вопрос, а что украинские националисты в этот момент? А они провозгласили Украину, после чего немцы, собственно говоря, их быстренько посадили под домашний арест. Ну, считается, что они сидели в концлагере, но это не тот концлагерь, в которых миллионами уничтожали людей. Бандера, да, сидел где-то, его кормили, поили, потом выпустили. И как только выпустили, начались массовые убийства поляков, русских, евреев. Другая часть украинских националистов, они занимались охраной концлагерей. То есть Украина, как государство, была создана врагами России, а во Второй мировой войне, где те же немцы были главным врагом нашего народа, они использовали украинских националистов для решения своих собственных задач, даже не создавая Украину как государство и не обещая ее. Поэтому, когда мы сегодня видим украинских политиков, которые стелятся ковриком перед Западом, нужно понимать, это просто колониальная администрация, не больше.
4: Меня на самом деле совершенно поражает вот именно эта наследственность и именно это очень хорошее, очень яркое и четкое понимание у европейцев больше 100 лет назад, а мы говорим о первой дате, это был 18-й год, больше 100 лет назад настолько хорошо, когда не были развиты так технологии, когда не были развиты так масс-медиа, в Германии понимали, что если создать отдельную Украину, это будет главный бич, главный враг России. Они просто, они его создавали. Они прекрасно понимали, что там есть этот потенциал. Там есть огромная часть просто нормальных, хороших людей. И есть какая-то часть абсолютно сумасшедших нацистов, которые просто готовы сделать все,
5: Андрей,
4: что угодно.
5: Андрей, мы говорим в данном случае вот, о политическом инструменте, не о населении страны. Поэтому мы должны запомнить, что любая Украина, созданная врагами России, а враги ее создают, она будет всегда создаваться как инструмент удара по России. Другой Украины, ну, к сожалению, быть не может. У Украины был шанс сейчас в постсоветское время стать мирным еще второй Белоруссией. То есть это Россия, но с особенностями. Да? Вот Александр Григорьевич Лукашенко, он мастерски здесь, как говорится, расставляет акценты. Он любит Белоруссию, строит Белоруссию, развивает Белоруссию, но он никогда не отрицает связи с Россией. Да? То есть Белоруссия – это Россия, но вот немножечко иная. И у Украины была такая возможность. Но вместо этого те же силы, которые во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны выстраивали эту территорию и население использовали против России, они сейчас это, по сути, сделали. И последнее, что хочется сказать, смотрите, как они хитро работают с датами. Вот когда мы говорим о Дне независимости, так называемом, Украине, 24 августа, понятно, что это вытекает из событий так называемого путча 1991 года. Но ведь не так. Давайте, например, возьмем День независимости Эстонии. А он в феврале. Почему в феврале? Открываем справочники, смотрим. Потому что несколько мужиков в феврале 1918 года собрались в какой-то комнате. И в тот момент, когда русские войска вышли во время, ну, вот этого сложного периода, а немецкие еще не вошли, самопровозгласили Эстонию. Вы будете смеяться? Это просто 5 человек, они никто. Это не руководство, никакой Эстонии не было, ничего, просто 5 мужиков. А дальше, после того, как Германия, так сказать, войну проиграла, Антанта признала независимость Эстонии на основании решения этих пятерых мужиков. И я не шучу. Если вы откроете сегодня учебники прибалтийских государств, там будет написано, вот процесс провозглашения прибалтийских государств, он так и происходил. Что тут важно? Они не стесняются показать свою связь с Первой мировой войной, потому что немцы не участвовали в создании Эстонии, все участвовали англичане, а украинцы так не могут сделать. Договор-то был подписан с кайзеровским правительством в тот момент, когда оно было военным противником России, поэтому они этот день так плавно перенесли на 24 число и как будто делают вид, что это первое такое вот значимое признание их украинского государства. Не-не-не, мы запишем, военные враги России признавали и в Первой, и Второй мировой войне.
4: Да, и это очень символично, а мы продолжим уроки истории и обсуждения в следующей части. Оставайтесь с нами.
6: По сути дела, Николай Стариков. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о развертывании сил НАТО.
7: Вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирирован Западом, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, поиск большого противника, которым была назначена Россия. И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр евроатлантической политики как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля над союзниками, это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально, в хорошем смысле, военно-политические политическую ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в Бозе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда».
6: По сути дела, Николай Стариков.
4: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». По сути дела, объясняем происходящее сегодня и разбираем интересные, яркие уроки истории. Сегодня у нас целых две части этому посвящены. И 23 августа 1939 года, один из самых знаковых моментов в нашей истории, заключение договора о ненападении с Германией, который очень любят называть, у меня в учебнике он назывался «Пакт Молотова-Риббентропа».
5: Ну, это так, чтобы зловеще звучало, «Пакт Молотова-Риббентропа». А почему не договор? Чем пакт отличается? А пакт зловещий, потому что договор, ну, стороны договорились. Если вы открываете договор о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 года, вы видите, что ничего зловещего в нем нет. Собственно говоря, стороны договорились не вступать в блоки, которые направлены друг против друга, проводить консультации и не оказывать враждебных действий, если одна из сторон оказывается в какой-то военной кампании. Это не союзный договор, никаких военных обязательств, никаких экономических обязательств, ничего там нет. Для сравнения, дорогие друзья, давайте вспомним еще договоры, которые подписывал Советский Союз, и вы увидите, что именно договор, подписанный в Москве 23 августа, все время пытаются выставить причиной начала Второй мировой войны.
4: Да, почему его так демонизируют?
5: Потому что идет информационная война. Вот я приведу еще два договора, и вы сразу поймете, что они в принципе такие же, но вы никогда не слышали о том, что, например, договор между Советским Союзом и Китаем, подписанный в 1939 году, привел к тому, что началась Первая мировая война или началась агрессия Японии против Китая. Нет, Советский Союз оказался в ситуации, когда он был единственной страной, которая помогала Китаю, там Чан Кайши правил, который занимал антисоветскую позицию. Но Сталин понимал, что Япония должна со второй части, с одной стороны немцы, с другой стороны Япония, напасть в конце концов на Советский Союз. И поэтому СССР был единственной страной, которая отправлял военных советников, дал кредит Китаю, поставлял военное оборудование. И летчики наши, вот это, знаете, Ли Си Цин, шутки, связанные такие с войной во Вьетнаме, они абсолютно на 100% подходят к ситуации 1938-1939 года, когда Япония боролась с Китаем. У китайцев не было своих летчиков, не было производства самолетов, не было производства танков. Солдаты ходили в буквальном смысле в лаптях. Об этом вот, например, возьмите, почитайте мемуары нашего великого, замечательного полководца Василия Ивановича Чуйкова, того самого героя Сталинграда. Он был военным советником Чан Кайши. Эта книга есть, вы ее легко найдете и на книжных полках, в магазинах, и в интернете. Почитайте обязательно.
4: У меня такой немножко другой вопрос, он может быть немножко личный, но я просто учился после 92-го года, после развала СССР, и нам пакт Молотова-Риббентропа подавали, ну, в общем, в достаточно негативном свете, о нем как-то говорили крайне плохо. Как в СССР о нем говорили? Как учили эту часть истории в СССР? Потому что, ну, мне кажется, здесь закралась какая-то ошибка. Почему нам так плохо говорили об этом?
5: Давайте попробуем совместить, так сказать, советскую версию с постсоветской, понять, почему она поменялась. Но прежде еще два слова. В апреле 1941 года Советский Союз подписал договор о нейтралитете. Там разница просто, на самом деле, в названии, а суть такая же, с Японией. Андрей, вы когда-нибудь слышали, что этот договор кого-то к чему-то... Да,
4: пакт Молотова.
5: Пакт там...
4: Да, с каким-нибудь японским именем.
5: Ну, нет, конечно. Никогда этого не было. А я напомню, что товарищ Сталин не просто проявил максимальное уважение, он приехал на вокзал провожать министра иностранных дел Японии Мацуоку, который потом отправлялся, собственно говоря, в Берлин. Обнимал его и говорил, что это очень важно. То есть проявил максимальное уважение. Теперь возвращаемся к договору. План Запада, который привел Гитлера к власти для войны с Советским Союзом, ну, чуть-чуть двинулся не в ту сторону, потому что на определенном этапе нацисты решили, что сначала они должны передоговориться с Западом, стать с ним равным, а уж потом выполнять этот план. Здесь между, так сказать, этой паучиной семейкой начались определенные сложности, которые привели к тому, что Гитлер решает, что он не может оставить в тылу у себя Польшу, с которой он год назад до этого собирался вместе нападать на Советский Союз. Для этого Гитлер начинает, ну, определенный тренд в сторону Советского Союза. Для Сталина было важно, собственно говоря, только
4: поймать
5: одно.
4: Это.
5: Чтобы Германия не напала на Советский Союз и постараться перенаправить гитлеровскую агрессию на тех, кто привел эту собаку к власти, кто ее выкормил и выпоил для войны с нами. То есть начинается сложная дипломатическая игра. При этом говорить, что стороны верили друг другу, конечно, нет. Гитлер, как и был русофобом, он всегда был русофобом. Сталин никогда не был наивным человеком. Ну, знаете, в наивности его почему-то забывают даже самые ярые критики обвинять. В итоге Советский Союз сначала получил от Германии 300-миллионный кредит золотыми марками. И на эти деньги Советский Союз купил все, что ему хотелось в Германии. Все было открыто, начиная от новейших моделей вооружений, заканчивая готовым крейсером. Расплачивался Советский Союз поставками не денег, не оборудования, а природными ресурсами. Был составлен определенный график, погасить должны были в 1947 году кредит. Понятно, что Гитлер своим нападением избавил нас от необходимости этот кредит выплачивать. То есть Советский Союз, заключив договор с Гитлером, он разрушал планы Запада. Когда в Советском Союзе говорили, что это передышка, да, это действительно так было. Но из самого факта заключения договора не следовала обязательность гитлеровского удара по Польше. И есть для этого абсолютно четкие аргументы. Дело в том, что гитлеровский план удара по Польше был принят до подписания договора. И немцы собирались атаковать Польшу, по-моему, 27 или 26 августа. И когда был подписан договор о ненападении, они, наоборот, отложили нападение. Они ускорили или не в эту дату осуществили. В целом у Гитлера на аэродроме стояло два самолета под парами. Либо его Риббентроп, это министр иностранных дел, должен был полететь в Москву подписывать, либо рейхсмаршал Геринг должен был полететь в Лондон. Вот так развивались события. И поэтому Запад, оказавшись в ситуации, когда Гитлер атаковал Польшу, дальше Запад оказался вынужденным объявить войну Гитлеру, и это разрушило всю их предвоенную дипломатическую военную стратегию. Вот поэтому пытался демонизировать.
4: Но здесь, на самом деле, пакт Молотова-Риббентропа...
5: Договор, Андрей, говорить... все-таки давайте договор.
4: Договор, хорошо. Договор о ненападении. Я прошу прощения, потому что привык говорить со школы. Вот, договор о ненападении, это была, во-первых, политическая игра на кончиках пальцев, прям на кончиках пальцев, потому что это вот этот момент я тоже помню о вот этих двух стоящих самолетов, и улетели оба.
5: Нет, улетел один. Геринг никуда не полетел. И, дорогие друзья, чтобы было понятно, что он
4: на кончиках. Почему он не полетел?
5: Потому что нельзя заключить договор одновременно с двумя странами. Гитлер сначала хотел заключить договор с Советским Союзом, а потом это расторговать уже англосаксов. Ну и чтобы вы понимали, как все это было действительно на кончиках пальцев, самолет, это личный самолет фюрера, в который сел Риббентроп, полетел в Москву. Его маршрут был секретным. Над Северным морем его атаковали неизвестные истребители. Я это читал в книге переводчика Гитлера. Ну, чьи неизвестные, скорее всего, это были британские истребители. А дальше произошел еще интересный казус. Советская зенитная батарея обстреляла самолет этот и чуть не сбила его над советской территорией. Дальше он прилетел, благополучно был подписан договор. То есть Сталин это делал в полном секрете, в том числе для военных структур своей страны. И это произошло настолько неожиданно для Запада, потому что буквально за несколько дней до этого западная делегация находилась в Москве и тянула резину. Их задача была не подписывать никаких соглашений, не разрешать вводить Красную армию на территорию Польши, а речь шла о заключении договора потенциальном, где Франция, Франция, Великобритания, Польша, возможно, Румыния и СССР вместе бы останавливали агрессию, ну, понятно, какой страны.
4: Да.
5: Англичане и французы давали обещания, ничего конкретного. И поэтому заключение договора было для них очень неожиданно.
4: Да, это был очень-очень важный урок. И собственно, наверное, мне хочется в завершении сказать, я, когда читал и учил историю, ничего этого не знал. И, наверное, слава богу, что у нас все-таки появились новые учебники. Что господин Мединский, которого мы знаем и глубоко уважаем, лично я глубоко уважаю, выпустил эти учебники, в которых это все расписано нормально. Потому что как-то в 90-е, в 2000-е годы этот момент учили по каким-то западным методичкам, как бы это страшно не было. Ну, собственно, мне кажется, вот так вот ошибки истории создаются. Вот так вот создаются, разжигается внутренняя ненависть.

0: польский, немецкий, какой угодно, либерал или журналист, начнет нас пенять соглашением 1939 года, мы ему скажем, вот это помните.
1: Да. Собственно, мы разобрали, обсудили, наверное, все. Учите историю и помните, как нас пытаются обмануть каждый день. Ну и будем смотреть, как будет развиваться эскалация, которая абсолютно видна вокруг Украины. Посмотрим и обязательно расскажем вам в следующих выпусках, по сути дела, разберем.
0: Правильно? До свидания.
1: До свидания.
2: По сути дела, Николай Стариков. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о развитии отечественной фармакологии.
4: Каких-то значимых таких больших проблем нету, решаются вопросы. Сегодня очень большое количество появляется отечественного производства. Пандемия заставила человека думать, и производителей появилось большое количество. У нас по ряду направлений импортзамещение произошло, или, собственно, даже неправильно говорить импортзамещение, потому что ряд отечественных аппаратов действительно очень высокого качества, весьма конкурентные, они аналоги чего-либо появляются. И по ряду направлений закрывают там 80-90%. Есть действительно пока, которые ниши не закрыты. Здесь в большей степени мы завязаны на радиоэлектронику. Будет активно развиваться радиоэлектроника, активно пойдет все остальное. Конечно, лучше эволюционно развиваться, а не под прессом, когда бегом-бегом. Но это однозначно заставило задуматься. Но на нас даже в первую очередь не санкции заставили, а в первую очередь нас заставили именно условия работы в пандемии. Потому что в этот период всем нужно было одно и то же. Одни и те же лекарственные препараты, одни и те же тест-системы, одни и те же средства защиты. И весь мир ринулся туда, кто это производил. И все начали понимать, вот такая ситуация возникла, и здесь возникла очередь, здесь возникла проблема цены. Поэтому для того, чтобы в этой ситуации ты вышел победителем, конечно, готовиться надо к любым ситуациям. И нас реально это очень сильно тогда поменяло во взглядах.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Силы ПВО за день уничтожили 39 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 8 утра и до 8 вечера по московскому времени, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны перехвачены над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также акваторией Черного моря.
2: О Трампе.
5: Дональд Трамп задумался над переименованием Онтарио в озеро Америка. По словам президента США, это связано с отсутствием перспектив дальнейшего ведения совместного бизнеса с одноименной провинцией Канады. В True Social он написал, что по этому вопросу идут серьезные консультации. За время второго президентского срока Трамп не раз выступал с инициативами по переименованию крупных географических объектов.
2: О топливе.
5: Власти Воронежской области призвали жителей пересесть на автобусы из-за дефицита топлива. Губернатор Александр Гусев заявил, что в связи с затянувшимся топливным кризисом напряженная ситуация с бензином в регионе сохранится минимум до середины сентября. Причиной сбоев он назвал непрекращающиеся атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Глава региона подчеркнул, что все введенные ранее лимиты и ограничения на продажу топлива пока остаются в силе. А улучшение ситуации он призвал не ждать раньше второй половины сентября.
2: О происшествии.
5: Два человека погибли в массовом ДТП на Боровском шоссе в Москве, сообщает РЕН-ТВ. Четыре автомобиля столкнулись на АЗС «Нефтьмагистраль номер 17». В результате два человека оказались зажаты машинами. На месте работают экстренные службы, есть пострадавшие.
2: О важном.
5: Астронавт НАСА Анил Менон и специалист

0: Европейского космического агентства «София Адено» вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Экипаж закрепит и настроит новую антенну для скоростной связи с центром управления в Хьюстоне, сообщили в НАСА. Как отмечается, все работы за пределами станции займут около 6,5 часов. Недели ранее специалисты уже сняли старый прибор.
1: Обо всем.
0: В США сократились продажи одежды больших размеров из-за препаратов для похудения. По итогам прошлого года объем реализации снизился на 7-8%, отмечает Bloomberg. По данным агентства, некоторые торговые сети в начале 2023 года были намерены ввести дополнительные женские размеры, но в итоге отказались от этого. Сегодня в 20% американских домохозяйств есть минимум один человек, использующий Оземпик.
1: Джентльмены спорта.
2: Это радио «Комсомольская правда» и программа «Джентльмены спорта» в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
3: Физкульт, привет. И сразу к новостям.
2: Конечно.
3: В чемпионате России по футболу «Зенит» без шансов проиграл «Спартаку» со счетом 0-2. И это уже второе поражение сине-бело-голубых за 5 первых туров нового сезона РПЛ. У петербуржцев худший старт с 2002 года. Но при этом главный тренер команды Сергей Симак говорит, что не видит проблем в команде, а защитник Игорь Дивеев заявил, что не считает тот же «Спартак» конкурентом в борьбе за золото чемпионата России. Ну что, Павел, как болельщик ЦСКА вообще смотрит на все эти матчи?
2: Нет, мне с большим интересом. Понятно, что играют лидеры нашего чемпионата. Понятно, что я не только болельщик, но как бы немножко еще и смотрю за всей этой историей с точки зрения журналиста. И мне было крайне интересно посмотреть, как будет выглядеть «Зенит» и «Спартак». И знаешь, я что хотел вспомнить. Во-первых, то, что мы с тобой перед началом сезона долго говорили о том, что Краснодар, скорее всего, будет не так хорош, как предыдущие годы, что он не оправдывает. А во-вторых, что основные претенденты на чемпионство – это как раз «Спартак» и «Зенит». И вот этот матч был интересен. И я должен тебе сказать, что по моим ощущениям, «Спартак» выиграл даже не столько игры, понятно, все было видно, было ощущение там полной победы, но вот само удаление Глушенкова, которое произошло в конце, сам вот этот нервяк, который был явно виден «Зените», мне показалось, что как раз проблемы у команды «Зенит» точно есть. А заявление Дивеева я бы как раз списал на его болельщицкие представления прекрасно.
3: Для меня «Зенит», конечно, команда-загадка, потому что они начали достаточно мощно этот чемпионат, а потом бабах, родине попадают, да, родине команде, дебютант российской премьер-лиги, которая сейчас там обретается на последних местах. Бабах «Спартаку» вообще попадает вообще просто вот в ноль, да, вот моментов-то не было ни одного нормального момента у «Зенита»,
2: да,
3: не было.
2: Правда.
3: И, знаешь, такое ощущение, что команда сначала настраивается на чемпионат, да, в легкую выигрывает пару матчей, а потом ей становится резко неинтересно. Что делать с этим «Зенитом», да, не знает сам Симак, не знает, который уже сезон подряд. Потом они с какими-то героическими усилиями, с героическими скандалами выбираются обратно наверх, и все заканчивается большой-большой нервотрепкой. Но феерии, которые мы хотим увидеть от «Зенита», с учетом набора футболистов, какого класса есть у Сергея
2: Симака. С учетом
3: Симака,
2: титула действующий чемпион,
3: да,
2: так
3: да, и да, да, да, какого-то многократного чемпионства. И «Зенит» опять разочаровывает. Ну как так можно разочаровывать? И в чем? И вот корень зла, да, и уже поневоле приходишь к тому, что, ну, а может быть, все-таки дело в тренере?
2: При том, что мы очень уважаем и любим Сергея Богдановича Симака, много раз об этом говорили, более того, признали его лучшим тренером предыдущего года в предыдущих наших программах. Но знаешь, что я бы еще отметил? Сейчас то самое время, когда если бы мы играли в Еврокубках, были бы решающие матчи за попадание в групповой этап. Ну, если нет прямого попадания, да? Угу. И то, что мы увидели с «Зенитом», с нашим чемпионом, да, меня, честно говоря, обескураживает. Потому что с такой игрой... И с
3: ну,
2: такой...
3: если бы ДКБ, давай здесь оставим,
2: да,
3: потому что
2: быть,
3: там была бы, наверное,
2: быть.
3: Другая подготовка, я думаю, были бы
2: Согласен.
3: Другие игроки.
2: Согласен.
3: Извините, если бы речь шла об Лиге чемпионов.
2: Да куда уже игроков, как будто они плохие игроки. Хорошо, Андрей, давай, «Зенит», бог с ним. У меня к тебе вопрос про «Спартак». Как тебе нынешний «Спартак»? Как тебе «Спартак» в ранге одного из лидеров чемпионата и, как, и одного из основных претендентов на чемпионство?
3: Видишь, приходит «Спартак» адекватный тренер. Адекватный тренер, понимающий, что он может сделать с этими игроками, ни больше, ни меньше, да, который не бесится на скамейке, который может их расставить, своих вот подопечных нормально на поле, дать им адекватные задания игровые и прикрыть сильные места соперника. И, пожалуйста, отличный «Спартак», отличный бегущий, играющий в стеночки, забегание, если это нужно там кому-то еще. И это на это смотреть приятно.
2: Но вот самое главное, видно, что они знают, что делать. делать с мячом? Вот это ощущение. Вот помнишь предыдущий матч, когда Даку отдал свою первую передачу пока на данный момент, да? А момент же не предусматривал, да? Но ребята явно знают, что делать. Этот знает, в любой ситуации они вроде разбираются. Но по поводу бесежа на скамейке. Я поймал, знаешь, какой-то флешбэк, когда вот он на матче «Зенита», когда новый тренер «Спартака» бегал Али Останкович. И мне как-то подумал...
3: Там Станкович бегал не по делу, Станкович бегал к судьям, а там...
2: Просто эмоции, видимо, да?
3: Да, да. Нормальный подсказ, который должен был идти. Тут вопрос, да? Когда у «Спартака» начинаются проблемы? Когда «Спартак» теряет эту самую адекватность. Ну, не знаю, там либо болельщики теряют адекватность, либо руководство теряет адекватность, либо футболисты, либо тренеры. И тогда у «Спартака» все валится, да? И начинаются сначала разговоры о том, что это самый великий клуб в мире, и надо выигрывать Лигу чемпионов, да? А когда Лигу чемпионов они не выигрывают, они, наступает некое разочарование. Применительно к чемпионату России все точно так же. Ну и вот и ждем, когда «Спартак» потеряет адекватность. Я надеюсь, что это произойдет как можно позже.
2: Но мы понимаем, что любая команда не может пройти чемпионат, длинный чемпионат без спадов, да, и вот как раз то, как во время спада будут вести себя болельщики, функционеры и вообще все окружение большого «Спартака», да, в частности, журналистское, да, и братья, которые, ну, мы тоже, как понятно, что все наши коллеги с большой радостью, ну, и мы, собственно, тоже обсуждаем все, что происходит со «Спартаком», поэтому, конечно, тут давление выдержать сложно. Я хотел бы еще один момент отметить на матче с «Зенитом» «Спартак», который меня зацепил, скажем так, знаешь, у нас была рубрика «Зацепило». Я про баннер, который вывесили болельщики «Спартака» перед началом игры с «Зенитом», это Дмитрий Донской в «Спартаковских цветах» с ромбиком на груди, и было как раз, собственно, понятно, что сейчас история с обретением мощей Дмитрия Донского звучала в ближайшие дни, понятно, что актуальность этой темы, но меня, как болельщика другого клуба, раз и вообще как гражданина страны, такие вещи всегда немножко обескураживают. Но я, наверное, против того, чтобы герой такого общенационального уровня каким-то образом присваивался одним футбольным клубом. Когда мой клуб ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, я хорошо помню, что у Пушкина был армейский шарфик, и даже тогда мне было приятно, но я понимал, что это перебор. Когда болельщики «Зенита» вывешивают Петра Первого как своего босса, патрона, да, или москвичи, спартаковцы вывесили Дмитрия Донского, мне кажется, вот этот момент присвоения общенационального героя, общенационального символа одним клубом, ну, немножко неправильно. Не знаю, как ты
3: к этому относишься. И как ты с этим собираешься бороться, мне самое главное, да?
2: Да никак не собираюсь бороться.
3: Это должен прийти болельщики «Спартака»?
2: Нет.
3: И там утвердить, я не знаю, где, в Священном Синоде или где там еще.
2: Ни в коем случае.
3: Нет, как это должно происходить?
2: Я же не депутат Госдумы.
3: Кто встал, тот того и тапки. Кто первый встал, того и тапки.
2: Да, тут я согласен.
3: Вот они догадались, у них первые вот это вот сыграть на некой теме, которая сейчас обсуждается в обществе, и выступить вот с таким ярким перформансом. Пожалуйста,
2: я с тобой согласен. Я скорее тебе говорю с точки зрения на подумать, да, эту историю. Я понимаю, что я не депутат Госдумы, слава богу, да, я не собираюсь вводить закон о запрете подобных вещей, наоборот. В этом есть как бы история, в этом есть жизнь, да, в этом есть что-то живое, это круто. Но вот это ощущение, я пытаюсь проанализировать свое собственное отношение к этому, и оно стрёмное, оно такое странное, вот так я тебе скажу.
3: Мне кажется, что, опять же, да, сделали, решили, увидели, сделали, мы это обсуждаем, это значит, это уже здорово.
2: Ну окей, давай дальше.
3: Полузащитник сборной России Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Сумма сделки составила 25 миллионов евро и может увеличиться еще на 4 миллиона за счет бонусов за различные достижения игрока. Личный контракт Батракова заключен на 5 лет, зарплата 3,75 миллиона евро в год после вычета налогов. Ну что, можно ли поздравить «Локомотив», Батракова и «Галатасарай» с этим трансфером?
2: Скажем так, надо поздравить весь российский футбол еще с одним шансом. Да? Это хороший шанс на то, чтобы наш игрок, игровой представитель сборной России, заявил о себе в Европе. Это точно так, шанс. Воспользуется ли Батраков этим шансом, я не знаю, потому что у меня странное отношение к чемпионату Турции. Я пытался его одно время смотреть, и я понимаю, что эмоции всегда там на трибунах, они всегда зашкаливают, они всегда отводят футбол на второй план. Ощущение, что то, что орут трибуны, важнее, чем то, как играют футбол. Не знаю, понял ли ты мою мысль, но вот я примерно так коряво ее пытаюсь высказать.
3: Хорошо, ты не смотри «Галатасарай» в чемпионате Турции, смотри «Галатасарай» в Лиге чемпионов.
2: Да, конечно, ну, естественно, я буду смотреть. Смотри, во-первых, мы будем теперь явно следить за «Галатасараем», начнем с того. Мне кажется, это хороший трансфер.
3: С детства.
2: Да, с детства за «Галатасарай». А у меня, кстати, потом была история, расскажу. Неважно. Значит, что я должен сказать? Во-первых, это хорошие деньги, во-вторых, это хороший шанс для Батракова. Ну, а как ты считаешь, для Батракова это трамплинчик или это он реально едет в Турцию там остаться? стать легендой Галатасарая.
3: Я так понимаю, что у Батракова уже было настроение уезжать хоть куда-то, да? Хоть тушкой, хоть чучелом, но сваливать надо именно. Такое, видимо, у него было уже настроение, потому что он понимал, что еще сезон-два в «Локомотиве», и он здесь застрянет. Он застрянет в чемпионате России, как это сделал в свое время Глушенков, как это сделали другие звезды, да? И ему хотелось уже какого-то развития. В ПСЖ не получилось, в другие клубы не получилось. Галатасарай. Хороший вариант. Чемпион Турции. Хорошая такая там банда, вообще хорошая собралась в этой команде.
2: Ну, вообще, да.
3: И самое главное, Лига чемпионов. Групповой основной этап, где ты можешь себя показывать, где ты можешь сам понять, чего ты стоишь на этом уровне, где ты можешь показать всем остальным потенциальным покупателям, что зря они от тебя отказались. Мне кажется, что с этой точки зрения, да. Но Галатасарай так вот сомнительно, но окей, скажем так.
2: Да, но уже наши многие звезды в нашей футбольной высказались по этому поводу. Я так понимаю, что лейтмотив – это что ему надо больше думать о футболе и меньше реагировать на какую-либо критику, вообще не читать тамошнюю прессу, потому что она будет жрать сразу.
3: Я надеюсь, что он по-турецки вряд ли читает.
2: Сейчас очень просто, Андрей. Два нажатия кнопки, и тебе переведут любую.
3: Нет, там все равно такую лексику не переведут. Это непереводимая игра слов, как мы помним из знаменитого фильма.
2: Да, слушай, ну, на самом деле, я от души буду желать, естественно, как многие другие, Алексею, удачи в Турции, но что с «Локомотивом»-то, что от него осталось?
3: Знаешь, мы по поводу «Локомотива» я тебе предлагаю поговорить в заключительной части нашей программы, потому что там ждет нас очень хороший большой матч, после которого будет понятно вообще «Локомотив», на что способен в этом сезоне.
2: Окей, согласен с тобой, а мы прервемся буквально на несколько минут, чтобы продолжить нашу беседу. И мы, знаешь, о чем поговорим? Мы вернемся к чемпионату мира.
3: Ого.
2: И поговорим о том, насколько он был прибылен финансово, что, какие маркетинговые и рекламные истории можно оттуда подчеркнуть, и как это все отразится на рынке маркетинга и рекламы в нашей стране.
3: Супер, ждем.
2: Отлично.
1: Джентльмены спорта. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте завтра. Репортаж из Константиновки. Как наши военные спасали местных из подземелий. Сколько теряет экономика из-за курящих и пьющих граждан. Кто из потомков звезд учится в обычной школе, а кто в частной. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта.
2: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Это Андрей Вдовин. И мы вместе продолжаем вести нашу программу «Джентльмены спорта».
3: Да, и в гостях у нас...
2: Да, и сегодня мы поговорим, вернемся к теме чемпионата мира. У нас сегодня замечательный гость Анастасия Барычева, коммерческий директор рекламного агентства «Крион» и председатель блока спортивного...
7: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
2: В таких странах, как Соединенные Штаты Америки, где просто никто не будет смотреть час одно и то же действие. На ваш взгляд, эта так история, она может прижиться? Или это все-таки такая была разовая акция на чемпионате мира по футболу?
13: Я вообще болельщик футбольный, и мне бы хотелось, чтобы это не прижилось, потому что я вот такой консервативный немножко. Вот, несмотря на то, что я маркетолог, я немножко консервативен. И несмотря на дополнительные окна возможностей, которые были, я против вот этого всего. Я за обычный 90 минут матч, который проходит с одним перерывом.
3: Все футбольные болельщики, которые смотрели по ночам этот чемпионат мира, по вечерам и даже некоторые по утрам, выходили на работу и напевали разные песенки из рекламных вот этих вот роликов. А вот какие кейсы брендов на этом чемпионате мира запомнились вам?
13: Лично мне, я даже писала отдельный пост, это пиво одной пивной марки, потому что настолько это приелось, что я просто... Настолько это кринжовый был ролик, что вот просто он запомнился, и все. Это вот помните, как был...
3: С участием одного из тренеров сборной России. Вы про него, да?
13: Да-да-да, который не пьет вообще алкоголь. Удивительно, да? Это, знаете, как было в прошлом чемпионате, по-моему, это одна сырная известная марка на прошлом чемпионате мира по футболу. Но на самом деле, конечно, это самый громкий классный кейс — это «Levi's». Тот, который вообще не заплатил ни рубля и сделал из этого вообще максимальный хайп, если, я не знаю, знают наши подписчики.
3: Нет, расскажите поподробнее.
13: Наши подписчики о том, что по правилам FIFA обязательно нужно скрывать все бренды, которые не являются партнерами или спонсорами, и они сделали классный ход, они залепили свой логотип, и они его залепили так, что очертания все равно были видны. И они опубликовали это в своих социальных сетях, и все начали это повторять, то есть другие бренды, типа Gillette, Heinz и так далее. То есть они просто взяли это, знаете, как в ситуативный маркетинг это называется, то есть просто распиарили это, и это просто супер, потому что здесь не было ни рубля вообще.
2: Да, это крутейшая история, тем более, что вот, собственно, этот логотип этих джинсов, он был повышен невероятных размеров, сама арена называется так же, поэтому там трудно было избежать. Конечно, крутейшая история. У меня такой вопрос. Вот мы понимаем, что в том же футболе, когда проходит чемпионат мира, это прекрасное такое пособие для начинающих тренеров, для работающих тренеров, такие-то прорывные идеи, все ожидают каких-то смелых мыслей. Примерно то же самое и в маркетинге, да, происходит. То есть здесь такая история, что какие-то вещи открываются, новые окна возможностей, новые идеи. А что из того, что вы видели на чемпионате мира по футболу 26-го года, может в наших реалиях прижиться? Вообще много или было это прорывным в таком истории для маркетинга этот чемпионат мира?
13: Я думаю, что да, был, потому что здесь впервые такой произошел сдвиг парадигмы, что не деньги решают, а решает реальный креатив. А нам, как в креативных индустриях, на самом деле это очень важно, потому что в последнее время все больше это решали только деньги. А сейчас это реально качественный креатив, и тот же пример, на самом деле, Rexona, который сделал логотип в подмышках у тех, кто показывает красные и желтые карточки.
2: Судья.
13: У судей вы не видели?
2: Нет.
13: Они сделали просто логотипы в подмышках. И когда показывали замены, например, или еще что-то, вот здесь просто виднелся логотип Rexona. Мне кажется, это супер вообще.
2: Вообще круто, да.
13: И я не уверена, что это просто каких-то баснословных денег стоило. То есть это реально креатив, который решает. И я думаю, что если говорить про тренды, то вот этот большой сдвиг парадигмы в сторону креатива, нежели денег, он произошел. И на самом деле, к тому же еще классный пример про Coca-Cola, которая, наоборот, показала, насколько плохо отрабатывает там свой спонсорский контракт. Если вы знаете, они сделали AI-рекламу, и их просто максимально захейтили, потому что они были не очень человечными, то есть на фоне вот такого человечного чемпионата мира по футболу максимально нечеловечная реклама, которую они как будто бы откупили, знаете. Их максимально захейтили, и вот опять же, к слову, человечность, креатив, вот все это выходит на первичный план.
3: Лично мое впечатление от многих роликов на чемпионате мира рекламных, что там очень много ИИ, искусственного интеллекта. Это тренд, это все, это вот мы теперь будем жить вот среди вот этого всего.
13: Я думаю, что это тренд, да, и нас постепенно поглощает креативная индустрия в том числе. Я могу вам сказать, как представитель агентства, что мы также используем и копирайтеры креативные, которые придумывают, собственно, классные рекламные кампании, они точно так же используют ИИ. Но ИИ нас не заменит, то есть без мозга человеческого, к сожалению, никак не получится по-другому, поэтому обязательно...
3: К счастью, Анастасия, к счастью!
13: Да, к счастью, обязательно должен быть человек с мозгами, который умеет управлять этим инструментом. То есть это, по сути, просто инструмент классный, как это уже может быть пресловутая история про то, что раньше не было машин, когда они появились, люди стали меньше ходить. Но это стало инструментом. И здесь такая же история, это просто классный инструмент, которым надо уметь пользоваться. Но то, что сделал Coca-Cola, это реально на фоне всех рекламных кампаний, это реально было странно, потому что с их бюджетами они могли себе позволить сделать классную, качественную рекламу.
2: Несколько лет назад, достаточно давно, была великолепная реклама, по-моему, банка, это она вот от слогана «Из тени в свет перелетая». И вот пришли в наше рекламное агентство в «Комсомольскую правду» люди, говорят, мы-то хотим так же, вот нам нужно не что-то легкое, что-то красивое, воздушное. А что вы, собственно, продаете? Говорят, колбасу. И у нас этот анекдот ходит до сих пор. Я, собственно, к чему? Вот те истории, которые увидели на чемпионате мира, вы же все видели, да? К вам, как в маркетинговое агентство, уже приходили люди, которые говорили, мы хотим так же, мы хотим вот нечто подобное. Такие кейсы уже существуют?
13: К моему большому сожалению, нет. Потому что мы, как российская индустрия рекламы, мы очень стали зажаты сейчас, и мы не можем такого себе позволить максимального развития креативной мысли. Mm-hmm. То есть мы немножко сейчас более консервативные в этом вопросе, поэтому с такими прям запросами не приходят. Но я могу вам рассказать про один известный рекламный ход со стороны букмекера. Это главная песня, которая mm-hmm. сейчас у всех просто до сих пор в памяти. Я думаю, что даже если я вам сейчас ее напою, вы сразу поймете, о ком мы с вами говорим. В каждый дом приходит чемпионат. И здесь как раз вот история про то, что это суперклассный метод, который впоследствии точно будут копировать. Я прям в этом уверена. То есть создание этой песни в таких народных...
3: Ну, фолк-стиль, назовем вот так, да?
2: Узнаваемых и легко запоминаемых.
13: Легко запоминаемых, да. И это вот прям классный супермаркетинговый...
2: То есть вот это как раз один из трендов, который мы можем отметить, который наверняка у нас будет, да?
13: Ну, он у нас уже есть.
2: Уже есть, да.
13: Ну, это суперстар.
2: Скажите, пожалуйста, вот что касается чемпионата мира, что меня поразило? Да, я понимаю, что количество рекламы в какой-то момент ты начинаешь отключаться. Но когда, это вот, кстати, всегда эта история была, когда ты начинаешь смотреть иностранную рекламу, тебе становится интересно, потому что, думаешь, почему? Потому что ну, у людей немножко по-другому работают мозги. Не хуже, не лучше, не в этом дело, да? Просто по-другому. И тебе прикольно это смотреть. А вот такие вещи, рекламные ролики, я понимаю, что в маркетинговых, в рекламных агентствах сидят ну, максимально креативные люди, да? Ну, то есть это понятно, что тут в этом как бы и фишка. А когда вы сталкиваетесь с жестокой действительностью, когда приходит товарищ в костюме с одышкой, говорит, ну вот мне надо, чтобы было хорошо. Насколько тяжело с ним разговаривать, насколько тяжело продавать вот эти классные идеи, которые точно потом зайдут. Вот мы же все с вами обсуждаем что-то веселое, да, явно не что-то такое грустное.
13: А вы знаете, на самом деле здесь на другой стороне всегда такой же классный, веселый человек, потому что в маркетинге, как правило, на стороне клиента работают креативные такие же люди. Я вам даже больше скажу, в большинстве случаев это люди из агентского бизнеса. То есть они туда приходят как раз из агентского бизнеса, они прожили этот опыт, как прожили мы, и они приходят туда. Поэтому они такие же классные, креативные, они не в пиджаках, они в джинсах и в кедах. Поэтому с ними надо уметь разговаривать на их языке, и это супер продается на самом деле.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут. Наша программа «Джентльмены спорта» продолжится. В студии Андрей Вдовин, Павел Садков, как обычно. Но у нас сегодня замечательные гости. Анастасия Барычева, коммерческий директор рекламного агентства «Крион» и председатель блока спортивного и развлекательного маркетинга фестиваля маркетинговых услуг «Перспектум». Мы вернемся через 2 минуты.
14: «Джентльмены спорта». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
15: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда» – самое лучшее радио на свете.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
14: О конфликтах.
0: Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии моральным уродом и дураком. Так секретарь Совбеза прокомментировал слова Александра Стуба о поддержке ударов ВСУ по складам Wildberries. Медведев добавил, что помнит Стуба, когда тот еще занимал пост главы финского МИДа. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект, написал политик в МАКС.
14: О русофобии.
0: С 1 сентября Латвия запретит импорт книг, одежды, обуви и игрушек из России в стоп-лист. Также попали газеты, головные уборы и спортивный инвентарь. Запрет коснется и товаров из Белоруссии. Как утверждают власти Балтийской республики, они хотят защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности Москвы и Минска в получении доходов от экспорта продукции и ограничить попадание российских пропагандистских материалов в страну.
14: О финансах.
0: Аэроэкспресс первым в столице начнет принимать оплату цифровыми рублями. Новая услуга станет доступна пассажирам уже с 1 сентября. Оплатить новой формой национальной валюты можно будет билеты на поезд и автобус до Шереметьево и Домодедово, а также упаковку и хранение багажа. В компании подчеркнули, что все привычные способы оплаты от карт до СБП и наличных сохранятся. Ранее российские операторы связи заявили, что осенью начнут принимать оплату услуг цифровыми рублями.
17: о происшествии.
0: Умерла певица Долли Партон. О смерти королевы кантри сообщил ее племянник Брайан Сивер, пишет «Нью-Йорк Таймс». Исполнительнице было 80 лет, а о причине смерти не сообщается.
18: Обо всем.
0: Школьница из Тульской области, которую чуть не оштрафовали за рисунки на детской площадке, вошла в детский совет при региональном Минстрое. Глава региона Дмитрий Миляев рассказал, что Ксения Щендрыгина уже встретилась с председателем совета и поделилась первыми идеями по благоустройству области. Скандал разгорелся на прошлой неделе. Администрация города Балахова пожаловалась в полицию на школьницу, которая нарисовала смешариков на резиновом покрытии спортплощадки. За ребенка заступились губернатор и правозащитники. Кроме того, создатели смешариков позвали Ксению в Петербург создавать новые мультфильмы, а Ростех предложил ей расписать один из своих заводских цехов.
18: О валютах.
0: Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юаня 12 рублей 57 копеек.
18: О погоде.
0: В Москве плюс 16, пасмурно, временами дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
18: Джентльмены спорта.
2: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», Павел Садков, Андрей Вдовин в студии. У нас сегодня замечательные гости. Человек, с которым мы обсуждаем, как с нашей огромной радостью, чемпионат мира наш любимый. Анастасия Барычева, коммерческий директор рекламного агентства «Крион» и председатель блока спортивного и развлекательного маркетинга фестиваля маркетинговых услуг «Перспектум». Анастасия, продолжаем наш чудесный разговор. Возможно, можно, извините, да? Перебьем. Да? Давайте про скандалы поговорим. Значит, все хорошо, да, реклама рекламы, маркетинг маркетингом, но в нашей, собственно, из-за нашего чудесного креатива, в один из очень авторитетных людей, футбольный тренер Пирло, который должен был быть
3: главным тренером
2: сборной Италии, на минуточку потерял этот пост и потому, что снялся в нашей рекламе. Даже не он, а его, собственно, я так понимаю, и копия.
3: Вот так.
2: Да, как вам вот эта история? Это вас потрясло, то, что такое может быть? Вообще такие риски просчитываются заранее?
13: А вы уверены, что там была ИИ-копия?
2: Ну, вообще, мне показалось.
13: Насколько я знаю...
3: Нет, вообще он прилетал.
2: Прилетал, да?
13: Нет, я знаю, что к нему летали в Дубай и снимали вот это все там, да. Я думаю, что надо оценивать, конечно, риски, потому что всегда подбор селебрити, подбор главных вот лиц, которые будут сниматься в рекламных роликах, это всегда нужно прорабатывать. Ну, то есть должны быть грамотные менеджеры со стороны, которые смотрят вперед и прорабатывают вот эти все риски. Поэтому я думаю, что это можно было бы учитывать со стороны менеджерского состава, который работал на Пирло.
3: Окей. А если мы говорим о том, что как российские компании, как российские бренды относятся к международным соревнованиям там, где нас нет. Все-таки сборная России на чемпионат мира не попала не потому, что плохо выступила, да, а потому что ее туда не пустили. Есть ли какие-то имиджевые риски при участии в таких вот проектах?
13: Наверное, знаете, я думаю, что вопрос немножко... Нужно ли нам вообще туда смотреть, вообще в эту сторону?
3: Да.
13: Я думаю, что да, нам нужно, потому что есть сейчас сдвиг и тренд, как вы могли заметить, то, что российских спортсменов постепенно снимают санкции. Понятно, что это не массовая пока что история, но тренд есть. И это единоборство, я знаю, и это, по-моему, турнир по теннисистам.
3: Много-много-много где теннисисты и не уходили, да, хоть под нейтральным флагом они все равно участвовали. В смешных единоборствах мы были всегда, но сейчас возвращаются и командные виды спорта, и тот же волейбол. И сейчас вот с успехом проходил чемпионат по водным видам спорта, гимнастика, художественная гимнастика. Мы возвращаемся мощно, это правда. Но именно вот как вот стоит ли вот российским брендам участвовать там, где нас нет? Вот так вот.
13: Я думаю, что держать руку на пульсе надо, потому что мы все с вами любим мировую повестку. Да, мы, конечно, с вами любим российскую повестку, но участвовать в мировой повестке тоже нужно, и держать руку на пульсе нужно, потому что когда это все вернется, у тебя будет больше возможностей, как у бренда, с этим коммуницировать, потому что ты будешь знать, понимать, ты условно даже никуда не уходил. Поэтому, да, я бы точно со стороны брендов, я бы точно оставалась бы в теме, но, понятно, с какими-то ограничениями. То есть я смотрела бы на это.
3: А со своей стороны мы можем сказать, что аудитория у этих соревнований все равно есть, потому что на «Комсомольской правде» читали, при чемпионатах мира очень много слушали, очень активно наши, в том числе наши программы на радио «Комсомольская правда», и интерес у российских болельщиков к чемпионату мира был большой.
2: У меня такой вопрос. Вот вопрос цифр и вопрос аудитории. Раньше это была прям математика. Я покупаю цифры, я покупаю... Сейчас люди немножко по-другому. Ясно, что сейчас даже не аудитория, они даже не по возрасту, наверное, даже смотрятся, да, по увлечениям. Но вот я всегда говорю, что человек, который увлекается футболом, может быть и 6 лет, и 96. И ему примерно одно и то же интересно, так по-хорошему. Вот как вот сейчас с этими инструментами, насколько это сложно с ними работать, и насколько вы ждете вот этих цифр, просмотров, итогов и так далее?
13: Сразу скажу, что знаю кор аудитории футбольной, это 16-59 лет. Угу. Вот, и вот основной кор, который постоянно этим занимается, это 22-27 лет.
2: Да, по поводу того, насколько важны эти цифры, как с этими инструментами работать, насколько вы их ждете, насколько это, ну, скажем, догма, да, ну, то есть я понимаю, что в вашей креативной профессии все равно выигрывает тот, кто думает, наверное, наперед не только цифрами, или все-таки цифры важнее?
13: Произошел сдвиг парадигмы, потому что до этого всегда были просмотры, то есть мы привязывали все время к метрике OTS, либо к метрике визуальные охваты или просмотры и так далее. Сейчас это все сдвинулось, потому что даже если брать текущий чемпионат мира по футболу, там не только в просмотрах было, то есть там было и в медиапространстве, и в диджитализации, потому что не все смотрели матчи, но они все равно были заинтересованы в матче, они заходили во всякие телеграм-каналы, это все читали, они смотрели всякие новостные паблики, ну то есть в любом случае это все переросло больше уже в такую очень сложные омниканальные метрики, поэтому да, это стало сложнее, точно как оценивать, надо смотреть, потому что это все очень динамично. То, что было на чемпионате, это существенный сдвиг парадигмы. Mm-hmm. Вот если это дальше так будет, то я думаю, что у нас появятся даже какие-то новые метрики интересные.
3: А давайте поговорим про фестиваль «Перспектум». Потому что вы, как председатель блока «Спортивный и развлекательный маркетинг», вообще вот как вы оцениваете вот этот проект? Есть ли у вас свои какие-то личные критерии? Или вы просто как обычный зритель, понравилось, не понравилось?
13: На самом деле, да. Здесь больше понравилось, не понравилось. Это основное то, что движет...
2: Когда... То есть эмоция важнее у
13: ну,
2: вас?
13: Конечно, да. То есть ты как член жюри всегда смотришь на кейс, понравилось или не понравилось, потому что это такое немножко субъективщина, но она присутствует, и нужно оставлять этому место. Но, конечно, когда ты надеваешь кепочку маркетолога и начинаешь оценивать как бы кейс, ты в этот момент начинаешь смотреть на метрики, ты начинаешь смотреть на креатив, насколько глубинная была проработка, насколько качественный и масштабный был проект, насколько круто он был сделан, потому что просто то, что мы поставили какую-то классную зону на «Спартаке» и там что-то сделали, это ничего нам не дает. То есть как мы проработали с аудиторией, какой инсайт у аудитории мы поймали. Это все нужно обязательно видеть в кейсе. Поэтому сначала это вот эта субъективщина, понравилось, не понравилось, а после этого мы переобуваемся и смотрим уже более вот эти глубинные, качественные проработки.
3: Хорошо, есть ли у вас лайфхаки? Как победить на вашем фестивале?
13: Ох, хотелось бы иметь эти лайфхаки, чтобы тоже побеждать, потому что, несмотря на то, что я сопредседатель комитета и вот председатель членов жюри, я еще и подаю кейсы. И мне бы очень хотелось, чтобы я знала эти все лайфхаки. Но самый главный лайфхак — это качественно проработанная заявка. На самом деле все зависит от того, как вот вы, человек, к вам попадает кейс. Вам кажется, вот я когда пишу этот кейс, мне кажется, что о нем все знают. Ну вот все знают о том, что я вот что-то сделала вместе с агентством для нашего клиента. А по факту вы вообще видите это впервые. И вот то, как я вас через текст, через видеоролик погружу в свой кейс, на самом деле вот первый матч, он вот здесь, поэтому главное рекомендацион делать максимально классную подводку к своему кейсу. Вот этот сторителлинг, рассказывать про то, как вы делали этот кейс, видео и так далее. Да.
2: Насколько вы в своей работе, вообще в маркетинге, привязаны к трендам молодежным? Потому что я объясню, что я имею в виду. Если раньше, в свое время, если смотреть там какой-нибудь фильм про рекламщика «Бесстрашные», «Безумцы», по-моему, называется, да, в чем там была фишка? Они работали на аудиторию платежеспособную 30, 40, 50 лет, люди состоявшиеся, которые имеют деньги. Сейчас вся реклама, она основана на молодежных трендах. Молодежные тренды, вот у меня, там, условно говоря, человек 20-27 лет, он уже не совсем молодежный тренд, это уже все-таки состоявшийся человек. Это где-то 20-18 лет. А тем не менее, у нас там Анна Покров, у нас Валя Карнавал, у нас все там герои, там Мия Бойко, прекрасные ребята, но они все-таки для, явно не для аудитории 40+, грубо говоря. Как вот это сочетается? Ты включаешь телевизор, ощущение, что реклама только для тинейджеров.
3: Она, при этом, люди, 40+, обидно?
2: Нет, вообще не обидно, ни секундочки, да? Но почему я должен, я как человек, которому не 18 лет, это все дело купить. Вот этот вот момент, как вот использовать молодежные инструменты для того, чтобы продавать, ну, не совсем молодежь. Молодежи по нынешнему, по-моему, 60 лет заканчивается молодость, поэтому нормально.
13: Ну, открою вам глубинную тайну, возможно. Тут все зависит от того, какой как раз кор аудитории у бренда. То есть, если мы говорим с вами про одного доставщика еды, и у него кор аудитории, допустим, 22-25, то они будут делать рекламу на вот этот кор. А вы, если вам приглянулось это, вы можете... Ну, то есть на вас нет никакого упора вообще. То есть идет основной упор на кор аудитории. Поэтому если мы говорим...
2: Упор расшифруйте для наших слушателей.
13: Это ядро, целевое ядро аудитории, да. Потому что, как правило, она у всех брендов, она очень разная, потому что вот мы с вами обсуждали ранее про ядро футбола, то есть это 16-59 лет, да. Но кор, именно основная аудитория, это 22-27. Это просто ядро.
3: Насколько активно женщины смотрят футбол? У вас есть какая-то статистика?
2: Да, это же вообще абсолютная, на самом деле, такая...
3: Хорошо, не футбол, чемпионат мира, вот так вот, да?
13: Чемпионат мира, я думаю, посмотрел достаточно большое количество женщин у нас в стране точно. Если говорить в целом, я вижу сдвиг. Ну, то есть он такой, опять же, это все субъективщина, возможно, но я хожу на матчи, да, я смотрю, я вижу женщин. Возможно, сначала это появлялись женщины в статусе девушек, да, или там жен. Сейчас я вижу уже просто отдельных девушек, которые просто приходят на матч посмотреть. Я думаю, что в какой-то тренд мы с вами поймаем, когда это станет не только мужским видом.
2: Анастасия, спасибо вам огромное. Давайте я вам последний вопрос задам на сегодня. Вопрос у нас такой. Что нам ждать в ближайшее время от спортивного маркетинга? Какие прорывы? Что с ним будет в России? Чего вы ожидаете? Вообще будет ли, ну, скажем так, расти вообще интерес к спорту как таковому и в плане продаж тоже, конечно?
13: Конечно, да. Я уверена, что будет расти, и мы с вами как раз вот встали на этот классный путь, что мы отдельно выводим спортивный маркетинг, мы отдельно вывозим и делим аудитории. Я думаю, что главный тренд, который нам показал чемпионат мира по футболу, это как раз то, что не деньги решают, а решают реально классные креативы, и это дает возможность нашим креативным индустриям как раз поверить сейчас в себя, потому что, как я вам говорила ранее, мы стали чуть зажатые и консервативные, и как раз вот с этим трендом мы можем больше думать сейчас про то, что как раз спортивная аудитория будет покупать не деньги, а будут покупать классные, ситуативные, возможно, даже партизанские маркетинговые штучки.
2: Звучит как тост. Анастасия, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы, на самом деле, нам было очень интересно, потому что мы о разном говорили, но о деньгах говоришь всегда интереснее, чем о деньгах и креативе. Говоришь всегда интереснее. Огромное вам спасибо. Напомню, что это программа «Джентльмены спорта» в студии Андрей Вдовин, Павел Садков и наши чудесные гости Анастасия Барышева, коммерческий директор рекламного агентства «Крион» и председатель блока спортивного и развлекательного маркетинга фестиваля маркетинговых услуг «Перспектум». Спасибо вам большое.
13: Спасибо вам. Мне спасибо. Тоже было очень интересно.
18: Джентльмены спорта. Реклама.
17: «Комсомольская правда».
4: Читайте завтра. Репортаж из Константиновки. Как наши военные спасали местных из подземелий. Сколько теряет экономика из-за курящих и пьющих граждан. Кто из потомков звезд учится в обычной школе, а кто в частной. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Александр Казаков о зависимости Украины от США в мирных переговорах.
20: Ситуация может измениться в течение дня одного. И речь не о черных лебедях. Это речь о том, что в какой-то из дней осенних, например, ситуация может измениться так, что, ну, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборный, иранский и прочее, звонит, например, в Киев и в Париж, Берлин, Лондон и говорит: значит так, ребят, все, закончили игрушки, я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. А то, что отключаю все, разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил, и прочее. Если не хотите оказаться без штанов на фронте против русских, то сегодня объявляйте о готовности идти на переговоры на тех условиях, которые вам предложены. И при таком ультиматуме европейцы и киевский режим пойдут на эти переговоры. Там еще важно, готовы ли мы на них пойти. Вот это будет для нас очень непростым вызовом. Но это может произойти в один день, исходя не из наших обстоятельств, а из обстоятельств противной стороны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Джентльмены спорта.
2: Это радио «Комсомольская правда», это программа «Джентльмены спорта». Андрей Вдовин и Павел Садков в студии. Мы обсудили, вернулись к потрясающему чемпионату мира, который мы посмотрели этим летом, поговорили о том, как он отразился на рынке маркетинга и рекламы, но пора возвращаться к нашим баранам.
3: Да, и сейчас после этих флешбеков мы переходим.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Логотип Чупа-Чупса придумал Сальвадор Дали.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
4: В этом случае «Локомотив» ждет крушение. Успокойтесь, поддержите, и все будет с «Локомотивом» нормально.
5: Я тебе отвечу.
4: Выстроить хорошую команду новую.
5: Я с тобой, безусловно, согласен. И превращение «Локомотива» в такой мини-спартак, оно на наших глазах происходит, безусловно. Но в этом во многом, похоже, виновато и руководство «Локомотива». Все-таки с людьми, с болельщиками надо разговаривать. Надо объяснять какие-то решения. Понимаешь, вот это средневековое ощущение, что можно что-то сделать и никому об этом не говорить, это все-таки уже вчерашний, позавчерашний, позапозавчерашний день. Так уже никто не работает. Если ты сделал какое-то непопулярное движение, ты должен... Что сделал Юрий Нагорный? Да, Юрий Дмитриевич, мы очень уважаем. Он вышел к болельщикам, да, сказал, может быть, какие-то общие слова, но вот это, даже это выступление, ни к чему не обязывающее, оно сильно немножко, ну, хотя бы немного сбавило градус
4: движения. Да, и хотелось бы это то же самое услышать от Ротенберга, там конечно. Какое-то обоснование, план, то, что вот у нас есть план на построение конечно. Новой команды. Чтобы вот эти слухи вокруг многомиллиардных долгов «Локомотива» как-то могли там купировали именно самого руководства.
5: Сами конечно.
4: Да.
5: Тренер, обрати внимание, сейчас говорят, по-моему, самой большой трагедией для «Локомотива» будет потеря Галактионова. Потому что если кто-то и может построить эту новую команду, сохранить ее кусочки, да, собрать из вот этой мозаики, то, наверное, это Галактионов, человек, который...
4: Но, во всяком случае, он показал, что он делать это умеет.
5: Да, я подозреваю, наверное, ты прав. С другой стороны, понимаешь, я тебе как болельщик скажу, да, что любой болельщик никогда не смирится с тем, что вот этот сезон, ребят, мы проваливаем, мы строим команду. Никто никогда с этим не согласится. Все равно я хочу побеждать сейчас и здесь, понимаешь? Не то, что там будет через год, через два, через три. Поэтому понять болельщиков, конечно, тоже можно. Но здесь явно нарушены коммуникации. Вот с этим, наверное, надо бороться.
4: Да, ну, а еще имеет смысл, может быть, сказать пару слов про «Динамо».
5: Конечно.
4: Потому что «Динамо» тоже вот мини-такой кризис пережило. Опять же, мини-кризис доверия или кризис недоверия, как это можно лучше сказать, да. И видишь, ну, выправляются же, есть же у них положительные, да, результаты. Тот же самый Константин Тюкавин начал забивать наконец-то, да. И, в общем-то, вот пример, как можно выходить вот из таких вот положений. И я, честно говоря, от «Динамо» жду победы в этом матче, потому что, ну, «Локомотив», мы понимаем, да, не выстрелили.
5: Да,
4: «Динамо», бегущая, нормальная, прессингующая «Динамо». И, честно говоря, в этом матче я бы поставил на «Динамо».
5: Да, мне тоже кажется, что у «Динамо», и опять же, так как я видел этот «Локомотив», у меня есть ощущение, что там абсолютно бардак в защите, и уж кто-кто, а «Динамо» этим точно воспользуется, потому что команда-то последняя, даже матч с «Зенитом», они показали очень приличную игру, и сейчас победа достаточно такая уверенная, ну, понятно, что над Родиной, но тем не менее, Тюкавин опять начал забивать. Я уверен, что «Динамо» выиграет, хотя я не вижу, честно говоря, даже за что можно зацепиться «Локомотиву» вот в этой истории, разве что на какое-то дикое везение или на вечное «Динамовское» невезение, скажем так.
4: Все время, когда мы говорим название «Родина», да, в контексте, все время что-то как-то
5: попало. Да, название. Ну, слушай, я же помнишь мою любимую историю, да, что в свое время команда ЦДК, ЦСКА, ЦДК появилось это название, потому что нельзя, она называлась «Красная армия». И убрали это название, потому что
4: невозможно... Потому что «Красная армия» нельзя победить.
5: Да, «Красная армия» проиграла. И так не может быть. Вот, скажу я чуть громче.
4: Окей. Ну ладно, переходим к следующему анонсу. Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. Четверг, 27 августа, 19:00 по московскому времени. Формат, по которому проходит Лига чемпионов, до сих пор непривычен. 36 команд разбиты на корзины, каждый клуб сыграет 8 матчей против 8 разных соперников, 4 дома, 4 на выезде, и жеребьевка определит, что это будут за команды. Слушай, по твоему мнению, да, давай сразу про фаворитов, да, вот на твой взгляд, кто фаворит наступающей Лиги чемпионов?
5: Ну, слушай, это слишком банально будет сказать, что ПСЖ, Бавария, это, мне кажется, однозначно обе команды будут претендовать на то, что, ну, как минимум они будут в полуфинале, на мой взгляд. Что будет с англичанами? Вот любопытный момент. Сможет ли Арсенал второй сезон провести так же мощно, как предыдущий? Будет ли Манчестер Сити снова в главе, в чем я, кстати, сомневаюсь? Интересно, что будет с испанцами. Реал Мадрид и Барселона, вот эти команды. Я боюсь, что пока на данный момент каких-то прямо сенсационных ожиданий у меня нет. Все претенденты достаточно традиционные.
4: Обратимся к букмекерам.
5: Конечно.
4: На первом месте ПСЖ, ты угадал. На втором месте Барселона.
5: Барселона.
4: На третьем месте Бавария. На четвертом месте кто? Реал Мадрид. И только там пошли англичане. Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль. Вот такие расклады перед групповым этапом Лиги Чемпионов. Но опять же, да, надо к этому турниру привыкнуть. Я до сих пор не могу.
5: Ну, сложно.
4: Я до сих пор
5: ты
4: не
5: знаешь,
4: могу вот это
5: я
4: вот
5: думаю,
4: смотреть.
5: Я думаю, что еще проблема в том, что вот сейчас для меня всегда жеребьевка Лиги Чемпионов была одним из любимых моментов всего турнира, когда создавались группы, кто с кем попадется, где группа смерти, какие матчи наметились. Вот сейчас это же тоже все есть, но я почему-то не могу это почувствовать.
4: Да нет, раньше в группах вот из этой группы выходит этот, из этой, А сейчас, ну ладно, кто-то с кем-то играет,
5: кто-то
4: все
5: с кем-то
4: хорошо,
5: играет,
4: замечательно.
5: Да.
4: Все равно они все выйдут и молодцы.
5: Общая
4: и,
5: таблица, и есть ощущение какого-то вот этого свального греха, конечно.
4: Да, и ну хорошо, что все-таки за Гуцарай можем болеть, да, раньше мы только за ПСЖ такие притапливали, потому что там Сафонов, да, а теперь у нас есть...
5: Я за Монако всегда
4: в Гуцарай, а Монако уже давным-давно никто не видел в Лиге Чемпионов. Ну что ж, переходим к следующему анонсу, и он тоже нестандартный. Закрытие трансферного окна в ведущих футбольных лигах Европы. 1 сентября, 23:00 по местному времени. В Англии, Испании и Италии закрываются трансферные окна. Во Франции и Германии это произойдет еще на день раньше. А главным переходом в европейском футболе все-таки сейчас стоит считать трансфер Родри из Манчестер-Сити в Барселону.
5: Да, но то, что еще Барселона явно усиливается, ну, собственно, не каждый год усиливается, да, равно как и Реал Мадрид, но, по моим ощущениям, каким-то монстром становится Барселона. Она и так мощно очень смотрелась в прошлом сезоне.
4: Ну, слушай, здесь вот по поводу Родри есть несколько моментов, да, с одной стороны, да, человек, золотой мяч, обладатель золотого мяча, там, вообще сейчас, ну, центральная, наверное, фигура в мировом футболе, но возраст, 30 лет уже это достаточно серьезный возраст. Это статус, да, потому что он в Ман-Сити уже был не таким, центровым, не таким основоопределяющим игроком в команде. И, в общем-то, понятно, но когда ты посмотришь на трансферную таблицу именно по суммам, да, ты будешь немножко...
5: Да, давай думаю, вот ее проговорим.
4: Ну, удивлен.
5: Да, для меня это шок, честно
4: говоря. Да, первое место. 135 миллионов евро. Элиот Андерсон из Ноттингем Форест, Манчестер Сити. Ты представляешь себе этого игрока? Я с трудом.
5: Я слышал эту фамилию,
4: молодой атакующий там футболист, все хорошо, все замечательно, но 135 миллионов евро, это, конечно, за грань. Ян Диаманде, 125 миллионов из Лиона в Реал Мадрид. 125 миллионов евро, черт возьми, ну это, знаете ли, за 19-летнего, да, конечно, безумно талантливого игрока французского, но 19 лет, 125 миллионов евро в голове не укладывается. Морган Рон, 138 миллионов евро из Астон Виллы в Челси. Ну, черт возьми, ну что ж такое-то?
5: Слушай, ну я тебе должен сказать, что на фоне этих сумм есть ощущение, что Галатасарай очень выгодно купил Батракову.
4: Это раз. Во-вторых, да, вот у нас вот в стране все время мы обсуждаем о том, что российские футболисты стоят безумно дорого. Да, ты посмотришь, но у нас российский футболист стоит в среднем 5 миллионов евро. 138 миллионов, 125 миллионов евро, там 100 миллионов евро. Аюб Балдаи из Лили в Манчестер Сити. Да что ж такое-то, да?
5: Андрей, я тебе должен сказать, мы наблюдаем, это новая реальность. Да, мы сейчас, ну, новая история про деньги. И сейчас деньги стоят по-другому, и футболисты стоят по-другому. Обратите внимание.
4: И телевизионные контракты стоят по-другому.
5: Да, сколько за Родри заплатили?
4: За Родри 60 миллионов.
5: 60 миллионов по сравнению с молодым. Это суперзвезда, понимаешь, да, которого все знают.
4: Да.
5: Вдруг десяток попадает. То есть все делают ставку на...

0: Те приложения. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, удар был нанесен по центрально-городскому району. Глава администрации выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
0: О происшествии.
2: Движение на трассе М-11 Нева в сторону Москвы перекрыли из-за опрокидывания фуры. Пробка протянулась на 2 километра. Как уточнили в МЧС, ДТП случилось на 629-м километре федеральной автодороги. Грузовой автомобиль перевозил бетонные опоры. Организован объезд по маршруту через трассы А-120 и М-10. На месте работают сотрудники ГАИ и дорожной службы.
0: Об Украине.
2: Украина медленно и постепенно проигрывает войну России, заявил бывший министр обороны Михаил Федоров. Он отметил, что у Киева есть только несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для перелома ситуации в свою пользу. Киеву не хватает общего видения того, как победить в 4-летнем конфликте. Украину сдерживает и неспособность к инновациям. Кроме того, развитию страны мешают глубоко укоренившиеся сети коррупции и кумовства, а также отсутствие политической независимости в госорганах.
0: О финансах.
2: Россияне могут получить налоговый вычет за расходы на благотворительность. Он равен 13% от суммы пожертвований, напомнили ФНС. При этом максимальный размер расходов, с которых можно получить вычет, не должен превышать 25% годового дохода налогоплательщика. Вычет распространяется на пожертвования благотворительным, религиозным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также организациям в сфере науки, культуры, образования и спорта. Чтобы оформить возврат НДФЛ, необходимо подать декларацию по форме 3 и приложить документы, подтверждающие расходы.
0: О транспорте.
2: В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт», достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта. За последний год пассажиры почти 13 миллионов раз сканировали QR-код с актуальным прогнозом времени прибытия, сообщили в столичном Дептрансе. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
3: Часть 181. Глава 60.
4: У меня 1000 друзей. Если же говорить об откровенности с друзьями, то тут сложно. Валерий Янкулович признается. 5 лет мы общались очень близко, и только, может быть, раза два Володя был распахнутый, открытый. Просто сидели всю ночь и разговаривали. То есть не было между ними духовной близости. Иначе он был бы распахнут к Янкуловичу постоянно, а не 2 раза за 5 лет. А значит, и дружбы не было.

0: Янкулович мог бы как Гольдман сказать: «Я знал Володю 5 лет, но у меня язык не повернется сказать, что я был другом Высоцкого». Впрочем, роль Янкуловича при Высоцком можно определить как служебную. Акимов расставляет акценты в данных отношениях. Высоцкому был нужен такой человек, который снял бы с него груз бытовых забот и контактов. Общение с внешним миром было прекращено, поскольку звонки от организаций, частные обращения и все прочее натыкались на стену, возведенную Валерием Павловичем. Перелистывая журнальчик, он говорил: «Так, на этой неделе у нас занято все, на следующей занято, а вот тогда-то я вам назначаю встречу». В принципе, это хорошо — наводить порядок в жизни человека, которому служишь, но иногда порождало неразумные проявления. Например, объявлен концерт, на который Высоцкий пригласил Олега. Я после спрашиваю: «Ездил?» «Нет». «Почему?» «А мне Валерий Павлович сказал, что концерта не будет». «Как? У меня приятель ходил, был концерт». Олег при встрече заметил Янкуловичу: «Концерт был, а мы из-за вас его не записали». В ответ брошена фраза, которую я дословно не помню, но смысл такой: «Здесь я решаю, на какие концерты вы ездите, а на какие нет». То есть в данном случае между Высоцким и Янкуловичем не дружба, а служебные отношения. Отношения артист-администратор и ничего больше. Но и надо отдать должное Янкуловичу. К Высоцкому он относился предельно заботливо. Художник Борис Диадоров размышляет: «Я даже не знаю, с кем, кроме Сева Абдулова, у Володи были тесные контакты. Даже с Гариком Кохановским, другом детства, они общались реже. Гена Полока одно время был близок с Володей. Неля Логинова на сей счет имеет наблюдение. У Володи друзей была прорва. Ну, не друзей, приятелей, просто знакомых. К последним отношу себя. Объяснялось это элементарно. Он был поразительно талантлив в искусстве общения. И буквально любой, кто случайно оказался рядом, с этого дня, с этой минуты тянулся к нему и искал любую возможность увидеть его снова. Как не пойти в гости, где будет Володя? Да это невозможно. Вот отчего в любой дом, куда он приходил уже со свитой, набивались еще десяток и другой десяток его поклонников. И плюс мнение шахматиста Михаила Таля. Думаю, что друзей у Володи было много, но при всей его общедоступности дистанцию он держал. К себе внутрь он пускал немногих. Его доминанта — колоссальная доброжелательность. Для него любой человек был хорош, очень хорош, до тех пор, пока тому не удавалось доказать обратное. Золотухиным у Высоцкого иногда прорывалась откровенность. Запись от 1 июня 1970 года в дневнике. «Вчера у меня был Володя. Говорили с ним по душам. Все он мне рассказал. Про всю свою жизнь, про все свои дела. Мы нежно любим друг друга». Он говорил: «Есть у каждого человека 1-2 друга, которому можно рассказать, что ты заболел сифилисом. Володя окончательно остается с Мариной». Про сифилис трогательно, но никак не свидетельствует о наличии дружбы. Понебратства Высоцкий не терпел. И пресекал, грубо, на грани хамства. Андрей Першин приводит эпизод. «Я был в гостях у приятеля, Лёни Бажанова. И там был Володя Высоцкий, это на Малой Грузинской. В том же доме жил Миша Шнуров, который учился в строительном институте, устраивал там выступление Высоцкого. Потому решил, что сильно дружит с Высоцким. Звонит: „Володя, приди, спой“. Володя говорит: „Нет“. А Шнуров звонит и звонит, требует, чтобы пришел и спел. Перед какими-то знакомыми хотел прихвастнуть. Володя говорит: „Хорошо, сейчас приду“. Идет к Шнурову, и когда тот открыл дверь, надел ему на голову фаянсовую урну. Есть такие, что кокетничают своим знакомством с Высоцким. Вот Самвел Гаспаров похваляется: «Мне не нравится, что люди, которые знали Высоцкого шапошно, теперь выдают себя за больших его друзей». Или режиссер Александр Боголюбов: «Я по поводу Володи не даю интервью никогда и никому. Дело в том, что у него сейчас очень много друзей, и выглядеть его очередным другом после того, как он ушел, уже как-то и неприлично. Есть вещи очень личные. Ну, я смею считать, что на самом деле был его другом, и в картину я его позвал как друга». Это типичное обвинение. Находятся, дескать, разного рода «друзья», в кавычках. Хотя я не встречал в интервью, в воспоминаниях, чтобы кто-то открыто выдавал себя за его большого друга, на всех углах кричал о дружбе с Высоцким. Обычно приблизительно так формулировали свои отношения с ним. Мы не были друзьями, но когда встречались, то обнимались, и он мне на ухо что-то напевал. Это поэт Энтин. Но лучше всего выразил суть отношений Борис Хмельницкий, о чем сообщила его сестра Луиза. Боря не любил слово «друг». Однажды сказал: «Я не верю в дружбу. Дружбы на свете нет, есть только товарищество». Когда Боре говорили: «Вот ваш друг Владимир Высоцкий», он всегда говорящего останавливал. У него к Володе было почтение. А вот рассказ Игоря Бровина о необычной проверке. Дружбу Володя ценил высоко. Однажды мы сидели у него в Матвеевском. Были Сева Абдулов и Валера Янклович. Соорудили ужин, попили чаю. И вдруг, где-то в половине третьего ночи, Володя вдруг говорит: «А посмотрим, есть ли у кого-то из нас настоящий друг. Игоря мы исключаем, поскольку он киевлянин, а мы по очереди звоним тому, кого мы считаем истинным другом, и говорим: „Я в Матвеевском, мне очень плохо“, и кладем трубку. Не помню, кому звонили Сева и Валера, а Высоцкий позвонил Кобзону. Сказал, как уславливались: „Иосиф, я в Матвеевском, мне плохо“, и положил трубку. Сидим, ждем. Проходит минут 20, звонок в дверь. Открываем — Кобзон. Володя говорит: „Иосиф, я знал, что ты настоящий друг“. Да нет, это не свидетельство преданности друга. Это скорее говорит о том, что Кобзон — человек отзывчивый. Таким же, кстати, был и сам Высоцкий. Думаю, если бы кто позвонил ему и сказал фразу с точно таким же смыслом, типа „Я в Магадане, мне очень плохо“ и гудки в трубке, то он тут же ринулся бы в аэропорт и вылетел на Колыму. Между прочим, Кобзон трезво оценивал степень своих отношений с Высоцким. Он выступал в Киеве во дворце Октябрьский. Ему подают записку. Говорят, что вы были другом Высоцкого. Он ответил: „Я не могу назвать себя другом Высоцкого, но был момент, когда Высоцкому было плохо, он мне ночью позвонил, я среагировал быстро, тут же приехал, но ему уже получше стало“. Веский признак дружбы — прийти без звонка. Туманов называет тех, кто мог завалиться к Высоцкому в любой час дня и ночи: Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Станислав Говорухин, Сева Абдулов. Может, это и есть истинные его друзья?
1: Если где-то в чужой неспокойной ночи,

0: Продолжение через несколько минут.
1: Сказано
2: радио. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Ролли и в группе Контакта.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
6: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53 4 70 57.
7: Телефон рекламной службы в «Великих луках». 78 505.
8: А знаете ли вы что?
9: У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
11: Часть 182. Глава 60.
12: «У меня 1000 друзей». Актер, режиссер Георгий Ковторадзе размышляет на тему. «С Высоцким трудно было дружить. Он нелегко входил в дружеские отношения. Но если он считал тебя своим другом...» Расскажу случай, который очень точно характеризует Высоцкого. Однажды я снимался на Мосфильме. И случайно в коридоре студии столкнулся с Высоцким. «Здравствуй», — говорит. «Ты что тут делаешь?» «Снимаешь», — говорю. «И сколько дней ты в Москве?» «Ну, дней 5». Высоцкий резко разворачивается, уходит. На другой день администратор картины говорит: «Тебя просят выйти на минутку». Выхожу, вижу, стоит Высоцкий и говорит мне: «Я думал, мы с тобой друзья, а ты 5 дней находишься в Москве и не позвонил мне? Значит, ты не хочешь со мной дружить». Сурово он мне это сказал. А я ведь ему не звонил, просто полагая, что он занят, не хотел обременять его. Но он считал иначе. Друг обременить не может. Георгий Епифанцев, однокурсник по студии. Высоцкий обладал великим даром располагать к себе людей. И у любого человека, общавшегося с ним, через несколько минут общения возникало ощущение, что у них с Высоцким дружба навеки, и все отныне общее, как выражался Володя, кроме жен и зубных щеток. И многие действительно обманывались. Всеволод Ханчин из Самары, в советские годы город Куйбышев, пишет: «Наше знакомство переросло затем в дружбу. А Ханчин просто занимался организацией концертов Высоцкого, а в свободное от выступления время проводили вместе, катались на яхте. Имела место пара долгих разговоров и разговоров откровенных, так что у Ханчина вполне могла возникнуть иллюзия, что он лучший друг Высоцкого». Высоцкий легко сходился с людьми. Контакт устанавливался почти мгновенно. Был расположен к собеседнику. Умел его разговорить, вывести на сокровенные темы. С таким неподдельным интересом слушал впервые увиденного человека, а когда прощались, то таким искренним тоном просил не забывать, звонить, запросто приходить, что человек, только что с ним познакомившийся, впадал в убеждение, что он теперь навеки вечный друг Володи. Ханчин на этом попался. Так что я не понимаю обвинений, что, дескать, после смерти Высоцкого сразу столько друзей его объявилось. Да как им не объявиться, если человек действительно убежден, что он был его другом? Были же откровенные разговоры. Вот он сам записал свой номер телефона на Малой Грузинской. Аркадий Арканов о дружеских отношениях с Высоцким. Когда мы встречались, то ощущение было такое, будто расстались вчера. Володя никогда не делился сокровенным. Мы по многим вопросам имели настолько схожие мнения, что и говорить об этом было бы излишним. Володя не рвался быть непременно душой компании. В этом отношении он был скромен, не выпячивал себя. Но что касается восприятия смешного и по-настоящему иронического, то он не скрывал своего восторга. Если ему что-то нравилось, хохотал как ребенок. Высоцкий по натуре был максималистом. Если понравился человек, то на всю жизнь. Если нет, тоже навсегда. Друзей его, может быть, можно и насчитать тысячу, но почему многие вспоминают Высоцкого как очень одинокого человека? Виктор Бушуев, художник, приводит наблюдение. «Я относился к нему как к младшему, хоть разница в возрасте не столь уж велика была. Давал ему советы, с которыми он, как правило, не соглашался. Не потому, что он был упертым, просто у него была своя внутренняя жизнь, войти в которую было нельзя. Он был одинокий. Он всегда был таким, но думаю, что когда у него появилась Марина, то стал еще более одиноким. Она, при том, что по рождению русская, все-таки не понимала его. Иногда он приходил к нам, выпивал пару стаканов водки и расслаблялся, но оставался одиноким. Он просыпался один, он ложился спать один. Да, Марина, безусловно, любила его, но до конца не понимала. Алекс Степанян делится своим наблюдением. В последние годы Володя окружало большое количество людей, а он был очень одинок. Жил в другой плоскости, и интересы людей, которые его окружали, не были его интересами. Иногда круговорот людей, которые приходили, уходили, забегали, убегали. Такое впечатление, что проходной двор. Игорь Шевцов о другой стороне одиночества Высоцкого. Он страшно не любил, когда лезли в его личную жизнь. С ненавистью говорил о каких-то девках, которые его достали, особенно об одной, преследующей его даже дома. Высоцкий признавался Шевцову в разговоре. «В конце 50-х мы жили втроем. Я, Вася Аксенов, Андрюша Тарковский. Я тогда в кино за трешку, за пятерку бегал сниматься. Знаешь, как песни писал? Ночью вскакивал и сидел до утра, чтобы их порадовать новой». Шевцов делает вывод. «Может быть, я что-то не так понял про это общежитие втроем, но имена Тарковского и Аксенова он назвал тогда именно как имена близких друзей, для которых он писал свои первые песни. Хорошее было время, — сказал он. — Ушло». То есть можно из этих слов сделать вывод. Высоцкий считал Тарковского другом. Да и на концертах говорил, что Тарковский и Шукшин были его друзьями. Некоторые основания для этого были. Часто встречались в компании Кочеряна, иногда пересекались по жизни. По свидетельству Халимонова, Высоцкий и Тарковский обсуждали, как играть Гамлета. Но считать их друзьями я бы не стал. По очень простой причине. У Тарковского не было друзей. Вообще не было. На какое-то короткое время он сходился с человеком, с тем же Вадимом Юсовым или Георгием Рербергом, но наступал момент — разрыв, резкий, окончательный. В своем дневнике Тарковский упоминает Высоцкого 4 раза. Вот эти записи. «Володя Высоцкий предлагает нам в сентябре ехать по приглашению во Францию к Марине. Может быть, в этом есть смысл. Володя Высоцкий обещал свозить меня к Пушкареву, который решает вопросы, связанные с обменом. Нам надо как можно скорее меняться. Здесь жить уже просто невозможно. Лёва Кулиджанов тоже обещал помочь. Высоцкий, 150Р. Сегодня прочел в итальянских газетах, что умер от инфаркта Володя Высоцкий. Наверное, не от инфаркта, а запил и рухнул, бедняга». Как видим, ничего в этих записях нет такого, что свидетельствовало бы о дружбе. 150Р — это брал у Высоцкого в долг. А реакция Тарковского на смерть Высоцкого равнодушная, как о чужом и чуждом по духу человеке. И нота злорадства проскользнула в записи. Запил и рухнул, бедняга. «Совсем иные чувства возникли у Тарковского на смерть Кочеряна», — записал в дневнике. «Сегодня на студии Юсов сказал: умер Лёва Кочерян. Ужасно. Как-то на душе нехорошо. Может быть, от того, что мы были в результате нашей могучей совместной деятельности по поводу шанса недовольны друг другом? Разошлись, в общем, тогда, когда он уже болен был. Скверно. Почему-то чувство вины перед ним не дает покоя. Хотя сделал я все, чтобы помочь ему в том, чем я мог. И все-таки мы долгое время были близкими людьми. На похороны я, наверное, не пойду. Ему все равно теперь, а делать вид не хочется. Насколько эта запись эмоциональнее, теплее. Чувствуется, Кочерян был Тарковскому близок, дорог. Несколько раз в дневнике записи типа такой, а ночью приснился Лёва Кочерян. Так что не были друзьями Высоцкий и Тарковский. И не собирался Тарковский снимать Высоцкого в роли сотника в Андрее Рублеве. И не было у него планов приглашать Марину Влади на роль матери в «Зеркале». А встречалось утверждение, что из-за этого отказа Высоцкий обиделся на режиссера. Потому, дескать, развалилась их дружба. Единственная зарубежная актриса, которую Тарковский намеревался снимать в своем фильме, Биби Андерсон. В «Солярисе» он видел ее в роли Хари, в которой снялась Наталья Бондарчук. Андерсон, кстати, соглашалась сниматься бесплатно, у Тарковского же. Олег Халимонов, хорошо знавший и того, и другого, утверждает. Они дружили, часто встречались в дружеской компании, но вне этой компании общались редко. Помню, что Володя предложил сценарий фильма, и Тарковского его идея заинтересовала. В это не верится, что Тарковский заинтересовался идеей. Он снимал фильмы только по своим сценариям, в крайнем случае в соавторстве. Как, например, «Зеркало» сценарий писал вместе с Мишариным, «Сталкер» с братьями Стругацкими. Если же говорить о Владе и Тарковском, то никто больше не сделал для него, как она, когда он заболел раком. Оплатила авиабилеты Москва-Париж для сына Андрея и его тещи. Тарковский сделает 10 января 1986 года запись в дневнике. Сейчас позвонила Марина Влади, которая помогает нам вместе с Леоном Шварценбергом, врачом, который меня лечит. Позвонила и сказала, что Воронцов, посол, сказал ей, что Андрюшу выпускают буквально на днях. Неужели нужно смертельно заболеть, чтобы быть вместе? Теперь, Андрей, надо жить. Тарковского лечил тогдашний муж Влади Леон Шварценберг. Влади материально поддерживала Тарковского во время болезни. Запись в дневнике от 11 января. Да, вчера забыл важное. Марина дала мне на лечение 2 чека на 16 и на 5000 франков. Она просто ангел. Без этих денег его попросту бы выкинули из больницы. Когда его ненадолго выпишут из больницы, он жил у Влади в ее парижской квартире. Отзывчивая она человек, Марина Влади.
1: Продолжение через несколько минут.
13: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Василий Кашин о поставках Турции оружия Украине.
17: Турция нам не друг. У нас такие транзакционные отношения. Ты мне, я тебе. И где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий. Разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения. Наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить. При том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран. Каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение. Все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта. И это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят, и вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: О Ближнем Востоке.
16: Иран и Оман договорились о создании временного морского пути в Ормузском проливе, которым они будут управлять совместно. Это говорится в сообщении иранского МИДа, опубликованного по итогам переговоров. Стороны также пришли к соглашению о совместном разминировании временного морского коридора.
15: О финансах.
16: Росфинмониторинг исключил блокировки на фоне введения контроля данных о переводах СБП, сообщили в ведомстве. Там также отметили, что действие федерального закона не принесет каких-либо неудобств гражданам. С 1 сентября Росфинмониторинг получает прямой автоматический доступ к данным о денежных переводах граждан через систему быстрых платежей, картам МИР, единому QR-коду. На фоне этого в обществе появились опасения о массовых блокировках счетов и тотальном контроле бытовых переводов. Ведомство это опровергло.
15: О важном.
16: Военные Италии не станут участвовать в учениях коалиции желающих. Маневры, запланированные на октябрь-ноябрь этого года, были анонсированы президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отказ Рима соответствует позиции правительства и его главы Джорджа Мелони, которые выступают против отправки военных на Украину.
15: О топливе.
16: В Астраханской области на 25% сократят количество отпускаемого в одни руки бензина. Теперь топливо 92 и 95 марок будут продавать вместо 40 литров по 30 литров в руки, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это должно увеличить время работы АЗС и число заправленных машин в день.
15: Об образовании.
16: Минпросвещение установило единый порядок изучения истории в школах. Возможность менять последовательность тем в рамках одной школьной программы исключена, говорится в документе ведомства. Ранее Сергей Кравцов сообщил, что время на изучение истории России в школах будет увеличено. По словам министра, с нового учебного года обществознание начнут изучать с 9 класса, а часы, которые ранее отводились на этот предмет, направят на изучение истории страны.
15: Обо всем.
16: Производитель выдвижных стоек для серверов стал самым богатым человеком Тайваня. Глава компании Kingslide Линь Цзуньчи заработал почти 20 миллиардов долларов благодаря развитию искусственного интеллекта, сообщили финансовые аналитики. Его состояние выросло на фоне взрывного спроса на серверное оборудование. В Москве плюс 17, пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
15: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
11: Часть 183. Глава 60.
12: «У меня 1000 друзей». Вот еще о чем подумал в связи с Высоцким и Тарковским. С февраля 1966 года и до дня его смерти рядом с Тарковским была Ольга Суркова, кинокритик, киновед. Не всегда рядом, иногда с большими перерывами. Никаких иных отношений, кроме как деловых, творческих, между ними не было. Суркова была вроде как летописец при Тарковском. Записывала его реплики по ходу съемок «Соляриса», «Зеркала», «Сталкера». Расспрашивала его о кино, о жизни, о поэзии. Записывала разговоры за столом. Под рюмку, под закуску Тарковский раскрывался максимально. И теперь мы имеем представление о внутреннем мире режиссера, о его взглядах, о его мировоззрении. Эх, такого бы человека рядом с Высоцким, да кто ж знал. Хотя шанс был. Сын Туманова, тоже Вадим, учился на факультете журналистики МГУ. И Высоцкий как-то сказал ему: «Вадька, не знаю, каким ты будешь журналистом, но давай с тобой договоримся. Иди, думай и готовь вопросы. 100, 200, все, какие придут в голову. Я тебе отвечу, и пускай лежит. Думаю, когда-нибудь тебе это будет нужно». Не успели. Да и что мог спросить студент? Задал бы какие-нибудь детские вопросы, на манер тех, которые задавал Высоцкому студент в ГИКа Петр Солдатенков. А общаться с журналистами Высоцкий не желал. Сказал однажды: «Я никаких интервью не даю. Поначалу они не хотели, теперь я уже не хочу, потому что журналисты всегда натягивают, перевирают. Они почему-то всем-всем одинаково дают выражаться. Все у них получаются такие умные. Они почему-то думают, что их язык — это язык интеллигентов. Поэтому в их интервью, обратите внимание, все одинаково говорят». И в заключение главы — размышления Людмилы Абрамовой. Володя удалялся от каких-то прежних друзей, но никогда не уходил ни по-хорошему. О своих друзьях иногда плохо говорил, и говорил заочно. О женщинах — никогда, а о друзьях — бывало. Ругал, обижался. Но то же самое мог сказать им в глаза. И как быстро возникала обида, так же быстро она проходила. Володя был отходчивым. Он себя перерастал, а не друзей. Я думаю, что когда Володя стал совсем другим, чем был в школе-студии, он все равно чувствовал родство, встречая студийных ребят. Не подыгрывая, не пытаясь общаться на одних воспоминаниях. Он вырастал, он уходил куда-то далеко. Но уходил не от, а именно куда-то. И все свое прошлое он тащил с собой. И то, про которое рассказывал, и то, про которое не рассказывал. Хорошо сказано. Все свое прошлое тащил с собой.
11: Глава 61.
12: Последний год. Последний год жизни Высоцкого начался мрачно. Встречали Новый год на даче маленькой компании, а потом договорились, что придем на дачу к Володарскому, вспоминает Василий Аксенов. Там был и Володя. Собралось много народу. Володя был чем-то взволнован. Был совершенно трезв, вообще не пил. Все вокруг сидели жутко мрачные. Мы-то пришли веселые, и вдруг увидели человек 30 мрачно сидящих перед телевизором. Помню, Володя сказал: «Я их видеть всех не могу». Видеть не мог. А ведь с ними только и общался последний год. Ольга Трифонова увидела встречу того Нового года у Володарского так. Все не задалось сразу. Было трудно отделаться от ощущения, что что-то всех разделяет. Присутствовали какие-то девки, кажется, никому не знакомые, кроме хозяев. Девки явно скучали. Им обещали знаменитостей. А знаменитости, во-первых, с женами, а во-вторых, какие-то незаводные. Тарковский держался особняком и развлекался тем, что делал полароидом необычные фотографии хозяйского пса Тимы. Потом, как в монтаже, увидела Марину и Владимира Семеновича, стоящих на крыльце под большим белым снегом. Они долго и нежно целуются. Марина в очень красивом вечернем платье, с обнаженными плечами, и снег падает на них белыми хлопьями. Потом Трифонову сообщит, что девкам стало совсем скучно, и они запросились в Москву. И что повез их Высоцкий и попал в аварию, и что был он в подпитии. В этой истории кое-что не сходится. Скажем, на той встрече не мог быть Тарковский. У него в дневнике запись от 1 января 1980 года. «Встретили Новый год дома. Все больны. Больше всех Тяпа и Лара. С нами праздновал лишь один Наумов». Но дело не в этих деталях и несоответствиях. Высоцкий стал, или точнее сказать, становился другим. Вот что главное. И мрачная встреча Нового года — лишь малый эпизод в его мрачном преображении. Он действительно мог сказать: «Видеть их всех не могу. Ему все и все надоело». Люди, близкие ему по прошлой жизни, это остро ощущали. Иван Дыховичный говорит: «Последний год для него это была жизнь в аду. В аду, которой я не пожелал бы ни одному своему врагу». Володя становился все круче и неуправляемее, добавляет фотограф Валерий Плотников. Часто бывал раздражительным, взрывался по малейшему поводу. Договаривались о съемках, он не приходит. В буфете просил: «Сделайте мне не двойной, а десятерной кофе». У Туманова такие наблюдения. Последние 3-4 года он многое пересмотрел в жизни, стал резче, жестче. Последнее время близких людей было мало, стал нелюдимым, хотя это слово мало к нему подходило. Со многими раздружился, сам так говорил. Что-то в нем менялось, стал как-то по-особому улыбаться, переставал участвовать в общих разговорах. Но что конкретно в нем менялось? Или ощущение приближающейся смерти его меняло? Он вдруг стал равнодушен к тому, чего добивался раньше. Вот он хотел получить звание. Хотел же. И что? Елизавета Авалдуева, завкадрами Таганки, вспоминает. В январе 80-го из Управления культуры пришла бумага. Готовьте документы на присвоение звания Высоцкому. В таких случаях листок по учету кадров заполняется лично. Я подошла к Володе, надо заполнить. Нет, Елизавета Иннокентьевна, я еще не заработал. Не дадут. Вам будет больно, а мне обидно. Вспоминается, как на творческом вечере Высоцкого в мае 1967 года ведущий Аникст сказал: «Пройдет несколько лет, и в очередном издании театральной энциклопедии мы прочитаем: Высоцкий Владимир Сергеевич, 1938 года рождения, народный артист». Его из зала поправили: «Семенович». «Извините, конечно же, Семенович. Мы привыкли к нему обращаться Володя, Володя, а отчество и не помним. Будет Владимир Семенович Высоцкий народным артистом. Аплодисменты». Сбылось и не сбылось предсказание. Он стал народным артистом, а официального звания не имел. Для него и это в последний год потеряло значение. Высоцкий отчаянно знал, ему на этом свете отсчитано дней немного. Станислав Говорухин долго уговаривал его сниматься в телесериале «Место встречи изменить нельзя». Уговорил. 10 мая 1978 года, первый день съемок. Совпало. День рождения Марины Влади. Отмечали в Одессе, на даче. И сюрприз. Неприятный для Говорухина. Марина уводит его в другую комнату и со слезами умоляет: «Отпусти Володю. Снимай другого артиста». И Высоцкий: «Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль». Разумеется, Говорухин не отпустил его. Столько времени и сил затратить, чтобы утвердить в инстанциях Высоцкого на эту роль. И это счастье для всех, что не отпустил. Мы бы лишились Глеба Жеглова. Конечно, кто-то другой сыграл бы, и, может быть, отлично сыграл бы, но...
18: А ты бестолковый насмехался надо мной. Вот тебе пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо». А сейчас я приступаю ко второму отделению концерта по заявкам радиослушателей.
19: Гражданин начальник, но у нее не служит.
18: Мурашко, товарищ майор. Здравствуй, Жеглов говорит. Кондрат Фельдманович, мы тут с Шараповым тебе пособили маленько. Кирпича взяли. В поличным, конечно.
19: Кондрат Фельдманович!
18: У тебя тут на нем тысячи разных подвигов. Так что ты подожди своего человечка. Мы тут все в 17-м вместе отдыхаем. Ага, пусть они с ним разберутся от души. Вот так. Ну что, Сапрыкин, придумали мы на тебе методы?
12: Высоцкий не пожалел, что снимался в «Месте встречи». Скажет на одном из концертов: «Этот фильм мы делали с друзьями, кланом. Мы работали с режиссером. Это мой давнишний, ближайший друг, с которым я начинал. Мы вертикаль с ним делали. Я получил удовольствие от работы. Не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли». Говорухин однажды рассказал про этот случай на встрече со зрителями. Из зала пришла записка. А стоит ли год жизни Высоцкого этой роли? «Вопрос коварный», — вспоминает режиссер. «Если бы год, который заняли съемки, он потратил на сочинение стихов, тогда ответ был бы однозначным — не стоит. Быть поэтом — таково было его главное предназначение в этой жизни. Но у Володи были другие планы, я знал их, и мы построили для него щадящий режим съемок, чтобы он мог осуществить все задуманное — побывать на Таити, совершить гастрольное турне по городам Америки».
20: Продолжение через несколько минут.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Сказано рекламно.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
24: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
25: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
20: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
26: Часть 184. Глава 61.
27: Последний год. Но жизнь его в последний год непонятная. Непонятная прежде всего вот почему. А чем он, собственно, занимался? Ну, съемки вместе встречи и маленьких трагедиях. Ну, роль Гамлета на Таганке очень редко. Ну, концерты. Тоже не сказать, что часто. Ну, творчество. Опять же не сказать, что занимало у него много времени. А остальное время? И Епифанцев вспоминает о разговоре с ним в конце 70-х. Высоцкий с тоской. «Жор, помнишь, как звонили по всей Москве, трешку не могли нигде занять? А сейчас столько бы мне дали взаймы, с радостью, за счастье почли бы, суки. О, можно было бы загулять на год, на всю жизнь. Но когда теперь? Ни час уж нет. Вот жизнь. Ну, пока». И разбежались. «Ни час уж нету». Но и одновременно впечатление, что он не занят был ничем. Мне представляется, что ему не хватало большого дела. Такого, чтобы захватило его всего без остатка. Он исчерпал себя в театре. Песни, стихи, да, сочинялись. И мастерства он достиг высочайшего, но этого мало. А чем еще заняться? В интервью 1980 года скажет: «Я не очень люблю актерскую профессию, и сейчас ухожу из нее потихонечку, и из театра, и из кино. Буду сам делать фильмы. Я предпочитаю исполнительской работе творческую, авторскую, когда сам делаешь и сам воплощаешь. Если режиссер-автор, тогда есть кино. А если он просто ремесленник, тогда кино нету». Таким фильмом для него мог стать «Зеленый фургон». Оксана Афанасьева говорит об этом как о его мечте. Этим фильмом Володя бредил. Он очень хотел, чтобы все люди, которые ему были близки и интересны, работали в этом фильме. Чтобы всех объединяло одно общее дело. Он хотел написать свой сценарий, рассказать свою историю. Он хотел сделать свое кино. И когда Володя получил телеграмму о том, что его утвердили режиссером этого фильма, он был так счастлив, он испытывал восторг. Сценарий «Зеленого фургона» написал кинодраматург Игорь Шевцов. Благодаря этому он много и тесно общался с Высоцким в его последние 7 месяцев. А познакомились они так. У Шевцова на киностудии имени Довженко снимался фильм. Фильм о войне, об армейской разведке. Понадобилась песня. Ну, кто еще, как не Высоцкий? Шевцов позвонил ему. Высоцкий отказался, сослался на чрезмерную занятость. Хотя чем он тогда был занят? Не снимался в кино, в театре только 3 спектакля, которые идут редко. Ну, песни, ну, концерты. Чем занят? Ну, неважно. Тогда Шевцов с Надеждой. В Одессе должен сниматься «Зеленый фургон» по моему сценарию. Там будет несколько песен. Можно на вас рассчитывать? И вдруг полная неожиданность. Почему же только песни? Я с удовольствием и сам снял бы эту картину. Я эту книжку знаю, люблю. Несколько лет на радио по этой повести была постановка, я участвовал. И закрутилось. Высоцкий пригласил Шевцова на «Преступление и наказание». После поехали к нему на Малую Грузинскую. По дороге Высоцкий строит планы. Художником возьмем Давида Боровского. А второй режиссер будет он, показывает на Янковича. Шевцов осмеливается возразить. Если не будет второго режиссера студийного, вы погибнете, Володя. Да я их всех передушу, смеется он. Они все на меня пахать будут. А? Будут? Шевцов смотрит на дело рационально, практически. Я, знавший степень цинизма среднего звена в нашем кинематографе, их низкие зарплаты, преданное и одновременно наплевательское отношение к делу, сразу понимаю, что так оно и будет. К Высоцкому пойдут работать все. И не за страх, а за совесть. У Высоцкого был опыт самостоятельных съемок. Снял несколько сцен «Вместе встречи изменить нельзя». Говорухин уехал в ГДР, оставил за себя Высоцкого. И он показал режиссерский класс. На съемках все работали как часы. Обычно обслуживающий персонал опаздывает к началу съемок, знают, что без них не начнут. А осветители — народ капризный, работали не торопясь. Пока свет поставят, пока декорации подготовят, пока актеры подтянутся, полсмены прошло. Но не при Высоцком. Как только он появлялся на площадке, дисциплина устанавливалась идеальная. Все и все были готовы к съемкам. Декорации, свет, актеры. Каждому четко объяснял задачу. Проводил 2-3 репетиции и все, снимаем. Было заметно, работа режиссера ему нравилась. А остальным нравилось, как он вел себя на съемочной площадке. Хотелось с ним работать. Был такой знаменитый на всю студию осветитель. Его звали дядя Семен. Человек суровый, педант. Какой бы там ни был гениальный режиссер, какие бы ни были знаменитые актеры, ровно в 6 часов он вырубал свет. Ровно в 6 и ни минуты позже. А у Высоцкого он спрашивал. «Владимир Семенович, может быть, еще что-то нужно снять? Это мы, пожалуйста». Иван Бортник вспоминает о тех съемках, когда Высоцкий остался за Говорухина. Он сказал мне, «Они ж работать не умеют, тянутся, тащатся». Володя собрал всю съемочную группу. «Ребята, давайте поработаем как следует, а после съемок я вам попою». Ну, все, конечно, завертелось очень быстро. У Ролана Быкова был другой стимул. Когда я снимал «Шинель», то положил в карман 1000 рублей. И если нужно что, то доставал червонец. «Прошу, сделайте». За 2 недели, пока не было Говорухина, Высоцкий снял больше месячной нормы. Владимир Мальцев, администратор кино, вспоминает о тех съемках. Он снимал так, что все поразились. Лихо, четко, стремительно. Он знал, что делает. Говорухин любил походить, подумать, покурить, поговорить. А Высоцкий снимал так четко, что все увидели. Профессионал. Так что, вполне возможно, у него получилось бы с «Зеленым фургоном». Геннадий Полок, однако, считает иначе. Я был против, чтобы Высоцкий снимал фильм. Он был в потрясающей актерской форме. Зачем ему силы тратить на этот фильм? Только что оглушительный успех в Польше. В Варшаве шли 3 спектакля «Гамлет». Ламницкий «Гамлет», Альбрыхский «Гамлет» и кто-то еще, а Володю на руках выносили со спектаклей. Полока говорил Высоцкому. «Ну, сделаешь ты, допустим, неплохую картину. И что из этого? Мало ли примеров, когда выдающиеся актеры превращались в весьма средних режиссеров». Однако Высоцкий настаивал, «Я это буду снимать». Сам не собирался брать себе какую-то роль в фильме. Сказал, «Буду играть только в крайнем случае». Ну, раз так, Полок решил, буду помогать. Согласился быть художественным руководителем картины. Высоцкий увлекся идеей «Зеленого фургона». Шевцов рассказывает. «Вечером я приезжал к нему на Малую Грузинскую. У Володи всегда шум, гам. Наговорившись, накричавшись вдоволь, все расходились, и мы начинали работать». Глубокая ночь. Он фантазирует и фантазирует. Он разрывал сюжет, активно проигрывал роли разных персонажей, сыпал одесско-еврейским жаргоном. Шевцов как-то спросил его, «Володь, а зачем тебе это кино? При том бардаке, который сейчас на киностудиях, ты утонешь в рутине. Мне надо. Ты пишешь прекрасные вещи, есть гениальные. Он усмехается. И в этой усмешке вдруг видно что-то, не знаю, незащищенность какая-то, неуверенность. Мне нужно менять поле. Актерство, лицедейство — это я не люблю. Ненавижу, прозвучало страстно. И вдруг Высоцкий впадает в тяжелую депрессию. К нему лучше не подходить. У него иссякла фантазия, вялость, во взгляде равнодушие. Впечатление, что ему ничего не надо, и фильм ему не нужен. Шевцов терялся в догадках. Почему? Что причина? Шевцов заговорил на эту тему с Абдуловым, с Янкловичем. Услышал, у него бывают похожие периоды, но такое впервые. Что делать, они не знали. Только ждать. Дождался Шевцов нормального Высоцкого. Закончили сценарий, отдали на телевидение. Там одобрили, назначили редактора. Наконец, телевизионное начальство созрело до такой степени, что утвердило Высоцкого режиссером. Шевцов ему позвонил, сказал, что он утвержден. Что конкретно они утвердили, требует уточнения Высоцкий. Сценарий или меня как режиссера? Сценарий-то как раз требует доработки, а тебя утвердили. В плане объединения экран так и стоит. Фильм «Зеленый фургон», режиссер В. Высоцкий. Стали подбирать актеров. Сразу же возникло имя Бортника. И тут же идея пригласить Николая Губенко. При этом имени помнит Шевцов. У Высоцкого сделалось удивительно доброе лицо. И он сказал, да, вот актер. Коля, если бы согласился, сыграл бы гениально. Он мечтал снимать в Одессе, а поселиться и жить в Санжейке. Там море, пляж, тишина. С этой Санжейкой у него были связаны хорошие воспоминания по прошлым временам. И вдруг однажды высказался, а что если снимать в Болгарии? И рассказал историю, показавшуюся Шевцову бредовой, о кладе, спрятанном отступившей белой армией. И будто бы он знает точное место, где спрятан клад. Там огромное богатство. Вот если бы его найти. Дупак, директор театра на Таганке, свидетельствует о твердости планов Высоцкого. Он просил творческий отпуск на год в связи с работой над фильмом «Зеленый фургон». Он очень тянулся к работе в кино, к самостоятельной работе. И наверняка у него бы получилось. Дела ему не хватало. Большого дела, чтобы захватило его всего без остатка. А вообще, смотришь на последний год жизни Высоцкого и больно. Жизни-то и не было. Выкладывался на стадионах, получал многие тысячи, деньги улетали мгновенно. Только и осталось, что от последнего года «Жеглов», «Дон Гуан», несколько блестящих песен. Было ли у него такое — остановиться перед зеркалом, всмотреться в себя и испугаться? Испугаться вопроса, что же со мной происходит? Половина жизни прожита, а что я сделал? Казалось, что впереди вечность, а выясняется — все позади. Но даже не в этом главное. Сделал он много, безумно много. Честно мог предъявить, мне есть чем отчитаться перед Богом. Но главное в другом. Зачем вся эта жизнь? Раньше казалось, что понимает, что такое бесконечность, а теперь не ощущает в себе возможности верить в Бога. И кто эти люди вокруг? С Влади все на грани разрыва. Врач Елена Садовникова приводит строчки из письма Высоцкого. «Елена Давыдовна, не писал вам исключительно из мук совести, потому что чувствовал себя виноватым. Наши отношения с Мариной напряжены, на грани разрыва, и мне это страшно горько», — сказал Барбаре Немчик. «С ней уже не могу. Без нее тоже не могу.

0: 33-й будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов, мы предусмотрели, и мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках. Мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее. Все секреты выдавать не буду. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
2: Соединенные Штаты и Иран согласовали режим прекращения огня, который гарантирует свободное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщают пакистанские военные. На скорое открытие временного коридора для коммерческих судов также рассчитывают в Министерстве иностранных дел Омана. Текущее соглашение призвано остановить затяжной конфликт, который продолжается с февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по объектам в Иране. По данным ООН, за время конфликта на Ближнем Востоке погибли почти 20 моряков, а в зоне боевых действий на застрявших кораблях до сих пор остаются около 20 тысяч членов экипажа.
1: О происшествии.
2: В автомобиль, на котором ездит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, врезался мотоцикл. Речь идет об «Аурус Сенат» с госномерами, которые числились за Владимиром Жириновским. Сейчас машина принадлежит руководству ЛДПР. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на Новом Арбате, когда кортеж из двух «Аурусов» с мигалками поворачивал налево со встречной полосы. Обстоятельства столкновения и его виновник устанавливаются.
1: О финансах.
2: Российские операторы связи начнут принимать оплату услуг цифровыми рублями. С 1 сентября МТС введет такую возможность для всех сервисов, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay. Оплата цифровым рублем не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг. Пользователю нужно будет выбрать цифровой рубль как способ оплаты, указать банк и подтвердить операцию, пояснили ведомостям в компании. Аналогичную функцию для использования добавят Ростелеком и Мегафон. В сентябре в России начнется более широкое внедрение цифрового рубля. Открыть кошелек новой формы национальной валюты можно будет через приложение кредитных учреждений, подключенных к платформе цифрового рубля Банка России.
1: Обо всем.
2: Москвичи не смогут увидеть лунное затмение в конце этой недели. Как сообщили в столичном планетарии, 28 августа земной спутник лишь частично зайдет в тень нашей планеты. К тому же в Москве Луна в это время уже скроется за горизонтом. Явление начнется в 4 часа 24 минуты и завершится в 10:02 по Москве. Общая продолжительность затмения превысит 5,5 часов. Увидеть полутеневые и малые теневые фазы смогут жители европейской части страны, уточнили астрономы. Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора касается мигрантов. Мигранты! Итак, вопрос я поставил из

0: Африки, Индии, КНДР или из Средней Азии? Вот давайте выбирать, друзья, анализировать. Мигрантов из Африки и Индии, особенно вы уже видите повсеместно, кое-где встречаются в некоторых регионах из КНДР, ну или вот старые добрые мигранты из Центральной, ну или Средней Азии. Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями на этот счет. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
1: Эх, страна моя родная, край загадок и чудес. Где еще такое счастье, где

0: Итак, дорогие друзья, вопрос стоит так. Мигранты из Средней Азии или же из Африки, Индии и КНДР. Вот как-то так давайте попытаемся поделить, потому что все больше мигрантов из Индии, например, их вы уже можете заметить на улицах своих городов. Из Африки, КНДР кое-где встречаются. Либо же старые, добрые, временем проверенные мигранты, рабочие из Центральной Азии. Да? Как вам? 8 800 200 ровно 9702. Вопрос стоит так. Или-или. Ну, в принципе, можно высказываться по-разному. Все зависит от того, какой точки зрения вы придерживаетесь. Опросики я пролистал. Там, в принципе, все довольно предсказуемо в самых разных. Вот и, кстати говоря, что меня на самом деле удивило. Левада-центр, иноагент Левада-центр проводил опрос год назад на этот счет. И согласно их данным, отношение россиян к мигрантам остается негативным. Большинство опрошенных считают, что они увеличивают уровень преступности, негативно влияют на экономику и культуру. 7 из 10 опрошенных считают, что следует ограничить приток приезжих и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов. В то же время большинство респондентов не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания, не чувствуют открытую враждебность со стороны людей других национальностей и не испытывают ее сами. Однако до трети опрошенных считают возможным массовые столкновения на национальной почве в стране в целом. Я, кстати говоря, ну, прямо сейчас в отдельно взятых местах, конечно, могу себе представить какие-то столкновения, но не везде. Есть звонок. Искандер из Татарстана, здравствуйте, пожалуйста.
1: Да, вот, у меня мама была, Царство Небесное, заслуженный врач. Не какая-нибудь телевизионная там, вот такая, знаете, болтливая.
0: Так.
1: Настоящий врач. Вот. И она бы подтвердила, что вот даже в те времена, в советские, вот это Бангладеш, Индия, вот представляете, ребята, до 30% сифилитиков прибывало сюда. Обалдеть. Это вот одно. Второе, по поводу того, что значит, или Средняя Азия, или вот эти вот ребята, еще более южные. Я скажу, все плохо, как говорится, оба варианта плохие. Надо сделать так, чтобы нас люди работали здесь сами. То есть, например, если сокращается человек, пособие по безработице платили ему максимум месяц. Нет работы больше, он не выбирает ничего. Пусть идет в дворники, заставлять. Я, конечно, что-то плохое, крамольное, может быть, для кого-то, кажется, говорю. Но пока мы это не будем делать, мы скоро будем все махмудами, понимаете?
0: Слушайте, у нас физически не хватает рабочих рук, это факт. Физически. Ну, в смысле, их как бы, ну, в цифрах нет, понимаете? Вот.
1: Вот. А вот как вам такое, Иван? Смотрите, давайте. Платят за первого ребенка. Какой дурак это придумал? За первого ребенка
0: да,
1: платить,
0: это просто идиотизм. Кто-то придумал, да, кто-то придумал.
1: Кто-то же придумал, а кто-то, понятно? Госдура, как ее Владимир Владимирович.
0: Так, это уже, извините, все. Так, стоп. Во-первых, оскорблять государственный орган, это, как вы понимаете, на законодательном уровне немножечко запрещено. Вы понимаете, да, ну вот. Я с вами не согласен, не солидаризируюсь и осуждаю, кстати говоря. Хотя, конечно, отдельно взятые депутаты заслуживают отдельно взятых нелестных комментариев в свой адрес, но не более того. Так, кто там далее? Василий из Екатеринбурга, пожалуйста.
2: Иван, здравствуйте.
0: Хулиганить будете?
2: Нет, не буду.
0: Давайте ровно, да, пожалуйста.
2: Тема, конечно,
0: без межнаций. Все.
2: Да. Это да. Проблема номер два после войны, конечно. Ну, смотрите, ну, из страны сделали просто какой-то балаган. Я вот служу даже, да, по своему району. Да и вообще-то этой темой как бы я увлечен. Вот смотрите, почему вот у нас все говорят, нехватка рабочих рук, везут мигрантов. Но ни в одном колхозе, совхозе и даже в любом городке спутника, ну, их нету, они туда не едут, потому что там нечего делать.
0: Ну, смотрите, а я вас удивлю, Так. Есть такой чуть меньше, чем 2 часа до него ехать из Москвы, Ярославский вокзал, город Александров, Владимирская область, небольшой, там 54 тысячи жителей, да, там с мигрантами все в порядке, в смысле, они там есть, вот вы говорите, там нечего делать в городах-спутниках маленьких, да, вот вам, пожалуйста, пример.
2: Ну, это исключение. Ну, вот понимаете, не хватает. Вот даже есть какие-то совхозы более-менее там, которые еще дышат там. Ну, их нету там, рабочих своих нету, все разъехались. Но почему-то туда мигрантов не привлекают по какой-то программе. И они туда просто не поедут. Вот у нас система какая, да, вот по Екатеринбургу. Ну, вот я днем еду, да, Ну, почему вот их, может, я просто на них так обращаю внимание, их просто, ну, я не знаю, сотни, наверное, вот они все едут на каких-то машинах. Он по-русски не может говорить, но он ездит на машине. Откуда у него российские права? У каждого, у таджика газель какая-то непонятная. Ее в утиль надо списать. Нет, он на ней потихоньку везет там свою продукцию. Я почему и говорю, что под каждым кустом сидят, продают свои бананы, помидоры, арбузы. А туда, где нужны руки рабочие, их там нету. Ведь такого не должно быть. Привезли мигрантов, ставьте на то место, где нужны рабочие руки. А не так, что запустили в страну всех, кого попало. Они разбрелись вот у нас по городу, да? И ведь работает каждый, кто чем занимается. Одни металлолом где-то таскают, другие какой-то картон возят. И каждый на своем автомобиле, понимаете, который надо сдать в утиль. У них даже страховок нету. Я вот с некоторыми общаюсь, как бы так все равно, как бы я не такой уже совсем уж одуревший человек. Ну, им, понимаете, ну, судя по разговорам, им вообще без разницы, что тут происходит. Они приехали сюда вот творить свои вот эти вот дела, чудеса, да. Больше я мягко так говорю. Ну, нету контроля, честно, нету.
0: Так и вы пожалуйста, давайте России... вопрос-то, я понял вашу мысль, мы бесконечно можем. У вас монолог не закончится и к концу вопрос эфира. Какой? А вопрос, собственно, я в начале эфира озвучил. Африка, Индия, КНДР или Средняя Азия?
2: А вот я вам скажу, что вот даже по собственному как бы так взгляду и наблюдению, доставщики у нас стали одни негры. Азиатов практически нету. Вот я вам честно говорю.
0: Так,
2: просто,
0: ну и?
2: Просто, да, одни негры. Вот негры. Иногда раз едешь и думаешь, велосипед один едет, его не видно. А потом раз, уже все как бы подсознание, а, ну все, едет африканец. Вот честно слово, самое... Так, знаменитые и... доставки, только одни негры.
0: Так, на тебя похожий парень чернокожий. Да? Вы выбор-то. Выбор. Давайте, определитесь.
2: Так тот... выбор, Иван, это все идет к тому, что через 10 лет у нас вот даже вот наш район взять, Турчермет.
0: Я понял. Кругом бегать, у вас сколько детей? Я помню, у вас есть дети. Сколько у вас детей?
2: У меня два сына, но они взрослые, конечно.
0: Уже... А вот надо всем в многодетные. Можете еще одного сына заделать.
2: А Иван, вот смотрите, у меня сын, да, старший женился, я же вам тогда говорил.
0: Да.
2: И тему поднимали насчет детей. И как бы так серьезно все. Он говорит, пап... Пока вот это вот не закончится, война, я даже ну, не могу об этом серьезно думать, потому что
0: значит,
2: я призывного возраста.
0: Бездетным, да, останется.
2: Нет, а если мало ли всех загребут, ну это же, понимаете, что останется. У нас нет такого государственной помощи такой, чтобы она... Она с ВОшников-то вон ребята ходят, я вот с ними общаюсь.
0: Но мы уже от темы уходим. Мы можем Все, давайте, да, все, спасибо. Увлеклись немножко. Олег из Самары, пожалуйста.
3: Ну, я вообще-то не против этих мигрантов, но категорически в форме нельзя их допускать к компактному поселению. Как только они компактно поселятся, мы получим лондон, который туда войти не может полиция.
0: А, вы имеете в виду, что какие-то гетто будут, да, образовываться?
3: В обязательном порядке. Посмотрите, что сегодня творится, казалось, в Тбилиси, да? В Тбилиси просто ужас. Грузины же взвыли. Там столько неконтролируемых мигрантов с Пакистана, с Индии, со всех сторон.
0: Да, что... я не знал, вот честно говоря.
3: Сколько грузинов там не останется. И здесь сам, у нас, я сам тоже не русский, понятное дело. Я не против этого, но должно быть все контролируемо.
0: А у вас, извините, у вас гражданство есть российское?
3: Ну, я вообще-то здесь родился.
0: А, и вот, здесь... вы здесь родились. Да, не, ну тогда. Вы просто сказали, не русский, я уточнить хотел. Давайте так, оставайтесь с нами на линии, пожалуйста, не вешайте трубку, оставайтесь, еще пара вопросов будет к вам после перерыва. Новости, реклама, анонсы. 8-800-200-97-02, про мигрантов говорим, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о повышении риска ядерной эскалации со стороны Запада.
6: Если мы посмотрим на последние изменения доктринальные, на практику проведения учений, можно смело говорить о том, что Альянс и его отдельные страны идут по пути укрепления роли ядерного оружия. Это очень опасный тренд. В частности, мы видим, что проводится все больше и больше учений с ядерным компонентом, что так называемые совместные ядерные миссии, которые осуществляются НАТО в нарушении, кстати, договора о распространение ядерного оружия становится все более изощренными. В его подготовке используются разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы затруднить возможному противнику определить тот момент, когда может быть и как может быть использовано ядерное оружие. США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, которые размещены в Европе, в сторону их миниатюризации. Это означает, что понижается ядерный порог. О новых ядерных амбициях Франции мы уже говорили, о том, что они готовы расширить ядерный зонтик французский, растянуть его. И вот сюда же, в эту же историю укладываются и британские планы, смысл которых в том, что они сейчас только наращивают ядерный арсенал и хотят выйти за рамки морского компонента, которого они обладают, но и расконсервируют инфраструктуру под возвращение американских ядерных авиабомб.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мигранты из Африки, Индии и КНДР против мигрантов из Средней Азии. В смысле, кого выбираем? Или. Да, друзья, мигранты из Африки, Индии и КНДР. Или из Средней Центральной Азии. Пожалуйста, мигрантов из Африки и Индии вы уже, в принципе, наблюдаете на улицах своих городов. Кое-где встречаются и мигранты из КНДР. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Олег с нами на связи по-прежнему. Олег, уточните такой пример. Вот вы сказали, что вы против гетто, да? А в принципе тогда... А как им здесь, по-вашему, тогда устраиваться? Понятно, что люди тянутся к своим, друг к другу.
3: Слушайте, ребята, они сюда приехали устраиваться или заработать? Надо понять.
0: Так.
3: Они приехали для чего, зачем? Сюда приехал работать, ради бога, поработал, ушел. И практику вот эту, чтобы через год дали ему паспорт, взяточник через взятки, это надо прекращать. Надо их, во-первых, сажать, вот этих, которые через год получили паспорт, узнать, кто расписался в получении этого паспорта, да? То есть здесь надо навести у себя в порядок. У нас надо искоренить тех людей, которые позволяют этим людям становиться здесь полноценными гражданами, но при том они не хотят стать полноценными гражданами. Вот это беда.
0: А как вы думаете, почему они не хотят ассимилироваться полноценно?
3: Так их с детства приучают к этому. И я знаю массу примеров, ни в коем случае не призываю к какому-нибудь национализму. Они, знаете, как вот последнее поколение так выросло, и так их в соцсетях, так их мозги вправили, что они что-то именно на генетическом уровне нас, русских, а я себя русским называю, ненавидят.
0: Думаете, так, да?
3: Мы для них источник дохода. То есть они должны приехать сюда заработать там, туда-сюда там, брезгливо, они брезгливо относятся к России. Это мне категорически неприемлемо.
0: Все и понятно. Спасибо.
3: Приехал в Россию, люби Россию. И потом, они ходят с паспортами, с двумя паспортами. Так должно быть. Мы или русские все с одним паспортом, или не. Понимаете, вот у нас должен быть один паспорт. Я знаю мигрантов, у которых два паспорта.
0: Ну, у многих, да. Да, конечно.
3: А зачем? А почему мы себя так сильно не уважаем, что вот так налево-направо паспорт раздаем, как справку с больницы?
0: Вот в том-то и дело, что паспорта мы не раздаем как раз. Российский паспорт получить на самом деле, если официальная процедура, очень сложно.
3: Это сейчас стало сложно.
0: Нет, нет, вы говорите просто про другое. Я понял, о чем вы. Мигрантов эта история не касается. Как они получают паспорта, для меня загадка. В смысле, я примерно догадываюсь, но вот не знаю. А вообще получить российский паспорт очень тяжело. Очень. Это если мы не касаемся коррупционных схем. Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, Звенигород. Замечательный городочек Звенигород, Подмосковье. Здрасте, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте. Да. Ну, знаете, вот в принципе согласен с предыдущим оратором, то что не хотят они здесь ассимилироваться, хотят вот только источник доходов делать. Вы знаете, вот у меня у знакомого есть автомойка. Вот. Так вот, граждане нашего ближайшего зарубежья, они не хотят работать, они устают, видите ли. Понимаете, за большие деньги, по 5 тысяч они зарабатывают за один день. И то это еще надо найти.
0: 5 тысяч в день? 5 тысяч
7: в день? Я вам говорю, да, вот. И они не хотят, они устают. А ребята приехали с Индии, за 3 тысячи с удовольствием работают и довольны. Вот. И также вот хотел, вот даже вот есть участок вот дома у меня, да, хотел покосить траву, чтобы на участке 10 соток скосили траву.
0: Так.
7: Вот, вы знаете, да? Значит, попросил, вот мимо проходит, вот, говорит, хозяин, там, есть ли у вас работа? Я говорю, да, конечно, есть. Говорю, будете. 5 тысяч минимум. Он русский не знает, он еле-еле на нем разговаривает. Но 5 тысяч, и еще плюс его надо обедом покормить. И работает он с 10 до 6, понимаете? И еще надо поискать, кто за 5 тысяч согласится.
0: Я вам больше скажу, тут на кладбище, значит, в Москве оградку, причем сам подошел рабочий, ну, мигрант из Средней Азии, и предложил покрасить. Да, да. Оградку вам надо, говорит, покрасить. Мы говорим, ну, надо, да, покрасить. Сколько возьмешь? Он говорит, 7 тысяч. Оградка там. Вот. 2 на 2. Вот, 7 тысяч. Я говорю, знаешь, я да. Вот сам за 7 тысяч покрашу. Покрашу спокойно.
7: Да, я работаю каждый день. И столько не зарабатывают, сколько они просят. Причем плохо-плохо, по-русски вообще даже, он его не знает. То есть человек вообще, так сказать, дикий, можно сказать. Даже вот другая история. Привезли мне домой, заказал парник. Значит, парник стоит там 20 тысяч. Значит, 2 тысячи у них 10% сборка идет. Но так как уже майские праздники, они говорят, вы знаете, мы не можем сейчас к вам приехать, мы приедем. Там ближе к 9 мая, а 1 не можем. Опять идут вот эти граждане. Говорят, есть работа? Я говорю, да, парник собрать. Что вы думаете? Вот как вот оградка? 7 тысяч. Я говорю, вы что, обалдели? Парник стоит 20. Не-не-не. И дальше они ходят, через 3 дня опять подходят к забору работы. Я говорю, ребят, ну вы же не хотите работать. А я сам взял спокойно с другом. Шашлыки пожарили и все собрали за 2 часа.
0: Ну вот и правильно, надо самим работать, нечего там, понимаете, других напрягать. Спасибо. Кстати говоря, вот чтобы это не было похоже на разжигание межнациональной розни, если граждане из стран Средней Азии нас слушают, вы можете позвонить, высказаться, пожалуйста, с удовольствием вас послушаем. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста. Виктор из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
8: Но я больше за ближнее зарубежье.
0: Так.
8: С дальним зарубежьем имел отношение в основном в Европе, попрошайки и обманщики.
0: Ну там,
8: здесь,
0: я понял,
8: в Москве,
0: Пакистан.
8: Ко мне подошел,
0: да,
8: один фрукт и говорит, дай денег. Он одет просто с иголочки. Я говорю, все реально нет. Он говорит, ну дай просто покушать. Работать не хочу, так и сказал. А здесь как-то вот они вроде ничего, ребята. Наверное, если там и там хорошие, ну какие-то они. Не скажу, как правильно, в переносном смысле, грязноватые какие-то, особенно индийцы, но как-то, блин. Вот африканка снимала квартиру у нас, слушайте, я потом ее ремонт делал, я отмывал, она жила там 2 недели. Это просто финиш.
0: Интересно.
8: Накидали в санузел и памперсов, и все прочее, вот.
0: Угу.
8: Я все сказал.
0: Спасибо большое, спасибо большое. Шамиль из Казани, второй звонок из Казани. Сегодня, здравствуйте. Здрасте.
9: Есть то, что касается выбора. Я, конечно, ближе мигранты из Средней Азии,
0: так,
9: и Ближней Азии. Как-то легче адаптируются здесь с ними. Контакт попроще, наверное. Вот. А то, что касается жизни здесь, наверное, плохо работают миграционные службы наши.
0: Мне кажется, они хорошо работают, на самом деле. По крайней мере, у них все хорошо. Если вы понимаете, о чем я.
9: Все хорошо. Не давать им натурализироваться, работать по какой-то программе, сделали свое дело, уехали. Потом, наверное, плохо работают военкоматы. Те, кто уже натурализировался, я что-то не вижу их массового призыва в армии и так далее. А еще, вдаваясь в прошлое, ну, вспомните те времена, когда в 90-е, ну, довольно массово, но много уезжали наших россиян за границу. Они тоже, наверное, начинали где-то с нуля, адаптировались, работали.
0: Да, это правда, много уезжали и сейчас уезжают. Есть разница, только понимаете, в гетто, как правило, не сбивались, все-таки было стремление стать частью нового мира, понимаете, вот это главная особенность, стать частью нового, стать частью другой страны, понимаете, вот мне один человек, который уехал, мне рассказывал. Я в Европе с ним встречался, в 19-м году еще было. Он ко мне подошел, услышал русскую речь, я по телефону разговаривал и просто пообщаться решил со мной. Он впервые за что там, 20 лет на русском заговорил, уже совсем плохо начал говорить. И история у него такая. Он когда переехал, запретил всем домашним, вот в Германию в 90-х они уехали, там корни нашлись, и они всей семьей переехали. И он запретил всем домашним говорить на русском языке. Чтобы на немецком, чтобы побыстрее как раз то самое, ассимилироваться. Он не то, чтобы там как-то против России переехал, потому что жить невыносимо стало, все, это они уехали к лучшей жизни. Это его выбор был вместе с его семьей, все, не то, что он там против России. Нет, просто вот так. И они стали частью другой страны, страны, в которой они захотели закрепиться. Понимаете вы? Вот это ключевой момент. Вот это ключевой момент. Либо да, действительно, поработал, уехал, и это честно. Понимаете? Это честно. Вот у меня девчонки в кофейне работают рядом с домом, они из Средней Азии, несколько из разных стран, я так понимаю, и все они вполне себе светские. Очень хорошо, кстати, говорят на русском, стараются, хорошо работают, улыбаются. У меня к ним никаких претензий нет абсолютно, вот абсолютно. Еще раз, светские, не замоташки, как принято сейчас говорить, хорошие. Ну и пусть работают, никаких вопросов к ним нет абсолютно. Ну, если только там, это уже компетентные органы, пусть эти вопросы задают, не я, если вдруг таковые возникнут. А в целом, когда человек, скажем так, ну, допустим, решил барана зарезать, да, где-то рядом с общественным местом проходным, в парке где-нибудь, то вопросики возникают, ну и криминал, и прочее, прочее, прочее. Ну и замоташки, именно не просто там в платке, а вы поняли, да, никап так называемый. То, опять-таки, что ты здесь делаешь? Вы знаете, чаще всего, где встречаются девушки в никабах? Это вот с прорезью для глаз, полностью закутанные. Где? В каком месте в Москве? Как думаете? Ни за что не угадаете, можете сами поехать и увидите. На Охотном ряду, кстати говоря, в центре Москвы, Охотный ряд. Это вот у Кремля. Вот почему-то именно там. Почему-то именно там. Вот выйти из метро и штуки 3.3. Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для настоящего хит-парада политик рассказал о своих любимых песнях.
11: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот «Только где они?» Там есть такой припев. «Только где они, самолеты?» Вот очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
12: Я с тобой спал.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О Ближнем Востоке.
1: Военные Пакистана сообщили о согласовании прекращения огня между США и Ираном. Информацию подтвердили также представители органов безопасности Исламской Республики. Один из пунктов соглашения включает свободную навигацию в Ормузском проливе, пишет РИА Новости. Ожидается, что официальное объявление о перемирии между Вашингтоном и Тегераном будет оглашено в ближайшие дни. По данным источников, в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч.
0: О важном.
1: В Светогорской лавре в ДНР похоронили погибшего во время нападения на храм монаха. В Арсафоний в Миру Турянский умер 23 августа при нападении группы неустановленных лиц на служителей церкви в районе Свято-Николаевского монастыря. По данным экспертизы, смерть монаха наступила в результате огнестрельного пулевого ранения. Сегодня тело в Арсенофе доставили из морга. Гроб установили в Успенском соборе Свято-Успенской Святогорской лавры, где и провели отпевание.
0: О технологиях.
1: Россия получила возможность стать крупным экспортером услуг по похоронению и обработке данных. Создать дата-центр мирового уровня предложили в Иркутской области, где есть резервы генерации, дешевое электричество и подходящий прохладный климат. Об этом сообщили аналитики Сибирского института экономики роста имени Столыпина в исследовании для информационного агентства ТАСС. Эксперты уточнили, что потенциальным клиентом Сибирского центра могут стать Китай и страны Центральной Азии на фоне растущего спроса на технологии искусственного интеллекта.
0: Обо всем.
1: В США сократили продажи одежды больших размеров из-за препаратов для похудения. По итогам прошлого года объем реализации снизился на 7-8%, отмечает Bloomberg. По данным агентства, некоторые торговые сети в начале 2023-го были намерены ввести дополнительные женские размеры, но в итоге отказались от этого. Сегодня в 20% американских домохозяйств есть минимум один человек, использующий препараты для похудения, в том числе Оземпик. В Великобритании этот показатель составляет около 9% и, как ожидается, продолжит расти.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юаня 12 рублей 57 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 15, пасмурно, временами дождь.
0: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Тема разговора сегодня касается мигрантов. Мигранты из Африки, Индии и КНДР или из Средней Азии. Звоните, высказывайте свои мнения. Я вот тут, кстати говоря, открываю опрос в ЦИОМ за 24-й год. Правда, я приводил уже цифры, данные Левад-центром и иноагентом. А вот от ВЦИОМа данные такие, и вы сильно удивитесь. 8 из 10, 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран. Такое же число респондентов, 81%, не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности. Вот так. Это данные за 24-й год. Тогда они проводили этот опрос. Ну, у Леванды другие центры, у ВЦИОМ свои. Что-то похожее, в принципе, и в данных фонда «Общественное мнение», ФОМ. Но это вот вам на всякий случай цифрами поделюсь. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Екатеринбурга, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте.
2: Да, говорите.
3: Я хотел высказаться по поводу мигрантов. Без разницы, какие мигранты нам нужны. Да, рабочие руки нам нужны. Но они должны приезжать организованно. Только организованно. Если будет работодатель отвечать за них, у нас будет больше порядка. То есть вот эти, парень высказывался тоже передо мной, там, из Екатеринбурга, да, действительно, засилие здесь, этих мигрантов, особенно сортировка, вот эти рынки все переполнены. И в свое время я работал с турками. Турки организованно приезжали сюда, привозят их там 40 человек, они работают, ну, там меняются, другие приезжают. А потом они тоже прочухали, когда эти бедолаги тоже бегают, они у них устраивали на работу. Турки зарабатывали $1400, это начало 2000-х годов было, тоже это стройка была. А эти готовы были за 15 тысяч, за $500 работали. Вот и все, они тоже. Если будет организация в этом вопросе, мне кажется, вопросов у всех сразу отпадут. Они приехали, не уехали, они их кормят, они их одевают, работодатель. Все, какие проблемы-то могут быть? Неужели у нас только в одной стране мы можем запустить их столько, а потом сами маемся, а почему они здесь бегают, а почему у них здесь дети, а почему они... Вот в школах даже возьмите, вот у меня у сестры внучка учится, у них там 50% детей, которые оттягивают учебный процесс. Они не знают русского языка. Почему их берут в школу?
2: Это вопрос.
3: Если не знают русского языка?
2: Да.
3: Вот,
2: это вопрос.
3: Видите? Здесь много вопросов. И если они будут приезжать, они будут приезжать без семей. Зачем нам семьи, если не нужны? Они приехали работать, зарабатывать. Ребята, заплатите в налоги, езжайте. Я не против них. Но вот эти вопросы надо, конечно, поднимать. Нельзя, нельзя без вот этого, как бы...
2: Ну, без контроля.
3: Да, да. Без контроля, да.
2: Угу. Спасибо, благодарим. Далее. Владимир из Липецка, прошу вас.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте. Здрасте, пожалуйста.
4: До этого я к ним относился как-то лояльно.
2: До этого это до чего?
4: Ну, да, происшествие произошло, произошла авария. Так. Вот, он пьяный с двора выскочил.
2: Мигрант, пьяный. Из Средней Азии.
4: На машине. В Средней Азии. Угу. Вдарил машину, нанес ощутимый ущерб. Очень потом я долго восстанавливал машину. Приехала полиция, приехали на эту аварию там, ну, и МЧС, и кто только не приехали. Его забрали, освидетельствовали, дали ему 15 суток. Вот. Через 15 суток он вышел. И ходил, как бы, и все, что...
2: А 15 суток ему за что дали? За то, что бухой за руль сел? Или что?
4: Да, да, да, что решил аварию. У него его паспорт, и он попал реально. Вот. Потом два суда было, на суды он не являлся, не это. И развели руками. И вот уже... 3 года он ходит, улыбается. Никуда его, ничего. Ну, я уже руки опустил, да и все.
2: Понятно.
4: Вот весь секрет.
2: Это максимально странно. Вообще, конечно, да, они часто берут, просто уезжают, если какое-то происшествие случается. Просто уезжают, и все. Да, концы в воду, что называется. В данном случае еще здесь ходит, улыбается, и никто ничего сделать не может. Потрясающе. Спасибо. Наталья из Москвы, здравствуйте, прошу вас.
5: Пример расскажу, как себя ведут мигранты зарубежные, я имею в виду в Париже, наблюдала картину. Старый рынок, Лезай, знаменитое место, торговый центр под землей. Ну и что я вижу? Марокканские беженцы, или они же мигранты французские, французы. Девушки выбирают одежду, у них бросают все на пол, вокруг сплошной бардак, беспорядок. Первая картина. Недавно Санкт-Петербург. Накануне Алых парусов заходит в троллейбус студент, видимо, или, я не знаю, может быть, рабочий. Далеко едет, не платит. И я спрашиваю его: пожалуйста, заплатите. У меня нет мелочи. Но тут же карма ему прилетела. Поменяли маршрут, и он заехал... Бог знает куда. Вот, так что я выбираю, конечно, из худших, из лучших зол, конечно, Среднюю Азию. Там хоть что-то понятно. Мы их знаем как-то, ну, в общем-то, у нас общее есть прошлое, ну, хоть какое-то. Вот, так что я выбираю, конечно, Среднюю Азию.
2: Все понятно. Так, отлично. Далее. Эльдар из Москвы. Здравствуйте, пожалуйста, прошу вас.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте все. я Тальдар говорит. Вот.
2: Говорите, да,
6: мы
2: пожалуйста.
6: Мы уже беседовали, инвалидов, которые назвали.
2: А, здрасте, да, да.
6: Еще
2: не закрыли Яндекс.Такси, еще этот проект, нет?
6: Да, вот работаем потихоньку.
2: Ну, работайте, так,
6: и... Пока не закрыли, но работаем. Ну, вот по этой теме, по поводу мигрантов. Я сам родом из Узбекистана.
2: Так, вот, а вы в смысле, вы узбек или вы родом? Вы узбек или вы родом?
6: Нет, я родом оттуда, я татарин.
2: Все, ну вот, да, это важно.
6: Знаете,
2: так далее.
6: Вот оттуда сюда, как говорится, нормальные такие не приезжают.
2: Это
6: здесь
2: правда.
6: Они себя очень нехорошо ведут. Там они дома, они так не поступают. Я это все потому что видел, знаю, ну я уже здесь больше 20 лет, да, но я иногда периодически езжу туда. Одноклассники там, друзья, товарищи, там тоже какие свои дела есть. Они там себя по-другому ведут. Здесь они хамят что-то как-то. Там тише воды, ниже травы, поверьте. И вот еще, знаете, одну вещь скажу. Вот они сюда едут бесконтрольно как-то. Просто, как говорится, взял билет и приехал. Очень многие, вот я знаю, естественно, многих ребят, которые ездили в Корею работать. Там межгосударственный контракт, они едут туда, обязательно на счету должны быть деньги. Они обучаются корейскому языку за свои деньги, их никто не обучает. В школах бесплатного корейского языка нет. Они обучаются сами за деньги. И вот едут туда по контракту, контракт у них идет. Все строго. Контракт закончился, они уехали оттуда. Некоторые как-то какими-то путями остаются там, что-то выдумывают. Но в основном они оттуда вообще... Нет такого, чтобы они туда за собой семью, полкишлака увезли совершенно. Также вот обязательно язык. С посольства приходят люди, проверяют. Если язык не знает, до свидания, никакого контракта, никто никаких денег тебе не возвращает. Там очень серьезно за это вот взялись. А здесь кто он, откуда там, бог его знает, с какой горы, с какого он села, с какого кишлака. Приехал он, натурой слова не может сказать. Я сам поражаюсь, я им говорю, ну вы сюда приехали, уважайте эти законы, уважайте эту страну. Вот это вот пренебрежение их, мне, честно говоря, самому стыдно бывает за них, что они так себя ведут, нехорошо. Почему, говорю, вот так, почему ты дома так не делаешь? Ну да, говорит, дома же, я говорю, по башке получу. Вот
2: это
6: оно
2: правда. А у меня был тур, я ездил. Ну, во-первых, весь Узбекистан проехал, понятное дело. Был в Душанбе, в свое время в Таджикистан ездил, но там недолго пробыл. В принципе, картинка понятная. Ну и Киргизия – это Бишкек. И, ну, что можно сказать, вот особенно на примере Узбекистана – хорошо прослеживается такая картина, что действительно, как вы правильно сказали, вот ты смотришь на узбеков там, и это совершенно другие узбеки. Это реально другие узбеки, другие люди. Ты приезжаешь в светскую страну во всех смыслах. Светскую, кстати говоря, активно развивающуюся. Я так себе представляю, что Узбекистан там лет через 10, если, ну, теми же темпами, и, может быть, даже усиленнее возьмется за дело, засучит рукава, так сказать, догонит Казахстан. Я вам серьезно это говорю. Да, Узбекистан развивается, поэтому в этом плане тот факт, что многие из них, а больше всего у нас именно узбеков, приезжают сюда, для меня уже удивителен сейчас. Там вам, ребят, по-моему, есть чем заняться у себя на родине. Работа там есть, в общем-то. Чего же вы в Россию-то все едете? Пожалуйста, так сказать, на родине дел навалом, на мой взгляд. При всем уважении, кстати говоря, потому что в Узбекистане мне понравилось. Как, впрочем, если с точки зрения гостеприимства, как и в Бишкеке, и в Душанбе, с точки зрения гостеприимства. Были, правда, в Бишкеке два неудобных момента, но о них уже, если получится, в следующей части расскажу. Коротко. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, тема «Мигранты из Африки, Индии и КНДР» или... из Средней Азии. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим эфир. Никуда не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
7: Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Мигранты из Африки, Индии и КНДР или из Средней Азии. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Виталий из Орска. Здравствуйте, Виталий.
11: Вы ставите так или-или, да. Закон должен быть один. Они должны быть по оргнабору.
2: Так.
11: Организованно приехали на конкретное предприятие, отработали или уехали. Вот здесь вот говорили про узбеков, там в Южной Корее. У них там, кстати, поручительство. Узбек должен поручиться за того, кто приезжает. И, по-моему, залог унести там в районе $3000. И он вот недавно, там группа узбеков сбежала, и поплатились те местные, которые там работали, ну, не местные, а которые там поручились, лишились этих денег. Или взять ту же самую Саудовскую Аравию, например. Там самих арабов-то, как жителей, идет 15%. Работают в основном индусы, никаких проблем нету.
2: Ну, пакистанцы,
11: пакистанцы, да, ну, индусов и тоже меньше. Да, и вот у них было там... Массовая драка между там индусами или пакистанцами, их выдворили. А какой-то там тоже из-за...
2: А вы же подождите, вы были, да, в Эмиратах, вы рассказывали? Вы были, да, там в Дубае ездили?
11: Нет, это я читаю.
2: А, ну вы читали, а вот я был, на самом деле. Нелегальная миграция, я вам открою тайну страшнющую. В Эмиратах есть... Ну,
11: ведут-то себя-то они там, ведут себя.
2: Ну, вот драка была, вы сами говорите. Это то, что в новости попало. То, что в новости попало. Понимаете? А драки там случаются. Нелегальная миграция там есть. Вы представляете, какая там стройка вообще? Вот вы приедете, то вы поймете.
11: Стройка, да.
2: Вот. А если при такой стройке только с легальной миграцией не обойтись. Конечно, просто они завозят их в больших количествах. Просто в силу географии им сложно там разгуляться. Понимаете, там нет классического города. Не тот же Дубай, это не классический город, как вот, допустим, условно говоря, Москва какая-нибудь, там столица Абу-Даби. Ну вот с Москвой давайте пример приведем. Москва – это монолитный город. Вот идешь по городу, а это вот от района к району, между районами, там, ну, пустыня, перекати-поле, и все. И поэтому там мигрантам не... Они живут на стройках, по сути, и уезжают. Но нелегальная миграция там есть, и она там вполне себе большая. Это вам сознанием дела говорю.
11: Вот, ну, еще два момента хочу отметить. Мы просто отстаем с временным лагом от других стран, от той же самой от Европы, и в большей части по Британии. То есть та же самая преступность, те, кто там остаются жить, это в основном те понаехавшие, так сказать, ну, в кавычках. И недавнее исследование исследование тоже прочитал, британское, как доход приносит люди национальности. И условно так говоря, русский тоже там приносит. Белый приносит плюс доход в фунтах, стерлингах, не помню, там месячный давали или же давали годовой. Все остальные условно, африканцы, арабы, азиаты там в основном тоже, пакистанцы, индусы, уводят экономику в минус. Так же, как и у нас, интересно провести исследование. И второе, вот тут как получают гражданство, да, я вот не так давно проходил медкомиссию, как бы на моем примере, ну, такую серьезную, всех проходил, нарколога и психиатра, передо мной сидели женщины. Это были таджички, я так понял. Uh-huh. И у них есть такое, вот, значит, у них есть такое понятие, как решава. Парень, ну наглый такой еще это передо мной. Еще хотел там целый автобус передо мной посадить, пришлось его осадить. Вот. И он начал ему объяснять. Объяснять начал на суржике, так что я там почти все понимал. Он говорит, сейчас я вас тут к врачу заведу. Без проблем. Ну, так это понятно было по сути. А потом я вам расскажу, какие вы льготы получите. Какие вы льготы получите такие-то, такие-то, за детей. Понимаете, они едут за льготами, семьями. Вот это вот надо исключить.
2: Все понятно.
11: То есть, если в других странах их набирают работать, как Узбекистан, или та же самая Турция, да, вот набирали. После теракта в Крокусе, они граждане одной страны нашей Средней Азиатской вообще прекратили набор рабочих. Тоже за свою безопасность блюдут.
2: Спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Прошу вас. Здрасте. Здравствуйте. Да, Подмосковье большое. Откуда вы?
12: Я Домодедово.
2: Ага, да, пожалуйста. Рассказывайте.
12: Наверное, сразу отвечу на вопрос. Наверное, я бы лучше азиатов, так как мы как-никак с ними граничим. И у нас есть, наверное, народы, с ними национальность такой же, и можем легче с ними договориться и объяснить, что мы от них хотим, нежели с другого континента приглашать рабочих. А вообще, вот в целом, рабочие, я не понимаю, мне кажется, любая страна, если есть население, она может сама себя обеспечивать. Зачем рабочих, если, например, страна, да, где какие-то там инвалиды или не могут работать, тогда откуда у них средства находятся, чтобы нанимать рабочих для своей там своей потребности там покрывать. Я вот это вот не понимаю. Значит, мы что ли как-то не получается, не умеем работать, не хотим. Вот это я для чего вообще нанимать их? Я вот этого вот могу только одно, такое коррупционное, конечно, наверное, все это могу сказать, для чего они нужны. А вот лично для меня, я сам дом строю, их и хожу на работу. Вот не вижу надобности вообще нанимать.
2: Угу. Ну, хорошо, да, вы не видите, кто-то видит. Так, Александр из Саратова, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Отвечаю на ваш вопрос. Ни те, ни другие, хрен редьки не слаще. 10 лет назад мы с Романом Голованом об этом говорили. Я вам объяснял. Говорю, Ром, говорю, у нас в Саратове до середины 90-х строители были наши, водители были наши. Вон Димка, мой сосед, на троллейбусе гонял. Вы не поверите, дворники были наши. Они нужны только местным рабовладельцам, чтобы брать, извлекать прибыль, и ментам, чтобы брать взятки. Вот единственная цель. А так все мы обходились сами, понимаете? Это вот там 30-40 лет назад. Поэтому гнать всех в шею. Точка. Спасибо.
2: 30-40 лет назад демографическая ситуация была немножечко иной. Ладно, далее. Сергей из Кемерово, прошу вас.
14: Здравствуйте. Я вот с тремя предыдущими людьми их слушал, сейчас пока ждал, очень согласен. Я тоже никого не выбираю. Нам не нужны никакие мигранты. Вот, в принципе, правильно человек сказал. Ну, у нас страна, вот смотрите, была Великая Отечественная война. После этой войны сделали такие гигантские стройки. Ни одного не позвали человека. Брали все со своей страны.
2: Ну, допустим, в смысле, подождите. Да? Советский Союз состоял в том числе из этих республик. Вы чего?
14: Ну,
2: и
14: понятно.
2: И какие там люди, и какие там люди на этих стройках были? Ну самые разные. Ну,
14: они везли из Пакистана, из Индии, правильно?
2: Ну, так потому что своих хватало.
14: Да потому что своих хватало. Вот именно, да, сейчас страна поменьше стала. Должно хватать тех, которые есть на той территории, которая осталась. Не надо нам ниоткуда их везти. Мы должны. И когда говорят, статистика показывает, что там не хватает рабочих сил. Ну, статистика, мое мнение, лукавит. Однозначно.
2: Хорошо, возможно.
15: А если уж, допустим, я не прав в этом плане, и действительно есть какая-то грандиозная стройка, а не дворников. Ну, дворников везти — это вообще какой-то бред из Пакистана, там, не знаю, из
2: Индии. Вы знаете, вот, допустим, собирать урожай. Вот реально вам любое садоводство подтвердит, что некому эти яблоки собирать. Некому. И да, задается там вопрос.
15: Потому что нужно организовать работу правильно, и будет кому собирать и яблоки собирать, и строить грандиозные стройки. Но даже если я в этом плане не прав, и нужны какие-то люди, вот, допустим, вот у нас Кемерово строит грандиозное сооружение,
2: так, и...
15: то привозить под конвоем, ну, я образно говорю, подсчитать всех, 100 человек привезли или там 10 тысяч, поработали и столько же увезли.
2: Все, спасибо. Всем спасибо, кто звонил.

будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня,

0: и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...